мучимся, не работая, завидуем, а завидуя гнием. И живем, Вань, как получится, ну чуть хуже, чем валючится, ну чуть хуже, чем политбюро, но все-таки живем. Не важны нам беды русские, а уланцы за бородыкизни, это как Прунский, не мы вздохнем, не отпустим. На миру красна нам смерть. И вписался Руст искусно в ложе площади Прокрустова. Да что нам Русты и Прокрусты, и Прохвосты всех мастей. Мы не сладили с эпохою, потому что все нам все равно. Разгильдяи, плуты, рохли, невдомек, кому мы впрок. Будь ты рокер или инок, ты в советской луже вымок и прибудешь

фирмы «Мелодия». Ну, судя по тому, как выходил журнал, организованный этой фирмой, он прекратил свое существование в 92-м. Последние пластинки, которые были в продаже, также датированы 92-м годом. Хотя и датирован уже, скажем так, стоит не привычный нам знак «Мелодии», а русский диск «Стас Намин Компани», SNC Records, еще ряд фирм. В общем, их стало очень много. Фирму раздробили. И хотя в мире по сей день выпускаются и очень успешно реализуются грампластинки, обычные LP-диски, long play, как еще их называют, они стали предметом роскоши. Это элитные диски, на которых запись ведется вживую, по новым современным технологиям, которые позволяют достичь звука, ну, скажем так, по качеству много лучше, чем компакт-диск. Так что пластинка еще не сказала своего последнего слова. И какова будет ее дальнейшая судьба, и как она будет соотноситься с нашим веком, я не знаю. А в 1990 году появляется наряду с компакт-дисками классической музыки, их было выпущено довольно много, появляются записи и эстрадных исполнителей. Одна из первых, кто записался на компакт-диск, была Алла Борисовна Пугачева. Причем компакт-диск вышел в 1990 году под эмблемой фирмы «Мелодия». Вот перед мной лежит точно такой же диск, выпущенный только уже в 1993 году, переизданный. На нем нет никаких выходных данных. Хотя я сам держал в руках точно такой же диск с лейблом всесоюзной фирмы «Грамзаписи». Ну что ж, послушаем давай одну из песен, записанных на этом диске. Композитор Рубин, стихи Иванова. «Молодой человек». Пригласите танцевать.

0: Ну вот еще одну запись Александра Градского. Вот слушатели скажут, любит Градского, так сказать, вот на закусочку. Да, действительно, я люблю Градского. И, пожалуй, это остался после Игоря Талькова. Ну, последний такой исполнитель, протестант, который очень живо реагирует на все события, происходящие у нас в стране. И вот одна из последних его песен, одна из последних его работ, которая называется «2000 год». Поет Александр Градский. Запись 1999 года.
1: Пусть мир торчит на паперти,

Реже контуры стремянного ремня. Неужели мы дожили до нового столетия? Вот-вот тысячелетия.

Но мы проходим гордо, и мы все-таки красивые, дебелые, степенные, хотя наше дело швах, хотя и с красной рожею, хотя с носами синими, хотя и с белой пеною накрашенных губах. Пусть умы заморозили, не зарим возню осиную, пускай мы мыслим прозою и лаптем щи хлебом, но гриб лилово-розовый, но гриб наш под осиною и даже под берез.

0: он точно подгорит.
1: Весь век просрали, начисто потворствуя.

по качеству и даже по количеству, и явно по значению все же лучше двух нулей.

Вот мы и перелистали лишь некоторые страницы истории страны, истории пластинки. А они неразрывны. Ведь жизнь богата на катаклизмы. А наша страна, пережившая в ушедшем веке столько всего. 2 мировых войны, 3 революции. Если начало 20 века прошло под знаком борьбы за 8-часовой рабочий день, то сейчас наша Дума пытается довести рабочую неделю по одним данным до 60, по другим до 80 часов. Уже пришел новый, 21 век. История сделала очередной виток.

Программа «Пластинка. История» завершена. Но наш век, 21-й, историю продолжает. Ваши Виктор Храмов и Марина Севастьянова. До свидания.

Мелкий дождь, словно просеянный через частое сито, беспрерывно оседал на лобовое стекло. Дворники старательно метали водяную пыль. Небо было серым и косматым. В кабине Виктор Метелин был один. Руки привычно лежали на баранке. Настроение у него, надо прямо сказать, было далеко не приподнятое. Дело в том, что Виктор месяц тому назад отослал в редакцию журнала рассказ. Свой рассказ, который он писал всю весну и лето. И сегодня, будучи по делам своей сельхозтехники в городе, он забежал в редакцию узнать, что и как. Симпатичный редактор отдела прозы Иван Иванович, похожий на какого-то киноартиста, весьма тактично объявил Виктору о том, что рассказ его их журналу не подходит. Он вернул ему рукопись, поинтересовался, крепкие ли у него нервы, и подал ему еще два листа бумаги машинописного текста. В отзыве рецензента-критика, некого Заржевского, ничего приятного для себя Виктор. Наоборот, все было неприятно. Его упрекали за многочисленные огрехи слога и за бесконечное нагромождение причастных идей, причастных оборотов, и за сюжетную хаотичность, и словом за все. Его внимание привлекали также и слова, которые Виктор встречал впервые и значения которых просто не знал. Такие, например, как сентенция, абстрагироваться, фразеология, и в который уже раз принимался он мысленно спорить с незнакомым ему оппонентом Заржевским. У Виктора был небольшой дефект речи. Вместо «ж» он произносил «з», поэтому Заржевский он произносил так – «Зарзевский».

0: Да, товарищ Зарзевский, да.
1: Критиковать-то легко, конечно. Почему бы не раздолбать какого-то шофера, который сунулся с суконным рылом?
0: Абстрагироваться, сентенция.
1: А картошка пусть мерзнет, пропадает. Сидите там на всем готовом, пишите неведомо про что, а что государство убыток терпит из-за всяких шалопаев. Вам наплевать. Вот посидел бы без этой самой картошки. Была бы тебе тогда сентенция.
0: Сентенция. Сентенция. Что же это такое? Сентенция. Синтетику я знаю. А сентенцию...
2: Из-за своего настроения... Виктор даже обрадовался, когда увидел на обочине женщину, которая ему проголосовала. Виктор остановился, почти лег боком на сиденье, открыл правую дверцу кабины. «Куманиха, животноводческий комплекс «Рассвет», прочитал он на самодельном указателе, за которым от шоссе уходила в сторону грунтовая дорога.
3: Эй, красавица! Ну что стоишь-то? Да садись, подвезу! Ну!
4: Спасибо! Вы, надеюсь, не нахал?
3: Чего-чего?
4: Как вас зовут?
3: Витя!
4: Витя? Нет, вы не нахал.
3: Это что, в смысле приставать, что ли?
4: В разных смыслах. Поехали, Витя.
0: Поехали, так поехали.

0: Да.
1: Ой, можно выключить?
2: Ну и как там у вас на скотном дворе обстановочка? Ничего? Я в смысле окружающей среды.
1: Нормально. И в смысле среды, и в смысле окружающей пятницы тоже. А у вас как? Насчет пробега, выхлопа?
2: Чё? Пробег бегает. Чё ему? И с выхлопом тоже полный порядок.
1: Парасигматизм.
2: Чего?
1: Да нет, это я так, для себя.
2: Да, неплохие девочки в Кумании. Как это я все мимо да мимо?
1: Вы далеко едете?
2: Ну, не так, чтобы далеко, не так, чтобы близко. Средняя.
1: Не мимо Ладейного?
2: Мимо. Ну, ты знаешь, могу задержаться, если ты не будешь.
1: Хорошо.
2: Все хорошо. Задержаться?
1: Хорошо, что мимо.
2: А, ну, понятно. Намек я понял. Да, слушай, тут анекдот есть такой про намек. Ну, это...
1: Не надо.
2: Чего?
1: Анекдотов.
2: Ну, не хочешь, не надо. На танцулке, что ли, сбежала, да? В ДК. Еще. Да?
1: В ДК? Сбежала. А что, заметно?
2: Да, Дима. О, оглядывайся. Не бойся, не бойся. Если будет погоня, тебя упрячу. Вернем в сторонку. Я тут такие местечки знаю, с собаками не сыщешь. В обиду не дам.
1: Не надо вилять, поедем прямо.
2: Ну, прямо так прямо. Сентенция. Сентенция. Что же ты, подруга, коров бросила, значит, а сама, значит, решила абстрагироваться на танцы? Да, нехорошо это, нехорошо. С точки зрения сентенции животных, я бы сказал, нехорошо. Ну как же так это? Бросать животных на произвол судьбы. С точки зрения фразеологии, нехорошо.
1: Я не коров бросила, Витя, я от жениха сбежала.
2: От жениха? Ну и как это?
1: А так, плохо вел себя жених. Невесту на машину променял.
2: Да, это как-то.
1: Привез невесту с родителями знакомить, а сам пошел машину чинить.
2: Ну что, он на халтуру, значит, пошел?
1: Да нет, приятелю помочь. Там что-то не заводится или не выводится, я не знаю.
2: Ну и что?
1: Ну ничего. Я посидела, посидела и ушла. И уехала вот.
2: Понятно. Дура.
1: Что? Почему?
2: Потому что дура.
1: Весьма исчерпывающий ответ.
2: А что, нет, что ли? Мужик послал товарищу помочь, а ты, значит, обиделась и ходу.
1: Женщину тоже уважать надо, Витя. Женщина, конечно, не автомобиль, но внимание ей уделять нужно гораздо больше. И если это непонятно, то...
2: Ну да, да, только он пошел ведь товарищу помочь. Ты-то Мозес подождать? Не заглохнешь?
1: А я считаю, что подождать может машина, она железная.
2: Ну вот чудачка, ну честное слово. А если ему приятель-то ехать куда надо? Кто ему поможет? А он у тебя, он что, кто? Жених твой. Ну, что, шофер?
1: Нет, инженер. Он разбирается.
2: Ну вот, инженер. Да что такое? Опять на этом месте. Погоди, сейчас иди. Извини.

0: Какие-то вы, бабы, все с тараканами. Все приключения ищете. Ну и что ты добилась своими фортелями? Перекрестится твой инженер и скажет: спасибо тебе, Бозонька, вовремя глаза открыл на такое сокровище. Вот так.
1: Вы думаете?
2: А как же? О, зеркало.
3: Посмотри-ка на себя. Посмотри.
1: А что? По-моему, не такая уж и страшная.
2: Нет, конечно, ничего. Не страхолюдина. Это, конечно, не скажешь. Но я тебе так скажу, тоже ведь не звезда экрана, чтобы за тобой гоняться.
1: Да?
2: Да. Нет, кое-что у тебя, конечно, есть. Но у других тоже есть. Да, кое-что. Найдет он себе, не думай. А ты будешь со своими коровами романсы петь, да и характер показывать.
1: Все равно так не делается.
2: Ну да, так не делается. А так вот делается. А старики-то его как же, а? Ты думай, родители-то его.
1: Родители еще на работе, я их еще не видела. Официальный смотрин назначен на вечер.
2: Люди, понимаешь, соберутся. Где невеста? Кого смотреть? А Занишок будет только глазами хлопать.
1: Плохо я поступила, да?
2: Да, ничего хорошего. Нет, если б не мой характер, я бы ей...
1: Интересно, чтобы вы ей...
2: Насовал бы этих ласковых, не донесла бы.
1: Фу, как примитивно.
2: Словечко тоже нахваталось, наизусть зазубрила. А понятие все равно... А? По-вашему, по бабье было. Одна стратегия. А сами-то вы знаете, что вам надо?
1: А вы, мужчины, знаете, что вам надо?
2: А что тут знать? Тут знать нечего. Жить надо, а не выпендриваться.
1: Жить.
2: Я и говорю, жить.
1: Не жить, а жить. Жить.
2: Ты чего? Дразнится, что ли?
1: Да нет, что вы.
2: Я сам знаю, как надо. Вот будешь теперь всю жизнь коровам хвосты крутить, вот...
1: Не буду я хвосты крутить. Не умею я. Вить, ну почему вам непременно хочется, чтобы я занималась животноводством? Я боюсь коров. Занимайся совсем другим делом. Вот если вы хотите говорить не зыть, а жить, например, могу вас научить.
2: Ну и как это?
1: Просто. У вас обыкновенный парасигматизм.
2: С чего? А ты... Ты что, врач, что ли?
1: Нет, я логопед.
2: Так. Кто?
1: Логопед. Исправляю детям речь. Учительница, в общем. Дефектолог.
2: Учительница.
4: А ты это не заливаешь?
1: Не заливаю. Остановитесь на минуточку, я вам покажу.
4: Пожалуйста.
1: Скажите жук.
4: Зук.
1: Теперь произнесите ж.
4: З.
1: Чувствуете? Кончик языка вашего находится у зубов.
4: Ну, зук, з. Правильно.
1: Правильно при произношении звука з. А теперь уберите кончик языка к альвеолам.
4: Куда?
1: Альвеолы – это бугорок за верхними зубами. Чувствуете? Вот. Чтобы получился звук «ж», надо, чтобы кончик языка находился у этого бугорка и не прижимался к нему. Попробуйте вот так. Представьте, что у вас на носу ватка. Ну, пушинка. Высуньте язык и сдуйте пушинку с носа. Вот так. Чувствуете струя воздуха на кончике носа? Вот.
4: Да.
1: А теперь сделайте то же самое,
4: так.
1: Только язык уберите за зубы.
4: Нет, ну не получается.
1: Получится. Попробуйте пальцем отодвинуть кончик языка за зубы.
4: Так.
1: И придерживая его, произносите.
4: Сейчас.
1: Витя, ну что вы?
4: Что?
1: Ну вы же не умственно отсталый. Совать грязный палец в рот. Дома будете делать чистыми руками.
4: Простите.
1: Сейчас запоминайте. Угу. Пальцем или чайной ложечкой отодвинуть кончик языка за зубы, к альвеолам, и произносить звук «з». А будет «ж». То, что надо. Запомнили? Получится, получится. Постепенно привыкните фиксировать в этом положении язык, и будете говорить нормально. Включите прием. Вы женаты?
4: Нет.
1: Тем более надо учиться говорить правильно. А то, как объявите, хочу зениться, не поверят. Подумают, что вы это несерьезно или шутите.
4: Как ты... простите, как вы говорите, это называется... Ну, картавость.
1: Парасигматизм. Замена одного звука другим.
4: Надо же, история. А у нас говорят просто... Сисявый. Вот так.
2: Ну, надо. Ну, я вам скажу, надо же, а. Нет, ну надо. Учительница, а. А я молочу, думаю, скотница. Да, вы знаете, честное слово, мне и в лоб не влетело. Да что сейчас? Встретишь так вот и не очень сразу разберешь, кто доярка, кто учительница. Тут раз подсела одна, смотрю, важная из себя, ну... Козы, я вам скажу, вся. Да, в ушах золото, на руках золото. Молчит по-умному. Ну, я думаю, или артист какая-нибудь шибко народная заблудилась тут. Или еще повознее кто. А знаете, кто оказался? Продавец из магазина. Обхохочься. А как вас зовут?
5: Саша.
2: Саша, да, учительница.
1: Учительница. Не учительница, а учительница. Звук чего у вас есть, только не всегда. Это уже диалект. Следите.
2: Хорошо.
1: Так что учительница, извините, перевела.
2: Да я этого. Я тоже говорю учительница. Вот так. Угу. А вот опять зэ у меня.
1: Ничего, не сразу.
2: Учительница, конечно, человек, но... Я вам так скажу,
4: для жизни она тоже не подарок.
1: Интересно.
2: Да вы знаете, она как автомат на постоянном взводе. Все учит, учит. В школе учит, дома учит. Я почему говорю, у нас один знатный учительница. Но знаете, ему не позавидуешь. Домой, говорит, как в школу иду. То руки вымой, то ноги под стол убери, то чай не прихлебывай там. Она его по имени не зовет, не. Вы знаете, только по фамилии, как в классе. Петров, Петров туда, Петров сюда. Нет, конечно, у нее тоже жизнь не сахар. Когда не зайдешь, все, знаете, сидит вот как мышка в очках. Тетрадки все проверяют. Ну, тоже, знаете, залка.
6: В зеркале заднего вида Виктор увидел, как догнавший его жигуленок замигал левым указателем. Пошел на обгон. Виктор мигнул правым, обходимым, вижу. Жигуленок резво обошел грузовик

0: форме гражданской авиации. Виктор открыл дверцу, встал на подножку.
1: Эй ты, летчик! Быстро едешь, медленно понесут!
2: А почему их закрутило? Я так испугалась.
3: Газанул, потом тормознул, а дорога мокрая, да листья. Тут много не надо.
4: Это случай был такой. Летчик на машине врезался в столб. Ну, гаишник ее спрашивает: как за это вы так? А тот сам говорит, удивляюсь: еду, вижу впереди столб. Ну, я даю полный газ, беру штурвал на себя. Я говорю: штурвал на себя беру. Саш, можешь мне сказать, ну вот, что это слово означает абстрагироваться, а? И еще вот это, сентенция.
2: Как? Вы же недавно так лихо употребляли эти слова. Постойте, как это вы говорили, абстрагировалось на танцы с точки зрения сентенции животных?
4: Да, это я так для понта, ну, знаете, думал, села какая-то. Да бывает, подсядет, так же смотришь, ни бе, ни мене, ни кукареку. Но с форсом, вот и залипух ты в винте. Ну, я так, информация к размышлению. И ну, я ж не знал, правда.
2: Ага, да.
4: Ну, погодка, а? Летет и льет. И дворники... Дворники меня хромают.
3: Ой, будьте любезны, а. Дайте мне вот в бардачке там тряпочку. Ага. Спасибо, сейчас.
4: Вот. Вот. Теперь совсем другое дело. Вы знаете, я почему спрашиваю? В общем, тут такое дело. Я написал рассказ. Ну, да, захотелось тут как-то. Ну вот, написал и... Сегодня зашел в редакцию, а мне отворот-поворот. И дали отзыв критика своего. Зарзевский, фамилия критика. Ну, тут много, знаете, чего там написал. В общем, раздолбал. Ну, и незнакомые такие слова там навтыкал. Я ему...
2: А о чем же вы написали, про что?
3: Да начал-то я с картошки, которую поморозил агроном. Понимаете... Картошки прошлой осенью было у нас много. Ну, всю вывести с поля нелегко было. Вот агроном, значит, новый он у нас. Распорядился закопать половину в яму, прямо на поле, до весны. А ему говорили, что помёрзнет. А он своё. Ну и помёрзло, конечно. Сколько тонн загубил паразит. Ещё я про топляки написал. Знаете, по нашей речке лес сплавляют. Так в ней столько топляков скопилось. Ну, ужас. Ни на лодке по ней, ни рыбы теперь путевой нет. И самое главное, никому дела нет. Если ведь вот эти вот все топляки вытащить, да, так с год пилить не надо будет лес-то. Государству за выгода. Ну и еще я про немцев там приписал.
2: Про немцев?
3: Да. Приезжали к нам в леспромхоз три немца из ГДР. Ну, обмен опытом, понятно. Нормальные немцы. Особенно один из них, молодой такой, фрицем зовут. Вы знаете, так и не подумаешь, что немец. Свой мужик. И по-русски хорошо лопочет.
4: На Катьку Козлову глаз положил. Я в рассказе написал,
3: что у него с Катькой любовь началась. А потом подорвал их обоих на бомбе. Нет, нет, нет, вы не волнуйтесь, на самом деле этого не было. Нет, бомба была, была. Рядом с дорогой обнаружили неразорвавшуюся немецкую бомбу. Еще с войны лизала. Представляете, столько лет люди прямо по ней, можно сказать, ходили. Саперы говорили, в любой момент мог кто-нибудь вознестись. Вот я и подумал, подумал и подорвал фрица с Катькой на этой бомбе. Самый разгар, можно сказать, ихней любви.
2: Да.
3: Нет, залка, знаете, как было? Залка. Но ведь я как думал? Я думал предостеречь.

0: всех. Понимаете? Не надо бросать бомбы. Никому не надо. Потому что кто бросает, сам же на них может и подорваться. Вот и тут один немец бросил бомбу, еще войну, а другой немец, хороший, ни в чем не виноватый, через столько лет подорвался на ней. Вместе с любимой девушкой. Тоже ни в чем не виноватый. Бомба, она, знаете, дура. А люди должны думать. Понимаете? Вот я думал, что про это особенно интересно будет читать. И нашим, и не нашим. И в международном масштабе тоже. Но вот, видите, не стали печатать.
1: А может, вам не стоило мешать в одну картошку, топляки, бомбу?
0: Нет, вы знаете, можно, конечно, наплевать на картошку. И на топляки тоже, в конце концов. А вот, знаете, немца с Катькой жалко. Ну, честное слово, жалко, что их не напечатали.
1: Витя, а может, вам газету лучше про картошку-то? Думаю, что этот факт больше для газеты подходит.
0: Да нет, я так, вы знаете, я думал сперва. Да мне его наш этот завгар отсоветовал. Понаеду, говорит, опозоришь нас на весь район. Или область даже. Пиши, говорит, как писатели пишут. Главное, это факт. Поморозили картошку? Поморозили, так и пиши. А вот фамилия, адрес, где это было, выдумай от фонаря. И получится вроде и про Ерему, а на самом деле про Фому.
1: Да, интересно, у вас завгар. Витя, а сколько вам лет?
0: 25.
1: А образование?
0: Образование? Восьмилетка, ПТУ автомобильная, армия. А что, нормально.
1: Работа ваша вам нравится?
0: Машину я ее люблю.
1: Вы хороший водитель. Этому можно научиться. А вот писателям, говорят, надо родиться. Жениться вам надо, ведь.
2: Есть такие мысли, есть.
0: Вот думал, рассказ напечатают.
1: Для престижности?
2: Да нет, для авторитета.
1: А девушка у вас есть?
2: Есть.
1: Есть?
2: Да. Вроде вас.
0: Шустрая. Ну вот. Ладейное. Приехали. Вам куда?
1: На улицу Титова, параллельно этой. А я могу вон там, у перекрестка выйти.
0: Да, ну еще чего.
1: А, вон там, пожалуйста, остановите у той машины.
0: Так это, которые крутились давеча. Да вон он, Лёсик-то, который за рулем был.
1: Ага. А рядом мой инженер. Вот видите, Витя, не перекрестился он на радостях, как вы думали, а искать меня поехал. Сдаюсь!
3: Держи ее, держи!
4: Сашка, Сашка, стой! Да я ж тебя...
3: Слева, слева заходи!
4: Я тебя в угол поставлю, слышишь?
1: Не хочу я в угол!
3: А мы тебя в багажник засунем!
1: Да не виноватая я!
4: Стой!
5: Ну что, лучше ничего не могла придумать, да?
1: Прости.
5: Ну что за номера, шоу? А?
1: А это Витя! Он сказал, что я с тараканами и что учительница для жизни – это не подарок.
3: Вот слышишь, что говорят умные люди?
4: Ну, это мы еще посмотрим. Посмотрим.
3: Вот дает!
1: Спасибо, Витя! Вы хороший парень! Не забудьте жить! Если не будет получаться, приезжайте ко мне в интернат! Обязательно!
3: Спасибо!

0: И снова послушно катила под колеса дорога. Все так же сыпал мелкий дождь. Короткие осенние сумерки торопливо натягивали на мокрый небосвод темное одеяло ночи. Снова Виктор сидел в кабине один. Но теперь ему ровным счетом было наплевать на погоду и на ее настроение. У него было свое настроение, независимое от окружающей среды. И даже критика Заржевского, вспоминал он теперь без раздражения, с улыбкой.
1: Да, если хотите знать, товарищ Заржевский, Зевский, если хотите знать, мне ваши причастные обороты. Да лампочки, вот так. Обороты двигателя, вот это да. Нам бы с вами на этих оборотах схлестнуться. Вот посмотрел бы я тогда, кто из нас критик. Даже если вы на «Жигулях» гоняете. Будьте нате. А если вас посадить в такси, а? Зевский, в такси, а? То-то. А мы, между прочим, имеем первый класс механика-водителя и руку командир дивизии зал нам, между прочим, а не вам. А современный танк — это вам не фразеология, товарищ Заржевский. Это тоже будьте нате. Вот так. Может, я родился шофером, а? Родился и хорошо себя чувствую. Так что не будем, товарищ Заржевский. Зевский. Зевский.
2: Ой. Жена. Надо будет завтра заехать к Ленке. А чего? Как она там? А чего завтра? Да нет, это я заеду сейчас. Правильно, сейчас заеду. А то там этот Кощей демобилизованный кругами что-то ходит. Как бы он...
1: Молодец, Сашка! Сашка, Сашенька, Сашулька! Молодец, учительница! Учительница! Учительница! Женюсь!

0: Добрый вечер. У микрофона Жанна Владимирская. В эфире еженедельная программа «Голос Америки» в мире кино. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о новом фильме Терри Гиллиана «The Fisher King» и представлю исполнителя одной из главных ролей Джеффа Бриджеса. Если принять на веру ирландскую поговорку, которая гласит «самые серьезные люди – это те, кто смеются больше и охотнее других», то Терри Гиллиан, режиссер фильма «The Fisher King», вполне потянет название мудреца. В свои 50 с лишним лет он посмеялся вдоволь и всласть. Казалось, нет такой темы, которую он не одел бы в причудливые и красочные шутовские одежды. Знаменитая серия «Цирк Монти Пайсонов», которую он начинал как мультипликатор, была предварительным разогревом, пробой сил. Все сделанное после этого уже в качестве режиссера отмечено печатью бурной, неудержимой фантазии и острого, своеобразного чувства юмора. Гиллиан в той или иной форме испытывает зрителя на выносливость с точки зрения допустимости объектов, над которыми он смеется или которые пародируют. В дело идут средневековые легенды, поданные в стиле бурлеск, его первый фильм 1977 года «Джаббервоки», научно-фантастическая проблематика «Путешествия во времени» в «Time Bandits», лента 1981 года, футуристическая «Орвелиана», «Бразилия», решенная в жанре черной комедии, фантасмагория «Похождения барона Мюнхгаузена». Во всех этих лентах Гиллиан использует прием гиньоля и театра абсурда, виртуозно сочетая запрещенные, с точки зрения хорошего вкуса, скабрёзные шутки, непристойности и площадную брань с высоким штилем средневековых мистерий. Создается впечатление, что Гиллиан декларирует во всех этих фильмах нежелание говорить о серьезных вещах всерьез или просто-напросто в нормальных категориях и реалиях.
1: «Люди очень легко попадаются на удочку натурализма», — говорит режиссер. «Натурализм стал синонимом правдивости, и когда они видят что-то, что выходит за пределы реальности, они тотчас относят это к чему-то искусственному. Чаще всего отмахиваются от увиденного, как от неуместной шутки. На мой взгляд, в кино нет и не может быть ничего реального. Кино – столь могучее искусство, что было бы грешно использовать его для того, чтобы дублировать жизнь. Для меня это всегда способ высветить ту или иную проблему, возможность увидеть привычное в новом ракурсе».
0: Подобная декларация из уст Гиллиана может показаться неожиданной, но только на первый взгляд. По сути, все его фильмы с их непотребностями и оголтелыми выходками глубоко моралистичны. Можно даже сказать, что Гиллиан – идеалист, раз навсегда отказавшийся говорить о своих идеалах на языке штампов. Поэтому рыцари, которых он с такой охотой изображает в своих лентах, всегда смешны и отнюдь не романтичны, а высокое является порой в весьма непрезентабельном виде. Гиллиан любит дурачить зрителей, водить их за нос, сбивать со следу. В этом смысле, хотя «Fisher King» – первый фильм Гиллиана, в котором используется современный сюжет, по сути, глубоко гиллиановский фильм. Рыцарь, правда, в нем тоже есть, но об этом чуть позже.
1: Сценарий «Fisher King» заинтересовал меня, потому что мне захотелось сделать простой фильм, отличный от всего, что я делал до сих пор. Герои фильма, их четверо, живут в Нью-Йорке. И фильм, по сути, это история их взаимоотношений. История, которую я изо всех сил старался не превратить в один из типично моих фильмов. Это рассказ о любви, понимании, искуплении, говорит Гиллиан.
0: Гиллиан чуточку, как всегда, лукавит, называя фильм простым. По существу, это вариация одного из любимых сюжетов Гиллиана – истории священной чаши Грааля и рыцаря Парсифаля, призванного спасти страждущего короля The Fisher King. Король, которому было поручено охранять священную чашу, в которую по преданию стекала кровь распятого спасителя, обречен на вечные муки, потому что он не уберег священный сосуд. И Парсифаль, юноша, возвращенный матерью в диких лесах вдали от людей, чистый и непорочный, исцеляет короля, найдя драгоценный сосуд и выдрузив его на то место, откуда он был похищен. Этот средневековый сюжет, обретая в фильме черты современности, причудливо преломляется, лишается однозначности. Вместо сладкоголосого оперного Парсифаля, хрупкого и нежного блондина, как его обычно изображают, Гиллиан возлагает миссию спасения страждущего героя на персонаж, который, может быть, нуждается в спасении куда больше спасаемого. А сам король, выживший из ума профессор средневековой истории, превратившийся в бездомного бродягу, оказывается в фильме одновременно и спасителем, возвращающим герою утраченное чувство смысла жизни и способность любить.

0: Джек Лукас, герой Джеффа Бриджеса, преуспевающий диджей на одной из нью-йоркских радиостанций. Он ведущий разговорного шоу, агрессивный, циничный, безжалостный. Его главный талант – шокировать людей, звонящих на радиостанцию, чтобы поделиться своими проблемами и заботами. Это своеобразная шоко- или даже шоко-шутка-терапия. Люди, которые звонят ему на ток-шоу, странным образом испытывают нужду слышать эти оскорбительные замечания, хлесткие шутки, издевательские советы. От Джека исходит пугающая и завораживающая сила, а его голос властно втягивает слушателей в орбиту полного и абсолютного отрицания каких бы то ни было запретов и моральных табу. Джек – полубог, который, наслаждаясь властью, не слишком задумывается над тем, сколь ответственна и опасна роль, которую он играет. Мы застаем его на взлете карьеры, который обрывается внезапно и трагически. Одному из своих постоянных абонентов, полуопустившемуся невротику, он предлагает повести себя, наконец, как мужчина и покончить раз навсегда с ненавистными ему преуспевающими буржуа-чистоплюями «Яппи». Известие о том, что его собеседник воспользовался его издевательским советом, обрушивается на Джека с экрана телевизора. Мы видим сцену кровавой бойни, устроенной психопатом, который разрядил обойму в мирно ужинающих людей в одном из манхэттенских ресторанов. Для Джека это конец всего. Отныне его жизнь неумолимо катится по наклонной плоскости, пока он не встречает человека, чья судьба связана мистическими нитями с его собственной.
1: Если посмотреть на роли, которые сыграл за свою жизнь 41-летний американский актер Джефф Бриджес, за его плечами 30 фильмов, то наверняка обратишь внимание на одну подробность. Его актерская индивидуальность не поддается типажной классификации. Он одинаково убедителен и в ролях простых и сердечных парней Тексасвиль Богдановича, неотразимых и коварных соблазнителей, нож с зазубренным лезвием и глубоко страдающих, замкнутых одиночек, волшебные ребята-бейкеры. Его сравнивают часто с Пол Ньюманом, отмечая, что Бриджес, как и Ньюман, поразительно органичен, и с Дювалем за его способность мыслить в кадре и основательность сыгранных им ролей. Бриджес, спокойно относясь к подобным сравнениям, говорит, что предпочитает слегка нарушать привычные схемы, раскачивая собственные данные в направлении, которое дает возможность та или иная роль. «Так, по крайней мере, не заскучаешь», — говорит Бриджес. У него есть еще одно средство от скуки, даже два. Бриджес – серьезный музыкант и художник, у которого было уже несколько персональных выставок. Что до музыки, то диапазон его увлечений, как и сыгранных ролей, весьма впечатляющий. Рок-н-ролл, кантри, сол. Он автор 70 песен. «Лучший способ для меня выпустить пары после съемок, разрядиться, – говорит Бриджес, – это сколотить подходящую компанию музыкантов и по ночам импровизировать». В интервью, которое Джефф Бриджес дал журналу «Мы», он признается, что его страсть к рок-н-роллу сыграла важную роль в согласии сниматься у Терри Гиллиама.
0: «Когда я был школьником, радио играло в моей жизни огромную роль. Правда, мой персонаж в фильме не музыкальный диск-жокей, но это не меняет сути дела. Я был знаком с этим миром. Несколько лет назад, когда я снимался в фильме «Увидимся утром», я частенько слушал нью-йоркского диджея Хауарда Стерна. Я знаю, есть многие люди, которым его шутки, его почти хулиганская манера, претит. Меня тоже многое в его шоу коробило, и вместе с тем я хохотал как безумный и не мог заставить себя выключить радио. Когда я начал работать над ролью Джека, продолжает Бриджес, я с определенностью знал, что мне не придется имитировать Стерна. У Гиллиама была четко выстроенная концепция роли. По его замыслу, Джек должен был быть типичным парнем со Среднего Запада, нормальным человеком, который проходит через абсолютную трансформацию. Он отказывается от чистоты во имя успеха, а вкусив его, становится безжалостным, жестким, наглухо закрытым для сострадания. Его ток-шоу – способ свести счеты с теми, кто похитил его невинность. Его моральный реванш – жестокий и извращенный. Когда я в первый раз прочел сценарий, я был абсолютно убежден в том, что это не моя роль, признается Джефф. Я несколько раз встречался с Терри, и каждый раз приходил с новой идеей относительно того, кто мог бы идеально справиться с ролью Джека. Хауард Стерн был в списке моих кандидатов. Впрочем, когда я произносил слова «не знаю, справлюсь ли», в глубине души я уже знал, что соглашусь сниматься. Можно сказать, что это доминанта моей жизни, компас, по которому я сверяю свои решения. То, что пугает меня, кажется невыполнимым, рождает чувство неуверенности в своих силах, привлекает меня больше всего на свете.
1: Герой Джеффа Бриджеса, всесильный инфернальный диджей Джек Лукас, становится жертвой собственных радиоигр. Его карьера кончена, его гордость попрана, его воля надломлена. Он опускается все больше и больше, заливая спиртным ночные кошмары, жуткие сцены кровавой бойни, устроенные одним из его слушателей. Единственное, что еще удерживает Джека от окончательной гибели – привязанность к нему сердобольной владелицы видеосалона Энн Наполитано, давшей ему приют, какую-никакую работу и человеческое тепло. Но однажды Джака, изрядно нагрузившегося и не слишком способного ориентироваться в пространстве, заносит в один из тех районов Нью-Йорка, который принято называть «опасными». Здесь-то и настигает его неумолимый рок в лице злобных подонков, которые зверски избивают его и чуть ли не приканчивают, когда неожиданно к нему на помощь приходит толпа оборванцев, тайных обитателей страшного пустыря под предводительством полубезумного, нищего, который становится его избавителем. Вскоре Перри, так зовут нового знакомого Джака, которому он испытывает необъяснимую симпатию, а не только естественное чувство благодарности за избавление от хулиганов, открывает ему свою тайну. Он приводит его к зданию, странным образом напоминающему средневековый замок, зданию, которое принадлежит одному из нью-йоркских миллионеров, и где, по его убеждению, находится тот самый священный кубок Грааля, который должен раздобыть Джак.
2: Okay, you can open your eyes. Pretty impressive, huh? No, but don't let it scare you. As formidable as it seems, everything has its weakness. Hey, at least there's no mold. You can't just
0: break into... Можешь открыть глаза. Впечатляет, не правда ли? Но не поддавайся своим чувствам, не надо пугаться. По меньшей мере, дом не окружен рвом, говорит Лэри.
1: Нельзя безнаказанно проникнуть в дом, принадлежащий Лэндону Кармайклу, возражает ему Джак. Этот человек не сделал ничего плохого.
0: Эй, слушай меня, я знаю, что делаю. Давай-ка еще раз обсудим это, продолжает Лэри.
1: Послушай, не вращай безумно глазами, когда я скажу тебе то, что собираюсь сказать. Ты не должен делать этого. Священного сосуда Грааля не существует.
0: Джак, как ты можешь? Прояви хоть немного веры. Грааль должен существовать. Что же, по-твоему, поход крестоносцев – это рекламные штучки?
1: Слушай, ты сумасшедший только наполовину. Люди, подобные тебе, вполне способны вести нормальную жизнь. Наполовину нормальную жизнь. Ты можешь найти работу, говорит Джак.
0: У меня есть работа, у меня есть миссия.
1: Я беру свои слова назад. Ты дегенерат. Тебя убьют, если ты попытаешься проникнуть сюда.
0: О, как это трогательно. Теперь я понимаю, ты заботишься обо мне. Ты стараешься защитить меня, потому что думаешь, что это опасное дело.
1: Нет, я думаю, что ты кретин. И я не хочу неприятностей, возражает начинающий всерьез раздражаться Джак. Но Перри истолковывает это по-своему.
0: О, я не безразличен тебе. Ты заботишься обо мне. Ох, как это трогательно. Ты прекрасный человек. В порыве восторга восклицает Перри и награждает Джака страстным поцелуем.
1: Никогда, ты слышишь? Никогда больше не целуй меня на людях.
3: Men with men. Oh, Jack! I love this guy! You hear me? I love this guy!
0: О, я понял, радостно соглашается хихикающий Перри. Мужчина, мужчину, я понял, я люблю этого человека, я люблю этого человека, в безумном экстазе кричит Перри, свято верящий в то, что на одной из полок в доме одного из финансовых магнатов Нью-Йорка преспокойно стоит священный кубок. Дело за малым, уговорить Джека поверить и возжелать того же, о чем неистово мечтает безумный или наполовину безумный, как справедливо замечает Джек, Перри.
1: Наш рассказ о Дюс Джаке и Джаке, безумном бомже Перри и священном сосуде Грааля мы продолжим в следующем выпуске программы «В мире кино». А пока мы, участник выпуска Алексей Данилов, звукорежиссер Тамара Домбровская и автор и ведущая программы Жанна Владимирская, прощаемся с вами и желаем всего хорошего. До встречи на киноволне «Голоса Америки».

0: Петя почти не умел плавать. Он почувствовал, что темная масса воды все плотнее и плотнее сжимает его со всех сторон. Он тяжело и упруго опускался вниз, понимая, что гибнет. Но непобедимая сила жизни, которая до сих пор лишь дремала в нем, вдруг пробудилась и стала действовать, ни о чем не думая, ничего не соображая, а только подчиняясь этой могучей силе. Петя стал изо всех сил толочь воду ногами и отталкивать ее от себя растопыренными руками, стремясь выкарабкаться вверх из страшной водяной ямы. Его голова выскочила из воды, и он, вытянув шею, успел судорожно глотнуть свежего воздуха. Сквозь струи воды, которые текли с его волос по глазам, Петя на одно мгновение увидел высокую стену теплохода, какую-то лодку и черную волну, свесившую над ним свой мутный курчавый гребень. Петя сделал такое движение, словно хотел схватиться за этот гребень, покрытый пеной. В это время он перестал толочь ногами и снова с головой провалился в воду. Вдруг что-то просунулось сверху, какая-то тяжелая плоская палка стукнула его по голове. Он схватился обеими руками за эту скользкую палку. Тотчас его руку схватила чья-то рука и потянула вверх. Прежде чем потерять сознание, Петя успел почувствовать боль от того, что его втаскивают через высокий борт лодки. Этот борт грубо обдирал на его груди костюм. Колено больно стукнулось о деревянную уключину. Он очнулся и увидел, что лежит на дне шаланды. Под голову был подложен его мокрый продранный пиджачок. Петя услышал скрип уключин. Две женщины, высоко сидя перед ним на банке, гребли, мерно опуская и подымая большие весла с грузными вальками. Петя с трудом понимал, что с ним происходит. Но куда его теперь везут? Что это за женщины? Куда девался теплоход, он совершенно не понимал, да и не хотел понимать. Сонное тяжкое оцепенение охватило его ум. Одно лишь чувство владело им, чувство мучительной, изнуряющей жалости к самому себе. Он опять застонал. Его услышали. Маленькая женщина перестала грести и передала свое весло другой. Подхватив юбку, она перешагнула через банку и присела на корточки рядом с мальчиком. При жидком свете предутренних серебристых звезд он близко увидел широкое лицо с коротким носом, маленьким подбородком и крупными глазами, которые показались ему в сумраке рассвета темными, но, вероятно, были светло-серыми или зелеными. И он понял, что это не маленькая женщина, а рослая девочка.
1: «Ну, чего тебе надо? Тебе опять нехорошо?» — сказала она тонким нежным голосом.
0: Петя молчал, не в состоянии произнести ни одного слова.
1: «Может быть, хочешь водички, ну?»
0: Петя молчал.
1: «Мама, дайте сюда баклажку!»
0: Она взяла из рук матери плоский дубовый бочонок и вытащила из него зубами чоп. Девочка приложила баклажку к Петиным губам.
1: «Пей водичку!»
0: Вода лилась из дырки, втиснутые зубы мальчика, струилась по щекам, заливалась за галстук. Несмотря на жгучую, мучительную жажду, вода вызвала отвращение. Петя почувствовал тошноту. Он замотал головой и слабыми руками отвел баклажку в сторону.
2: «Не надо!»
0: — с отвращением прошептал он, преодолевая спазмы в гортани.
1: «Мама, он не хочет пить!»
0: — с отчаянием закричала девочка. «Не хочет и не надо! Не муть человека! Дай ему покой!» Петя смотрел на нее неподвижными, жалкими глазами.
1: «Как тебя зовут, мальчик?»
0: «Петя!» — чуть слышно простонал он, уткнувшись лицом в пиджачок.
1: «Мама, его зовут Петя!»
0: — закричала девочка. «Валентина!» — строго сказала мать. «Не мучь мальчика разговорами. Дай ему покой. сейчас приедем. И на одну минуту, отпустив весла, она поправила волосы утомленными руками.
1: «Ах, боже мой, боже ж мой!» Пробормотала она с тихим вздохом. «И что ж это делается на свете?»
0: Валентина подобрала юбку и, перешагнув через банку босыми ногами, села рядом с матерью.
1: «Дайте весло, мама!»
0: Сердито сказала она, поправляя на затылке две косы, подвешенные кренделем, и прибавила со вздохом по примеру матери.
1: «Ах, наказание! Ах, чистое наказание! Спи, мальчик, сейчас приедем!»
0: Он не помнил, как, наконец, длинная волна вынесла шаланду и мягко посадила ее на песчаный берег, и потом никак не мог понять, каким образом он очутился на грубой деревенской кровати за печкой в рыбачьей хате. И вот теперь Петя лежал, потеряв представление о времени, в тяжелом полузабытии, ничего не соображая и лишь испытывая мучительные приливы и отливы сознания, возникновение и исчезновение каких-то незнакомых людей, вещей, запахов. Чаще всего перед его глазами появлялся маленький глобус на верхней полке бамбуковой этажерки с потрепанными книжками и цветными бумажными коробочками и рамками, обклеенными морскими ракушками. Этот глобус и этажерка находились в каком-то странном несоответствии с смазанной деревенской печью, маленькими окошками и пучками сухих трав и цветов, развешанными по выбеленным деревенским стенам. Прозрачные волны розового цвета бесшумно лизали этажерку и глобус. Глобус блестел отраженным светом, как и подобало настоящей планете. Это была планета Земля, плывущая в волнах бушующего солнечного света. Легкие босые ноги шлепали по мазанному полу. Тень знакомой головы передвигалась по хате. Мальчик видел на тени красивый профиль очень молоденькой девушки, почти девочки, чистую линию лба и носа, круглый подбородок, тонкую шейку, сильную и вместе с тем нежную. Он замечал даже тени маленьких стрельчатых ресниц. Тени тонких рук, переставлявших утварь, носились по стене или делали молниевидные движения, стряхивая термометр. Петя знал, что девочку зовут Валентина. Это имя повторялось часто. Для больного мальчика оно уже значило гораздо больше, чем простое человеческое имя Валентина. Оно обозначало множество вещей и понятий. Подскочивший до 40 ртуть, угрюмый, угрожающий блеск ее плоской нитки, в один миг заполнявший почти всю литую сердцевину градусника, была Валентина. И прохладная, грубоватая рука, просунутая под его горячую шею и поднимавшая его голову, чтобы он мог напиться, солоноватый вкус воды, выщербленные края старой эмалированной кружки возле губ. Все это тоже было Валентина. Валентиной была звезда, дрожащая в неровном стекле окошко, и тревожный ночной лай степных собак, и тот постоянный, рычащий, раскатистый звук войны, который с каждым днем все приближался, заставляя дрожать на этажерке рамочки, оклеенные ракушками, и глобус. Кроме Валентины была еще ее мать. Она появлялась реже. В представлении больного мальчика она была как-то связана с постоянным звуком моря. Это был замедленный звук громадной стальной косы, как бы размахнувшейся на несколько километров. С нарастающим шумом день и ночь эта коса неутомимо косила, откладывала на берег ряды волн. Волны со свистом ложились на песок где-то совсем близко, у черного изголовья за тонкой стеной. Но вот однажды все кончилось. Петя проснулся. Он именно не очнулся, а проснулся. И он понял, что он уже не болен. Он это ощутил в всем своим существом. Он еще не поправился, но болезнь уже прошла. Чувствуя блаженную прохладу и слабость, Петя не без труда скинул с себя тяжелое ватное одеяло и стал рассматривать свои руки и ноги. Они очень похудели, побледнели. Ему жалко было видеть свои тонкие пальцы с белыми ногтями. Он согнул руку и попытался напрячь мускул, но из этого ничего не вышло. Мускул был вялый, дряблый. Тогда мальчику пришла в голову мысль попробовать встать с кровати и пройтись по комнате. Он был один. С большими усилиями он опустил ноги на пол и встал, держась за спинку кровати. И тут он заметил, что на нем надета длинная рубашка без рукавов с кружевцами на груди. Он понял, что это сорочка Валентины. Он покраснел от смущения и даже немного рассердился. Вот еще новости — ходить в чужой рубашке. Но делать было нечего. Он сделал несколько шагов, наслаждаясь чувством своего роста. Он показался себе очень выросшим, почти высоким. Закинув голову, он увидел невысоко над собой балку потолка, оклеенную пожелтевшей газетой «Черноморская коммуна». Все вещи вокруг, этажерка с глобусом, скамья, стул, теперь показались ему слишком маленькими, низкими. Среди этих вещей он чувствовал себя великаном. Голова приятно пошла кругом. Ноги подогнулись и задрожали. Петя едва добрался до кровати и лег ничком. На миг он потерял сознание. Но это был легкий сладкий обморок выздоровления. И тотчас он очнулся с испариной на лбу. Испарина эта тоже была необыкновенно приятна, целебна. Ему опять захотелось спать. И он заснул, мирно положив руки под щеку. Его охватил крепкий, приятный сон, глубокий отдых, сковавший все его члены истомой выздоровления. Когда он проснулся, уже был вечер. В печи стреляла кукурузная ботва. Полуоткрытую дверь дышала холодом моря. Туман переваливал через порог и призрачно входил в комнату, тут же поглощаемый жарким огнем печи. Раскаты близкого боя сотрясали хату. Мать Валентины, отворачивая лицо от едкого дыма, вытаскивала из печи ухватом черный казанок. Валентина стояла у кровати и, не мигая, смотрела на Петю. «Я уже выздоровел», — сказал мальчик, жмурясь и улыбаясь. Она приложила ладони к его лбу, потом к сырым глазам, углом простыни она вытерла его вспотевшее во сне лицо. «Я уже выздоровел», — повторил мальчик, из-под лобья рассматривая Валентину. Он видел ее множество раз, но тогда он был болен, и она появлялась перед ним в том волшебном тумане жара, который наделял ее неземной красотой, прозрачный, очень печальный, молчаливый. Теперь же он видел перед собой вполне обыкновенную полудевушку-полудевочку, высокого подростка в мокрой мужской куртке, с тонким коротким носом, небольшим, но сильным подбородком и светлыми серовато-зелеными глазами, отчетливыми, как отражение в зеркале. «Почему ты думаешь, что ты выздоровел?» — сказала она, пожимая плечами. «Откуда это видно? Лично я этого не вижу». Вероятно, она уже привыкла относиться к больному мальчику немного свысока, как к маленькому. Это обидело Петю. «Я знаю», — сказал он, — «потому что у меня уже нет жара, и потому что я хочу кушать».
1: «Мама, вы слышите?»
0: — радостно, тонким голосом воскликнула Валентина.
1: «Он уже хочет кушать!»
0: «Не кричи, как скаженная, я слышу». «Может быть, он покушает нашего кулеша?»
1: «Петя», — сказала Валентина, официально поджав губы, — «хочешь нашего кулеша?»
0: «С большим удовольствием, мерси», — сказал Петя. Он даже зажмурился от удовольствия, так ему хотелось есть. Валентина придвинула к постели табурет и покрыла его ручником. Затем, повозившись у печки, она поставила на табурет тарелку с мелкими розочками, полную восхитительного варева. Кулеш, как это всегда почему-то случается с кулешом, немножко пригорел. От него необыкновенно аппетитно попахивало кисленьким деревенским дымком. В нем плавали золотистые кусочки лука и поджаренного сала, а крупные четвертинки рассыпчатой картошки торчали из разваренного до бела пшена. Скромно улыбаясь, Валентина подала мальчику деревянную ложку.
1: «Покушай. Интересно, как тебе покажется. У вас в Москве, наверное, кулеша не варят».
0: «Ладно», — сказал Петя, кряхтя и принимаясь за еду. Он, конечно, много раз слышал от отца о знаменитом украинском кулеше. Но, признаться, он никак не предполагал, что кулеш может оказаться таким вкусным. Петя дул в ложку, облизывался, сопел. Валентина смотрела на него, сложив по бабье руки, и одобрительно кивала головой. Между тем мать Валентины присела на край лавки, тяжело спустила большие рабочие руки. Петя чувствовал на себе ее остановившийся, задумчивый взгляд. Он не знал, он не мог знать значение этого взгляда, грустного и какого-то очень светлого. Он не знал, что ее душа в эту минуту охвачена тем странным оцепенением, которое иногда вдруг овладевает человеком, останавливает время и поворачивает его вспять. В такие минуты сознание необыкновенно обостряется, возникает тревожное и вместе с тем сладостное ощущение, что все это уже когда-то было. Мать Валентины смотрела на мальчика, дувшего на горячую картошку, и переживала именно это повторение времени. Она чувствовала, что все это уже когда-то было в ее жизни. Но где и когда, она не могла вспомнить. Был кулеш, была немного придымленная картошечка, очень горячая, на которой надо было дуть. Был черномазый вихрастый мальчик в козловых новеньких башмаках с веселым смущением, смотревший на нее. И была она сама, похолодевшая от восхищения, совсем маленькая девочка с ближних мельниц, Мотя. И было сказано таким тоненьким голоском, точно в горле пикнула крошечная испуганная птичка. «Мальчик, хочешь нашего кулеша?» И внезапно она вспомнила все с такой ясностью, словно это случилось не когда-то, а происходит сейчас, в эту самую минуту. «У нас когда-то был один знакомый мальчик», сказала она с испуганной улыбкой. «Мы тогда жили на ближних мельницах. Он пришел к нам в гости, и ему тоже понравился наш кулеш. Сын одного одесского учителя, Петя Бачей». Петя положил ложку и с удивлением посмотрел на нее. «Моя фамилия тоже Бачей», — сказал он, еще не понимая, что происходит. «Разве твоя фамилия Бачей? Валентина, ты слышишь? Его фамилия Бачей. Нет, мальчик, ты на самом деле Бачей?»
2: Петя даже немного обиделся, как будто бы его приняли за самозванца. «Ну да, Бачей. А что особенного?»
1: «С Канатной. Угол Куликова поля». «Мама, меня удивляет ваша Канатная, угол Куликова поля, когда мальчик московский пионер и в первый раз в жизни в Одессе».
0: Мать Валентины задумалась, а потом спросила мальчика: «А папа твой случайно родом не из Одессы?»
2: «Из Одессы».
0: «С Канатной, угол Куликова поля,
2: Я не знаю. Сын учителя? Петя растерянно посмотрел на Валентину. Он слышал от папы, что дедушка преподавал в одесских учебных заведениях, но ему трудно было сразу ответить на вопрос, трудно сразу понять, что его отец — сын учителя. Впрочем, если дедушка где-то преподавал, значит, он был учитель. — Ну да, сын учителя, — сказал наконец Петя.
1: — Сын одесского учителя?
2: — Да, одесского. Мать Валентины встала, вытерла фартуком лоб и прошлась по комнате. Оставался еще один вопрос, который должен был разъяснить все. И ей трудно было задать этот вопрос. Наконец она сказала: «Деточка, как зовут твоего папу?»
3: «Петр Васильевич».
2: Она почти с отчаянием посмотрела вокруг, как бы ища свидетелей этого беспримерного случая. Но ни Петя, ни Валентина ничего не понимали.
1: «Твоего папу звать Петр Васильевич?» — сказала мать Валентины тихо.
3: «Да, Петр Васильевич, откуда вы его знаете?»
1: «Откуда я знаю? Да Господи ж!» —
2: всплеснула руками Матрена Терентьевна.
1: «Да мы ж вместе с ним играли, когда были маленькие!»
2: Она искоса посмотрела на мальчика, желая найти в нем сходство с тем другим мальчиком, с которым играла в детстве. Вероятно, она нашла это сходство. Все лицо ее пошло сияющими морщинками. Она стерла средним пальцем слезу, выступившую в углу глаза, и вдруг изо всех сил обняла Петю за плечи и прижала к себе. Петя смущенно освободился.
1: «Ничего, Петечка, это можно. Теперь ты мне все равно, как родной мальчик», — зашептала она ласково. «Я тебе все равно, как родная тетя, бедный мой деточка».
2: И она улыбнулась сквозь слезы.
4: Передачу «В рабочий полдень» ведет редактор Галина Гордеева.

0: Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня вас ждет встреча с народной артисткой Молдавской ССР Надеждой Чепрагой. Я должна сказать, что писем в редакцию пришло очень много. Писем, в которых вы просите не только показывать новые и песни, которые вы уже знаете, но и именно писем, где вы просите встретиться с этой вашей любимой певицей. И сегодня такая возможность вам предоставляется. Но прежде чем перед вами выступит Надежда Чепрага, я хотела бы, чтобы прозвучала в ее исполнении песня.
1: На-на-на-на-на.

0: Это была песня Евгении Доги на стихи Григория Виеру «Воспевай меня, любовь». И первый мой вопрос к Надежде Чепраге. Надя, почему вам захотелось начать передачу именно с этой песни?
1: Во-первых, большое вам спасибо за приглашение участвовать в этой передаче, Галина Александровна, потому что эта передача мне самой очень нравится. И именно это почти единственная возможность, когда я слушаю передачи. Во-вторых, спасибо вам, что вы ознакомили меня с такими интересными письмами. Почему я начала с песни «Воспевай меня, любовь»? Наверное, потому что главная тема нашей жизни – это является любовь. Будь это любовь к родному краю, любовь к родному дому, к маме, к любимому человеку. Это главная тема нашей жизни, и она всегда воспевалась везде. Поэтому она и существует и в моем репертуаре.
0: Спасибо. Но эту песню мы, в общем, уже слышали и раньше, до нашей этой передачи. А вот хотелось бы поговорить о вашем новом репертуаре, о ваших новых работах. Я знаю, что у вас постоянно пополняется ваш репертуар. Какие же у вас новые песни появились?
1: У меня вот сейчас появилась новая работа. Это песня Игоря Демарина на стихи Роберта Рождественского «Шахматная королева». Впервые я включила в свой репертуар песни этого исполнителя. Мне очень нравится творчество, поэтому решила впервые включить в мой репертуар эту новую песню. И если вам не трудно, вы скажите ваше мнение, мне это очень важно.
0: Итак, сейчас прозвучит песня Игоря Демарина на стихи Роберта Рождественского «Шахматная королева». Поет Надежда Чепрага.

0: Надежда, вы нам рассказали, что много ездите, бываете во всех уголках нашей страны и за рубежом. А вот в родном-то своем селе вы бываете? Кто у вас там остался?
1: Ну как кто остался? Осталась деревня, это самое главное. Осталась сестра, два брата. К сожалению, моих родителей уже нету. Но они вечные, потому что всегда в памяти, всегда со мной.
0: А как ваше село называется?
1: Мое село называется Распупена. Это самое-самое красивое место для меня. Как я называю это, столица мира для меня, село Распупена. Очень дорожу этой деревней, потому что там выросла, меня учили там, меня воспитывали. Это для меня очень дорого. И всегда возвращаюсь по возможности и даю там концерты. Но я хочу вам сказать, что эти концерты самые ответственные, потому что они тебя знают именно, как ты выросла, и знают все твои песни, и записи, и передачи по телевидению. Но эти встречи незабываемые.
0: И, наверное, вы там в основном поете на молдавском языке, да?
1: Ну, естественно. Естественно, потому что, когда, по-моему, каждый птенчик возвращается в свое гнездо, обязательно он на родном языке скажет первое слово «приехала» или «скучаю» и так далее. Но я считаю, что не только там я пою на молдавском языке, потому что я считаю, что каждый исполнитель должен именно познакомить другого зрителя именно с национальными оттенками того народа, который он представляет. И я считаю, что основа хорошей эстрадной песни именно является народная песня. Поэтому сейчас я хотела бы вам предложить песню с народным оттенком. Это песня Яна Райбурга на стихи Дмитрия Матковского «Что на сердце у меня».

Послушайте еще одну песню, которую Надежда Чепрага исполняет на молдавском языке. Называется она «Адорате» – «Влюбленные». Музыка Михаила Тодерашку, стихи Иона Хадырки.

0: Ну, а теперь хотелось бы поговорить о вашей новой пластинке. Сколько у вас уже вышло пластинок?
1: Ну, у меня много пластинок. Сейчас мы готовим четвертый диск «Гигант», который называется «Перекати поле». Это по знакомой песне вам, которую вы вот очень много просите в письма «Перекати поле».
0: Ну, сейчас прозвучит эта песня. Музыка Александра Лунёва, стихи Лидии Козловой «Перекати поле». Поет Надежда Чепрага.

0: Ну и в заключение нашей передачи я бы хотела, чтобы прозвучала самая ваша популярная в последнее время песня. Песня «Водовороты» Александра Морозова и Анатолия Поперечного.
1: Спасибо вам огромное, Галина Александровна. Конечно, очень жаль, что время нашей передачи подошло к концу. И, пользуясь случаем, я хотела бы дорогим радиослушателям пожелать хорошего настроения, хорошего здоровья и оптимизма. До новых встреч!

Передача в рабочий полдень окончена. В ней принимала участие народная артистка Молдавской ССР Надежда Чепрага. Передачу подготовила редактор Галина Гордеева, звукооператор Наталья Озерова. Всего доброго, уважаемые радиослушатели!

0: Сейчас вы услышите уникальную, историческую, еще никогда не воспроизводимую запись. Короткие фрагменты самого первого отчета Юрия Гагарина, сделанного им 13 апреля 1962 года. Итак, отработана первая ступень ракеты-носителя.
1: В это время в обзоре прямо видна земля. Была очень хорошо земля, резкая, как раз ни облачности не было. Складки местности видно, лес видно, где реки большие, вот, или Обь там была, где-то в этом районе, или Тысь. Большая река, видно хорошо, там острова на этой реке, крупные овраги такие, все видно. Ну, я вел репортаж этим. Потом на 211 секунды перегрузки растут. Примерно так же, как и первая ступень, заключается вторая ступень. Тоже резкий спад перегрузок, резкое падение шума, и тут уже там такое состояние невесомости. Продолжается полет, кончила работу третья ступень. А затем, примерно секунд через 10, произошло разделение. Почувствовал я толчок. И началось медленное вращение. Стала земля уходить влево вверх. Ну тут увидел я горизонт. Звезды, просто они немножко четче на этом черном фоне, такие светящиеся точки. Очень красивый горизонт, видно прямо окружность Земли, вокруг горизонта. Такой нежный-нежный голубой цвет у самой поверхности Земли. Затем постепенно темнеет, немножко фиолетовый оттенок приобретает и переходит в черный цвет. Такой нежный-нежный ореол вокруг Земли, голубой, красивый очень.
0: Здесь мы делаем вынужденный из-за нехватки времени пропуск в записи и включаем ее в тот момент, когда Гагарин рассказывает о заключительной фазе полета.
1: Ну, тут произошла непредвиденная вещь. В момент выключения тормозной двигательной установки произошел резкий толчок, и объект начал крутиться вокруг своей оси с очень большой скоростью. Получился такой кардебалет, как... Голова, ноги. Только успел я закрываться от этого солнца. Я ждал разделения. Разделения не происходит. Но я тут немножко так думаю, что-то не то. Доложил. По КВ-каналу, ну, ЧДУ-то сработало нормально. Все-таки сяду так, прикинул. Ну, до Дальнего Востока где-нибудь сяду, шум не стоит поднимать. Как мне показалось, что обстановка не аварийная. Ключом я доложил ВМ по телеграфу. Все нормально. Ну, лечу, смотрю, северный берег Африки, Средиземное море. Жду разделения. И разделение произошло 10 часов 35 минут. Начинается вхождение в плотные слои атмосферы. Затем чувствуется, начинается торможение, вроде какой-то такой слабый зуд по конструкции идет. Начинает замедляться это вращение. Вот иллюминатор обзора закрыт шторкой. Но вот по краям этой шторки появляется такой ярко-багровый свет. Колеблется, горит, слышно потрескивание. Может быть, расширяется тепловая оболочка при нагреве или снегом. Гори, пока подожду. И потом плавный такой рост перегрузок. Перегрузки, так по моим ощущениям, были за 10G. Был такой момент примерно... Секунды 2-3 начали расплываться приборы. Начали расплываться, немножко сереть. Ну, так, поднажался, поднапрягся. Все нормально, все на своих местах. И затем начинается спад перегрузок. И здесь, очевидно, после перехода звукового барьера слышен свист воздуха, слышен свист ветра. Ну, уже тут настроение хорошее. Ясно, что не на Дальнем Востоке сажусь, а где-то здесь, вблизи. Происходит отстрел крышки люка номер 1. Ну, она такой хлопок, и ушла крышка люка. Я сижу, что-то нет, думаю, не я ли катапультировался. Так, тихонько голову кверху повернул, смотрю, у меня тут хлоп. И оттуда выстрел, и катапультировался я быстро. Хорошо, мягко. Вылетел с креслом, смотрю, стрельнула эта пушка. Сделался в действии парашют стабилизирующий. Ну, на кресле тут сел, как на стуле сидишь, на нем. Удобно очень, хорошо. Ну, я сразу увидел река большая, Волга. Потом смотрю, что-то вроде города. На одном берегу большой город, и на другом так. Думаю, очевидно, ветерок сейчас меня потащит туда, буду приводняться в Волгу. Потом отцепляется стабилизирующий, вводится в действие основной парашют. И тут мягко так, я ничего даже не заметил, кресло ушло от меня, вниз пошло. Я смотрю, там, думаю, наверное, Саратов здесь. Затем раскрылся запасной парашют. Раскрылся и повис вниз. Видел, где приземлился шар, там спускаемый парашют, недалеко от берега Волги. Лечу, смотрю, так, справа от меня полевой стан. Там видно много народу, машины есть, дорога проходит. Я уже дорогу прошел, все шоссе идет. Дальше там, да, враг там проходит. И вижу, там какая-то женщина.
2: Ну, думаю, сейчас я, наверное, увижу как раз этот самый овраг. Летят, у меня уже летят. Ну, ничего не сделать. Купола красивые, я чувствую, все смотрю.
1: Приземление очень мягкое было, опаснее. Посмотрел, все цело, жив, здоров. Ну, снял подвесную систему себе. Вышел на прибор, смотрю, эта женщина идет с девочкой сюда, ко мне. Под метров 800 она была от меня. Я к ней иду, смотрю, она шаги замедляет. Потом от нее девочка отделяется и назад.
2: Да, вот как начал махать, кричали, свой, свои, советские, не бойтесь, не пугайтесь, иди сюда. А то она так-то неуверенно тихонько ступает ко мне, подходит. Ну, я подошел, сказал, что я советский человек, вот, летела в космос, познакомились.
1: Здесь идут мужчины, трактористы, механики с этого полевого стана, 6 человек подошли. Я им сказал, что я, они сказали, что вот сейчас передают только сообщения по радио, слышали.
3: И вот так каждую ночь, как только маленько угомонится село, уснут люди, он начинает. Заводится паразит с конца села и идет. Идет и играет. А гармонь у него какая-то особенная. Орет. Не голосит, орет. Нинке Кречетовой советовали. Да выходи ты скорее за него. Он же, черт, житья нам не дает. Нинка загадочно усмехалась.
4: А вы не слухайте, вы спите.
3: Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же черт блажной к реке, а здесь старается, как нарочно. Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазами и заявлял. Имею право, за это никакой статьи нет. Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармония еще в переулке начинала орать. Потом огибала дом, и еще долго ее было слышно. Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил: «Все, завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу». Он каждую ночь так говорил и не исключал. Только когда встречал днем Кольку, спрашивал: «Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будешь, звонарь». «Имею право», — опять говорил Колька. «Я вот тебе покажу право». И все. И на этом разговор заканчивался. Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал: «Завтра исключу». И потом долго сидел после этого, думал. Гармонь уже уходила в улицу, и уж ее не слышно было. А он все сидел, нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал. «Хватит смолить-то!» – ворчала сонная Алена, хозяйка. «Спи!» – кратко говорил Матвей. «О чем думалось?» «Да так как-то, ни о чем. Вспоминалась жизнь, но ничего определенного. Смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь, и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь, Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километров 15 от деревни в Кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел. Днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него завалило горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку, самого шустрого меренка, и гнать во весь дух в деревню за молоком. Я тут пока огонь разведу. Привезешь, скипятим, надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас, говорил отец. Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот теперь уж Матвею скоро 60, а тогда лет 12-13 было. Все помнится та ночь. Слились воедино кони и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку. Кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет. Как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно, ни земли, ни хлеба, даже головы конской, только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда и ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле. Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости. Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его. Ну, сынок, ты чё же это? Обожди маленько, сейчас молочка скипятим, сейчас продохнешь, сынок, миленький. Вот Мотька молочка привез. А маленький Кузьма задыхался уже, посинел. Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо, и протяжно стонал. Ух, ух. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, истинно белый, чужой мальчик. Только странно, почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события, эту ночь? Ведь потом была целая жизнь, женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло. Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать. Сказали, надо идти в колхоз, пошел. Пришла пора жениться, женился. Рожали с Аленой детей, они вырастали. Пришла война, пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали, становись, Матвей, председателем, больше некому. Стал и как-то втянулся в это дело. И к нему тоже привыкли. Так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была только на уме работа. Работа, работа. И на войне тоже работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя любовь, он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь. Он сам, наверное, любил когда-то Алену. Она была красивая в девках. Но чтобы сказать, что он что-нибудь знает про это больше, нет. Он и других подозревал, что притворяются. Песни поют про любовь, страдают. Слышал, даже стреляются. Ну, не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей. Надо говорить про любовь, ну давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо. Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка, здоровая, гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит дурак по ночам, тальянит. А чего не походить? Молодой, силенка играет на душе. И всегда так было. Хорошо еще, что не дерутся теперь из-за девок. Раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так. Кулаки чесались, и силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать. Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену. «Слышка, проснись, я у тебя спросить хочу». «Чего ты?» – удивилась Алена. «У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или кому-нибудь, неважно». Алена долго лежала, изумленная. «Ты никак выпил?» «Да нет, ты любила меня или так, по привычке вышла? Я серьезно спрашиваю». Алена поняла, что муж не хлебнувший, но опять долго молчала. Она тоже не знала, забыла. «Чего тебе такие мысли в голову полезли?»
5: «Да охота одну штуку понять, я звею. Что-то на душе у меня как-то заворошилось, вроде хвори чего-то».
3: «Любила, конечно», – убежденно сказала Алена. «Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королёв вон как ударял, не пошла же. А что ты про любовь вспомнил среди ночи? Заговариваться, что ли, начал?»
5: «Пошла ты», – обиделся Матвей. «Спи.
3: Коровёнка выгони завтра в стадо. Я совсем забыл сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти».
5: «Куда?» – насторожился Матвей.
3: «Да не на покосы твои, не пужайся».
5: «Поймаю, будете травы топтать, штраф по 10 рублей».
3: «Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным красно. Выгони коровёнку-то».
5: «Ладно».
3: Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомнись теперь?
5: «Эх, дурею, наверное», – грустно думал Матвей. «К старости все дуреют».
3: А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей гармозой. Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку. Тёлка гладкая, разве ж она так скоро отпустит? И сидел, и поджидал, курил. И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь, желанная. Без нее чего-то не хватает. Еще вспомнились какие-то утра. Идешь по траве босиком, она вся бусая от росы. И только след остается ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь. А то вдруг про смерть подумается, что скоро все. Без страха, без боли, но как-то удивительно. Все будет так же, это понятно. А тебя обнесут на могилке и зароют. Вот трудно-то что понять. Как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно, солнышко будет вставать и заходить, оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь. Этого никак не понять. Ну, лет 10-15 будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь не жалко ничего вроде. И на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в праздники, ничего. Весело бывало, да и... Да нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь, нет у тебя. Все есть какие-то, а тебя никогда больше не будет. Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего? А? Фу. Нет, старею. Даже уставал от таких дум. «Слышка, проснись!» – будил Матвей жену. Ты смерти страшишься?

0: Добрый вечер, уважаемые слушатели.
1: Здравствуйте.
0: Среди великого множества прописных истин есть и такая. Не знаете, что подарить человеку? Подарите ему цветы. В подавляющем большинстве случаев ваш подарок будет принят вполне благосклонно.
1: У нашей передачи тоже есть палочка-выручалочка наподобие вышеупомянутых цветов. Это песни, с которой мы любим начинать очередной вечерний разговор.
0: Как вы уже, видимо, догадались, уважаемые слушатели, начнем мы с песни и сегодня.
1: Игорь Саруханов, стихи Игоря Кохановского «Вчерашний день». Поет Игорь Саруханов.

0: В ранней ли юности или возрасте, близком к пенсионному, но каждого практически человека посещает рано или поздно оригинальная мысль, а не связать ли ему себя узами брака?
1: Само собой, если под рукой имеется подходящий кандидат.

0: кандидатура, какие могут быть сложности? Подал заявление, и ровно через месяц у тебя уже вдвое больше обязанностей и вдвое меньше прав.
1: Хорошо. Ну, а предположим, ваше желание сочетаться браком имеет, если можно так выразиться, несколько абстрактный характер. В смысле, желание-то есть, а вот кандидатура...
0: Ну, как известно, в прежние времена в подобных случаях на помощь приходили специально обученные люди, свахи.
1: Что ж, не все старое подлежит огульному осуждению. Не исключено, что и слово «сваха» снова возвратится в наш обиход. Правда, с более привычным современному уху эпитетом. Электронное.
0: Давайте пофантазируем вместе с Валерием Фильченко, как это может выглядеть. Кстати, его юмореска так и называется «Электронная сваха».
2: Давайте поговорим о службе знакомств. Сколько же можно молчать об этом? Вот в нашем городе открыли недавно такое бюро. Хорошо? Безусловно. Судите сами. Только за 3 месяца там познакомились более 200 женщин, ранее совершенно не знавших друг друга. Впрочем, нашлись и скептики. Где же, говорят, конечный результат? Ведь если работа хорошая, то обязательно в конце должен быть брак. А брака нет. Это же явный брак. В работе службы. Дошло до того, что поползли слухи, будто познакомиться там с хорошим человеком можно только по знакомству. Директора допекли.
3: Все!
2: Кричит.
3: Пора кончать со старыми методами работы. Приобретаем электронно-вычислительную машину.
2: Поднатужились и приобрели. Несколько миллионов вычислений в секунду. ЭВМ 3-го поколения.
3: Это дело надо ставить на прочную основу,
2: сказал директор, и под машину залили бетонный фундамент.
3: В помещении должна быть особая атмосфера,
2: добавил он, и в здании установили кондиционеры. Все хорошо. Но кто вдохнет жизнь в электронное чудо? Не слесарь же дядя Вася, хоть он и на все руки мастер.
3: В лепешку расшибусь, а выбью единицы для квалифицированного обслуживания передовой техники.
2: Поклялся директор. Клятву свою он сдержал. Вскоре на службу в бюро прибыли из разных городов молодые специалисты-операторы Иван Волобуев и Ольга Семизорова. Только со студенческой скамьи, молодые, неженатые, незнакомые. И сразу к машине. Через неделю вдохнули-таки жизнь в электронное чудо. Но самое главное чудо – это то, что молодые специалисты познакомились. А ведь прежде никогда раньше не знали друг друга. Мало того, что познакомились, через 2 месяца поженились. Вот вам и машина. С первым браком вас! Поздравляли все директора. А директор счел за лучшее нигде эту историю не разглашать. Опять скажут, что по знакомству. Для своих, мол, старается, все условия предоставляет. Правда, комнату молодоженам дал. А машина вошла во вкус, и посыпались браки. Да все по расчету, по расчету. Только успевай перфокарты закладывать.

0: Любой семейный человек, а таких среди наших слушателей большинство и становится все больше, вправе позволить себе скептически усмехнуться. Экое дело создать семью. Вы попробуйте ее готовую сохранить.
1: Не будем с ним спорить. По собственному опыту знаем, семейная жизнь далеко не всегда представляет собой один сплошной праздник.
0: Ссор. Так назвали свою песню композитор Ирина Грибулина и поэт Владимир Маргойт. А исполнит нам ее дуэт Ирины Грибулиной с Николаем Караченцевым.

0: Их касаться семейных проблем, так касаться. Решительно и безбоязненно. Ну, взять хотя бы такую вещь, как семейные финансы.
1: Это которые поют романсы?
0: Да, запоешь тут. Не во всякой же семье есть бабушка.
1: Не понимаю, при чем здесь бабушка? А, вы, коллега, наверное, имеете в виду бабушку чехословацкого юмориста Франтишека Юги.
0: Именно. А почему я имею в виду ее, а не кого-либо другого, наши слушатели скоро поймут.
2: Я приехала, чтобы посмотреть, как вы тут хозяйничаете, дети. Говорят, у вас опять трудности с деньгами. Никак в зарплату не можете уложиться.
0: Сказала бабушка Цицилия, едва переступив порог нашей квартиры. «Кто вам про это наговорил, мам? Что за ерунда?» — выскочил я навстречу тёще.
2: «Никакая не ерунда, Боговушек. Я на этот счет очень хорошо проинформирована».
0: Погрозила мне бабушка пальчиком и сунулась на кухню.
2: «О, что у вас тут делается?» —
0: послышался оттуда ее голос.
2: «С ума сойти! Верушка, сколько у тебя здесь черствого хлеба? Никаких кнедликов я варить сегодня не буду, а лучше обжарю ломтиками весь этот хлеб. Он, какие у вас запасы, подумать только!»
0: Целых 3 дня мы ели обжаренный хлеб, хлебный суп и еще какие-то деликатесы из хлеба, пока не были использованы все наши залежи.
2: «О, не как свиные котлеты!» —
0: покачала бабушка головой, когда увидала, что принесла Верушка вечером из магазина.
2: «О, да ты посмотри на себя в зеркало-то, а на него... Все, никаких котлет, покупай морковь, это очень полезно, да и, кстати, намного дешевле».
0: С этого момента в нашем доме воцарилась овощная диета, но и этим дело не ограничилось.
2: «Кажется, вы куда-то собрались», —
0: удивилась бабушка, заметив, как я снимаю с крючка в прихожей ключи от автомобиля.
2: «В город? А зачем? Вам что-нибудь там нужно?» «А, ничего не нужно, а зачем же тогда ехать? Чего доброго, купите себе какую-нибудь совершенно бесполезную вещь, а потом будете ломать голову, кому ее подарить. Нет уж, советую вам лучше оставаться дома».
0: Бабушка постоянно напоминала нам, чтобы выключали свет в коридоре, в ванной, в погребе. Она потребовала, чтобы я купил малярную кисть. Дескать, не тратится же на мастеров. И лично помогла мне покрасить кухню, коридор и прихожую. Словом, заботы ее о нашем бюджете не знали границ.
1: «Богушек!»
0: — обняла меня жена, как только бабушка уехала от нас отдохнуть.
1: «Ты можешь себе представить, сколько мы за этот месяц сэкономили?»
0: «Представления не имею», — пожал я плечами.
1: «Ну, как ты думаешь?»
0: 500, сказал я, чтобы доставить жене радость.
1: «Представь себе, мы сэкономили 1000 крон.
0: Мило улыбнулась она в ответ.
1: «А знаешь, что я с этой 1000 сделала?»
0: «Положила на сберкнижку», попробовал я угадать.
1: «Нет»,
0: шепнула мне на ухо Верушка.
1: «Я их дала нашим молодым. Иванка вчера сказала, что они никак не укладываются в свою зарплату».
0: «Да, но...» попробовал я возразить.
1: «Между прочим»,
0: перебила меня жена,
1: «Иванка еще сказала, что если бы мы бабушку слушались всегда, а не от случая к случаю, то могли бы дать им денег во много раз больше».

0: Уважаемые слушатели, мы закрываем нашу семейную страницу и заодно от прозы обращаем свой взор к поэзии. Сегодня у нас в гостях поэт-сатирик Семен Пивоваров.
1: На рысь пожаловался заяц.
2: Рысь разбиралась с жалобой на рысь. Ей хорошо знакомо это дело. Не в первый раз команда «разберись» разобралась, да так, что зайца съела и доложила: «Жалобщик злодей». Короче, вышло все как у людей.
1: А вот кое-что из жизненных наблюдений того же автора. Наблюдений, заметим, столь же метких, сколь и забавных.
2: У красной шапочки оладушки. Она несет гостинец бабушке. Нужна ли здесь кому подсказка? Все понимают, это сказка. А если, взяв гостинец в ручки, сама идет бабусь к внучке, то, разглядев привычный стиль, все понимают, это быль. В наш самый просвещенный век кто чаще всех болеет в мире? Врачи, работники аптек. У них к лекарствам доступ шире.

0: Полагаем, что вам, уважаемые слушатели, не составило большого труда узнать как песню Виктора Резникова «Примета», так и ее исполнительницу, певицу Аллу Пугачеву.
1: Что касается нас с вами, то мы, разумеется, ни в какие приметы не верим. Стыдно в 20 веке верить в приметы.
0: Хотя, как заметил один большой ученый, подкова, по его наблюдениям, приносит счастье даже тем ее обладателям, кто в это нисколько не верит.
1: Ну, в чувстве юмора вашему ученому не откажешь. Интересно, знакомо ли это высказывание автору юморески «Счастливая примета» Сергею Бакшееву?
0: Надо будет спросить у него при случае. А пока послушаем юмореску.
2: Перед дверью аудитории, где шел экзамен, томились первокурсники. Отличница Воравина, как заведенная, ходила по коридору и что-то бубнила, уставившись в конспект. Красавица Светочка нервно хихикала и твердила: «Я ничего не знаю, я ничего не знаю». Багров, закатив глаза, сидел на полу в позе лотоса и сосредоточивался по системе йогов. От Хлюпикова, затаившегося в углу, слышался только стук зубов. «Ребята, знаю верный способ получить хорошую оценку», — громко объявил Ивашечкин. Несколько человек молча и тупо посмотрели на него, остальные не обратили внимания вовсе. Ивашечкин махнул рукой и убежал. Вскоре он был уже на рынке, где, пугая покупателей ценами, высились горки румяных яблок, аппетитных груш, сочного винограда и пристально вглядывался в лица торговок. «Вот это, пожалуй, мне подходит», — подумал он, останавливаясь перед полной брюнеткой, на верхней губе которой вздымалась большая родинка. «Почем продукт?» — спросил Ивашечкин, выбрал самое крупное яблоко и хрустнул его зубами. «Нет, плоховато». Он отложил огрызок, взял другое яблоко, потом третье и проделал с ними то же самое. «Кислятина!» — брезгливо скривился Ивашечкин, небрежно потянулся за четвертым яблоком, зацепил рукавом лоток, и крепкие плоды застучали по кафельному полу. «Да что же это делается, хулиган!» — пришла в себя онемевшая была торговка, но студент в это время уже стремглав мчался по улице. «Порядок!» — подумал он, остановившись, чтобы перевести дух. «Теперь не меньше, чем полдня меня ругать будут. Хорошая примета! 5 баллов обеспечено!» Перед следующим экзаменом на рынок пришла вся группа.

0: смотреть на часы, коллега. Я понимаю, что время поджимает, но это не повод, чтобы отказываться от нашей традиционной рубрики «Веселая мозаика».
1: Да, традиция есть традиция. Раз такое дело, не мешкая и приступим. Ну, вам начинать.
0: Студент медицинского института на экзамене молчит, как рыба. Профессор решает его приободрить.
2: Ну что же, коллега, неплохо, неплохо. Признаться, умение глубокомысленно молчать тоже бывает полезным во врачебной практике.
3: Однажды путешественник увидел в одной африканской деревне, как два местных жителя при помощи двух костров посылают дымовые сигналы. С минуту он наблюдал, а потом спросил:
1: «Послушайте, а почему они посылают два одинаковых сигнала?»
4: «А второй — это копия в район».
2: «Есть две категории детей. Те, которые послушные, вежливые, внимательные, хорошо учатся».
3: «А другие?»
2: «Другие — это наши».
4: Симпатичная велосипедистка проехала на красный свет. Регулировщик долго свистит и, наконец, останавливает ее.
5: «Слушай, вы слышали мой свисток? Почему вы не остановились сразу?»
0: «Да, я слышала, но сегодня вечером я занята».
3: «Дорогой, видишь это кожаное пальто на витрине? Ой, я влюблена в него!»
2: «Тогда скорее уйдем отсюда, а то я тебя к нему приревну».
1: «Ты уже ходишь?»
0: – спрашивает ребенка.
6: «А что мне делать, если поломалась моя коляска и некому ее починить?»

0: Вот и все на сегодня, уважаемые слушатели.
1: Отдел сатиры и юмора Всесоюзного радио прощается с вами.
0: Над передачей работали
1: режиссер Вадим Сафронов,
0: музыкальный редактор Ирина Земскова,
1: редактор Сергей Орлов.
0: Всего вам доброго!

Дорогие друзья, предлагаем вам послушать радиоспектакль «Первое лето агронома Воронцова» по роману Владимира Дятлова «Чистая сила». Радиоспектакль записан на пленку в 1982 году. Инсценировка Нелли Филипповой, режиссер, заслуженный работник культуры РСФСР Мария Попова. Действующие лица и исполнители. Сергей Воронцов, главный агроном, заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев. Белоус, председатель колхоза, народный артист РСФСР Михаил Львов. Солдатов, парторг колхоза, артист Владимир Шурупов. Самоха, председатель райисполкома, артист Владимир Гордеев. Томский, главный агроном сельхозуправления, заслуженный артист РСФСР Михаил Погоржельский. Вера, заслуженная артистка РСФСР Елена Королева. Шурка, артистка Людмила Тоом. Мария, артистка Наталья Назарова. Акулина Семеновна, артистка Маргарита Докторова. Егоровна, артистка Ольга Яконина. Автор, заслуженный артист РСФСР Владимир Корецкий. В эпизодах и массовых сценах заняты артисты московских театров.

Поля раскинулись до самого горизонта. Зеленели прямоугольники озими. Чуть заметно парила зябь под горячими лучами солнца. Неровные гребни лесополос снизу были подчеркнуты ярко-белыми линиями снега, который здесь еще не растаял. Весна. Сергей Воронцов стоял на высоком степном кургане. Впервые он, главный агроном, увидел эту громаду земли, своей земли. И впервые по-настоящему ощутил, какую большую ответственность взял он на себя, когда согласился хозяйничать здесь. А началось это так.

0: Сергей Воронцов лежал на верхней полке вагона с закрытыми глазами. Соседи по купе затеяли разговор. Сергей невольно прислушался. О земле говорили.
1: Земля, она матушка. Земля, она кормилица.
2: Ну что ж теперь, молиться на нее.
1: От молитв и человеку не легче, а земле и подавно. Уважать ее надо, любить. А ты молиться, молиться. Все шуточки. Ты вот хлеб, мясо, яблочки, виноград молотишь. А откуда все берется? Тебе, наверное, и дела нет.
2: Это как-то нет, как нет? Да я каждый год к вам свеклу полоть, кукурузу собирать еду. Вот так вот, дед. А я токарем работаю. У меня 5-й разряд, если хочешь знать.
1: Я рабочего человека уважаю. Он к крестьянскому труду с почтением относится.
2: Уважаешь, с почтением? Мой мощный станок иногда стоит, а я у вас вкалываю.
1: А что делать? Разбежались деревенские по городам и столицам. Да. А у земли хозяин должен быть один.
2: Ух ты. Слушай, дед, а ты случайно не из бывших, а?
1: Из бывших? Нынешний. Про единого хозяина это я к тому, что один пашет, другой сеет, третий убирает. И каждый думает не о том, что вырастет, а какая у него получка будет. Я уж какой год на пенсии, а за землю сейчас душой болею.
3: Прав, старик. У земли должен быть хозяин. Земля у нас как моря. Да, так Вера говорила. Не приглашала, а так только... К слову, адрес дала.

0: Дома Сергею все казалось правильным. Все как надо. Сесть в поезд и поехать к Вере, на эту самую землю, которая как моря. А теперь вот сомнения грызут и грызут. Главное, обратного хода нет. На какой-то станции телеграмму послал. Над текстом раздумывал долго. Все казалось длинным и глупым. Так и послал в Зареченское.
1: О, Господи, кого же это черти принесли в такую рань?
2: Кто там?
3: Телеграмма, тетя Акулин.
2: Мотька, ты что ли?
3: Ну, я, конечно.
2: Ну, давай. Вы мне распишитесь в получении.
1: Да, нет? Подожди, сейчас. Разбужу кого-нибудь из своих, принцесс. Сама-то я плохо вижу.
2: Тетя Акулин, вы Верку разбудите. Это же ей телеграмма.
1: Небось, про семена?
2: Да уж прям.
1: Да ты чего это? Чего это ты? Что в телеграмме-то?
2: А вот нам знать не положено.
1: Да так я тебе и поверила. Вер! Веруха, иди распишися!
4: Ой, что стряслось? Ой, Матрёшка, здравствуй.
2: Здравствуй.
4: Че ты людям спать не даешь?
2: Да это не я людям, а они мне по ночам покоя не дают. Цени. Верка, я тебе ее немедленно доставил.
4: Спасибо.
2: Ты прочитай, прочитай. Дремоту-то как рукой снимет.
1: По работе, что ли? А?
4: Что?
1: Ну, говорю, по работе, что ли?
4: А. Да-да, по работе.
5: Что случилось, сестренки, мам? Что вы в такую рань переполошились?
6: Ой. Кто приходил? Мотька?
7: Телеграмма! Кому, сестрички?
6: От кого?
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка, погодите. А ну, дочь, читай, читай, читай вслух, нам зачитывай все.
4: Пожалуйста, пожалуйста, прочитаю.
1: Ну?
4: Буду ждать автовокзале Георгиевска сутки. Если нужен, приезжай, Сергей.
1: Так, это кто ж такой?
4: Как интересно, едет, значит, не наш.
2: Да что там интересного-то? Да не знаю я его совсем.
1: Как?
5: Ой, врет она, мама, все врет, не знает, врет.
1: Да, где ж ты, Вер, с этим ухарем познакомилась-то?
5: Ага. Говори, говори.
4: Ухарь, ничего себе ухарь. Да из него слова не выдавишь. Мы на семинаре познакомились. Помнишь, в начале года была там, ну, на Волге?
1: Ну?
4: Ну, агроном он.
1: Ну, ну, ну.
4: Зав. Агрохимической лаборатории, что ли?
2: Ну.
4: Ну, из Саратовской области.
1: Ну?
4: Ну, ну, ну, встречались, правда, каждый вечер на набережной. В кино раз три ходили.
1: Ну?
4: Я говорила, а он молчал. Я ему все про нашу землю.
6: А если он в тебя до смерти влюбился, Верка, а?
4: Ой.
5: А может, он какой дом поджег или еще что натворил, и вот как-то следы заметает.
6: Ой,
5: а?
6: Как интересно.
4: Да ну вас как приехал, так пусть и обратно катится. Ишь, жених скороспел.
1: Да ты подожди, подожди. Ведь человек будет ждать в Георгиевске на автовокзале в чужом городе.
6: Да, ну, давай, собирайся быстро.
5: Собирайся, собирайся, давай, в путь, давай, дорогу. Давай.
0: Сергей стоял у неопрятного здания автовокзала, подпирая облезшую стену. Глаза его устало шарили по пустынной площади, щурились от слепящего света и норовили совсем закрыться, когда он увидел Веру. Ехали они всю дорогу от Георгиевска до Зареченки молча. Я за тобой не как за женихом приехал, а как за гостем, просто гостем, понимаешь? Бросила Вера и отвернулась к окну. Сергей растерянно кивнул, соглашаясь. В Зареченке он было вежливо поблагодарил Веру, извинился за причиненные хлопоты и сказал, что к ней в дом он, конечно, не пойдет.
4: Нет уж, теперь придется идти. Там ждут и будут ругать, если я вернусь без гостя. Пойдемте, пойдемте.
8: За все надо расплачиваться сполна, особенно за собственные глупости.
4: Ну вот. Входите, Сергей, знакомьтесь. Все обитатели нашего девичьего монастыря.
8: Здравствуйте.
6: Здрасте.
4: Вот мама. Зовут Акулина Семеновна.
9: Здравствуйте, Акулина Семеновна.
8: Сергей.
4: Ну вот сестры. Старшая Мария.
5: Привет.
4: Младшая Шурка.
10: Здравствуйте. Как интересно. А вы что же, приехали забирать нашу сестричку или в примаки собрались?
4: Шурка, прекрати. Поставь, Сергей, чемодан. Проходите.
5: Проходите.
8: Извините меня, как-то неудобно. Я, пожалуй, пойду где-нибудь пока пристрою.
4: Стойте. Да. Телеграмму давали?
8: Давал.
4: Давали. Теперь знаете, какой разговор пойдет по нашему селу? К Верке Полторацкой жених приехал. Так да. Вот, садитесь-ка. Садитесь, жених. Садитесь и все рассказывайте. Кто вы такой? По какому вызову прибыли?
10: Да, рассказывайте. Проходите, дорогой товарищ, садитесь, рассказывайте.
4: Начинаем допрос. Ты, Верка, из состава суда исключаешься. Да. Исчезни. Я как старшая сестра первая. Где жена с детишками?
8: Не женат.
4: Так. Вера вас приглашала?
8: Нет.
4: Странно.
10: Подожди, Мария, теперь я. Пьете?
8: Ну, по праздникам.
10: Курите?
8: Да.
10: Ну, ладно, сестрички, прекратите спектакль. Ну, что такое?
11: Ну, тогда суд превращается в совещание.
9: А чего совещаться? Ну, чего совещаться, раз уж так получилось? Оставайтесь. Ну, квартирантом пока поживете, а там видно будет. Ты, Вер, как на это смотришь?
4: Да мне-то что, поживет.
9: Ну, вот и хорошо, вот и решили. Сейчас. Александра, проводи Сережу до рукомойника, пущай сполоснется с дороги.
10: С удовольствием. Пошли, Сережа.
9: Мария, на стол накрывай. Ага. А ты, Вера, посиди пока.
4: И кто, верно, подумай.
0: К Сергею приглядывались недолго. Скорее не приглядывались, а привыкали. В роду Полторацких молчаливых не было. И молчаливый квартирант первое время смущал всех их той малостью слов, которую он расходовал за день. Воронцов искал работу. В ближайших двух колхозах он уже просился в бригадные агрономы. Какая-то женщина предлагала бригаду далеко на хуторе, правда, не очень охотно. В свободное от поиска время Сергей возился во дворе почти всегда до самых сумерек.
8: Устроиться бы до начала уборки. Не нынче, завтра она в силу войдет. На такой бы землице поработать, силушку приложить.
10: Сережа! Сереж! Пора израсходованные калории пополнять.
8: Придержи столбик, Шур, пока я присыплю.
10: Это можно. Это мне ничего не стоит, только ты побыстрее.
8: Вот так.
10: Есть хочу, как три тигрицы сразу, а мама таких пельмешек настряпала. Я бы их каждый день по полсотни глотала. Ну все, ну кончай возиться с этим забором. Я ведро и ковшик принесла, снимай рубашку. Будем душем работать. Вот так, давай. Ты не стесняйся, мы же почти родственники. Сверуха не сладится у тебя, так еще две есть на выданье.
8: Не надо, Шур.
10: Да ну, а что, можешь... Мне отдать руку и сердце. Чё съёжился? Бойся хорошенько, руками шевели. Сережа, ты кончай на харчах экономить.
6: Думаешь, мы слепые, не видим, что с тобой за столом делается? Мамка вся извелась, думает, не нравится тебе, как она готовит. Ты хоть ее пожалей.
8: Неудобно мне, Шура. Сколько можно жевать чужой хлеб? Надо устраиваться скорее.
6: Ну, подожди. Подожди немного, подыщешь.
12: Получитесь?
8: Спасибо.
12: Ну-ну. Ну вот, кажется, что-то наклевывается, Сергей, для тебя с работой.
8: Что?
12: Ну, вот у нас в районном управлении сельского хозяйства.
8: А, бумажками заниматься?
12: Ну, почему? Не только. Ну, в общем, завтра иди. Спросишь главного агронома сельхозуправления Томского. На первом этаже вход со двора.
8: Спасибо, Вера. Ты знаешь, я с тобой поговорить хотел.
12: Я все сказала.
6: Ой, я все сказала. Пошли, Сереж, в дом. А после ужина не уходи ты сразу в свою комнатушку. Ты английский знаешь?
8: Знаю.
6: Поможешь? Мне же к вступительным надо готовиться.
8: Помогу.
6: А бухгалтерские дела случаев не знаешь?
8: Ну, немного.
6: Во, Марии помоги. Ты чего молчишь, Сереж? Беспокоишься, как завтра встретят? Ой, ну не волнуйся, не волнуйся, Сережа, все устроится.
8: Устроится.
0: Предложив Сергею работу в сельхозуправлении, Томский неторопливо разглядывал его и ждал ответа. Молчание затянулось.
13: Сидеть за письменным столом. А земля? Нет, надо на дальние хутора.
14: Ну, землепашец, как отнесешься к составлению отчетных документов?
13: Как землепашец?
14: Так, ответ вразумительный. Но ты же знал, куда идешь наниматься. В нашей конторе места в основном сидячие.
13: Ну, я думал, что...
14: А... Можно? А, конечно, Дмитрий Иванович, проходи, проходи, садись.
15: Здравствуй.
14: Сейчас мы закончим разговор с этим молодым человеком. Угу. У тебя найдется немного времени-то?
15: Ну, если ненадолго затянется.
14: Да не, мы скоро. Да, так вот скажи, пожалуйста, землепашец... Что такое, в твоем понимании, севооборот?
13: В моем понимании, хорошо, спланированный севооборот – это закон. Такой же непреложный, как закон государственный.
14: Ага. А не слишком ли смелое сравнение?
13: Не слишком. В государстве хлебом питаются.
14: Поясни.
13: Нарушить севооборот легко, а восстановить трудно.
14: Ну, а дальше?
13: Что, разве не ясно?
14: Ну, хорошо. Рассмотрим возможную для нашей конторы ситуацию. Сверху поступило указание расширить площадь под зерновые на столько-то процентов. Ну, что скажешь, землепашец, на это?
13: Увеличу в пределах разумного. Без существенного нарушения принятых в данном хозяйстве севооборотов.
14: Ну, ладно. Здесь все ясно. А какие удобрения считаешь самыми эффективными?
13: Странная формулировка вопроса. Как можно говорить об этом без результатов анализа почвы?
14: Вот так. Лошади кушают овес и сено.
13: Ну, про овес все знают, но находятся и такие, что мясо лошадки предлагают.
14: Ишь ты, а ты, оказывается, зубастый.
15: Подожди, Томский. Ты парень приезжий, что ли?
13: Да.
15: А что сюда привело?
13: Личное дело.
15: Жильем устроился?
13: Да.
15: Полевой практики сколько-нибудь имеешь?
13: Немного. 2 года бригадным агрономом и зав. Агрохим лаборатории почти 1.5 года.
15: Ну и где больше нравилось?
13: В поле.
15: А на землях Чапаевского колхоза не бывал?
13: Смотрел вдоль большака.
15: Ну и что?
13: Ну, урожай будет, но за это природе спасибо.
15: Вот как?
13: А что? Амброзия сурепка пшеницу давят. Углы полей не разделаны. Придорожье сорняками заросло. Сроки первой культивации на некоторых полях упущены. А потом на железнодорожной станции спрашивал, чьи удобрения валяются. Сторож сказал, что колхоза имени Чапаева и совхоза Раздольный. Невысокая культура земледелия, считаю.
14: Слышал, Дмитрий Иванович? Молодой да ранний. Все уже видел, все знает. И всем недоволен.
15: Зовут-то как тебя?
13: Воронцов Сергей Петрович.
15: Вот что, Воронцов, ко мне пойдешь? Я председатель колхоза имени Чапаева.
14: Дмитрий Иванович, это как-то неудобно. Товарищ ко мне пришел.
15: Подожди ты, Томский. Так как, Воронцов, пойдешь ко мне главным агрономом?

0: Пойду.
1: А я, знаешь, что подумал? Если сразу согласишься, придется играть отбой. В колхозе своих скоропалительно хватает. А ты, видно, взвешивал что-то, обдумывал. Это мне нравится. Коммунист?
0: Да.
1: Это хорошо. В случае чего и по партийной линии можно спросить. Значит так, завтра же на наряд придешь. Не опаздывай, ровно в 6.
2: Наряд Белоус проводил без лишних разговоров. Четко и ясно ставил задачи каждому участнику совещания.
3: Молодец, председатель, как опытный режиссер. А эту женщину я уже знаю. Ну да, предлагала мне работу в далекой хуторской бригаде. А это интересно, что за человек. Все на меня поглядывает. Глаза хитрющие.
1: На этом, товарищи, наряд закончен. Вопросы есть? Нет. Тогда предлагаю провести заседание правления. На повестке дня один вопрос. Зачисление на должность главного агронома товарища Воронцова Сергея Петровича. Встань, товарищ Воронцов, покажись народу.
4: Ну, это ничего.
1: Расскажи коротко о себе.
5: Мне 27, окончил институт, работал агрономом полеводческой бригады под Балашовым, заведовал районной агрохимлабораторией.
1: Вот так. Вопросы к Воронцову есть?
4: Есть. Женаты или нет?
5: Холост.
1: Еще вопросы?
6: Приходилось ли вам работать хоть немного? Агрономом крупного хозяйства?
5: Нет.
7: Какой стаж работы?
5: Около 4 лет, если не считать армию.
4: Ячмень от овса отличишь?
5: Отличу.
1: Еще вопросы есть? Только дельные давайте. Уважайте себя и время. Нет вопросов? Тогда прошу членов правления высказать мнение по предлагаемой мной кандидатуре на должность главного агронома.
6: Позвольте, Дмитрий Иванович, мне.
1: Пожалуйста.
6: Как экономисту колхоза, позвольте вам, товарищи, напомнить, что мы предприятие, которое живет только тем, что получает от земли. И еще, товарищи, позвольте напомнить, агроном, да еще главный, это фигура, от которой во многом зависит, какая копейка зазвенит в артельной кассе. Тут, если с плеча рубануть, можно и по собственному карману, ну как это культурно сказать-то, врезать.
8: По карману это ни к чему.
6: Вот и думай тут. А не дадим ли мы промашку? И громадную? Посадив на место главного агронома вот этого молодого человека, о котором ну просто... Мы ничего не знаем. Будь у него опыта побольше, без слова поднял бы за него руку. А так, извините, воздержусь.
1: У тебя все? Все у тебя, Сидор Павлович?
6: Ну, в общем, конечно. Все, что я считал нужным сказать, я сказал.
1: Понятно. Кто еще желает поделиться своим мнением?
9: Можно мне пару слов?
1: Давай, Василий.
9: Ну, все, что говорил Сидор Павлович, правильно. Есть риск. Все это так, если глядеть с одной стороны. А теперь глянем на другую сторону. Присмотримся к работе нашей Александры Степанны, которая сейчас у нас исполняет обязанности главного агронома. И что увидим, товарищи? Картина, прямо скажем, недюжа отрадная. Нельзя сказать, что ленится женщина. Только пустыми получаются ее старания. Тут мужика надо крепкого, чтоб кремень был мужик.
4: Дмитрий Иванович, что же вы молчите? Я не перед пробирками сидела. С полей не вылезала. К ночи уже с ног валилась.
1: Александр Степанович, Александр. Можно подумать, что мне, Белоусу, председателю колхоза, меньше, чем нашему товарищу-экономисту, известно, откуда в колхозную кассу текут доходы. Можно подумать, что я не могу квалифицированно судить о знаниях человека, просто поговорив с ним. А ведь я по образованию тоже агроном. Это вам всем хорошо известно. Надеюсь, вы мне доверяете? С Воронцовым я разговаривал и понял. Такого парня нам упускать нельзя. Нельзя.
0: Дмитрий Иванович, дай-ка мне слово.
1: Пожалуйста, парторг.
0: Дмитрий Иванович вчера вечером, как приехал из сельхозуправления, пришел ко мне посоветоваться. Я с ним согласился. Воронцов молодой специалист, это верно. Но, как я понял, дельный. Такой, какой нам нужен. Коммунист. Потребуется помочь, поможем. А тебе, Воронцов, мне хочется сказать, мудрости народу занимать не надо. Он цену каждому обязательно узнает и выводы свои сделает. Может быть, не всегда скажут люди, что о тебе подумают. Но если не поверят, не будут уважать. За тобой не пойдут. Это надо помнить. А я поддерживаю кандидатуру Воронцова.
1: Итак, товарищи, предлагаю утвердить Воронцова Сергея Петровича в должности главного агронома. Кто за это предложение? Прошу голосовать, товарищи. Время дорого. Давайте, давайте. Так. За. Против?
8: Я против.
1: Так, против 2, воздержался 1. Все ясно. Ну, а теперь за работу. Ну, новый главный. Много ложится на твои плечи. Думай. Думай хорошо и быстро. Помозгуй над планом уборки. Он уже есть. Но, может, еще что-нибудь путное придумаешь, а? Скидок на молодость и на отсутствие опыта от меня не жди.
10: Понял, Дмитрий Иванович. Спасибо.

0: Круто изменилась жизнь Сергея Воронцова. Новая должность, высокая должность. Все теперь в его руках, а главное – земля. Паспорта полей, карты землеустройства, планы уборки. Дали машину, благо, что водительские права у него есть. Сергей ездил целыми днями, объезжал поля, думал. В дом Полторацких возвращался затемно.
1: Ох, что-то, Сережа, все нет и нет, а? Задерживается.
2: Ну, работа не в проворот.
3: Да придет, не волнуйтесь.
1: Что это ты от него, Верка, все нос воротишь? Золотой же человек.
3: Молчит и молчит.
1: Ты больно разговорчивая, а? Ему поддержка нужна, а ты?
3: Да он какой-то... Тепла от него нет.
4: А это потому, что печка в доме, а ты на улице.
3: О.
4: Она тепло хочет, а придвинуться, видите ли, не желает.
1: Александра!
4: Так уведут парни, мама. Сережка забор ладит, а Тайка юбку расклешит и по двору.
1: Александра, перестань. Девчонка, а как разговариваешь? Срам, чтобы я такого больше не слышала.
3: Ну, не надо, мам, на Шурку кричать. Может, Сергей ей нравится.
1: Эй.
4: А что? И нравится.

0: Ой, девки! Ох, девки, в кого вы такие забубенные?
1: Сережка пришел, а мы...
2: Ой, добрый вечер.
0: Добрый, добрый. Устал, Сережа?
2: Есть немного.
0: Ну, садись, поешь, садись.
2: Да пыльно умыться бы.
0: Мария, принеси парню чистую рубашку.
3: Нет, лучше я. Я сейчас...
0: Ух, прыгай.
2: Спасибо, Шурочка.
0: На-на.
2: Ой, спасибо, спасибо. Куда у меня столько, Акулина Семеновна?
0: Ешь, ешь, ешь, ешь, ешь.
2: Спасибо.
4: Пройдет, Сережа, после ужина.
3: А... Я хотел предложить.
4: Так как?
2: Да-да, конечно.
0: Так вот и хорошо. Ой, хорошо. О, хорошо.

0: Акация как пахнет. Сладко.
1: Акация? А, да, акация. Ну, пошли обратно, здесь дальше улицы нет, тупик. Ну и что ты намерен делать дальше? Как жить собираешься?
2: Работать буду.
1: Да я не об этом спрашиваю. Телеграмму прислал?
2: Да.
1: Вот скоро месяц, как ты приехал, и ни разу ни словом не обмолвился об этом. Или считаешь, раз приехала за тобой на автовокзал, значит, ответила на все вопросы?
2: Считал.
1: А известно ли тебе, уважаемый жених, что меня домашние насильно прогнали на вокзал? Всем почему-то стало жалко тебя.
2: Значит, не хотел ехать, а для чего ж поехала?
1: А я тебе тогда уже все объяснила. Повторить?
2: Нет. Зачем же?
1: А я так понимаю, квартирка на первый случай нужна была.
2: Что? Ты что говоришь?
1: А что скажешь, неправда? Неправда?
2: Мы пришли. Вот ваша калитка. Спокойной ночи.
1: Ой, ты куда, Сергей? Сергей, вернись. А, ладно. Где Сережа?
3: Он больше не придет.
4: Это что ж ты такое сказала, что ему теперь нельзя в дом войти?
3: Нашла, что сказать.
4: Дура, собака на сене. Эх ты, Верка, устроить бы тебе хорошую взбучку, чтобы не трепала языком, чего не следует. Какого человека обидела?
3: Да что мне теперь, всех хороших собрать под эту крышу?
5: Ну, Верка!
4: Шура, ты куда?
5: Сережа!

0: что Верка сказала?
1: О чем?
0: Ну, что ты больше к нам не вернешься.
2: Правда.
0: Почему?
2: Это не важно, есть причина.
0: Как не важно? Ты ее не слушай, Сережа, она у нас с детства с придурью. Честно, мы все тебя любим, и мама, и Мария, и я.
2: Не могу я вернуться. Пойдем, я тебя провожу.
0: Пойдем, провожу. Разве так с девушкой разговариваю?
2: Я, Шура, по-другому не умею.
0: Ну, ладно. Так даже лучше. Это ты учти. Если от нас уйдешь, новое твое жилье найду и каждый день приходить буду. Мне всегда нравилось стирать, убирать. Мама даже удивляется, кого

0: так и удалось.
1: Стирать, убирать. Эх ты, Шурка, Шурка. Ну, идем, идем, провожу все-таки.
0: Хорошо. А можно я тебя под руку возьму?
1: Можно.

0: Проводив Шурку до дома, Сергей неторопливо побрел по ночной улице. Куда спешить? Единственное место в Зареченке, к которому он теперь имел отношение, было правление колхоза. Пришел он туда около полуночи, нашел скамью, обмел на всякий случай ее ладонями и лег.
1: Эх, Воронцов, Воронцов, смелости у тебя не хватает. Что-то ты не понимаешь. Не ладится у тебя дружба с девушками. Стирать, убирать. Шурка. Смешная. Завтра на дальний хутор. Пораньше завтра. Смешная. Вещи принесет.

0: Эй, главный агроном. Ну-ка, проснись. Ну, проснись, жену.
1: Что? А, Дмитрий Иванович.
0: А чего это ты тут на ночлег устроился, на скамейке? Выгнали?
1: Да нет, сам ушел.
0: Вот это не вовремя надумал. Кран водопроводный на хоздворе, умойся. И быстро в первую бригаду. Посмотри кукурузу и подсолнечник. Слушай, исполком 17 машин выделил. Подумай, как их распределить. Вечером доложишь, что надумал. Это не опека, но на первых порах, сам понимаешь.
1: Ну, понимаю. А вы, Дмитрий Иванович, скажите на наряде, что така в первой и третьей бригадах не готовы. Да, и еще. Медленно ремонтируют волокуши и плуги. Потом некогда будет. Лишь бы как, ковырять не позволю.
0: Смотри, ты силу набираешь, командуешь. Ну что ж, это хорошо. А ты, Сергей Петрович, в 6 вечера заскочи. Скажу, где ночевать будешь. Скорее всего, в колхозной гостинице.
2: Дом приезжих находился на другой стороне улицы, прямо против правления.
3: Ну, совсем ребята развеселились. Значит, ни поработать, ни почитать, ни отдохнуть.
4: Шура?
5: Ну как?
4: Шурка.
5: Ну?
4: Что же это?
5: Ну что же ты молчишь, Сереж?
4: Слушай, чистота. Все преобразилось. Ой, цветы. Ну, Шурка, ну слов не нахожу.
5: И не надо. Ты ужинал?
4: Нет.
5: И это учтено. Вот тушеное мясо, жареная рыба, хлеб.
4: Волшебница!
5: Ты не думаешь, что я тебе каждый день буду такие пиры закатывать? Ну надо же когда-то отметить твое новоселье, а то стены облезут.
6: Можно?
4: А, здрасте, Дмитрий Иванович. Проходите, пожалуйста.
0: Здорово. Вы извините, что гостем незваным. Надеюсь, молодая хозяйка не прогонит?
5: Вставайте. Проходите, Дмитрий Иванович.
0: Спасибо.
5: Проходите, садитесь вот на этот стульчик.
4: Вот на это.
0: Спасибо. А как ты здесь оказалась, стрекоза? И почему хозяйку из себя строишь?
5: Оказалось, я здесь обыкновенно. Мама послала Сергею жилье в порядок привести. И ничего из себя не строю. Это вы сами меня хозяйкой обозвали, но я не обижаюсь, мне даже приятно.
0: Вот как. Это для меня отрадная новость. А я, признаться, думал, что вы своего квартиранта вышибли.
5: И совсем не вышибли. Это недоразумение.
0: Ах, недоразумение. Ну, так что, будем считать недоразумением. Зашел я тебя, главный агроном, спросить, почему ты сегодня тракториста того, что полгектара кукурузы загубил, не наказал?
7: Да не полгектара, Дмитрий Иванович. Около 200. Краснел парень.
0: Ты, во-первых, не Макаренко, а главный агроном крупного колхоза. А во-вторых, ты дисциплину мне не разваливай. Виноват, бей по карману.
7: Да мальчишка, ну несколько дней, как окончил курсы тракториста.
0: Это не имеет значения все равно. Вот я его обдеру за эти сотки. Он у меня не отвертится, голубок.
7: Дмитрий Иванович, а я ему сказал, что на первый случай ограничусь выговором.
0: Ах, ты сказал. В общем, так, давай. Административные функции оставь мне. Занимайся наукой, полевой практикой. Честно выполняй свои обязанности. Это все, что от тебя требуется.
7: Да, но кроме обязанностей, Дмитрий Иванович, у меня должны быть и права.
5: Да, просто... что же, главный агроном каждый раз будет бегать жаловаться, как мальчишка папе.
0: А ты не вмешивайся, не твоего ума дело, стрекоза.
7: Да Шура правильно говорит,
0: правильно,
7: Дмитрий Иванович.
0: Правильно.
7: Именно вот в такое смешное положение вы меня и ставите.
0: Слушай, Сергей Петрович, а ведь я тебя турнуть из колхоза могу.
7: Не надо меня пугать, на нервы не жалуюсь. Я вам еще раз повторяю, Дмитрий Иванович, кроме звания главного агронома, у меня должны быть и права главного агронома. Если вас это не устраивает, можете турять,
0: ну,
7: или
0: ладно,
7: как вам
0: ну,
7: там.
0: Ладно, ладно, ладно, ладно, не заводись. Слушай, что это там за веселье? Я схожу, посмотрю.
6: Евпросинья! А ну иди сюда!
8: А ну иди сюда!
6: Что это такое, понимаешь? Уйми ты своих постояльцев! Что за шум, когда людям отдыхать надо?
9: Да сладу с ними нет никакого, Дмитрий Иванович, ну командировочные же.
6: Командировщик, а для чего у тебя телефон? Вызови милицию, пусть наведут порядок.

День шел за днем, и каждый начинался для Сергея с упоительного утра. Вот и сегодня оно было удивительным. Дышалось легко. Воздух, наполненный ароматом дозревающей пшеницы, был прохладен и свеж.

0: чья это машина?
1: По-моему, Михаил Семенович, это газик главного агронома.
0: А где же хозяин?
1: Покричать?
2: Не надо кричать, я здесь.
1: Главный агроном залез на абрикосовое дерево и лакомится.
0: А Белоус уверял нас, что нашел человека серьезного, чуть ли не ученого. Вот и доверяю председательским характеристикам.
1: Да, чудит Белоус, чудит председатель. У него всегда так.
0: Сколько же вам лет, товарищ главный? Стыдно отвечать?
2: Чего мне стыдиться?
0: Тебе что, делать нечего? Может быть, следует напомнить, что уборка на носу?
2: А вот нос здесь ни при чем.
1: Вы, молодой человек, потрудитесь отвечать вежливо. Перед вами председатель райисполкома Михаил Семенович Самоха.
0: Вот именно. Так ты собираешься отвечать на мои вопросы?
2: Только на деловые.
0: Ты прямо с дерева, мальчишка?
2: Могу из земли.
0: Ну, ладно. Сколько жаток выведено?
3: 18.
0: Работают?
3: Исправны.
0: Ячмень убрали?
3: Сегодня закончим срезать на свал.
0: Сколько комбайнов?
3: В колхозе?
0: Это мне отлично известно. В работе сколько?
3: Один.
0: Почему?
3: Ну, часа за три все подберет.
0: Ну, этот единственный сейчас в действии?
3: Нет, роса через... Часа через полтора начнем.
0: Так. Полевые станы в порядке?
3: Да.
0: А стаками как?
3: Нормально.
0: Значит, считаешь, агроном, что хозяйство к уборке готово и недостатков нет? Все в полнейшем ажуре? Так я тебя понял.
3: Вы же о недостатках не спрашивали.
0: А если спрошу?
3: Ну, тогда скажу, что они есть.
0: Например?
3: Транспорта маловато. Пока хватает, а дальше трудно придется. Диспетчерскую службу не организовал, буду сам командовать, а опыта нет. Главным работать не приходилось. Ну, в общем, всего не перескажешь и незачем.
0: Это почему же?
3: Райисполком не поможет. Сами разбираться будем. Хм.
0: Ссор из избы не желаешь выносить?
3: О деле думаю, а мусор это не по моей части.
0: Ладно, ладно. Ты мне все-таки скажи, главный агроном, зачем на дерево полез? Абрикосы ведь и так при твоем росте доставать можно. Ну, это я не в смысле осуждения, просто из любопытства спрашиваю.
3: Эх, утро-то какое. Захотелось что-нибудь выкинуть.
0: А ты мне, парень, начинаешь нравиться. Ну, поехали по бригадам. Покажешь свое хозяйство.
3: Поехали. Поехали.

0: В один из вечеров, вернувшись в свое гостиничное жилье, Сергей обнаружил на столе подшивку районной газеты с закладками и записку, написанную четкими, почти печатными буквами.
1: Карандашами и прочими писучими предметами по газете не елось. Дал Белоусу честное слово, что не испачкаю. Где нет закладок, искать нечего. Солдатов. Молодец, парторг. Обязательный. Что-то полезное выискал. Жаль, не дождался.
2: Можно?
1: Заходите, Илья Прокофьевич, заходите. А я пожалел, что вы меня не дождались.
2: Да я решил вот вечерком заглянуть.
1: Садитесь, Илья Прокофьевич.
2: Сажусь.
1: Спасибо вам за подшивку. Я не успел еще просмотреть, только пришел.
2: Ничего. Я тебе собрал тут еще кое-что. Ну, пока, правда, цельной картины нет, но будет тебе над чем подумать, держи.
1: Так, так.
2: Тут и об аккордной оплате, и о мехотрядах, и о звеньях. Ну, сейчас я с другим делом к тебе. Не устал?
1: Нет, нет.
2: Как думаешь распорядиться уборочной техникой? Бог полей.
1: Групповой метод.
2: Так. Дело. Количественный состав групп.
1: Ну, в зависимости от обстановки, как позволят транспортные средства. С жатками проще, сразу автомобили не нужны.
2: Ну, да. А вода, а горючее?
1: Ну, в сравнении с перевозками зерна, это мизер.
2: Ну, это ты прав.
1: И вот еще что. При работе на свал и при подборе тоже думаю использовать групповой метод.
2: Дело принимается. А теперь вот что. По опыту прошлого года могу рекомендовать одну штуку.
1: Так-так.
2: Это касается распределения автотранспорта. Машины при такой организации работы не простаивают и не теряется время на лишние ездки от комбайна к комбайну.
1: Угу.
2: Дай-ка бумагу и карандаш.
1: Сейчас. Вот, пожалуйста.
2: Вот, смотри. Вот на это поле ты можешь затолкать хоть два десятка комбайнов.
1: Да.
2: Так?
1: Да.
2: Но лучше на одну загонку больше двух-трех не пускай.
1: Это почему же?
2: Сейчас все станет понятно. Смотри.
0: Две головы склонились над столом. Пошел спор, разговор. А когда все было обговорено, глянули на часы, ахнули. К утру дело шло.

0: Пришла пора, о которой много говорили, которой давно готовились, которую ждали, как всегда ждут результатов большой и нужной работы. Над дорогами пыль велась тяжелыми желтыми облаками, и сотни машин не давали ей сесть. У Сергея болела спина, ломило пальцы, вцепившиеся в рулевое колесо. Глаза резало от слепящего света и пыли. Районная газета призывала в бой за урожай. Бой не бой, но что-то похожее на него во всем этом при желании можно было увидеть. Дорогу к победе более короткой может сделать командир. Сергей познавал эту истину.
1: Где главный агроном? Воронцов нужен.
2: Через 5 минут буду на стане 2-го производственного. Что случилось?
1: Председатель просил сегодня в 6 вечера провести наряд в его кабинете.
2: Понял, проведу.
3: Почему не ладится на 2-м производственном? Несколько комбайнов подбросили, а не получается. Добродушный вроде весельчак этот Коломиец. Вроде опытный заведующий, что-то видно, не контачит с людьми. Может, еще что мешает?
4: А, Сергей Петрович! Ругаться, небось, приехали.
5: Ругаться, товарищ заведующий, ругаться. В чем дело? Почему не ладится у тебя?
4: Черт. Да не спорно работают.
5: А где люди?
4: Обедают.
5: Пошли потолкуем с народом. Заодно и перекусим.
4: Это вот комбайнеры с ближнего поля обедают, а на дальние участки их возим.
6: Здравствуйте, товарищи.
7: Здравствуйте, Сергей Петрович. Приветствую вас.
6: А грязь-то, а? Свинушники чище.
7: Это точно. Кухарка попалась непутевая.
8: Ей пару мужиков надо выделить, чтобы руки ей двигались.
2: Что ж ты, Коломиец, заведующий участком, а заставить не можешь.
4: А, ее только тронь. Такой крик поднимет, чертям тошно будет.
2: Пошли.
6: К вам можно?
7: Нету, для своих только варила.
6: И не надо, разрешите заглянуть.
7: Нечего там делать, у пищеблоки посторонним не полагается.
6: Я главный агроном колхоза.
7: Агроном же, а меня сам председатель Дмитрий Иванович сюда назначил.
6: И сказал, чтобы грязь разводили.
7: Что сказал, то сказал. Пообедают, уберу. За каждым обедки подбирать, рук не хватит. Не барины и так пожрут.
9: Ах, вот как? Ужу. Ты мало того, что грязнули, еще и воровка. Домой мясо и масло переправляешь.
8: А завтра Коломиец вот-вот защищает ее, потому что она водку из Зареченки возит, сами они выпивают, а все лучше идет им на стол.
4: Да вы что, баба, вы что?
8: Правда это все, правда, Сергей Петрович. Вон, сами они-то разожрались, а приварок в бригаде ни к черту.
9: Правильно. Если так дальше будет, мы по домам пойдем.
8: Пойдем.
9: А на таку пускай парочка вкалывает. Застоялись, им как раз на пользу пойдет такая работенка.
2: Так, да, товарищ Коломиец. А хочешь, чтобы спора у тебя вышла?
6: Женщины, тихо! Товарищи, успокойтесь. Кто из вас может поработать поварихой, женщины?
9: Марковна может.
8: О,
6: где Марковна?
8: У этой порядок будет, и чистоту наведет, правильно, Марковна?
9: Марковну давайте, баба, давайте.
10: Так я сроду такой оравы не варила.
8: Ничего, главное пропорции соблюсти, правильно?
9: Соли побольше, чем картошки в котел, не кидай, и все будет как надо.
2: Коломиец, правда все то, о чем кричали женщины?
4: Было. Разве от них чертовок спрячешься?
8: Ой, жил бы по-честному, так и прятаться незачем. Ну, был же человек, а теперь гнать тебя надо метлой поганой.
2: Ладно, с этим мы разберемся. Вы, Марковна, принимайте кухню. А вас, товарищи женщины, очень попрошу помочь избавиться от грязи. Помогите сейчас Марковне. Не знаю, что устали, но ведь надо же порядок навести.
8: Да ладно.
2: Спасибо, товарищи. Пошли, товарищ Коломиец.
3: Эх ты. Ну, неужели не понимаешь, что забота об условиях труда и жизни одна из важнейших наших задач? Эх. Нет у меня прав снять тебя с должности, Алексей Михайлович. И снять немедленно. Но и нет у меня права доверить тебе сейчас проведение уборочных работ. Растерял ты свой авторитет. Ну, что делать будем?
11: Делай, что хочешь. Командир из меня теперь плохой.
3: Кого можно вместо тебя временно назначить?
11: Ну, так заместитель же есть у меня. Пусть он распоряжается.
3: А справится?
11: Толковый парень. Он сейчас у комбайнов на 11-м поле.
3: Ну как же это ты, а?
11: Черт его знает. Может, со скуки на приключения потянуло. Разок зазвала, пошел. Получилось, вроде так и надо. Да что там говорить...

0: Над степью небо сизое от жары, и ветра нет. Выдохся в этой несусветной духоте. Перегревшийся мотор загнанно храпит, но исправно катит колеса газика Сергея по тряскому грейдеру. Забот и проблем у него много. Там две жатки аварийных обнаружил, ремонтников еле нашел, там отругал бригадира, ловчил, стараясь придержать у себя 2-3 автомобиля. Закаменевшим от ярости лицом гнал свой газик на первый участок. Заведующий Скворцов не выполнил его распоряжения, не прислал машины. Скворцова нашел на таку и так гаркнул, что воробьи тучи поднялись над полевым станом. А лет 40 не крестившийся учетчик торопливо перекрестился и оглянулся воровато. Не заметил ли кто его промашки? Крика своего Воронцов устыдился. Даже собрался извиниться перед Скворцовым. Но, увидев, как тот, вдруг обретя невиданную прыть, помчался распоряжаться, перемолчал. Злой теперь уже сам на себя и голодный, сидел Сергей за чисто выскобленным столом на полевом стане.
1: Комбайны. На это поле 3, а не 5. А 3 жатки стоят. Шурка. Глаза зеленые.
2: Сергей Петрович. Петрович, поешь.
3: Эх, бедолага, заснул.
2: Ну, поспи. Поспи.
4: Эй, главный. Спишь, что ли?
1: А? Что? Товарищ Самоха, здравствуйте. Присел за стол, хотел пообедать и уснул.
4: Привет, Воронцов.
1: А, из сельхозуправления к нам. Здравствуйте, товарищ Томский.
4: Может, распорядишься, чтобы нас накормили? А то ноги вот-вот протянем, голодные.
1: Ага. Да. Егоровна! Начальство приехало. Что там у тебя есть? Неси.
5: Сейчас. Посуду вот только домой.
4: Что ж, подождем. А пока расскажи, как у тебя дела тут?
1: Обыкновенно, товарищ председатель райисполкома.
4: В уборочную и обыкновенно? Такого не бывает.
1: Бывает.
6: Ух ты. Уборочная страда, Воронцов, каждый год необыкновенно. Уборочная – это, если угодно, экзамен для полеводов и, естественно, для главного агронома.
1: Читал, товарищ Томский, в газетах.
6: Если читал, то очень невнимательно. Я сегодня побывал на ваших полях. По сборке волков комбайны работают мелкими группами. По 2-3, не больше. А опыт передовых хозяйств говорит о том, что...
1: Сделали как надо, как нам выгодно.
6: Позвольте мне, главному агроному сельхозуправления, в этом усомниться. Кстати, самоуспокоенность к добру никого не приводила. Не один год я мотаюсь по полям, всяких главных специалистов приходилось видеть. А вот такого сонного впервые вижу. В работе...
1: Я сейчас не в работе, товарищ Томский.
6: Печально. Главный специалист это...
2: Сергей Петрович... Борщом могу накормить, больше ничего не осталось.
1: Ну, хорошо.
6: А может, нам поехать в Зареченку, Михаил Семенович? Ну, там мы пообедаем как следует.
2: Ну, если брезгуете, то, конечно, езжайте в Зареченку. Столовка там еще работает.
6: Благодарю за совет, но... Ну, как, Михаил Семенович, едем, а?
4: Поеду, не сейчас. Есть необходимость с главным агрономом еще побеседовать.
6: Да, поговорить и побеседовать с ним не мешает. Молодой, равнодушие столько, что просто диву даешь.
2: Это он-то равнодушный. Не видишь, что парень заморился, еле языком ворочает? Думаешь, если начальник, так свободно можешь наговаривать всякую напраслину?
6: Говорю о том, что вижу.
2: Когда же успел увидеть, как он работает? А я тебе, начальник, так скажу. Воронцов Сергей Петрович трудяга из трудяг.
1: Егоровна, Егоровна, хватит, ну чего расшумелась?
2: Ничего, ничего, Сергей Петрович, пусть знают. Ты, мил человек, запомни это и не обижай, не черни хорошего работника. Не молоденький, а такой городишь.
6: А вам не кажется, что я могу обойтись без ваших моралей?
2: Кому кажется, тот крестится, а я про попов до церкви и думать забыла.
6: Идем, идем. Это водитель нам знак подает. Надо ехать, Михаил Семенович.
4: Поезжай, я потом доберусь.
6: Ну, как хотите, я пошел.
4: Что ж, Егоровна, так неуважительно разговариваешь с человеком?
2: Чтоб уважительно было, Михаил Семенович, надо уважать. Ты ешь, ешь. Да меня вот послушай. Молодой нам агроном достался, да башковитый, вот что самое главное. Белоус, на что мужик непоседливый? Всегда в уборочную по полям, как угорелый, носится, а нынче ведь нет его. А почему? А потому что без него управляются. Вот какое интересное кино получается. Говорят, занялся, наконец, наш председатель строительством Дома культуры. Давно об этом мечтали.
4: Что-то молчит твой башковитый. Все-таки нравится, небось, когда его хвалят.
2: Спит. Вот и молчит. Намордовался за день. Да какое за день? Не знаю, он последнюю неделю спал ли.
4: А может, разбудим?
2: Что ты, что ты? Часа через три сам подхватится. Сережа? Сереж, ну, ты в копешку ушел спать, а то завтра головы не повернешь. Иди, иди.
1: Угу. Да-да, иду, иду.
0: И снова усталость гнала в сон, и снова перед ним поплыли призрачные видения. Пыльный грейдер похож на гофрированную стиральную доску от сотен автомобильных колес.

0: Ой, что это на дороге-то? Лисенок! Вот бы Шурке в подарок. Ну да, как же изловишь. Только я его и видел. Давно не было полторацких. Заехать надо. Вот заодно и огурцы отвезти Акулине Семеновне.
1: Что это ты, Шурка, все свои книги по-английскому забросила?
2: Не хочу. Язык боюсь переломать, как тогда с людьми разговаривать стану.
3: Ну, я теперь в институт иностранных языков ни к чему. Широкая спина туда дорожку заслонила.
2: Верух. Добровольно отдала, теперь не злись. Обижаешься, да?
3: Не-а. Я на себя обижаюсь. Так что ты не переживай. Ой, скоро я с вами прощаться буду.
1: Вот, еще новости. Сейчас, что ли, придумала?
3: А я заявление подала об уходе. Завтра расчет получу, распрощаюсь со своим сельхозуправлением и в дальние края.
1: Да, как же так, доченька? Куда же ты?
3: А вот, возьму карту, ткну с закрытыми глазами в нее пальцем. Куда попаду, туда и поеду.
1: Входи! Кто там?
0: Здравствуйте.
1: Ой, Сережа, доброго тебе здоровечка, сынок. Наконец-то появился. Господи, сейчас чайком тебя напою.
0: Не-не-не, спасибо, я на минутку. Огурцов вот вам привез, выделили, а куда они мне? А вы засолите немножко.
1: Вот, спасибо тебе, сынок. Малосольный огурец в жару очень хорош.
0: И еще спасибо. Я пришел сказать вам всем спасибо за приют, за ласку.
1: Господи, да какие уж тут благодарности. Это тебе, сынок, спасибо. Двор-то наш не узнать. Все подправил, все при месте теперь. Вот только... Ой, Верка болтанула что-то такое. Плюнь, Сереженька. Плюнь на ее разговоры. Переходи ты обратно.
2: Тем более я скоро уезжаю.
0: Уезжаешь? Зачем? Куда?
3: Эх, Воронцов, Воронцов. Плохо мне стало в Зареченке. Эх ты. Молчу. Молчание, скажу я тебе, не всегда золото. Надо же, разоткровенничалась. Ну, не обращай внимания. Помнишь, тогда на Волге я тебе говорила, что ужас, как хочется поездить по свету. Вот так оно и повернулось.
1: Ой, ну, Вера, Сережа, ну, что же это такое, ей-богу?
0: Пойду я, Акулина Семеновна. Еще раз спасибо.
1: Да это тебе спасибо за огурцы, уважил старуху.
2: Сережа, подожди. Подвези до центра, Сережа.
0: Поехали.

0: Шур. Чего притихло?
1: Да так.
0: Давно тебя не видел.
1: Я к тебе почти каждый день забегаю. Комендантша говорит, что очень поздно возвращаешься и до рассвета уезжаешь. Ты вовсе не появляешься.
0: Я знаю, что бываешь.
1: А ты мне очень, очень нужен.
0: Английский заел.
1: При чем тут английский? При чем английский? Их ты, Серега, останови машину.
0: Шура!
1: Останови! Останови, тебе говорят!
0: Шура! Шурка, подожди!
2: Сергей шагнул к ней, протянул руки. Брови девушки удивленно приподнялись, а в самой глубине темных зрачков сразу же заплескалась радость. Она ткнулась лицом в его грудь, обеими руками вцепилась в рубашку, будто боясь, что кто-то вот сейчас вмешается и все испортит. Откуда-то пришли к Сергею слова, и в этих словах была и ласка, и любовь, и признательность неизвестно кому за то, что существуют на свете такие девчата, как Шурка.
1: Еще.
0: Что еще?
1: Скажи еще что-нибудь.
0: Выходи за меня замуж сегодня же. Сейчас. Ну что ты так на меня смотришь? Не хочешь быть моей женой?
1: Что ты? Что ты, Сереж? Только не так вдруг. Ладно? Ко мне придут от тебя сваты, да? У нас будет свадьба, да? Сереж, да?
0: Будет, Шурка. Будет.

0: Надвигалась осень. Уборка закончилась, а у Сергея дел не убавилось. Новые заботы. Постоянные думы о земле, о планах на следующий год, о севооборотах, о спорах с главным агрономом сельхозуправления Томским, который по старинке пытался навязывать свои рекомендации, а они, как считал Сергей, не годились их колхозу. Об организации труда.
1: Михайлюта. Молодец, Михайлюта. Бузатер, болтун, а о механизированных звеньях серьезно думает. Первый со мной заговорил об этом. Да и Деркач тоже. Надо заехать к ним сейчас поговорить. А то перекочуют со своими комбайнами на уборку в Оренбуржье. Долго их не увижу.
2: О, Петрович, заходи, заходи.
3: Здравствуйте, Сергей Петрович.
2: Послушай, как тут Витька Деркач травит.
3: На стульчике, Сергей Петрович, не садитесь. Не по вашей фигуре мебель.
4: А я вот сюда, на лавку сяду. Приехал вас поблагодарить за хорошую работу, товарищи.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
5: Спасибо.
4: Вам спасибо. Вам известно, кто дома остается, а кому в Оренбургскую область ехать?
5: Да знаю.
2: Да, известно, Сергей Петрович.
3: Ждем парторга, из райкома должны приехать. Собрание проведут, премии будут.
4: Да. Ну, хорошо. Вы извините, я вас перебил, вы о чем-то здесь шумно спорили.
2: Да это Деркач все травит.
3: Да что? Ты на хрен не смейся.
2: Да я не смеюсь.
3: Я вот про что хочу сказать. Вы послушайте, Сергей Петрович. Намолот надо считать не общий, а за рабочие дни каждого. Вот только так можно настоящего мастера увидеть. И может поучиться у него.
2: Да это ты правильно, Деркач. Я вот еще о чем все время думаю, Сергей Петрович. В земледелии нельзя организовывать поточное производство. Неправильно это. Одни пашут, другие сеют, третьи молотят. Все эти операции, взятые в отдельности, они не дают представления о нашем труде. То есть судить надо по урожаю. По урожаю соревноваться. Как вы считаете, Сергей Петрович?
4: Я также считаю. Я думаю, работа хлебороба... особенная, что ли. Ее часто загоняют в определенный график. Не под погоду, не под состояние почвы, а под календарные сроки подгоняют.
2: Вот.
4: Сводка у нас стала главным критерием в оценке работы. Сколько посеял? А сеять-то еще рано, почва не
2: погрелась.
4: Сколько волки уложил? А зерно-то еще щуплое.
2: Ну правильно.
3: Об этом и речь.
6: Правильно. В нашем деле дождик и солнце пока еще слишком важный фактор.
4: Так вот, в прямой зависимости от них и должны находиться ритм нашей работы и рекомендации, которые нам дают.
3: А чтобы мы как следует думали и руками работали, нас надо заинтересовать в результатах труда.
4: Согласен с вами, товарищи, полностью согласен. Труд и производительность должны измеряться только продукцией. Вот поэтому, на мой взгляд, нужно обязательно организовывать механизированные звенья. Как вы на это смотрите?
2: Да, Сергей Петрович, мы, механизаторы, давно уже эту проблему обсуждаем. Только сначала, на мой взгляд, надо организовывать на добровольных началах. На первых порах, по-моему, это обязательно.
4: Ты прав, Михайлюта, абсолютно прав. А потом, когда образуется крепкий костяк из механизаторов, можно и подкинуть кого-нибудь на перевоспитание.
6: Вот это интересно. Да. Земли-то пахотные, у нас 25 тысяч, есть где развернуться.
3: Да. Надо, конечно, чтобы люди в отрядах спаялись, чтобы добровольный уход был редкостью.
4: В общем, об этом и надо нам думать.

И, наконец, пришла зима. Как всегда на Ставрополье, капризная, безалаберная. То дождик сорвется, а то снег повалит, укроет толстым белым пологом всю землю. А зимы хлеба под этим пологом, как под теплым одеялом.

0: Вот если так... Нет, не получается с тракторами. Не хватает гусеничных. А куда девать колесные?
1: Так, я смотрю, в выходной вечером в правлении свет. Думал сторожу хвоста накрутить. Ну, над чем голову ломаешь?
0: Да земли много. Думаю, как лучше по-хозяйски распорядиться на ней.
1: Ишь ты. Ну и что путного надумал? Может, расскажешь?
0: Расскажу. Но длинный разговор получится. Если времени нет, лучше отложить до другого раза.
1: Ничего, я не тороплюсь. Ну-ка, подвинься. Подвинься. Так, ну-ка, валяй. Выкладывай свои соображения.
0: Постараюсь. Вы знаете, ехал я в Зареченку и в вагоне поезда слышал разговор старика-колхозника с молодым рабочим.
1: Угу.
0: Ну, старик о земле говорил, о том, что ее уважать, любить надо. Парень старика подзуживал, а дед по-настоящему тревожился по поводу того, что земля не имеет хозяина. Один пашет, другой сеет, третий урожай собирает. И всех интересует только количество гектаров, лишь бы быстрее да больше.
1: Так, понятно. И ты решил механизированные звенья, безнарядный метод их работы.
0: А разве это плохо?
1: А ты меня поведи и покажи. Вот работают звенья, вот чего они добились, вот какой доход они принесли колхозу. А я рисковать не намерен и тебе не позволю.
0: Но в новом всегда есть элемент неизвестности, какого-то риска. А вы рассуждаете, пусть рискует кто угодно, только не я.
1: Вот именно. Впрочем, можно и рискнуть. Но ты мне докажи необходимость этого обоснованными экономическими выкладками.
0: Постараюсь. Вот додумаю все до конца и докажу.
1: Ну и докажи. Докажи. Ну а что еще у тебя?
0: Еще беспокоит меня то, что мои распоряжения не всегда вовремя выполняются.
1: Наказывать надо?
0: Да я не об этом. Я отдаю их через заведующего производственным участком и не уверен, что будет выполнено в срок и именно так, как нужно. И не потому, что заведующий разгильдяй и нехороший человек. Просто у него всяких хлопот очень много. Вот возьмем для примера второй участок. 5 с лишним тысяч гектаров пахотной земли. Крупная молочно-товарная ферма, птицефабрика, комбикормовый завод. Ну, разве можно за всем этим хозяйством как следует приглядеть? Проконтролировать выполнение работы?
1: Ну, что ты предлагаешь?
0: Вот мне недавно парторг принес журнальчик.
1: Да.
0: А там статья о научно-исследовательском институте сельскохозяйственного труда.
1: Ну, и?
0: Ну, написал туда.
1: И расписал, как мы плохо работаем. А они теперь...
0: Нет. Мне хотелось только узнать, чем этот институт занимается. Оказалось, как раз тем, что нас интересует. Они берутся нам помочь. Проанализировать работу всех участков нашего хозяйства и дать рекомендацию по наиболее рациональной организации труда. Но для этого надо заключить договор, перечислить им деньги.
1: Угу. А где этих денег набраться?
0: Ну, дело-то очень важное.
1: Угу. Ладно. Чё, тупрямым ты оказался, Воронцов. Езжай. Заключай. Только сейчас, зимой. Сергей Петрович. А ты когда жениться собираешься?
0: А что?
1: Что-что? Шурка девушка хорошая. Прозеваешь, а? Эх, Сергей Петрович, а если по-серьезному, так для колхоза это тоже вопрос экономики. Крепче на месте сидеть будешь. А квартиру мы тебе выделим. Ты только... Ладно. Не хмурься. Полез я не в ту область, да?
0: Да нет, не хмурюсь я, Дмитрий Иванович. Будет свадьба. Будет у нас с Шуркой свадьба. Скоро.

Поля раскинулись до самого горизонта. Зеленели прямоугольники озими, чуть заметно парила зябь под горячими лучами солнца. Неровные гребни лесополос снизу были подчеркнуты ярко-белыми линиями снега, который здесь еще не растаял. Весна. Сергей Воронцов стоял на высоком степном кургане. Впервые он, главный агроном, увидел эту громаду земли, своей земли. И впервые по-настоящему ощутил, какую большую ответственность взял он на себя, когда согласился хозяйничать здесь.

Вы слушали радиоспектакль «Первое лето агронома Воронцова» по роману Владимира Дятлова «Чистая сила». Инсценировка Нелли Филипповой, режиссер, заслуженный работник культуры РСФСР Мария Попова. Действующие лица и исполнители. Сергей Воронцов, главный агроном, заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев. Белоус, председатель колхоза, народный артист РСФСР Михаил Львов. Солдатов, парторг колхоза, артист Владимир Шурупов. Самоха, председатель райисполкома, артист Владимир Гордеев. Томский, главный агроном сельхозуправления, заслуженный артист РСФСР Михаил Погоржельский. Вера, заслуженная артистка РСФСР Елена Королева. Шурка, артистка Людмила Тоом. Мария, артистка Наталья Назарова. Акулина Семеновна, артистка Маргарита Докторова. Егоровна, артистка Ольга Яконина. Автор, заслуженный артист РСФСР Владимир Корецкий. В эпизодах и массовых сценах были заняты артисты московских театров. Радиоспектакль «Первое лето агронома Воронцова» подготовлен главной редакцией литературно-драматического вещания в 1982 году. Напоминаем наш адрес. 113-326, Москва, радио.

Добрый вечер, товарищи. Итак, наша очередная программа. Сегодня в ней новые альбомы певцов Алена Барьера и Адриано Челентано, ансамблей Shadows и Santana. В прошлом месяце в некоторых странах Европы альбом английского инструментального ансамбля Shadows возглавил список самых популярных пластинок, оттеснив на задний план модные супергруппы и солистов. Поэтому сегодня мы решили напомнить вам об этом ансамбле и познакомить с его новым диском.

однократно менялся. Музыканты то сходились, то расходились. 73-75 годы вновь были счастливыми в судьбе маленького коллектива. И вот сейчас ветераны группы, гитаристы Хэнк Мервин, Брюс Уэлш и ударник Брайан Беннет снова вместе. Их новый альбом называется «Нитка хитов», то есть «Удачных мелодий». Записаны и старые композиции, такие как «Аранхуэс» и «Небесные всадники», в новой аранжировке и новые современные в обработке для гитарного ансамбля. Только что вы слушали пьесу на тему песни «Ты единственная, кто мне нужен», а сейчас на магнитофоне запись «Стеклянное сердце» из репертуара ансамбля «Блонди». Итак, «Shadows».

За плечами француза Алена Барьера более чем десятилетний стаж выступлений на эстраде. Пластинки его сейчас выходят редко, и становится понятно почему, когда вы их слушаете. Барьер очень требователен к себе. Много работает над сочинением песни, тщательно оттачивает аранжировку, запись в студии длится порой месяцами. Последний альбом певца и композитора носит название «А ты закрываешь глаза». Вот заглавная мелодия диска.

0: Надо сказать, что все пластинки Алена Барьера – это своеобразные песенные сюиты, размышления о жизни, о том, что такое человеческое счастье, о любви. Еще одна песня. Так что же?
1: Qu'importe si le vent qui vient me laisse là tout nu, comme on laisse les chiens. Qu'importe si le fer, le froid m'ont déchiré le cœur, si j'ai perdu la foi.

На обложке нового альбома мексиканца Карлоса Сантаны и ансамбля, носящего его имя, силуэты бегущих фигур и название «Марафон». Название символическое. Сам Карлос Сантана так разъясняет идею альбома. «Наша работа адресована всем пытливым и ищущим. Для бегуна марафон – это самая длинная дистанция на Олимпийских играх. Для искателя это неизмеримо более длинный путь». Миллионы и миллиарды миль полета мысли и фантазии. Сегодня вам предлагается два фрагмента из альбома «Марафон». Первый – «Молния в небе» солирует участник ансамбля Александр Лигертвуд.

Инструментальная композиция. В оригинале ее название построено на игре слов «аквамарин» – драгоценный камень, и другое значение – «морская вода».

А теперь обещанная встреча с Адриано Челентано. «У меня есть ты» – так называется одна из новых пластинок итальянского певца. Надо сказать, что сейчас, без сомнения, наблюдается необыкновенный взлет творческого вдохновения этого популярного артиста. Один за другим выходят его диски, он много снимается в кино, выступает на телевидении, много гастролирует. Только что названный альбом – одна из интересных работ. Все записи диска объявлены одним адресом. Они посвящены женщине.

Витрина – песня, написанная самим артистом. Витрина – это реклама, а она не всегда соответствует товару, который есть в магазине. Таков иронический, у Челентано ярко выраженное это качество – смысл песни.

«Жена, любимая, друг». Этой песней завершается новый диск Адриано Челентано. Этой же мелодией мы закончим и нашу передачу.

Этот выпуск передачи подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел программу Валерий Никитенко. Наш адрес: Ленинград, радио «Ритмы планеты».

сей утомительной прогулки проходит час-другой, и вот у Харитонья в переулке возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке четвертый год больной в чахотке они приехали теперь. Им настежь отворяет дверь в очках, в изорванном кафтане, с чулком в руке седой калмык. Встречает их в гостиной крик княжны, простертые на диване. Старушки с плачем обнялись и восклицанья полились. Княжна, мол, наш пошед Алина, кто б мог подумать, как давно, надолго ли, милая кузина, садись, как это мудрено, ей-богу, сцена из романа. А это дочь моя, Татьяна. Ах, Таня, подойди ко мне, как будто брежу я во сне. Кузина, помнишь Грандисона? Как Грандисон? А Грандисон, да помню, помню. Где же он? В Москве живет у Симеона. Меня в сочельник навестил. Недавно сына он женил. А тот, но после все расскажем. Не правда ли? Всей ее родне мы Таню завтра же покажем. Жаль, разъезжать нет мочи мне, едва-едва таскаю ноги, но вы замучены с дороги, пойдемте вместе отдохнуть. Ох, силы нет, устала грудь, мне тяжела теперь и радость, не только грусть. Душа моя уж никуда не годная, под старость жизнь такая гадость. И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больной и ласки, и веселье Татьяну трогают, но ей нехорошо на новоселье, привыкшей к горнице своей. Под занавеской шелковой не спится ей в постели новой, и ранний звон колоколов, предтеча утренних трудов, ее с постели подымает. Садится Таня у окна, редеет сумрак, но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. И вот по родственным обедам развозят Таню каждый день представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалеча, повсюду ласковая встреча и восклицанье, и хлеб-соль. Как Таня выросла, давно ль я, кажется, тебя крестила, а я так на руки брала, а я так за уши драла, а я так пряником кормила. И хором бабушки твердят, как наши годы-то летят, но в них не видно перемен. Все в них на старый образец. У тетушки княжны Елены все тот же тюлевый чепец, все белится Лукерья Львовна, все тоже лжет Любовь Петровна. Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп. У Пелагеи Николаевны все тот же друг, мсье Финмуш, и тот же шпиц, и тот же муж. А он все клуба член исправный, все так же смирен, так же глух, и так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают, молодые грации Москвы сначала молча озирают Татьяну с ног до головы. Ее находят что-то странное, провинциальной и жеманной, и что-то бледной и худой, а, впрочем, очень недурной. Потом, покорствуя природе, дружатся с ней, к себе ведут, целуют, нежно руки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют нараспев сердечные тайны, тайны дев, чужие свои победы, надежды, шалости, мечты. Текут невинные беседы с прекрасой легкой клеветы, потом в отплату лепетанья ее сердечного признания умильно требуют они. Но Таня точно как во сне их речи слышит без участия, не понимает ничего, и тайну сердца своего, заветный клад и слез и счастья хранит безмолвно между тем, и им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает в беседы, в общий разговор, но всех в гостиной занимает такой бессвязный пошлый вздор. Все
Все в них так бледно, равнодушно. Они клевещут даже скучно в бесплодной сухости речей, расспросов, сплетен и вестей. Не вспыхнет мысли в целые сутки, хоть невзначай, хоть наобум. Не улыбнется томный ум, не дрогнет сердце, хоть для шутки, и даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой. Архивный юноша толпою на Таню чопорно глядят, и про нее между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальной, и, прислонившись у дверей, элегию готовит ей. У скучной тетки Тани встретят, к ней как-то Вяземский подсел, и душу ей занять успел. И близ него ее заметя, об ней, поправив свой парик, осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурной, протяжный раздается вой, где машет мантией мишурной она предхладною толпой, где талия тихонько дремлет и плеском дружеским не внемлет, где терпсихоре лишь одной девица-зритель молодой, что было также в прежнее лето, во время ваше и мое, не обратились на нее ни дам ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание. Там теснота, волненье, жар, музыки, грохот, свеч, блистанье, мельканье, вихрь быстрых пар, красавиц, легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест, обширный полукруг. Все чувство поражает вдруг. Здесь кажут франты записные свое нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные спешат явиться, прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирою моею, как величавая луна, средь жен и дев блестит одна, с какой гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее чудесный. Но полно-полно перестань, ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны, незамечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит, волненье света ненавидит. Ей душно здесь, она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам, и в сумрак липовых аллей, туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит, забыт и свет, и шумный бал, а глаз меж тем с нее не сходит какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули и локтем Таню враз толкнули. И каждая шепнула ей: «Взгляни налево поскорей». «Налево? Где? Что там такое?» «Ну, что бы ни было, гляди. В той кучке, видишь, впереди. Там, где еще в мундирах двое, вот отошел, вот боком встал». «Кто?» «Толстый этот генерал?» «Но здесь с победою поздравим Татьяну милую мою, и в сторону свой путь направим, чтобы не забыть, о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою
приятеля молодого и множество его причуд. Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в косе в крив. Довольно, с плеч долой обуза, я классицизму отдал честь, хоть поздно, а вступление есть.

Если навсегда, то навсегда прощай, Байрон. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны, и свет ее с улыбкой встретил, успех нас первый окрылил, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил, и я, в закон себе вменяя, страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел на шум пиров и буйных споров, грозы полуночных дозоров, и к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал. Она за мной, как часто ласковая муза, мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа. Как часто по скалам Кавказа она Ленорой при луне со мной скакала на коне. Как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. И, позабыв столицы дальной и блеск, и шумные пиры, в глуши Молдавии печальной она смиренные шатры племен бродящих посещала и между ими одичала, и позабыла речь богов для скудных странных языков, для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом, и вот она в саду моем явилась барышней уездной с печальной думою в очах, с французской книжкой в руках. И ныне музу я впервые на светский раут привожу. На прелести ее степные с ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит. Вот села тихо и глядит, любуясь шумной теснотой, мельканьем платьев и речей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамою мужчин вкруг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный олигархических бесед, и холод гордости спокойной, и эта смесь чинов и лет. Но это кто в толпе избранной стоит безмолвный и туманный? Для всех он кажется чужим, мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что сплин или страждущая спесь в его лице? Зачем он здесь? Кто он таков? Ужели Евгений? Ужели он?
так. Точно он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он? Или усмирился? Или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, или маской щегольнет иной? Или просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет? По крайней мере, мой совет — отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то ли, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем? Что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность иль оскорбляет, иль смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветрена и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не странна. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизнь и холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт иль хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, Н.Н. прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь, в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займусь им. Убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов, до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольный крест. Оставил он свое селение, лесов и нив уединенья, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствие без цели, доступной чувству одному, и путешествие ему, как все на свете, надоели, он возвратился и попал, как Чацкий с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, к хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, ни холодна, ни говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей,
все тихо,

пошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется «валгар». Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас пока не снова, и вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила, она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы, и верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хотя слепительна была. Ужели, думает Евгений, ужель она? Но точно, нет, как из глуши степных селений и неотвязчивый лорнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Так ты женат? Не знал я ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? На Лариной. Татьяне? Ты ей знаком? Я им сосед. О, так пойдем же. Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него, и что ей душу не смутило, как сильно не была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Ей-ей, не то чтоб содрогнулась, или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она, хоть он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон. И недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа, в глухой далекой стороне, в благом пылу нравоученья, читал когда-то наставление, та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле, та девочка, или это сон, та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле, уже ли с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Он оставляет раут тесный, домой задумчив едет он, мечтой то грустной, то прелестной, его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письмо, князь Н. покорно просит его на вечер. Боже, к ней! О, буду, буду! И скорей марает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада? Суета?

Иль вновь забота юности, любовь. Онегин вновь часы считает, вновь не дождется дню конца, но 10 бьет, он выезжает, он полетел, он у крыльца, он с трепетом к княгине входит, Татьяну он одну находит. И вместе несколько минут они сидят. Слова не идут из уст Онегина. Угрюмый, неловкий он едва-едва ей отвечает. Голова его полна упрямой думой, упрямо смотрит он. Она сидит покойно и вольна. Приходит муж. Он прерывает сей неприятный тет-а-тет. С Онегиным он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор сверкал без глупого жеманства и прерывал его меж тем разумный толк. Без пошлых тем, без вечных истин, без педанства, и не пугал ничьих ушей свободной живостью своей. Тут был, однако, цвет столицы, и знать, и моды образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, в чепцах и в розах, с виду злые. Тут было несколько девиц, не улыбающихся лиц. Тут был посланник, говоривший о государственных делах. Тут был в душистых сединах старик, по-старому шутивший, отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы падкой, на все сердитый господин, на чай хозяйской слишком сладкой, на плоскость дам, на тон мужчин, на толки про роман туманный, на вензель двум сестрицам данный, на ложь журналов, на войну, на снег и на свою жену. Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души, во всех альбомах притупивший сам при твои карандаши. В дверях другой диктатор бальный стоял картинкою журнальной, румян, как вербный херувим, затянут нем и недвижим. И путешественник залетный, перекрахмаленный нахал, в гостях улыбку возбуждал своей осанкою заботной, и молча обмененный взор ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной, не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушною княгиней, но неприступною богиней, роскошной царственной Невы. О, люди, все похожи вы на прародительницу Эву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змий зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Как изменилась Татьяна, как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, всей величавой, всей небрежной, законодательницы зал. И он ей сердце волновал. Об нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало девственно грустит, к луне подъемлет томные очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренной жизни путь. Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям,
В дожде страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает и пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомнения нет. Увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений и день, и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пеням, к ее крыльцу стеклянным сеням он подъезжает каждый день, за ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает, как он не бейся, хоть умри. Свободно дома принимает. В гостях с ним молвит слово три, порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, ей иль не видно, иль не жаль. Онегин сохнет и едва ль уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам, а он не едет. Он заранее писать ко прадедам готов о скорой встрече, а Татьяне и дела нет, их пол таков. А он упрям, отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорового, больной, княгине слабую рукой, он пишет страстное послание. Хоть толку мало вообще, он в письмах видел не вообще, но знать сердечное страдание уже пришло ему не в мочь. Вот вам письмо его точь в точь. Письмо Онегина к Татьяне. Предвижу все. Вас оскорбит печальной тайны объяснение. Какое горькое презренье ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какою целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел, привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, несчастной жертвой Ленской пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой, замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз — ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство, и я лишен того. Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни, и так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я.
Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признанья, пени, все-все, что выразить бы мог, а между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли, все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь послание. Второму, третьему письму ответа нет. В одно собрание он едет, лишь вошел ему, она навстречу, как сурово. Его не видит, с ним ни слова. Как теперь окружена крещенским холодом она, как удержать негодование, уста упрямые хотят. Вперил Онегин зоркий взгляд, где смятение, сострадание, где пятна слез. Их нет. На сем лице лишь гнева след, да, может быть, боязни тайной, чтоб муж иль свет не угадал проказы, слабости случайной всего, что мой Онегин знал. Надежды нет. Он уезжает, свое безумство проклинает, и в нем глубоко погружен, от света вновь отрекся он. И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналась в шумном свете, поймала, за ворот взяла и в темный угол заперла. Стал вновь читать он без разбора. Прочел он Гиббона, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, мадам де Сталь, Биша, Тиссо, прочел скептического Беля, прочел творение Фонтенеля, прочел из наших кое-кого, не отвергая ничего, и альманахи, и журналы, где поученья нам твердят, где нынче так меня бронят, а где такие мадригалы себе встречал я иногда. Эсэмпре бене, господа. И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко. Мечты, желания, печали теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками читал другие строки. В них-то он был совершенно углублен. То были тайные предания сердечной темной старины, ни с чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания или длинной сказки вздор живой, или письма девы молодой. И постепенно в усыпление и чувств, и дум впадает он, а перед ним воображение свой пестрый мечет фараон. То видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге, недвижим юноша лежит и слышит голос: «Что ж, убит?» То видит он врагов забвенных, клеветников и трусов злых, и рой изменниц молодых, и круг товарищей презренных, то сельский дом, и у окна сидит она.
И все она. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил или не сделался поэтом. Признаться, тот б одолжил. А точно, силой магнетизма стихов российских механизма едва в то время не постиг мой бестолковый ученик. Как походил он на поэта, когда в углу

и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его. Впервые свои покои заперты, где зимовал он, как сурок, двойные окна, камелек, он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях, на синих иссеченных льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали, точно так примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий, нет ни одной души в прихожей, он в залу, дальше никого. Дверь отворил он, что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна, письмо какое-то читает и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий в сей быстрый миг не прочитал, кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине б не узнал, в тоске.

и молчит. И на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной угасший взор, молящий вид, немой укор. Ей внятно все. Простая дева, с мечтань, сердцем прежних дней, теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает, и, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтанье? Проходит долгое молчание, и тихо наконец.

вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела? И так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ль вам была не новость смиренной девочки любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор? Не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь? Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный строгий разговор, когда в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти и этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам, а нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувство мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так важно.

Я вас прошу меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю,

Теперь он сердцем погружен. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался. И здесь героя моего в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним довольно мы путем одним бродили по свету, поздравим друг.

Я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновений ли от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок. Дай Бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных шибок хотя крупицу мог найти. Засим расстанемся. Прости. Простишь и ты, мой спутник странный, и ты, мой верный идеал, и ты, живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта, забвенье жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал. Без них Онегин дорисован, а та, с которой образован, Татьяны милый.

то праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина. Кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим.

0: Осип Наумович Абдулов. Кто из нас в детстве не слышал этой песенки?
1: Спросите обо мне у львов, царей пустыни дикой, и скажут ли вы без лишних слов, что я стрелок великой. Но на шакалов и гиен не трачу я патрона. Друзья, пред вами Тартарен, любимец Тараскона.
0: Это поет Тартарен из Тараскона в передаче «Клуб знаменитых капитанов». Поет Осип Наумович Абдулов.
1: О том, что я весьма не глуп, известно всем на свете. Люблю, друзья, чесночный суп и знаю толк в паштете. Ношу гамаши до колен, на дам гляжу влюбленно. Я Тартарен, любимец Тараскона.
0: Несколько поколений радиослушателей знают Абдулова по его работам на радио. Несколько поколений кинозрителей знают его по многим ролям в фильмах. Люди, которые помнят, как играл Абдулов на сцене, их уже не так много осталось. Между тем, жизнь Осипа Наумовича Абдулова очень интересна и по-своему поучительна. Вот в книге ему посвященной есть такое рассуждение. Все говорят, Абдулов был веселый человек. Это правда. А Фаина Георгиевна Раневская, прекрасно знавшая его и очень любившая, а любила она немногих, говорит в этой книге, он был грустный. У него были очень печальные глаза. Самый близкий ему человек, жена, говорит, если спросить меня, я скажу, он был прежде всего очень мужественный человек. И, наверное, это самая большая правда про человека Осипа Наумовича Абдулова. Он действительно был очень мужественный человек. Мы, видевшие его на сцене, или не замечали, или приспосабливали к характеру, который создает Абдулов на сцене, его хромоту, его физический недостаток. Этот недостаток сыграл определенную роль в его биографии. Абдулов ведь был принят в Московский художественный театр, и на экзамене его очень похвалил Станиславский. Правда, он про хромоту Абдулова ничего не понял, сказал очень хорошую характерность, очень интересную характерность нашел этот молодой актер. Абдулов был принят. А потом Станиславский увидел его в коридоре после большого перерыва, а Абдулов уже вводился в спектакль «Дни Турбиных». И Константин Сергеевич спросил у своего спутника, он что, гениальный артист? Ему говорят, ну, не гениальный. Но чтобы с таким недостатком быть актером, нужно быть гениальным, сказал строгий Станиславский. Говорят, на утро Осип Наумович Абдулов подал заявление об уходе из МХАТа. Редко так бывало в истории Московского художественного театра. Станиславский был и добрый, и жесткий человек, но он не мог предвидеть и не знал то, что составляло резерв сил такого художника, как Абдулов. Он болел в детстве полиомиелитом, и одна нога была короче другой. Но тот груз, который он таскал с собой всю жизнь, был весом в 12 килограммов, ни много, ни мало. Никто про это не думал, как про тяжесть абдуловской жизни. Казалось, что не думал и он. Я так долго об этом говорю, но это только одно из свойств этого интереснейшего, необычайно привлекательного человеческого характера. Абдулов не стремился так уж в театр, вот как иногда стремятся молодые люди. Он мечтал быть адвокатом, и родители очень поощряли это желание. И поступил он, когда переехал в Москву из польского города Лодз, где родился, поступил он в Московский университет на юридический факультет. Вот интересно, и Мансурова кончила юридический факультет, А в то время, когда учился там Абдулов, ни много ни мало встретились на этом факультете такие люди, как Андрей Михайлович Лобанов, Рубен Николаевич Симонов, Михаил Астангов, Рапопорт, Абдулов. О чем-то это говорит? Я думаю о том, что в годы революции думающие молодые люди каким-то образом, сознательно или подсознательно, объединяли возможности адвокатуры, защиты человека, раскрытия человеческой психологии во имя защиты человеческого достоинства с возможностями, которые им мерещились в театре. Все люди, которых я назвала, стали крупнейшими деятелями советского театра, в том числе и Абдулов. Он попал к Завадскому, в тот еще самый первый театр Завадского, студию его, расположенную на Сретенке, которая вот как легенда уже существует в памяти любителей театра давних лет. Что показать из того периода жизни Осипа Наумовича Абдулова вот в нашем рассказе? К счастью, есть что показать. Это роль, которая потом из спектакля «Волки и овцы», поставленного Завадским, легко была перенесена Абдуловым на эстраду. Он очень часто играл с Верой Морецкой отрывок из спектакля «Волки и овцы». В пьесе Островского он сыграл Лыняева. Очень, по-моему, любопытный характер. Очень интересно расширил этот характер, корни его нащупав там, где помещается такое серьезное явление русской жизни прошлого, а может и настоящего, как обломовщина. Лыняев более всего ценит комфортабельное одиночество, а в общем неподвижность. Он судья, то есть психолог, и думает, что его провести никто не может. Однако на наших глазах его обманывает и покоряет Глафира. Лыняев женщин боится. Абдулов играет чуть-чуть другое. Лыняев женщин любит, потому и боится. Вот послушайте, как звучит эта сцена в исполнении Абдулова и Морецкой. Какое это замечательное партнерство.
2: Не могу выразить, как я вам благодарен. Я так рад, что готов прыгать и плясать, как ребенок.
3: Ну, ребенком быть нехорошо. Будьте лучше юношей.
2: Как же это?
3: Сдержите свое слово.
2: Какое?
3: А любезничать со мной?
2: Ох, неловок я, Глафира Алексеевна. Ну, что вам за радость, чтобы я в мои лета шута разыгрывал?
3: Ну, хоть немножко, слегка.
2: Как же любезничать? Прикажете хвалить ваши глазки?
3: Нет, это глупо. Неужели вы в жизни не любили никого?
2: О, как не любить?
3: Ну, а говорили вы что-нибудь с предметом вашей страсти?
2: Я много говорил, но тогда я был молод.
3: Ну, так вспомните теперь, что вы говорили.
2: Я говорил одной блондинке, что наши души еще до появления на земле были как родные, угу. Что они носились вместе по необъятной вселенной, порхали как бабочки в лучах месяца.
3: Ну, а другое, что вы говорили?
2: Другой? Брюнетки. Я говорил, что найму ей великолепную дачу, куплю пару вороных рысаков.
3: А, вот это хорошо. Вот этот разговор мне больше нравится. Ну так вот, и продолжайте в этом духе.
2: Я и обещал горы золотые. Говорил, что не могу жить без нее. Хотел застрелиться, утопиться.
3: Ну, а она что?
2: Она говорила, зачем вам стреляться или топиться? Женитесь.
3: Ага.
2: Нет, говорю, мой ангел, не-не-не, это для меня хуже, чем утопиться.
3: О.
2: Ну, так, говорит, утопитесь, потому что я огорчать мамашу и родных своих не хочу.
3: Да, а она была бедная девушка?
2: Бедная.
3: Так глупа.
2: А вы что ж бы сделали на ее месте?
3: Я бы вам противоречить ни в чем не стала. Я бы взяла и дачу, и рысаков, и деньги, и все-таки вы бы женились на мне.
2: Но это невозможно, я так тверд в своем решении.
3: Нет, это очень просто.
2: Ну, каким же образом, скажите, объясните мне.
3: Сядемте.
2: Пожалуйста.
3: Ну, представьте себе, что вы меня любите немножко, ну, хоть так же, как эту вашу брюнетку. Ну, иначе, конечно, невозможно ничего.
2: Позвольте, что за это вы, Глафира Алексеевна, так прильнули ко мне?
3: Ах, извините.
2: Нет, ничего, я только хотел спросить вас, это вы в роль входите или потому, что меня за мужчину не считаете?
3: Я зябла немножко.
2: А, так сделайте одолжение, не беспокойтесь. Если вам приятно, пожалуйста.
3: Да, вы в совершенной безопасности, потому что вы никого не любите.
2: Я в безопасности. Ну что ж, я очень этому рад. Ну уж если бы мне пришлось полюбить кого-нибудь, то я полюбил бы вас.
3: Это что такое? Это зачем?
2: Так.
3: Ну, если просто так, то это обидно. На вас нежность напала, и вот благо я тут близко, вы так беретесь прямо за меня руками.
2: Ведь вы сами хотели, чтобы я любезничал с вами.
3: Ах, да, я и забыла. Ну, тогда целуйте, пожалуй.
2: И поцелую.
3: Вы, видно, тоже начинаете входить во вкус вашей роли.
2: Я давеча боялся что-то, а теперь нахожу, что это очень приятная шутка.
3: Да-да, к сожалению, только шутка.
2: Ох, Анфуса-то идет.
3: Пойдемте.
2: Я сейчас за вами. Ох, какая она хорошенькая, какая милая, умная. Ведь вот долго ли? Посидишь так вечера два с ней и начнешь подумывать. О-хо-хо. Нет, поскорей поужинать у них, да домой. От греха подальше. Только она меня и видела. О, хороша ты, Глафира Алексеевна, хороша. А свобода и покой, и холостая жизнь лучше тебя.
0: Абдулов никогда не играл молодых людей. Он сразу стал играть пожилых. Что-то было в его довольно грузной фигуре, в складе его лица, такое, что сторонилось представление о молодости. Но и актером он сразу себя раскрыл. Зрелым, мастером. Абдулов очень много играл в кино, на эстраде, на радио. Ну, радио – это отдельная тема. А сейчас я хочу сказать только об одном. Где бы ни играл этот актер, это была полная отдача, и это было необыкновенное удовольствие от самой игры. Вот последнее свойство, о нем редко задумываются, вернее, задумываются немногие, мне кажется, современные актеры, между тем оно бесценно. Если актер не ощущает искреннего удовольствия от самого процесса игры, если он не испытывает того чувства, которое невольно обращает нашу мысль к детству, к детям, значит, он актер так себе. Или слишком рассудочный, или просто слишком скучный. Вот этот замечательный, наивный азарт участия в игре был свойствен Осипу Наумовичу Абдулову и окрашивал каждое его создание в кино или на эстраде, или на радио. За это все его и любили. Был такой случай. Это было в Ташкенте во время эвакуации. Абдулов очень часто выступал в госпитале. Всегда надевал крахмальную рубашку, единственный парадный костюм и отправлялся к раненым, как на ответственный концерт. Усаживался в палате, рассказывал, играл, просто читал по книге то, что просили. И вот однажды он обратил внимание, что один слушатель безучастен. Забинтованный боец, лица которого нельзя было разглядеть, лежал на койке в стороне и, естественно, не реагировал. Вот это зрелище этого человека, который не может ни улыбнуться, ни выказать как-то свою реакцию на то, что видит, навсегда осталось в памяти Абдулова. Прошло время. Абдулов с женой ехал в трамвае. И вдруг человек в черных очках, сидевший впереди, услышав какие-то слова, обращенные Абдуловым к жене, встал и на весь трамвай закричал: «Здесь Абдулов! Правда, Осип Наумович, вы здесь?» Абдулов пробираться стал к нему по трамваю. «Вы меня знаете?» А тот говорит: «Помните 12-ю палату? Я узнал вас по голосу». Это был тот самый обожженный танкист. Невозможно было не узнать голоса Абдулова, еще и потому, что он второй свой дом нашел в студии звукозаписи на радио. Первые опыты нашего радиовещания связаны с актерским мастерством Осипа Наумовича Абдулова. Первый свой рассказ в эфир он прочитал в 1924 году, а в 1931 поставил первый радиоспектакль. Он поставил «Воронью слободку» по роману Ильфа и Петрова «12 стульев» И это был первый радиоспектакль, который имел огромный резонанс. Ну, вы представляете себе, что по всей стране, там, где есть наушники или первый радиорепродуктор, вдруг слышат игру московских актеров, да не в каком-нибудь материале, а в таком, как роман Ильфа и Петрова. Дальше началась такая замечательная деятельность Осипа Наумовича Абдулова на радио, что, конечно, о ней бы можно было долго и подробно рассказывать в отдельной передаче. Во-первых, работа для детей. Абдуловым для детей было сыграно, прочитано, воссоздано, воспроизведено так много, что это по существу огромная библиотека. Когда прислушиваешься к тому, как Абдулов играет для детей, думаешь о том, что воспитание воспитанию рознь. Самая распространенная ошибка воспитателей, думаю, это поучение. А уж сегодняшние дети от этого бегут, как от огня. Надо искать способ художественного воспитания. И вот этим мастерством великолепно владел Осип Наумович Абдулов. Почему? Мне кажется даже, что он чаще всего и не думал ни о каких воспитательных задачах. Он просто приносил детям свое душевное богатство, свою доброту, свое знание жизни и обладал при этом потрясающим чувством аудитории. Вот что важно. Детский ли, взрослый ли, прекрасный актерский слух. А раз так, то воспитательное содержание берется ребенком абсолютно естественно, как та пища, в которой он нуждается. На радио Абдуловым был создан образ Калабриньона. Это была, как говорят, одна из самых лучших актерских работ Осипа Наумовича Абдулова на радио, увы, не сохранившаяся. По техническим причинам, ну что тут скажешь, остался только отзыв Ромен Ролана, который не знал русского языка, но неотрывно, внимательно и благодарно послушал, как русский актер создает бессмертного Кала. Говорят, что он на радио прочитал чуть ли не все рассказы Мопассана. Любимейшим его автором был Чехов. И вот тут, к счастью, у нас есть прекрасная запись. Это рассказ Чехова «Драма», инсценированный для радио, в котором роль писателя играет Абдулов, а роль писательницы, закавычим это слово, играет Фаина Георгиевна Раневская. Известного писателя посещает графоманка. Ну, все помнят, чем все это кончилось. Прислушайтесь к тому, как идут к созданию чеховских характеров такие актеры, как Абдулов и Раневская. Как эти два комедийных образа вырастают в своих масштабах. Писатель, между прочим, хоть и известен, но тряпка по характеру. Явно слабый человек. Во-первых, впустил эту громадную страшную тетку. Во-вторых, покорился и слушает ее. А тому, что она читает, конца нет.
2: Ах, черт тебя принес. Очень мне нужно слушать твою чепуху. Ну, чем я виноват, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая. Вот наказание. Читай 12-е явление. Значит, скоро конец первого действия. Ах, неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши, возможно вдохновение? Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы в погребе.
4: Вы не находите, что этот монолог несколько длинен?
2: Нет, нисколько. Очень мило.
4: Анна, вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму. Валентин, что такое сердце? Это понятие анатомическое, как условный термин того,
2: как бы мне не потерять образчик тесьмы.
4: Я не признаю его, Анна.
2: Куда смутишь? Я его сунул?
4: А любовь?
2: Ах, кажется, в синем пиджаке.
4: И она есть продукт ассоциации.
2: Подлые
4: идей.
2: Мухи успели таки засыпать многоточиями Женин портрет.
4: Вы любили когда-нибудь?
2: Надо будет приказать Валентин, Ольге помыть
4: горечью,
2: стекло.
4: Не будем трогать старых, еще не заживших ран. Пауза. Валентин, о чем вы задумались, Анна? мне кажется, что вы несчастливы.
2: Виноват. Сколько всех действий?
4: 5. Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак. Валентин.
2: Забыл я соды принять.
4: Позвольте мне уехать. Анна, зачем?
2: О чем бишь я? Да, соди. Побледнела. У меня, по всей вероятности, катар желудка. На окно какая-то птичка села.
4: Ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю. Но поздно-поздно грудь мою точит неизлечимый недуг.
2: Когда же конец? О, боже мой! Если эта мука продлится еще 10 минут, то я крикну «караул». Невыносимо.
4: Валентин, берите меня. Анна, я его. Берите и меня. Да, берите и меня. Я люблю его. Люблю больше жизни. Барон, Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца.
0: Есть еще одна замечательная запись, которую мы сейчас вам дадим послушать. Это басня Крылова «Скворец». Несколько слов предуведомления. В 1941 году Абдулов на сцене театра сыграл роль Кутузова в спектакле о Надежде Дуровой. Эта роль, как он говорил, далась ему очень легко, но я сейчас о ней вспомнила, потому что Абдулов говорит: «Готовясь к этой роли, я читал «Войну и мир» и очень часто басни Крылова». Но спрашивается, какое отношение басни Крылова имеют к Кутузову? А если задуматься, то прямое. Мудрость, лукавство, народность, народный склад ума, проблема того, что такое задним умом крепок русский человек. Все тут связывается как-то в один художественный узел. И вот вам басня «Скворец». Я слушаю, что и как раскрывает тут Абдулов, и думаю, что смысл этой басни имеет какое-то отношение к его скромному характеру и очень точному пониманию своего места в искусстве.
1: У всякого талант есть свой, но часто на успех прельщается чужой, хватается за то иное, в чем он совсем не годен. А мой совет такой. Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтобы в делах успешный был конец. Какой-то с молоду скворец так петь щегленком научился, как будто бы щегленком сам родился. Игривым голоском весь лес он веселил и всякой скворушку хвалил. Иной бы был такой доволен частью, но скворушка, услышь, что хвалят соловья, а скворушка завистлив был к несчастью и думает: постойте же, друзья, спою не хуже я и соловьиным ладом. И подлинно запел, да только лишь совсем особым складом. То он пищал, то он хрипел, то верещал козленком, то не путем мяукал он котенком и словом разогнал всех птиц своим пеньем. Мой милый скворушка, ну что за прибыль в том? Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем.
0: Абдулов был актером психологического направления в нашем театре, то есть самого основного, корневого русла его развития. Он же был актером яркой, прекрасной театральности. Пройдут годы, и уже даже не наши дети, а наши внуки будут слушать Абдулова по радио. Другими будут сказки и песни, Другим и будут сказочные сюжеты. Вот и сегодня уже в них вплетается космос, роботы, техника и так далее. Но среди многих этих сюжетов и героев, песен, актерских голосов мы всегда узнаем знакомый, лукавый и добрый голос –

0: Гостиная в доме Евдокима Егорыча Стырова, владельца большого промышленного предприятия, обставлена тяжелой мебелью красного дерева, на стенах висят портреты в потемневших золоченых рамах. Марфа Севастьяновна, пожилая женщина, экономка в доме Стыровых, обметает пыль с мебели. В дверях появляется Мирон Ипатч, сухонький старичок, с жалобным выражением глаз и большим красным носом, явно изобличающим склонность его владельца к неаккуратности в употреблении спиртных напитков. Он робко входит в комнату, подобострастно кланяясь Марфе.
1: Марфа Севастьяновна!
2: Мирон Ипатович! Да взойдите, взойдите! Да

0: Вы... Надо ехать.
1: А не со мной. А вот так наедине? Вы ни разу?
2: Наедине? Не помню, кажется, нет.
1: И вы не искали случая? Вы даже как будто стараетесь избегать его.
2: Избегать не избегаю, но искать не ищу. У нас с вами нет никаких общих дел, нет никаких интересов, нет ничего такого, что могло бы заставить меня искать случая говорить с вами наедине.
1: Интересов?
2: Ну да.
1: А сама я для вас неинтересна?
2: Я не понимаю вас, Евлалия.
1: Вам не интересно знать, например, почему я вышла замуж за человека, который вдвое старше меня?
2: Ну, да признаюсь вам, что... Да я не думал об этом. Ведь до меня это нисколько не касается.
1: Нет, касается.
2: А каким же образом? Ну, объясните, сделать одолжение просто.
3: Слушаю вас.
1: Мы с вами знакомы давно. Да. Задолго еще до моего замужества. Помните, как мы, бывало, в зале у маменьки музыку Шопена слушали? А на акте вальс танцевали? Помните, как с балкона на звезды смотрели?
3: Ну что, очень хорошо помню.
1: Неужели вы ничего не замечали? Неужели не видали?
3: Увидел.
1: И... оставались равнодушны?
2: А кто же вам сказал, что я оставался равнодушным?
1: Так что же? Вам стоило только слово сказать, протянуть руку, и я бы пошла за вами без оглядки хоть на край света.
2: Я это очень хорошо знал, Евлалия Андреевна. И если бы только был богат, я бы не задумывался ни на минуту. Но... Ой, Евлалия Андреевна, каждый дельный человек думает о своей судьбе. А вперед составляет себе план. Благородная бедность в мои планы не входила. Что я мог вам предложить тогда? Что? Нищету? Знаю, вы бы ее приняли. Нет, вы лучше поблагодарите меня, что я не погубил вас тогда. Да уж и себя не запутал на всю жизнь.
1: Значит, вы жалели, берегли меня. Вы любили меня очень.
2: Ну, вы нравились мне. Ну, зачем скрывать? Ну, я любил вас.
1: Я любил. И только бедность помешала нашему счастью.
2: Ну, конечно, бедность, ничего более.
1: Я так и думала.
2: А честь имею, Хлань.
1: Теперь выслушайте меня, выслушайте мое оправдание.
2: Ну зачем? Не надо. Поймите, что мы сейчас...
1: Надо, Андрей Васильевич, надо. Вы можете очень дурно думать обо мне. Вы можете подумать, что я польстилась на деньги, Евдокима Егорыча продала себя. Я дорожу вашим мнением.
2: Что вы? Я ничего дурного о вас не думаю. Я знаю вас. Выдали почти насильно.
1: Нет. Это... Насильно выдать замуж нельзя. Я совершеннолетняя. Меня можно осуждать за то, что я слабо сопротивлялась, скоро сдалась. Да, все вправе осуждать меня за это, но не вы, Артем Васильевич.
2: Почему же не я?
1: Я знала, что вы живете в одном доме с Евдокимом Егорычем, что вы будете близко, что я могу вас видеть каждый день.
2: Что вы такое говорите?
1: Я принесла жертву для вас. Я хотела уничтожить препятствие, которое нас разделяло.
2: Ну как же? Вы уничтожили одно и создали другое. Ведь тогда же вы были свободны. Но ведь теперь же у вас муж.
1: Ах, не говорите. Я не люблю его и не полюблю никогда. Я не знала. Я думала, что выйти замуж без любви... не так страшно, а потом так нет ужасно. Перестанешь уважать себя, он мне противен.
2: Евлалия Андреевна, все это может быть, но ведь я-то обязан Евдокиму Егорычу буквально всем своим существованием. Я чувствую к нему глубокую благодарность, ведь вот он доверяет мне все. Ведь он же доверил мне и

0: у вас. А злоупотреблять доверием у нас считается уж не проступком, а преступлением. Это бесчестно и грязно.
1: Подбирайте, подбирайте, гадко, мерзко, скверно. Ну так что же, вы тут стоите передо мной, я не понимаю, что вам нужно от меня?
0: Мне ничего не нужно. Вы же сами остановили меня.
1: Да что у вас? Глаз нет, что ли? Вы слепы? Разве вы не видите, как я страдаю? Меня увезли от вас 3 года, возили во всей Европе. Я старалась забыть вас. И не могла. Я все еще люблю вас. Разве вы не видите?
0: Вижу и так же вижу, что нужно будет помочь этой беде. Надо будет принять меры.
1: Какие меры?
0: Я должен буду переехать из вашего дома.
1: Да, вот.
0: Я это говорил Евдокии Егоровне, что это мне неудобно. И что его я стесняю.
1: Так убирайтесь, делайте должно.
0: Ну ведь он же не желает, чтобы я переезжал. Теперь это просто становится необходимым, я настаю на это.
1: Убирайтесь, убирайтесь, кто вас держит?
0: Я только дождусь его приезда.
1: И чем скорее, тем лучше.
0: Честь имею кланяться.
1: Постойте, куда вы бежите? Ведь это же странно. Придет человек, повернется, не успеешь слова сказать.
0: Что вам угодно, Евлалия Андреевна?
1: И забудьте то, что я говорила сейчас. Вы не верьте моим словам. На меня иногда находит... Я сама себя не узнаю. Все это вздор, глупый порыв. Вам из нашего дома переезжать незачем, решительно незачем. Я не стану искать свиданий с вами. Мы будем видеться только при муже, при посторонних. Так зачем же вам переезжать? Зачем бежать? Ведь это же смешно.
0: Нет, она знает, все-таки покой.
1: Для кого?
0: Для меня.
1: Ну какое же вам беспокойство жить здесь?
0: Ох, не только беспокойство, а даже опасность.
1: Чего? Или кого вы боитесь?
0: Вас. Вас. Более всего самого себя. Сохрани Бог без ужаса. Нельзя подумать, какие могут быть последствия. Я еще молод, вы тоже ведь на грех-то мастера нет. Вы понимаете,
1: довольно,
0: что если бы...
1: Придумайте, пожалуйста, чего вы боитесь? Оставайтесь, ведь я вам уже сказала, что мы будем видеться только при посторонних. Чего же вам?
0: Ну, если так, то, пожалуй.
1: Вы останетесь?
0: Если так, то извольте, я останусь.
1: Ну, вот и по рукам. Вот так. Будем друзьями.
0: И друзьями, Евлалия Андреевна, друзьями! И ничего более.
1: Да-да. Еще. Ах, не думайте, пожалуйста, дурно обо мне, Артем Васильевич. Я хорошая женщина.
0: Милуйте, Евлалия Андреевна. Смею ли я сомневаться в этом? До свидания. До свидания. Мне пора за дело приниматься.
1: Прощайте, милый Артем Васильевич.
0: Разве... Милый.
1: Милый. Милый.
2: Евлалия подходит к Мулину и берет его за руку.
0: Что? Что вы, Евлалия Андреевна?
1: Поцелуйте мою руку.
0: Да извольте, с удовольствием.
1: Ведь вы моя первая и единственная страсть. Уходите.
0: Прощайте. Евлалия Андреевна.
2: Мулин выходит из комнаты. Евлалия со слезами на глазах смотрит ему вслед.
1: 5 лет я мечтала. 5 лет дожидалась свидания с ним. Он боится меня. Он меня еще любит. Как я счастлива. Как я счастлива. Мечта моей жизни сбывается. О, я еще увижу радости. Единственная моя радость — это он. Мне больше ничего не нужно.

Мягкий снег кладется пухом, и конца ему нема. И неси сердитым духом, диким сивером зима.

0: Пришли морозы, речки заковали, белые дорозы шернем убрали.
1: Замяли дороги ветрики снегами, лес, як дед убогий с долгими вусами.
0: Под пеленкой белой травы и листочки, речка онемела, смокли ручаечки.
2: А мертвели лозы, чуть галлем ездают, а у полях морозы, да ветры гуляют.

0: Надокучила детям зима. Им разгону зимою нема. Маркот на них Асю,
1: Олесю и Ясю,
2: Володю, Андрею
0: и всім, хто дурее і хоче розгону. Ну, Юрку, Симону,
3: Маринці, Тетянці,
4: Аленці, Мар'янці,
5: Інці, Юльці,
4: Натальці, Ганульці.
0: Ну, словом, дівчатам і хлопцям тим хватам. Загнали охоту на санках, на лыжах, коньках и ледянках.
6: Мороз, зима, сняги вокруг, и спит трава, под снегом дол, метелица, ветры гудуть, дубы в лугах шумять равуть. Ти скоро ж ты, жаданый час весны красы, идешь до нас.
1: Иди, сгони сняги с полю и выведи воду за ку. Окропи луги, одень лясы, на руни кинь кришталь росы.
6: Согрей ты нас, теплом обвей. Иди, весна, иди скорей.
4: Зимою забавы не дуже цікавы, морозы зови.
7: И нос посинее, чуть выскочишь с хаты, на холод затятый.

0: Налучила зимою Михася беда. Захопила Михася хвороб чарада.
1: Пристала ангіна, а потім одёр.
2: Чуть-чуть дихтерити у Михась не помер. Забила дыхание и горло, и нос. Ой, кольки покуты Михась перенес.
3: И дни, и недели лежал у постели слабенький. Худенький малый Михасек, як подкошенный той Василек.
2: И высох же бедный. Отварок стал бледный, прозрыстый без воску.
0: Доктор дитячий лечение призначил отправить Михася на вёску. По ветрам гаючим и солнцем блескучим Михасевы силы усмацнить.
1: На лунне природы такие пригоды, что в городе нельга и соснить.
0: Об этих пригодах як раз и поведется тут сказ.

0: Где ж Михай знайшов припынок у свой летний отпочинок? Откажу вам за Михася, у поселку при колгасе.
1: И мястинка самовита, там шумело мором жито, а ячмень густый, зеленый, отбивал усим поклоны. Ветру, солнцу, дробным пташкам и кузуркам, и букашкам.
0: Милым деткам Насте, Стасю, ну и нашему Михасю. Для Михася тут выгоды.
1: Тут сады и огороды, где цветут так пышно маки и дитячие присмаки, морква, репа спокусная. Редко кто их обминает.
0: И Михась не раз украдком завитая к этим градкам.
1: А какие тут пясочки, просто тешат яны вочки. И, сдается, кличут сами. Погуляй, Михаська, с нами. Ну, як тут не погулять, не побегать минут пять? Да чому не разгорнуться, да у пяску не скачануться?
0: Бегал тут Михась, гулял, да и с пясочком размовлял.
1: Не, цікавая мястинка. Что ни крок, то все новинка. И для вока, и для вуха. Ты гляди себе да слухай, приглядайся да гуляй, а где треба, помогай. Унь, ускрай сядибы, конь паузе сталёвы, режа лусты скибы, хлебу че основы. Полнить шумом долы, дужи дым кливы, но его колы, дым заместо гривы. Вось який он воин. Отгадайте ж, кто он?

Здесь у леси звонко грають, трубять трубы, рух, життё, гамонка, подивиться люба. Тут Михасю воля, тут простор широкий. Любит же он болей речку и затоки.

0: Пронеслася чутка по колгасных хатах, что суніцу у лесі наросло богато, что земля ад ягод у червоных плямах, что их дуже много у лосиных ямах.
1: Что это за ямы? И чому лосины?
0: Сам себе пытая розум той дятины. А про лес Михащу просто дивы байки.
1: Что там есть и белки, и лоси, и зайки, навод есть медведи, и волки, и вепры, и что страх, якие есть у леси нетры, заросли густые, пасеки, болоты.
0: Хочется Михасю в лес зробить залеты.

0: не утрывать размотком, хвоей и боровиком, что рекордным называя, и на белым севшим моху личить ён боровики.
1: Штук за 100 трофей які.
0: Ды цілкуецца патроху, а як прыйдзе ён дадому, ды на сена ляжа спаць, лес уявіцца малому, а ўваччу грыбы стаяць.

Предлагаю вашему вниманию радиовариант спектакля Академического театра комедии имени Акимова «Бешеные деньги» по пьесе Островского. Режиссер Владимир Шапира. Радиопостановку спектакля осуществил заслуженный деятель искусств Юрий Аксенов. Действующие лица и исполнители. Савва Геннадьевич Васильков, артист, Юрий Кузнецов. Иван Петрович Телятев, народный артист России, Игорь Дмитриев. Григорий Борисович Кучумов, заслуженный артист России, Евгений Жаров. Надежда Антоновна Чебоксарова, народная артистка России, Ольга Антонова. Лидия Юрьевна Чебоксарова, ее дочь, артистка Елена Капица. Андрей, слуга Чебоксаровых, артист Александр Насибулин. Егор Дмитриевич Глумов, артист Юрий Лазарев. Василий, камердинер Василькова, артист Валентин Головко. Текст ведущего читает заслуженный артист России Борис Улитин.

Москва конца прошлого века. Петровский парк. Играет военный оркестр. В аллеях парка множество гуляющих. У ротонды без

0: Седуют Телятьев и Василько.
1: Я хочу сказать, что она по своей миловидности очень привлекательная девица.
2: Вот новость. Какое открытие вы сделали. Кто же этого не знает? Чебоксарова хороша. 2×2=4. Вы еще такой бесспорной истины не знаете ли?
1: Я хотел сказать, что она мне очень понравилась.
2: Ну еще лучше. Кому же она не нравится-то, помилуйте вы меня. И что тут удивительного для меня в том, что она вам нравится? Вы, наверное, издалека приехали.
1: Да, не близко-таки.
2: Вот вы бы меня удивили, если бы вы сказали, что вы ей понравились. Вот это была бы штука любопытная. А то, что она вам нравится, в этом никакой диковины нет. Я знаю человек 15, которые влюблены в нее без памяти. Только из взрослых людей. Ну, а что касается гимназистов, так и числа нет. А вот знаете что? А вот попробуйте вы ей понравиться.
1: Да разве же это так трудно?
2: Ну уж, я вам скажу.
1: А что нужно для того, какие качества?
2: О, таких, каких у нас с вами нет.
1: А позвольте, например?
2: 500 000 денег или около того.
1: Это ничего?
2: Ну, а что это вы, батенька, у вас миллионы как грибы растут? Или вы, может быть, Ротшильдом племянник приходитесь? Тогда, конечно, разговаривать не о чем.
1: Хотя ни того, ни другого, но нынче такое время, что с большим умом.
2: Вот видите, с умом, да еще с большим. Стало быть, ум надо иметь. А в наше время большие умы так же редки, как и миллионы. Где взять, коли Бог не дал?
1: Ну а что еще нужно, чтоб ей понравиться?
2: Красивый гвардейский мундир. Да чин, по крайней мере, полковника. Да врожденную светскость, которую воспитать никак нельзя.
1: Ну, это же очень странно. Неужели никакими другими достоинствами, никакими качествами ума и сердца нельзя привлечь эту девушку? Жалею, очень жалею, что она так недоступна.
2: Вот, ну, вам-то что?
1: А вот, извольте, я с вами откровенно буду говорить. У меня особого рода дела, и мне нужно именно такую жену. Блестящую и с хорошим тоном.
2: Ну, мало ли что, кому нужно.
1: Не спорю, но позвольте вас просить познакомить меня с Чебоксаровыми. Хотя я имею мало вероятности понравиться, но надежда, знаете ли, никогда не покидает человека. Познакомьте, прошу вас.
2: А ну, извольте, с удовольствием.
1: Если я вам смогу быть чем-нибудь полезен...
2: Ну, если только шампанским, я других взяток не беру. Будет бутылка?
1: Когда же нет, в любое время и сколько вам будет угодно. Я вам, право, так благодарен.
2: Спасибо. Ой, руку-то не жмите.
1: Кажется, они.
2: Они, ну пустите руку-то.
1: Я пойду поближе полюбоваться, правда, я такой чувствительный. Вам может быть смешно. Я надеюсь вас найти на этом самом месте.
2: Надеюсь.
0: Васильков поспешно уходит. Подходит Глумов.
3: Что это за шут, Горох, вы с тобой разговаривал?
2: О, это мне Бог на шапку послал за мою простоту.
3: А что ж тебе за барыш?
2: О, шампанским поит.
3: А, это не дурно, не дурно.
2: О, я погляжу на него. Я, пожалуй, у него денег займу.
3: Это еще лучше, коли даст, разумеется.
2: Даст, я ему нужен.
3: Да перестань, сделай милость. Кому и для чего ты можешь быть нужен?
2: А вот ты послушай. Я увидел его первый раз здесь, в парке, неделю тому назад. Иду вон там, вон по той аллее, и вдруг вижу, стоит человек, вытаращив глаза, шляпу на затылке. Ну, думаю, на что он так удивляется? Слона не водят, петухи не дерутся. Подхожу ближе. И на кого бы ты думал, он так уставился, угадай?
3: На кого, не знаю. Какое такое диво в парке у нас может быть?
2: На Чебоксарову.
3: У него губа-то не дура.
2: Да, так прямо и впился глазами. Ну, и мы тут познакомились. А сегодня он увидал, что я разговаривал с Чебоксаровыми, так он меня схватил чуть ли не за шиворот, затащил сюда, заказал бутылку шампанского, потом другую. Ну, мы, конечно, выпили малым делом. И он мне тут признался... что он влюблен в Чебоксарову и что он собирается на ней жениться.
3: Ах он эфиоп. Приехал откуда-то с Камчатки и прямо жениться на лучшей нашей невесте. Вот потеха-то, а? Мало ли у кого какие дела. Вот и у меня дела такие, что мне непременно нужно на богатой невесте жениться. Да не отдают? Что он такое за птица? Ну, что он делает, по крайней мере?
2: Да, так, вроде дворянин, а разговаривает, как матрос с волжского парохода.
3: Судохозяин свои пароходы имеет на Волге.
2: Стал расплачиваться за вино, так, знаешь, бумажник достал. Вот такой, с полоршина, наверное.
3: Ну, а богат ли он, богат?
2: Да не знаю, говорит, что у него есть имение и 1050 лесу.
3: Виноват он не пароходчик.
2: А, знаешь, расплатился за вино, так достал книжечку и при мне записал в расход.
3: Ну, а как характером?
2: Так прост и наивен, как институтка.
3: Прост и наивен, наивен и прост. Не шулер ли?
2: Сигары курит, дорогие. А по-французски, знаешь, говорит с акцентом, с таким...
4: Сима презанс возытинитель, примете-моа де мертире. Пермете-моа де мертире? Тьфу.
3: Ну, да кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Мы уж и то давно не смеялись, все приуныли что-то. И вот с чего начинается.
2: Ну?
3: Ты познакомка этого чудака с Чебоксаровыми.
2: Да.
3: А я... Я скажу Надежде Антоновне, что у него золотые прииски. И будем любоваться, как она станет за ним ухаживать.
2: Ой! Ну да. А вдруг окажется, что это вздор? Что у него только что есть эта чухломская деревня?
3: А нам-то что? Мы скажем, что от него слыхали, что он сам хвастал.
2: А, тогда... Нет, все-таки это нехорошо, это некрасиво. Нет,
3: ну
2: нет.
3: Что ж, тебе жалко его, что ли? Эко-телячья натура. Мы скажем, что ошиблись. Что у него не золотые прииски, а прииски брусники по лесам.
0: Из боковой аллеи появляется Васильков.
2: Нагляделись на свою красавицу.
1: До сытости.
2: Позвольте вас познакомить. Сава Геннадьевич Васильков, Егор Дмитриевич Глумов.
1: Очень приятно.
3: А мне вот не очень приятно, что вы крепко руку жмете.
1: Извините, провинциальная привычка.
3: Вас зовут Савва, ведь это не то, что Савватий.
1: Нет, то другое имя.
3: И не то, что Севастьян.
1: Нет, Севастьян по-гречески означает достойный почета, а Савва – это слово арабское.
3: А Савел?
1: Ну уж напрасно возьмите святцы и посмотрите.
2: А вы и по-гречески понимаете, да?
1: Да, учился немного.
3: А по-татарски?
1: Простой разговор понимаю, казанское наречие. А вот в Крыму был, с трудом объяснялся.
2: А вы давно из Крыма?
1: 10 дней, не более. Я проездом был из Англии.
3: Как врет-то.
2: Как это вы из Англии и в Крым попали?
1: На Суэцком перешейке земляные работы меня интересовали и инженерные сооружения.
3: Ай, момент.
2: Смотрите, Чебоксаровы подходят.
1: Познакомьте, умоляю вас.
2: Ой, руку-то опять. Ну, пустите руку-то мою. Ну, что же это?
0: Появляются мать и дочь Чебоксаровы. Телятев подходит к Надежде Антоновне.
2: Надежда Антоновна, хотите с миллионщиком познакомлю?
5: Да ты, тюлени, солгать недорого возьмешь.
2: Ну, что вы, я даром, я с вас процентов не возьму.
5: Ну, познакомь. Только ты дрянь, тебе верить-то нельзя.
2: Что вы? Савва Геннадьевич.
5: Ну, погоди, что за имя?
2: Ну, миллионщиков всегда так зовут.
5: Савва Геннадьевич,
2: позвольте вас представить. Это вот Савва Геннадьевич Васильков, мой друг, прекрасный человек.
5: Очень приятно.
1: Искренне желал знакомства, в Москве не имею.
2: Прекрасный человек по-гречески говорит.
5: Судя по вашему имени, вы в Греции родились?
1: Нет, я в России, недалеко от Волги.
5: А где вы живете?
1: В деревне, а то все так, в разъездах.
5: Егор Дмитриевич, сыщите моего человека.
1: Да позвольте, я бегом сбегаю. Его как зовут?
5: Андреем.
1: Сию минуту отыщем.
5: Возьмите у него мою шаль. Что-то сыро становится.
0: Васильков стремительно уходит.
4: А я против сырости меры принял.
6: Жаль, вы такой добрый, вас можно бы любить. Но вы такой развратный человек.
4: Я развратный человек? Да добродетельнее меня вы не сыщете в целом свете. Вот хотите, я вам это докажу?
6: Докажите.
4: Вот я сейчас познакомлю вас с одним моим приятелем, который уничтожит меня в вашем сердце.
6: Но это не так трудно, гораздо легче, чем вы думаете.
0: Васильков с шалью почти подбегает к Надежде Антонне. За ним следует слуга Чебоксаровых.
1: Вот он, нашелся.
5: Ах, вы меня испугали. Андрей, вели коляски дожидаться у театра.
7: Слушаюсь.
4: Савва Геннадьевич.
6: Какое имя? Он иностранец?
4: Да, он из Чухломы.
6: Что это за земля? Я не знаю. Ее нет в географии.
4: Ее недавно открыли.
0: Васильков подходит к Телятьеву и Лидии.
4: Позвольте вас представить. Вот Савва Геннадьевич Васильков, мой друг, прекрасный человек. Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Он говорит, что видел красавиц, но таких, как вы, и вы никогда.
1: Перестаньте, я конфужусь.
4: Ну что?
6: А вы знаете, в Казани мадам Чурила Пленкову?
1: Когда же нет?
6: Говорят, она разошлась с мужем.
1: Не боже мой.
6: А Подворотникова знаете?
1: Он мой шобер.
0: Лидия с недоумением глядит на Телятьева. Васильков конфузясь отходит.
6: На каком языке он говорит?
4: Шобер, он очень долго жил в плену у ташкентцев.
0: Глумов отводит в сторону Надежду Антоновну.
8: У него прииски самые богатые по количеству золота. Из каждого пуда песку фунт золота намывают.
5: Неужели?
8: Он сам говорит. Оттого он так и дик, что все в тайге живет с бурятами.
5: Надо же. А по наружности так сразу и не догадаешься.
8: Как же вы, золотопромышленник, узнаете по наружности? Не надевать же ему золотое пальто. Довольный того, что у него все карманы набиты чистым золотом. Он же прислуги на водку дает горстями.
5: Ой, как жаль, что он так неразумно тратит деньги.
8: А для кого ж ему беречь? Он человек одинокий. Ему нужно хорошую жену. А главное, умную тещу.
5: Да он и собой не дурен.
8: Да, между тунгусами был бы даже красавцем.
5: Лидия! Лиденька, идем еще погуляем. Господа, я гуляю. Мне доктор прописал каждый вечер гулять. Господа, так кто с нами?
1: Если позволите...
5: Да, да, рада, очень рада.
0: Надежда Антоновна, Лидия и Васильков уходят.
8: Ну-с, комедия начинается.
4: Я вижу, что ты все-таки ей сказал.
8: Раз я пропущу такой случай.
4: Что-то она смотрела на него так сладко-сладко.
8: Пусть маменька с дочкой за ним ухаживает, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, а потом и разочаруем.
4: Не ошибись. Я думаю, что он женится на Чебоксаровой и увезет ее с собой в Чебоксары.
0: Появляется Кучумов.

0: Милетре, милетре.
1: Здравствуй, князенька.
0: Представьте, господа, какой случай. Я вчера 11 000 выиграл.
1: Ну, ты или никто другой?
2: Где и как, говори скорее.
0: В купеческом клубе.
1: Что, и получил?
3: Получил. Ну, так рассказывай все по порядку.
2: Удивительно, есть и правда.
0: Ничего нет удивительного. Что ж, я и выиграть не могу. Заезжаю я вчера в купеческий клуб. Ну, прошелся раза два по залу. Посмотрел карточку кушанья, велел приготовить себе устриц.
2: Помилуй, какие теперь устрицы?
0: Нет, забыл. Велел приготовить себе пельменей. А. И тут подходит ко мне какой-то господин.
1: Незнакомый?
0: Незнакомый. Не угодно ли, говорит, вашему сиятельству в бакару? О, извольте, говорю, извольте. Денег со мной было много. Дай, думаю, рискну. Тыщенку вторую. Садимся. Начинаем с рубля. И тут мне повезло, что называется, дурацкое счастье. Уж он карты менял. Видит, дело плохо, все говорит. Довольно. Стали считаться 12 500. Ну, вынул деньги.
2: Ты говорил 11.
0: Ой, ну, я хорошенько сейчас не помню, что-то около того.
1: Ну, кто это проигрывает по 12 000 в вечер? Таких людей нельзя не знать.
0: Ну, говорят, приезжий.
2: Да я вчера был в купеческом клубе, там никакого разговора не было.
0: А я там был очень рано, там еще почти никого не было, да и всю игру-то мы с ним закончили в полчаса.
2: Ну, так с тебя ужин сегодня.
1: А? Нет, ужин у нас есть с Василькова, ага. А ты знаешь, давай нас коньячком. Попочи, а то что-то очень сыро становится.
0: Ой, ты же, пожалуй, целую бутылку выпьешь. Это по рюмочке-то ведь это очень дорого обойдется.
1: Ну, сколько я? Рюмку, ну много две.
0: Ладно, ну две куда ни шло. А в воскресенье я вас угощу обедом дома. Дам вам севрюгу свежую. Ко мне сейчас привезли из Нижнего живую.
4: Появляется Васильков.
1: Ну что, познакомились? Легче стало на душе, а? Поздравляю.
5: Я вам много обязан, и поверьте, не забуду.
1: Ну, а если вы забудете, я вам напомню. За вами шампанское. Вот мы поедем ужинать, там и разопьем. Князенька, вот наш новый приятель, Сава Геннадьевич Васильков.
0: Ах, да? Вы приезжий?
5: Приезжий, ваше сиятельство.
1: Да нет, какое он сиятельство. Он просто так, Гриша Кучумов. А мы его так зовем, потому что мы его очень любим.
0: Да, наше общество слишком взыскательно, слишком высоко. Довольно трудно попасть новичку. Много надо иметь.
1: Ой, какой он вздор-то говорит, Глумов, а?
2: Как бы наше общество было взыскательнее, так бы нам с тобой, Кучумов, туда не попасть.
0: Ах, какой, братец, у тебя язык злой.
1: А вот что, не выпить ли нам здесь разгонную?
6: Если общество желает... Человек! Человек! Чего изволите? Шампанского?
2: И 4 больших стакана.
0: Да, 4, я тоже выпью с вами, окажу вам честь.
2: Отсюда прямо в клуб, вот нас и партия. Уж мы-то твои вчерашние 12 000 пересчитаем.
0: Не приложи своих.
1: Ну, за успех. Хотя вероятности мало.
2: За хлопоты, а успеха не будет.
0: За какой успех?
2: Хочешь жениться на Чебоксаровой?
0: Да как это возможно? Да, в конце концов, я не позволю.
2: Ну, твоего позволения никто и не спросит.
6: Угодно 3 000 пари? Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой.
0: Я никогда не держу пари.
2: Я бы держал, да денег нет.
1: А я боюсь проиграть.
6: Господа москвичи, вы струсили. А зачем было смеяться? Идет, что ли, на чистоту? Вот 3 000. Вино развязало мне язык. Я полюбил Чебоксарову. И женюсь на ней непременно. Что я сказал, то и будет. Я даром слова не говорю. Поедемте ужинать.

0: Богато меблированная гостиная в доме Чебоксаровых. В углу на стуле угрюмо примостился Васильков. Из соседней комнаты выходит Телятев.
1: А, Васильков, а ты еще здесь? А что ж ты не идешь к дамам, а? Не хватает храбрости.
2: Все мое несчастье в том, что я не умею поддерживать разговор.
1: Да какое тут умение? Главное не заводить, в особенности после обеда, ученых споров. Говори, что только в голову придет, лишь бы была только веселость, остроумие и легкое злословие.
2: Я теперь уже обдумал один веселый анекдот, который хочу рассказать.
1: Вот-вот, иди и рассказывай, пока не забыл.
2: А ты куда торопишься?
1: Ах, меня Лидия Юрьевна за букетом послала.
2: Я вижу, по всему ты мой самый опасный соперник.
1: Ну, не бойся, мой друг. Кто в продолжении 20 лет не пропустил ни одного балета, тот в мужья не годится. Меня не страшись. И смело иди, рассказывай свой анекдот.
0: Васильков уходит в дверь налево. Оттуда же выходит Глумов.
3: Каков гусь, а? Нет, я вижу, пора его выгнать, довольно потешились. Жаль, что мы не подержали пари.
1: А я и теперь держать не стану.
3: Однако он тогда в купеческом ловко нас обработал. Хорош, Кучумов. Говорил, что накануне 12 тысяч выиграл, а тут 600 рублей отдать не мог. Впервые видит человека и остался должен. Ты куда?
1: Я на Петровку.
3: А, поехали вместе.
0: Телятьев и Глумов уходят. Появляются Кучумов и Надежда Антоновна с письмом в руках.
4: Эдепенсьер, Надежда Антоновна.
5: С некоторых пор только такие известия получаю.
4: Да, неприятно.
5: Что ни день, то жди какой-нибудь новости в этом роде.
4: Ой, ну что же он там делает, ваш муж? Ну как же это так, допустить? Нет, нет, нет, я не понимаю, наш брат человек со смыслом.
5: Господи, да что же он сделать-то может? Вы же читаете, что он пишет. Не урожай, засухи, леса все сожжены на заводе, от завода каждый год убыток. Вот и пишет. Самому необходимо 1030 имений, назначено на продажу.
4: Господи, да что же он чудак, а? Что у него мало знакомства, что так, ли? А... Да вот я, например. Да вы ему так и напишите, чтобы он ко мне адресовался прямо.
5: Милый, милый, добрый, добрый, только Григорий.
4: Не, что за благодарность, что за благодарность? Я по старому знакомству. Я рад, да что мне стоит?
5: Я всегда была в вас уверена, только ради. Ради бога, Григорий Борисович, я откровенно только с вами. Ага. Для всех остальных мы пусть останемся богатыми людьми. У меня Лиденька, ей 24 года, вы подумайте сами, да, Григорий
4: да,
5: Борисович.
4: Конечно.
5: Нам надо поддерживать себя. У меня Лиденька, она и знать ничего не хочет. Ни цены деньгам, ни счета у них не знает. Поедет по магазинам, наберет товара, не спрашивает цены, а потом я... По счетам-то отчитывайся.
4: Ой, ну вы, пожалуйста, коли что нужно, без церемонии, ну я прошу вас, уж позвольте мне заменить Лиденьке отца на время его отсутствия. Я же знаю ее с детства и люблю, поверьте мне, больше, чем дочь. Да, люблю.
5: Я не знаю, как вы ее любите, а для меня нет жертвы, которую я не принесла бы для нее.
4: То же самое. Ну, то же самое, только... Ну, зачем? Зачем у вас этот Васильков? Надо быть разборчивее.
5: Господи, а чего ж ему-то не бывать?
4: Ну, неприятен. Кто он такой? Откуда взялся? Никто не знает.
5: Так он... Да и я не знаю, кто-то его представил. А кажется, Телятев. Телятев? Ой, у нас все бывают.
4: Не думает ли уж он жениться на Лиденьке?
5: Да, кто его знает? Может быть, и думает.
4: А состояние есть?
5: Ой, Григорий Борисович. Я, признаться, еще мало о нем думала и не интересовалась его состоянием.
4: Толкует все нынешнее время, да нынешнее время. А что оно такое, это нынешнее-то время? А? Да чем оно лучше прежнего? Ай, где дворцы графские, княжеские, чьи они, Петровых да Ивановых? Где роговая музыка, я вас спрашиваю? Ай, а бывало на закате солнца над прудами... А потом огни, огни, огни, а посланники-то смотрят. Вот, вот это слава России. А вот таких-то господ, их надо гонять, гонять, Надежда Антоновна.
5: Господи, да чего же я наоборот хочу приласкать его?
4: Батю.
5: Да, да. Да в нашем положении, Григорий Борисович, всякие люди могут пригодиться.
4: Ой, ой, ну уж этот. Ну вряд ли на что-нибудь он сможет пригодиться. Уж вы лучше на нас, старичков, надеетесь, да? Ну, жениться я, конечно, не могу. Жена есть, но ведь фантазии-то разные бывают у стариков-то. А вот вдруг ему ничего не жаль. Да, я ведь сирота, у меня детей нет, так что меня куда хочешь поверни, Надежда Антоновна. Хочешь в кумовья, а хочешь и в посаженные отцы. Старику-то ласка дороже всего. Мне же свои сотни тысяч в могилу-то с собой не брать.
5: Милый, добрый.
4: Ну, прощайте, прощайте, Надежда Антоновна. Мне в клуб пора, в клуб.
5: Можно надеяться вас скоро видеть.
4: Да-да-да, конечно, конечно. Я же вашей дочери еще конфект проиграл. Вот я какой старик-то. Во мне все еще молодая кровь горит. А мута дочек!
5: Иди, иди, иди.
0: Кучумов уходит.
5: Не конфекты нам нужны.
0: Из двери слева выходит взволнованный Васильков.
5: Погодите, куда вы торопитесь?
2: Что вам угодно?
5: Сядьте. Я хочу с вами поговорить. Мы с вами давно знакомы, а почти не разговаривали. Вы, должно быть, не любите старух?
2: Нисколько.
5: Вы что-то не в духе сегодня. Почему вы ссоритесь с Лидией? Она у меня девушка с характером. Это ее раздражает.
2: Что она с характером, это очень хорошо. В женщине характер – большое достоинство. А вот что жаль, Лидия Юрьевна имеет мало понятия о таких вещах, которые теперь уже всем известны.
5: А зачем ей, скажите, мой друг, зачем ей иметь понятия о вещах, которые всем известны? Она имеет высшее образование, у нас богатая французская библиотека. Спросите что-нибудь из мифологии. Спросите. Поверьте, она так хорошо знакома с французской литературой и знает то, о чем другим девицам и не грезилось. С ней самый ловкий светский говорун не сговорит и не удивит ее ничем.
2: Такое оборонительное образование хорошо при другом. Разумеется, я не имею права никого учить. Если меня не спросят, я не стал бы убеждать Лидию Юрьевну, если бы не... Если бы...
5: Ну что если бы, если бы?
2: Если бы не надеялся принести ей пользу, с переменой убеждений в ней изменился бы взгляд на людей. Она стала бы более обращать внимание на внутренние достоинства.
5: О, да, на внутренние достоинства. Вот это вы очень хорошо говорите.
2: Тогда мог бы я надеяться заслужить ее расположение. А теперь быть приятным я не могу. Быть смешным не хочу.
5: Нет, нет, нет, что вы. Лиденька еще так молода. Она еще 10 раз переменится. А я, признаюсь, всегда с удовольствием вас слушала и без вас часто говорила ваши слова дочери.
2: Благодарю вас. Я хотел ретироваться, чтобы не играть здесь жалкой роли.
5: Ой, как стыдно, как стыдно.
2: Да мне ведь особенно стыдиться не из чего. Не я ищу, меня ищут.
5: Молодой человек. Вы найдете во мне союзницу, готовую помогать вам во всех ваших намерениях. Слышите? Во всех. Потому что я нахожу их честными и вполне благородными.
0: Входит Лидия и останавливается у двери. Увидев ее, Васильков встает и целует руку Надежды Антоновны.
2: До свидания, Надежда Антоновна.
5: До свидания, мой милый друг.
6: Что вы с ним говорили? О чем? Он ужасен, он сумасшедший.
5: Уж поверь мне, Лиденька, я знаю, что делаю. Наше положение позволяет нам быть очень разборчивыми.
6: Какое положение? Его нельзя терпеть ни в каком положении. Он не знает нашей жизни, наших потребностей. Он чужой.
5: Он часто говорит правду.
6: Да кто ж ему дал право проповедовать, что он за пророк?
5: Лидия, ты уж очень безжалостна с ним.
6: Ах, маман, какое же есть терпение его слушать. Какие-то он экономические законы выдумал, кому они нужны. Для нас с вами, я надеюсь, одни только законы и есть. Законы света и приличий. Если все носят такое платье, то я хоть умри, а надевать. Тут нечего думать о законах, а надо ехать в магазин и брать.
5: Лиденька, он просто оригинальничает. Он не очень образован, а может быть и не умен. Остроумием не отличается. А говорить-то надо что-нибудь, чтобы быть заметным. Вот он и хочет показаться оригиналом. А вероятно и думает, и поступает, как все порядочные люди.
6: Может быть и так, но он надоел до невозможности.
5: Лидия, он человек с состоянием. К таким людям надо быть снисходительнее. Ведь прощаешь же ты прочих. Половина тех господ, что ездят к нам, и хвостуны, и лгут ужасно, и...
6: Мне-то что за дело, что они лгут? По крайней мере, с ними весело. А он скушен. Вот чего простить нельзя.
5: Есть, мой друг. И еще причина быть к нему снисходительнее, я тебе советую.
6: Что за причина, говорите?
5: Я получила письмо от отца из деревни.
6: Что?
5: Да.
6: Он болен, умирает?
5: Лидия!
6: Что такое, говорите?
5: Лиденька, наши надежды на нынешний сезон должны рушиться. Мы много должны. Я просила денег. Сегодня я получила ответ. Он пишет, денег нет. Имение назначено на продажу, а имение у нас последнее. Лиденька, прости.
6: Очень жаль. Но согласитесь, маман, что я ведь могла этого не знать, что вы могли пожалеть меня и не рассказывать мне о вашем разорении.
5: Как, детка? Так после ты бы все равно узнала об этом.
6: А зачем? Зачем мне и после-то узнавать? Ведь не покинем же мы Москву, не уедем в деревню. А в Москве мы не можем жить как нищие. Так или иначе, вы должны устроить, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я же этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Ведь вы же мать, неужели вы этого не знаете? Неужели вы не придумаете, если уже не придумали, как прожить одну зиму, не уронив своего достоинства? Вам думать, вам? Зачем же вы мне это рассказываете, то, чего я знать не должна?
5: Лидия!
6: Думали бы вы, мама, над ней... И плакали бы одни, если нужно будет плакать. Ну, скажите, разве вам легче будет, если я буду плакать вместе с вами? Ну, скажите, разве легче?
5: Да Господь с тобой, конечно, конечно, не легче.
6: Ну, так зачем? Зачем мне-то плакать? Зачем вы навязываете мне заботу? Забота же старит, от нее морщины на лице. Я уже чувствую, как я постарела на 10 лет. Я не знала нужды и не хочу знать. Я никогда не знала, откуда берутся деньги, сколько их нужно в год. Что значит дорого, что значит дешево. Я всегда считала это жалким, копеечным, мещанским расчетом. Я помню один раз, когда я ехала из магазина, мне в голову пришла мысль, недорого ли я заплатила за платье. Так мне так стало стыдно за себя, что я вся покраснела и не знала, куда спрятать лицо.
5: Дитя мое, ты права, я должна была скрыть от тебя наше расстройство, так нет возможности. Если остаться в Москве, мы принуждены будем продать все, серебро, картины, бриллианты.
6: Нет,
5: да.
6: Нет, невозможно. Невозможно, вся Москва узнает, что мы разорены. к нам будут являться с глупыми лицами, с дурацкими предложениями. И все это так оскорбительно. Господи, невозможно.
7: Господи, да что же делать-то мне, Господи?
6: Что делать? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру. Берите новую мебель. Закажите новые ливреи людям. Покупайте новую карету. И чем дороже, тем лучше.
7: Господь с тобой. А где ж деньги?
6: Он за все заплатит.
7: Кто он?
6: Муж мой.
7: Кто твой муж? Летенька, где он?
6: Кто бы он ни был.
7: Уж не делал ли кто тебе предложение?
6: Никто не делал. Никто не смел делать. Я сама искала красавца состоянием. Теперь мне нужно только богатого человека.
7: Идея.
6: А их много.
7: Не ошибись в своих расчетах.
6: Ах, маман. Неужели красота потеряла свою цену? Не беспокойтесь. Красавиц мало, а богатых дураков много.
8: Господин Телятев.
6: Вот вам первый.
7: Проси. А если?
6: А если... Вы говорите, у Василькова большое состояние, тогда пошлите за ним. Он богат, глуп, у него золотые прииски. Золото будет наше.
7: Бегу, бегу, бегу.
0: Надежда Антоновна уходит. С огромным букетом входит Телятев.
6: Как вы проворны. Как вы меня балуете? Говорите, зачем вы это делаете?
1: Ну, разве это новость для вас? Когда же я не исполнял ваших приказаний?
6: Зачем же вы всегда меня балуете?
1: Ну, так уж я устроен для услуг. Это мое призвание. Ну, что мне делать, если у меня больше дела никакого нет?
6: Значит, развлечение от скуки?
1: Ой.
6: Однако вы своими угождениями кружите мне голову.
1: Ну вот, и я же и виноват.
6: Это или совсем не вина, или вина большая, смотря по тому, искренне ваши поступки или нет.
1: Ну, конечно, конечно, искренне.
6: Но ведь постоянная лесть, постоянное угождение – это все своего рода удочки, на которые вы нас ловите.
1: Ой.
6: Вы заставляете предполагать такую преданность, которой нельзя оставаться равнодушной.
1: Ну, тем лучше. Не все же нам быть неравнодушным. Пора и вашему чувству проснуться.
6: Да?
1: Да.
6: Хорошо вам говорить, когда у вас всякое чувство давно уже сделалось только фразой.
1: Ой, ну...
6: У вас в жизни было столько практики по этой части, что вы умеете владеть собой во всяком положении. А вы представьте себе неопытную девушку, у которой чувство проснется в первый раз. Ее положение очень трудно и опасно.
1: Очень, может быть, мне трудно сказать, потому что я ни разу девушкой не был.
6: Если раз обнаружить свое чувство, то или сделаешься игрушкой в руках мужчины, или будешь смешна. И то, и другое нехорошо. Ведь нехорошо?
1: Нехорошо.
6: Так не кружите мне голову понапрасну. Будьте искренни, я вас прошу об этом. Не говорите мне того, чего не чувствуете, и не любезничайте со мной, если я вам не нравлюсь.
1: Вот ты кто вам сказал?
9: Помилуйте. Я всегда говорю то, что я чувствую. Я даже меньше говорю, чем я чувствую.
6: Зачем же?
1: Я не смею. Разве позволите?
6: Я прошу вас.
1: Я перестаю верить своим ушам. Не во сне ли я? Что за счастливый день? Которое нынче число?
6: Отчего счастливый день?
1: Мог ли я ждать? Вы, любезный, со мной. Вы для меня сходите на землю с вашей неприступной высоты. Вы были Дианой, презирающей мужской род.
3: А теперь вы превратились в такую милую, такую нежную, такую дивную пейзанку.
6: Разве для вас это счастье?
3: Ну, ведь я же не медный всадник и не каменный гость.
6: Как легко вас осчастливить. Что ж, я очень рада, что могу осчастливить вас.
3: Осчастливить меня? Ой, Лидия Юрьевна. Лидия Юрьевна, я же с ума сойду.
6: Сойдите.
3: Я наделаю глупостей.
6: Наделайте.
3: Или вы зло шутите надо мной, или вы...
6: Договаривайте.
3: Или вы меня любите.
6: К несчастью, последнее справедливее.
3: Да чего же к несчастью? Ведь это же счастье. Это же блаженство.

0: Ты счастлив.
1: Ах, боже мой, какое блаженство. Маман!
0: Как маман? Зачем маман нам? Нам третьего не нужно.
1: Я знаю, Жан, что не нужно. Но я так счастлива.
0: Ну так тем лучше.
1: Моя душа так полна, что мне хочется поделиться с ней моей радостью.
0: Не надо ни с кем делиться, нам больше достанется.
1: Да, твоя правда. Радостью не надо делиться, ее и так немного на земле. Но должны же будем мы ей сказать.
0: Что сказать?
1: А то, Жан.
0: Да?
1: Что мы любим друг друга. Да? И желаем быть неразлучными всю жизнь.
0: Ах, так. Ну, я как-то этого не ожидал.
1: Чего же вы ожидали, говорите?
0: Ну, и быть вашим слугой, вашим рабом, кем угодно, но жениться это не в моих правилах.
1: Да. Как же вы осмелились?
0: А я ни на что не осмелился. Я только не запрещал вам любить меня и никому запрещать не буду.
1: Да разве вы стоите моей любви?
0: Ну, совершенно справедливо, что не стою, но разве любят только тех, которые стоят? И потом, что бы я был за дурак, если бы я стал отказываться от вашей любви? Это не в моих правилах. По-моему, чем в женщине меньше нравственности, тем лучше.
1: Вы чудовище! Вы гадкий!
0: Совершенно справедливо! И поэтому вы должны мне быть благодарны за то, что я не женился на вас.
2: Лидия уходит.
0: Ой, вот попался-то. Хорошо, что цел. Нет, эти игрушки надо бросить, а то, пожалуй, так заиграешься, что и в мужья попадешь. Человек слаб. Долго ли до греха-то?

0: Та же гостиная Чебоксаровых. В гостиную входит Васильков. Навстречу ему Надежда Антоновна.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада. Вот, видите, ваше общество мне сделалось совершенно необходимым. Сядьте ко мне поближе.
2: Вы присылали за мной?
1: Извините, что побеспокоила. Мне нужно совета. Я существо совершенно беспомощное. Только одного серьезного человека и знаю, это вас.
2: Благодарю вас. Чем могу служить?
1: Я говорила с дочерью, мы хотим изменить свой образ жизни. Нам надоело шумное общество, и мы не станем никого принимать, кроме вас. Хотя у нас есть средства, очень большие, но ведь это не обязывает беситься с утра до ночи.
2: Я полагаю...
1: Лидия хочет окончить свое образование, и мы решились обратиться к вам.
2: Всей душой рад служить вам. Ну, чему я могу научить Лидию Юрьевну? Сферической тригонометрии?
1: Да, но согласитесь, что быть учителем молодой девушки довольно приятно.
2: Конечно, но для чего Лидии Юрьевне сферическая тригонометрия?
1: Она у меня вообще с большими странностями, но она добрая. Она очень добрая девушка. Она ведь не любит этих шаркунов.
2: Удивляюсь.
1: Что касается до меня... Я давно их не жалую. Вот вам каждая мать без опасения может доверить свою дочь. Савва Геннадьевич, ради бога, простите меня за откровенность, но я бы очень желала, чтобы вы понравились Лидии.
2: Благодарю вас.
1: Простите.

0: Если бы можно, я решилась употребить бы даже власть, только бы видеть ее счастливой.
1: А разве другого средства уже нет?
0: Я не знаю. Вы попытайтесь сами. А вы любите мою дочь? Погодите. Я погляжу вам в глаза. Ну, не говорите. Я вижу. Только вы ведь очень робкие, Господи. Хотите, я скажу за вас? А то ведь вы поспорите, поссоритесь, сохрани Господь.
1: Позвольте мне самому. Мне еще нужно подготовиться к моему объяснению, подумать.
0: Господи, да о чем думать? Что готовить? Лиденька! Лидия!
2: Из своей комнаты выходит Лидия.
0: Лиденька, вот, Савва Геннадьевич делает тебе предложение через меня. Лиденька, он просит твоей руки. Хотя со своей стороны я согласна и очень рада, но твоей воли я нисколько не стесняю.
3: В таком деле, маман, я, разумеется, должна иметь свою волю. Если бы мне кто-нибудь понравился, то, поверьте, я скорее бы ослушалась бы своего сердца, чем вашего совета. Но ко всем своим поклонникам я равнодушна одинаково.
0: Лидия.
3: А выйти замуж надо. Пора уж. Поэтому я и отдаю себя всецело в ваше распоряжение.
1: Значит, вы меня не любите?
3: Нет, не люблю. Зачем я буду вас обманывать?
1: Я очень жалею.
3: О чем? Что я вас не люблю?
1: Нет, что я поторопился.
3: Ну так откажитесь. Еще есть время. Должно быть, и с вашей стороны любовь не так сильна, если вы так легко от меня отказываетесь. Не сердиться, а благодарить меня вы должны за то, что я с вами откровенна. Ну скажите, за что я могла полюбить вас? И лицо ваше не с красивых, и имя неслыханное, фамилия мещанская, все это мелочи, к этому можно привыкнуть, но не вдруг. Вы меня любите, благодарю вас. Заслужите мою любовь, и мы будем счастливы.
0: Главное, вы помните, что ни я, ни отец никогда для нее ничего не жалели, решительно ничего. Все-таки она приносит для вас жертву.
1: Я не хочу жертвы.
3: Вы, кажется, сами не знаете, чего хотите.
1: Нет, я знаю, чего хочу. Можно жениться без любви. Любовь придется временем, вы правы. Но я желаю, чтобы вы меня уважали. Без этого уж брак невозможен.
3: Все это, разумеется, само собой, иначе бы я не пошла за вас.
1: Откровенность за откровенность. Вы мне сказали, что не любите меня. А я вам скажу, что полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслужили. Вы должны тоже заслужить мою любовь, иначе я не скрою от вас. Она очень скоро может перейти в ненависть.
3: Вот как?
1: Откажитесь от меня, еще есть время.
3: Зачем же отказываться? Будем играть комедию, заслуживать любовь друг друга.
1: Я не комедии желаю, а светлой жизни и счастья.
3: Нет, вы именно комедии желаете. Вы делаете мне предложение, я изъявляю согласие. Чего же вам еще?
0: Я вижу, что вы друг друга любите, а споры эти ваши только, так сказать, литературные.
1: Позвольте в качестве жениха поднести вам. Я сегодня нечаянно купил эти вещи, а вот они пригодились.
2: Васильков протягивает Лидии футляр с серьгами и брошью.
0: Господи, да эта вещь стоит несколько тысяч.
1: Всего 3.
3: Мне кажется, есть возможность полюбить вас.

0: Та же гостиная Чебоксаровых, но богаче меблированная. Из кабинета выходит Васильков с бумагами, быстро пробегает их глазами, потом звонит. Входит Василий.
1: Казанское имение Чебоксаровых с заводом и лесом на днях продается. Жалко. И завод может приносить большой доход, и лесу много. Василий Иванович, сходи к Павлу Ермолаеву, скажи, чтобы он сейчас же шел на биржу и ждал меня там. Мне нужно совершить на его имя доверенность. Скажи ему также, чтобы он был готов на всякий случай. Я его пошлю в Казань.
2: Слушай, сударь.
0: Из комнаты Лидии выходит Надежда Антоновна.
3: О, медведь, медведь, недавно женился, а все за делом, все за делом.
1: Одно другому не мешает, маменька.
3: Что за маменька? Ну?
1: Слово хорошее, ласкательное и верно выражает предмет.
3: Ну, отвечай мне, счастлив ли ты, сынок?
1: Да, я счастлив, совершенно счастлив. Я могу теперь сказать, что в моей жизни было несколько дней блаженства. Эх, маменька.
3: Ну вот, опять маменька.
1: Извините.
3: Я ничего другого и ожидать не могла, кроме счастья, иначе не отдала бы за тебя Лиденьку.
1: Я был бы еще счастливее, если бы...
3: Ну что если бы? Чего тебе еще не достает, неблагодарный?
1: Если бы всю жизнь можно было разъезжать по Москве, то с визитами, то по вечерам и концертам, если б не стыдно было так жить, и были бы на то средства.
3: А если все порядочные люди так живут, значит, и вам не стыдно, а средства для этого нужны небольшие.
1: Однако, по моим расчетам, я прожил многое. Я не знаю, да и не считаю, сколько прожила Лидия, я в ее расчеты не мешаюсь.
3: Ну, правильно делаете.
1: У нее свое, у меня свое. Но я рассчитываю, много ли мне таким образом придется прожить в год.
3: Ах, какие пустяки, живите, как живется. Ведь вас такие расходы стеснить не могут.
1: Как не могут? Ведь так в полгода проживешь 1025.
3: Господи, а много ли это? И неужто вам жаль? Что-то я вас нынче не узнаю.
1: Совсем не в том вопрос, жаль или нет, а в том, где их взять.
3: А, это уж я не знаю. Это вам должно быть известно.
1: Чтоб так жить, нужно иметь миллион.
3: Хоть два я запрещать не смею.
1: Ни одного, ни двух у меня нет. Мое состояние обыкновенное.
3: Как обыкновенно? Ну, я надеюсь, хоть за полмиллиона, а? И это хорошо, и это хорошо.
1: У меня есть имение, есть деньги небольшие, есть дела. Но все-таки я более 7-8 тысяч в год проживать не могу.
3: А прииски?
1: Какие прииски? Что вы?
3: Золотые.
1: Не только золотых, а и медных нет.
3: За что же вы нас тогда обманули так жестоко?
1: А чем я вас обманул?
3: Так вы же сказали, у вас есть состояние.
1: И действительно есть, очень порядочное.
3: Пойдите, вы не понимаете, что говорите. Вы не знаете самых простых вещей, которые маленьким детям известны.
1: Да позвольте, а чем же это не состояние? Что ж такое?
3: Что? Нищета, бедность, вот что. Того, что вы называете состоянием, действительно достаточно для холостого человека. Этого состояния ему достанет на перчатки. Что же вы сделали с моей бедной дочерью?
1: Я хотел сделать ее счастливой и постараюсь достигнуть.
3: Без состояния? Смешно.
1: Я имею достаточно и стараюсь приобретать.
3: Что достаточно? Что достаточно? Ей нужно состояние, а состояние вам приобрести нельзя. Откупа у вас нет, концессию на железную дорогу вам не дадут. Состояние можно только получить по наследству, да еще при большом счастье выиграть в карты.
1: Господи. Нет, есть еще средства ограбить кого-нибудь. Не его ли вы мне предлагаете?
3: Вы думаете? Хорошо. Как хорошо вы меня знаете. Нет, я вижу, нужно принимать свои меры и исправлять нашу ошибку.
1: Что исправлять? Какую ошибку? Спрошу, не мешайтесь в чужие дела.
3: Вы уходите?
1: Мне пора. До свидания.
3: Вот. Вот еще хлопоты с этим зятем. Впрочем, а кто бы взял Лиденьку, если бы узнали, что у нее ничего нет? Вот и надо будет для него постараться. Уж нечего делать.
4: Господин Кучумов.
3: Вот, кстати. Проси.
0: Из своей комнаты выходит Лидия.
5: Ах, ах, немею.
6: Да, жаль будет, если онемеете. Вы так хорошо говорите.
7: Ну, Лиденька, Григорий Борисович не только хорошо говорит, он хорошо и дела делает. Завтра же он посылает деньги отцу на выкуп имения. Да и нам оказывает услуги, мы должны быть ему очень-очень благодарны.
4: Господин Глумов.
7: Проси его ко мне, я его у себя приму.
6: Скажите, пожалуйста, ну что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим отнимать у себя?
5: И вы меня спрашиваете.
6: Отчего мне не спрашивать?
5: Да я не только состоянием. Я для вас готов жизнью своей...
6: Скорее всего, что такая жертва мне будет не нужна. А что, вы действительно посылаете отцу денег?
5: Завтра же.
6: Это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы.
5: Гораздо больше, чем дружба, Лидия Юрьевна. Гораздо больше. Знаете что? А я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам.
6: А купите и подарите.
5: Завтра же пишу вашему отцу, что покупаю у него это имение, вышли ему в задаток 30 тысяч. Да что для меня деньги? Мне только ваше расположение. Только ваше расположение.
6: Но как же может выразиться мое расположение? Ведь вы у нас и так как родной.
5: Как родной.
6: Однако же, какая вы можете быть мне родня? Для брата вы уже старенький.
5: Да.
6: Хотите быть папашей?
5: Ой,
6: на время?
5: Папашей.
6: Шалишь, папашка.
5: Шалю.
0: Кучумов опускается на колени, целует Лидии руки. В дверях показывается Глумов, но незамеченный быстро уходит.
6: А ты ведь не маленький, тебе стыдно шалить.
5: Адио, мио Карина, лечу по вашим делам.
6: По каким?
5: После узнаете.
0: Из соседней комнаты выходит Телятев и бросается к ногам Лидии.
8: Казните, только поскорей. Если вы хотите дуться на меня, я убегу куда-нибудь в лес. Вы лучше прибейте меня, но только потом смилуйтесь надо мной. Я не могу жить без вас. На меня нападает сплин, и я застрелюсь, как англичанин.
6: За что мне сердиться на вас?
8: Ну вот, какие слова, ведь это же кинжалы.
6: Чем вы хуже других?
8: Вот опять.
6: Есть и хуже вас.
8: Опять терзать желаете? Ну говорите, что я негодяй.
6: Не спорю, вы много виноваты передо мной, очень много. Вы причина того, что я вышла за человека, которого не люблю.
8: Не любите? Так это же очень хорошо.
6: Да кажется, и он меня не любит.
8: Не любит? Так тем лучше.
6: Что же тут хорошего?
8: Ну, я не знаю, как для вас, но для нашего брата, беспутного холостяка, это же находка, мы всю жизнь только таких случаев и ищем.
6: Вы безнравственны до мозга костей.
8: Ну еще, поброните меня.
6: Довольно бронить. За что? За то, что вы меня любите? За любовь разве можно бронить? За то, что вы... Не женились на мне, любя меня. Ну так ведь это прошло. Ой. Этой беды вам поправить Нельзя.
9: Да, жениться нельзя. Но любить можно?
6: Разве я могу запретить? Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше.
9: Ну, а зачем же больше? Вы возьмите пока одного.
6: Вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то и нехорошо. Сейчас разговоры пойдут. А как много-то? А? Так и подозрения нет. Ну, как узнаешь, который настоящий?
9: А вы возьмите пока меня одного настоящего, а еще человека 4 сверхштатных.
6: Шут! Ну, какой же вы шут! На вас решительно сердиться нельзя.
9: Ну вот, гнев прошел. Можно любезные слова говорить?
6: Говорите. Я люблю вас слушать. Ведь вы милый, а?
9: Правда, милый. А вы похорошели? У вас такая перемена. В женщине всегда такая перемена, когда она...
6: Нет, нет. Вы уж, пожалуйста, пожалейте меня. Я ведь еще недавно дама, не успела привыкнуть к вашим разговорам. А я знаю, какие вещи вы дамам рассказываете.
9: Ну, а вы привыкайте поскорей, а то скучно. Скоро вы заведете поклонника.
6: Да разве у нас это принято?
9: Ну, конечно, принято. Хорошее перенимать не стыдно.
6: А мужья что скажут?
9: Ну, привыкнут понемногу. Ну, конечно, поначалу многих из нас кавалеров прибьют довольно чувствительно. Без жертв никакое полезное нововведение не обходится. А там привыкнут. И дело пойдет своим порядком. И все будет хорошо.
6: Ну вот когда этот похвальный обычай укоренится?
9: Тогда вы возьмете меня?
6: Если будете стоить. Вы очень ветрены.
9: А вы знаете, от чего я ветренен?
6: От того, что душа мелка.
9: Того, что постоянным мне быть не для кого. Вот вы прикажите, и я буду постояннее телеграфного столба.
6: Испытаем.
9: Испытаете? Так ведь я же заодно это... Сейчас буду у ног ваших.
6: Целуйте.
0: В гостиную входит Надежда Антоновна.
10: Лидия! Лидия!
6: Маман!
10: Лиденька! Лиденька, твой муж или скуп, или не имеет состояния.
6: Что вы говорите?
10: Далече он мне сказал, что так жить нам непосредством надобно сократить свои расходы. А что будет, если он узнает, сколько мы долгов наделали до свадьбы, а по счетам платить ему?
6: А прииски?
10: Выдумка Глумова.
6: Я погибну.
10: Нет, нет, нет. Лиденька, мне кажется, у него есть деньги. Лиденька, дитя мое, окажи ему побольше ласки. Переломи себя.
6: Ласки? Ласки. О, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья.
10: Лидия.
6: Это мне будет практикой.
10: Лидия, страшные слова ты говоришь. Что за слова?
6: Страшнее бедности нет ничего.
10: Есть порок.
6: Порок. Что такое порок? Бояться порока, когда все порочны. Где у вас счета?
10: Вот, Лидия, ужасные слова ты говоришь, я их не слышу. Не слышу, что ты говоришь, я не слышу ужасные слова.
0: Надежда Антоновна уходит к себе. Лидия решительно направляется в кабинет мужа. Навстречу ей выходит Васильков.
6: Я шла к тебе.
9: А я к тебе?
6: Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? Ко мне или к тебе? Ну, туда? Туда, что ли? Говори, милый ты мой.
9: Остановимся пока на полдороги. Поболтаем полчасика до обеда. Ты меня, Лидия, прости, я тебя так часто оставляю одну.
6: Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня.
0: Лидия подходит к мужу, обнимает его.
9: Что с тобой? Такие перемены меня удивляют.
6: Да разве я не женщина? Разве я не живой человек? Зачем же я выходила за тебя замуж? Я и так довольно долго дичилась тебя. А теперь я вижу совершенно напрасно.
9: Совершенно напрасно.
6: Я не знаю, что со мной случилось. Я не любила тебя прежде и вдруг привязалась так страстно. Слышишь, как бьется мое сердце? Друг мой, блаженство мое.
9: Ну, а в чем же ты плачешь?
6: От счастья.
9: Это я должен плакать. Я искал в тебе изящную внешность. Нашел доброе, чувствительное сердце. Полюби меня. Я того стою.
6: Я и так люблю тебя. Мой дикарь.
9: Да, я дикарь. Но у меня мягкие чувства и образованный вкус. Дай мне твою прелестную руку. Как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник. Дай мне обе.
0: Лидия прячет счет в карман, затем протягивает мужу вторую руку.
9: А что ты там прячешь?
6: Не спрашивай, друг мой, прошу тебя, не спрашивай.
9: Ну, зачем ты так просишь? Если у тебя есть тайны, береги их про себя, я до чужих тайн не охотник.
6: Какие тайны, какие тайны? Это счета, счета из магазинов, по которым маман должна заплатить за мое приданое. Она теперь в затруднении, я хотела заплатить из своих денег, да не знаю, достанет ли теперь у меня, но видишь, какой вздор.
9: Покажи мне эти счета.
6: На, зачем они тебе?
9: А вот зачем? За те минуты блаженства, которые ты мне сейчас доставила. Я оплачу все твое приданное.
11: Василий, счеты!
0: Васильков присаживается к столу и начинает разбирать счета. Входит Надежда Антоновна и садится рядом с дочерью.
6: Маман, не мешайте ему, он занят.
10: А?
6: Он все оплатит.
10: О, Господи.
9: Лидия, тут счет за обои драпировки, которые никак не могут идти за счет приданого.
6: Ах, мой друг, это все надо было подновить к нашей свадьбе. К нам так стало много народу съезжаться. Если бы не наша свадьба, мы бы не решились на такую трату.
9: Ну, хорошо, хорошо. Тут 32 540 рублей 98 копеек.
10: Да.
9: Эта сумма слишком значительна для меня, но я заранее дал тебе слово, и поэтому должен заплатить долги. Я сегодня займу, сколько будет нужно, но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик, 3 окна на улицу. Я его смотрел. Он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим.
1: Наймем кухарку. Лошадей держать не будем.
6: Да. Да как же мы без лошадей? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Неужели вы этого не знаете? На чем ездить-то будем?
1: Когда сухо пешком, а грязно на извозчике.
6: Вот любовь-то ваша!
1: Оттого я и не хочу разориться, что люблю тебя.
10: Господи, Господи, да за что же? За что же вы нас так терзаете? Мы заслуживаем лучшей участи. Хорошо, хорошо, мы ошиблись, вы бедны. Но мы же и стараемся исправить нашу ошибку. Конечно, по грубости чувства едва ли оцените нашу деликатность, но я вам приведу в пример моего мужа. Через его руки проходило много денег. И знаете ли, он так любил меня и дочь, что когда требовалась какая-нибудь очень большая сумма для поддержания достоинства нашей фамилии, да, или просто ради наших прихотей, он не знал различия между своими и казенными деньгами. Он был предан суду. Он должен был уехать из Москвы.
1: И по делам...
6: Хорошо, хорошо. Вы не умеете оценить его, оцените хоть нас. Хорошо. Мы бедны, но мы вас не оставим в бедности. Мы имеем связи. Вы только не церемоньтесь. Понимаете, а это уж мое дело. Чтоб на вас глядели сквозь пальцы. Пользуйтесь везде, везде, где только можно.
1: Пойдите ж прочь с вашими советами. Никакая нужда. Никакая красавица меня вором не сделают. Если вы мне еще раз о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не буду. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя, но в последний раз и с таким условием. Завтра же переехать в этот домик с тремя окнами. Там и для маменьки будет комната. Вести жизнь скромную. Мы никого не будем принимать.
6: Надо с ним согласиться. У нас будут деньги, и мы будем жить богато. Ах, мой друг, не противиться тебе, а благодарить тебя должна. Мы не будем никого принимать.
1: Я знаю, что ты у меня умница.
6: Но... Старик Кучумов, он благодетель всего нашего семейства, почти родственник.
1: Ну, Кучумова можно. Так-с.
10: Лиденька, Эденька, что ты затеваешь?
6: Затеваю. Никто никогда меня так не унижал. Я теперь не женщина.
10: Господи.
6: Я змея, и я его больно ужалю.
1: Однако ты порядочная мотовка.
6: Ну, прости меня, душа моя, жизнь моя. Я сумасшедшая, избалованная женщина. Но я постараюсь исправиться. Мне такие уроки нужны. Ты, пожалуйста, не жалей меня.
1: Значит, мир?
6: Мир. Мир надолго, навсегда.
1: Ну вот и прекрасно, моя милая. По крайней мере, теперь мы знаем друг друга. Ты знаешь, что я расчетлив, я знаю, что ты избалована. Но зато любишь меня и доставишь мне счастье, на которое мне, грубому труженику, и надеяться было нельзя, и которое мне дорого, очень дорого, моя Лидия. Мой ангел.

0: Скромная гостиная в доме Васильковых. Она же служит кабинетом хозяина. Появляется Лидия.
1: Что так долго не едет этот противный старичишка? Вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре, мне страшно подойти к окну. Теперь чай нарочно ездит мимо, чтобы посмотреть на меня. А у Глумова и стихи готовы. Старичок, кучуменька, миленький, выручи ты меня из заточения. Переехали бы мы с маман на старую квартиру и зажили бы лучше прежнего. Экая дрянь. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу.
2: Дом, барня, пожалуйте, у себя.
1: Не Кучумов ли? Он всегда в 2 часа бывает. Он. Ну, что-то будет.
0: С коробкой конфет входит Кучумов.
3: Что такое? Что такое? О, куда это вы попали? Боже мой, что за обстановка? Ай, это же постоялый двор какой-то. Но я вас спрашиваю, что все это значит? Вы не сердитесь на меня, мой ангел, что я так грубо вас спрашиваю, но в этих комнатах нельзя иначе говорить, как грубо. Что случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксаровых.
1: Вы меня не упрекайте. А лучше пожалейте.
3: Нет, милостивый государь, вас нельзя жалеть. Вы позорите свой род. Что бы сказал ваш бедный отец, если бы узнал ваше унижение?
1: Ну что же мне делать?
3: Бежать. Бежать, милостивый государь, отсюда без оглядки. Бежать. Вы должны знать себе цену. Завтра же переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного, а жить в курятнике позорно.
1: Но, папаша, чем же нам жить? У маман нет ничего, у меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать.
3: Ах, кредит, кредит, кредит. Да при чем тут кредит? Стыдно, стыдно. Вам надо было прямо ко мне обратиться. Ах, да-да-да-да-да. Вам стыдно было просить у меня денег? А не стыдно феи жить в каком-то шалаше? Вы, фея наша легкокрылая, да вы забыли свое могущество. Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец.
1: Какой жест, папаша?
3: Но вы и как фея, и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У вас, у феи, у женщин много разных жестов в запасе, а?
0: Лидия подходит к Кучумову, целует его в щеку.
1: Такой жест, папаша.
3: Так, так. Ой, боже. Так, так. Ну, 40 000 тебе на первый раз будет довольно?
1: Не знаю, папаша.
3: Нет, я думаю, что 40 000 тебе будет довольно. Сейчас вам много с мамой не надо. Квартира у вас не занята и отремонтирована прекрасно. Гардероб у тебя великолепный, так что 40 000 вам будет более чем достаточно. Знаешь что, если ты не возьмешь у меня эти деньги, то я их нарочно выброшу из кареты. Я их просто проиграю в клубе. Одним словом, я эту сумму уничтожу, если ты не захочешь взять ее.
1: Ну так давай, давай, папаша.
3: Да.
0: Кучумов безуспешно ищет в карманах бумажник.
3: Ой, что такое? Боже мой. Нет, это только с одним со мной такое может случиться. Специально положил бумажник на стол и позабыл. Ну прости меня, дитя мое. Я привезу тебе эти деньги завтра же на новоселье. Я надеюсь, что вы с мамой сегодня же переедете. Закажу НМ пирог. Куплю у Зазикова золотую солонку фунтов в 5 и положу туда деньги. Вот хорошо было бы положить все золотом на счастье. Только, да, где же взять золотом такую сумму? Впрочем, полуимпериалов сотню я таки наберу у себя.
1: Мерси, мерси, папаша.
3: Ой, ой, ну блаженство, блаженство. Да что там деньги? Да будь у меня хоть миллион, если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий.
0: Входит Надежда Антоновна.
1: Маман! Маман! Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру.
3: Да, да, да, дорогая моя, оставаться здесь нельзя, нельзя, нельзя.
4: Ох, Григорий Борисович, милый, что я терплю, как я страдаю. Вы помните мою жизнь в молодости, при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, что мы не ездили. Кстати, о ваших деньгах он ничего не упоминает.
3: Не дошли.
4: Что?
3: Понедельник, вторник, среда, четверг. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром.
1: Маман, нам бы переехать сейчас же.
4: Ах, Лидия, нужно подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат.
1: Богат ли он, беден ли, но он нас унизил, и между нами все кончено. А Григорий Борисович сделал для нас очень много.
3: Да.
1: И он не желает, чтобы я жила с мужем. Наша жизнь будет вполне обеспечена.
3: Да.
1: Папашка мне обещал.
3: Да, да,
4: Лидия!
3: Да.
4: Лидия, папашка! Где ты научилась? Ах, Лидия, как ты говоришь? Это невозможно. Невозможно и невыносимо слышать это матери.
1: Скажите, стыдно. Маман, мы с вами женщины, и у нас нет средств, чтобы жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Как же вы можете требовать от меня стыда? Нет уж, вам поневоле придется смотреть кое на что сквозь пальцы. Такова участь всех матерей, которые воспитывают детей в роскоши и оставляют их без денег.
3: Бениссимо! Ну, никак, никак не мог ожидать, чтобы в такой молодой женщине было столько житейской мудрости.
1: Мама, папашка обещал нам на новоселье 40 тысяч.
3: Да, да.
4: Неужели? Да. Но все-таки нужно подумать.
1: О чем думать?
4: Пойдемте в мою комнату, обсудим вопрос со всех сторон. Главное, чтобы приличие было сохранено.
1: В этом положитесь на меня.
3: А я уже не мальчишка и умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю.
0: Кучумов, Лидия и Надежда Антоновна уходят. Врывается Глумов, за ним Василий. В сопровождении Василия входит Телятьев.
5: Не верю. Как ты говоришь, меня не велено пускать? Ну как это может быть? Что ты говоришь такое?
6: Ах, ты был у Лидии Юрьевны.
7: Да нет, зачем мне она? Я заходил к Савве посоветоваться по одному делу, да не застал. Вот, записку ему оставил. Прощай. Да, если ты хочешь Василькова видеть, так ступай на биржу, он там целый день проводит.
6: О, отличное занятие.
7: Однако мне пора. Как я заболтался.
5: О, Василий Иванович, ну как же это так, Василий Иванович, меня принимать не велели, а?
8: Да вот, так же, сударь.
5: И вам, Василий Иванович, меня не жаль.
8: Ну как не жаль, сударь, ну, известно дело.
0: Телятьев замечает шляпу Кучумова.
6: А вот что это такое? Вот это. Чья это шляпа-то? А?
5: Это же Князенькина. Ох, значит, он здесь?
6: Здесь, сударь.
5: А где же он? А почему же это... Его принимать можно, а меня нельзя.
8: А потому сродственник, сударь.
5: Да он такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Вот вы теперь, пожалуйте, в переднюю, а я уж здесь останусь.
8: Сударь, оно точно. Барин в это время дома не бывает. Сударь, а если бы вам в другой раз?
5: Василий Иванович, услуга за услугу, а то ведь я могу сказать, пошел вон.
8: Можно. Можно. Для вас, сударь. Все можно.
0: Василий уходит. Телятьев вынимает из кармана письмо и читает.
5: Не будь Телятьев легковерен, бывают в жизни чудеса, князек надуть тебя намерен у Васильковой в 2 часа. И точно. И надул. Что же делать-то мне, как сердце скребет? Останусь здесь и дождусь, посмотрю, как она станет его провожать. Или нет, встану здесь, вот как статуя командора, а статуя командора выражает совесть. Или нет, ворвусь к ним. Туда! Ой, нет, это нехорошо, это неучтиво, нет. Что же делать? Что же мне делать-то? Что мне делать?
0: Телятьев на цыпочках уходит в комнату Лидии. Появляются Васильков, за ним Василий.
9: Был без меня кто-нибудь?
3: Господин Глумов. Вот, и записку оставили.
9: А еще кто?
3: Господин Кучумов.
9: Хорошо. Ступай.
3: Слушаюсь.
9: Кучумов так стар, что подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом.
0: Васильков останавливается перед столом, замечает записку Глумова. Поспешно вынимает из кармана письмо и сличает с запиской.
9: Ничего не похоже. А я думал, что он. Из дома муж уходит смело, с утра на биржу делать дело, и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж. Для мужа друг велико дело, когда жена сидит без дела, муж занят, а жена от скуки, глядишь, и бьет на обе руки. Несчастный муж. Будь дома в 2 часа непременно, ты поймешь смысл этих слов. Что это, шутка или несчастье? Если это шутка, то глупо и непростительно шутить над человеком, не зная его сердца. Если это несчастье, то зачем ему приходит так рано и неожиданно? Если б я знал свою жену, я бы ли не колебался. Я души ее не вижу. Я ей чужой, и она мне чужая. Ей не нужно сердце, а нужны речи. У меня речей нет. Проклятые речи. Ну что же, однако, значит это письмо? Пойду покажу его Лидии. А если... Боже, что мне делать тогда? Что мне делать? Как повести себя? Нет, стыдно в таком деле готовиться. Стыдно роль играть. Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце, то я и сделаю.
0: Васильков открывает ящик с пистолетами, осматривает их, опять кладет на место. Ящик остается открытым, идет к двери, навстречу ему, пятясь задом, показывается Телятьев.
9: Телятьев? Так друзья не делаю, а?
5: Здравствуй. Постой! Вот сейчас они выйдут!
9: Отвечай мне на мои вопросы, или я убью тебя на этом месте!
5: Пусть ты... Ну что ты меня схватил? Ну что ты хочешь? Ну спрашивай, ну что?
9: Ты к моей жене приехал.
5: Ну, к твоей, ну что ты?
9: Зачем?
5: Ну, полюбезничать, какие ты странные вопросы делаешь.
9: А чего же ты к моей жене едешь, а не к другим?
5: Ну, потому что у меня вкус хорош.
9: Мы будем стреляться.
5: Подожди, стой, я слышу голоса.
9: Чьи бы голоса ни были, они мне не помешают.
5: Сава, Сава, опомнись, ну, выпей холодной воды.
9: Нет, Елизев, я человек смирный, добрый, но бывают в жизни минуты. Ах, я тебе рассказать не могу, что делается у моей груди. Вот пистолеты, выбирай любой.
5: Ну, коли ты подарить мне их хочешь, то давай оба. Ну, к чему же их рознить? А коли стреляться, ну, так то куда торопиться-то, чудак? У меня сегодня обед хороший. После сытного обеда мне всегда так тяжело жить на свете. Вот тогда, пожалуй, давай стреляться.
9: Нет-нет, сейчас здесь, на этом самом месте, без свидетелей.
5: Пусти. Ну, я тоже человек с характером. Не буду я тебе, говорю, стреляться наотрез. Что это за место? Ну, что это за место? Всякое дело, Савва, нужно делать порядком. Ну, постой, ну, прежде всего, скажи мне, ну, зачем? Зачем ты переехал в такую гнусную квартиру?
9: Средств нет, жить лучше.
5: О, возьми у меня, возьми. Сколько тебе нужно? О, а? Бери все, я в Москве и без денег проживу. На.
9: Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня?
5: Ну, послушай, любезный друг. Ты знаешь, лучше меня убей, но ты меня не оскорбляй. Я уважаю тебя больше, чем ты думаешь, чем ты стоишь. Я просто предлагаю тебе деньги по доброте душевной. Есть деньги? Давай. Первому встречному нет? Занимай у первого встречного.
9: А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем?
5: Ну, не стоит. Ну, поверь мне. Ну, не стоит. Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет. А мне только все-таки развлечение. А если она дурная женщина, так не стоит из-за нее ей стреляться.
9: А что же мне тогда делать в этом последнем случае? Что же мне делать?
5: Бросить ее и все тут.
9: Я был так счастлив. Она так притворялась, что любит меня. Ты только подумай, для меня, для провинциала, для несчастного тюленя, ласки такой красавицы, ведь рай. И вдруг она изменяет. У меня оборвалось сердце, подкосились ноги, мне жизнь не мила. Она меня обманывает.
5: Так ты ее убей, а меня-то за что же?
9: За то, что вы развратили ее. Она от природы создания добрая, а в вашем опыте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты развратней всех.
5: Ну, Сава, ну,
9: нет, нет, бери пистолет, а то я тебя убью.
5: Ну, хорошо, черт с тобой. Ты мне надоел, давай стреляться.
0: Телятев подходит к двери и прислушивается.
5: Стой, ты слышишь? Слышишь? Вот что, перед смертью, давай как пока спрячемся за печку.
9: Нет, стреляться!
0: В гостиную входит Кучумов и Лидия.

0: Лобзай меня, твои лобзания.
1: Изволь, папашка.
2: Лидия целует Кучумова.
3: Вон.
0: Но-но-но, но-но-но, господа. Я на правах старой дружбы. Они суя кемали пансо. Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.
3: Вон. Завтра я пришлю ком моего секунданта.
0: Не-не-не. Не-не-не, молодой человек, я драться с вами не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезной.
3: Так я убью вас.
0: Но, молодой человек, так не шутят. Так не шутят, молодой человек, так не шутят.
2: Поспешно уходит. Входит Надежда Антоновна.
3: Возьмите скорее вашу дочь от меня. Возьмите ее скорее. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с ней только неделю, презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один.
4: Боже, ах-ах-ах, какая трагедия.
3: Телятев, друг мой,
5: да?
3: Не оставляй меня одного. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Вот твои деньги, возьми их. Нужно сделать некоторые распоряжения. Написать к матушке. Я застрелюсь.
5: Савва, ну что ты, полно, Савва, ты дурачишься. У одного моего знакомого две жены сбежало. Что, ему два раза стреляться, что ли? Ну, взгляни на меня. Ну, вот, послушай, я человек благоразумный, и я могу тебе дать очень много полезных советов. Во-первых, не вздумай стреляться в комнате. Это не принято. Это моветон, стреляются в Петровском парке. А во-вторых, Савва, давай с тобой вместе пообедаем хорошенько, а там видно будет. Савва, ну?
4: Иван Петрович, у них что, какие-то недоразумения? Ну, хорошо, бывает, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично.
3: Берите скорее вашу дочь от меня. Берите ее скорее.
1: Скорее, чем вы думаете. Мы сами сегодня собирались переехать. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу с жалким обитателем ее.
4: Лидия!
1: А я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Но мне нужно было, чтобы вы заплатили наши долги. Я в этом успела, с меня довольна. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее. Телятев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, и в следующий раз я уже не ошибусь. Или выбери мужа, или вы сами знаете кого. Все мое желание... Не видеть вас больше никогда. Вы послали за экипажем?
4: Да, послали, он готов.
2: Надежда Антоновна и Лидия уходят.
3: Кончено. Теперь все уже для меня кончено.
5: Ну где же кончен, Савва? Мало ли еще осталось в жизни.
3: Нет, теперь уже все. Если б я сам был злой человек, как она, я бы теперь грыз себе руки, колотился головой о стену. Если б я ее обманывал, я бы ее простил. Но я человек добрый, я ей верил. А она так коварно надсмеялась над моей добротой. Над чем хочешь смейся, над лицом моим, над моей фамилией, но над добротой. Над тем, что я любил ее. Я после каждой ее ласки по часу просиживал в кабинете и плакал от счастья. Друг мой, во мне оскорблено не самолюбие, а душа моя. Душа моя убита. Осталось убить тело.
5: Слушай, Савва, ты лучше замолчи. А то я сам расплачусь. Хороша будет у меня физиономия. Перестань, Савва. Перестань. Отдайся на мою волю хоть на несколько часов. Мы с тобой пообедаем. Чем я тебя буду кормить, поить, это мое дело. Глупо стреляться, Савва. Поедем. Покутим. Возьмем моих лошадей. Поедем, Савва. Ну, поедем.
3: Друг мой, что это? Карета? Они уезжают? Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.

0: Гостиная в прежней квартире Чебоксаровых. Лидия в утреннем костюме лежит на кушетке.
1: Что, не был?
2: Нет еще.
1: Я совершенно потеряла голову. Что нам делать? Кучумов неделю тому назад, вместо того, что обещал привезти на новоселье, дал мне всего 630 рублей, и то с такими гримасами, с такими ужимками, как будто делает бог знает какое одолжение. У нас опять накопилась пропасть долгов.
2: Он обещал непременно привезти сегодня. Ему не верить стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу.
1: Да я уж и не знаю, сделал ли что-то, я сомневаюсь. Вот сегодня я получила от мужа письмо, он пишет, что никаких денег не получал, что имение продано.

0: И Василькова. Лиденька, а уж не он ли? Муж твой.
1: Смешно. Где ему? Вы сами видели, что он занимал у Телятьева деньги под большие проценты. А большие проценты дают только в нужде. Да он и слишком глуп для такого дела. Не упоминать о нем будет гораздо покойнее.
0: Да-да, уж конечно.
1: Я считаю себя опозоренной, что вышла за него замуж.
0: Лиденька.
1: Мне нужно, чтобы всякая память о нем изгладилась из моего воображения. Я бросила бы ему все его подарки, если бы они не были так драгоценны.
0: Господи.
1: Я завтра же велю их все переделать, чтобы они не имели прежней формы.
0: Да, успокойся. Я пойду спрошу, привезли ли коляску. Я ухитрилась взять долг у одного каретника и заказать гербы. Лошадей будем брать извозчичьих, а коляска должна быть своя. Извозчичий экипаж слишком заметен.
1: Да, опытность — великое дело. Я все еще очень доверчива, а с доверчивостью можно совершить ошибку непоправимую.
2: Господин Кучумов.
1: Проси.
2: Il segreto per essere felice. Секрет быть счастливым.
1: Что за шалости? Садитесь, мне нужно поговорить с вами.
2: Боже мой, какая холодность, что за тон, дитя мое?
1: Полно. Довольно шутить. Послушайте, вы нас заставили переехать от мужа. Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Вы же сами навязались с деньгами.
2: Вам надо меня или убивать, или прощать за мою рассеянность. Сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять их с собой. Вдруг вошла жена, я его бросил в стол, запер на ключ, заболтался с ней. Ну, вот так вот и позабыл. Ну, я вам привезу эти деньги через полчаса.
1: А кто купил имение отца?
2: Я, разумеется, я.
1: А отец пишет, что купил поверенный Василькова.
2: Правильно, а иначе и быть не могло. Я же дал доверенность Василькову, там одному знакомому купцу, я у него сына крестил, а он законов не знает, ну и передоверил от себя другому. Ой, какое он мне уморительное письмо прислал. Я вам привезу его через 10 минут. Айо, Сонрико, тусе. Ох, какой очаровательный букет. Какой у вас вкус. А вот здесь, вы знаете, надо зелени. Я вам привезу огромную пальму и тропических растений. Здесь, под этой пальмой, будет место наших интимных разговоров. Я это сделаю сегодня же. Айо, Сонрико, тусе белла.
1: Ну вот, когда вы привезете нам денег, я вас опять буду звать папашей. И, может быть, полюблю.
2: Так как в моей честности сомнений быть не может, то и любви своей вам откладывать нечего, мое блаженство.
1: Вы думаете, а мне сегодня не до любви. Я в дурном расположении духа. Я только и слышу о богатстве. У вас золотые горы, у мужа золотые прииски, Телятьев чуть не миллионер. И глупо вдруг, говорят, богат стал. Все мои поклонники прославляют мою красоту, все сулят меня золотом осыпать, но ни мой муж, ни мои обожатели не хотят судить меня на время ничтожной суммой на булавке. Мне не в чем выехать. Я езжу в извозчичьей коляске на клячах.
2: Господи, ну это ужасно, но ведь через полчаса все будет поправлено. Я виноват, я один во всем виноват.
1: Я живу без мужа, вы ко мне ездите каждый день в известный час. Ну что подумают, что будут говорить?
2: Пища для разговоров дана, следовательно, разговоры все равно будут, как вы себя не ведите, а, по-моему, уж если и переносить оговоры, так хоть, по крайней мере, не зря. Терпеть напраслину – дело ужасное. Ну, идол мио, ну, кумир.

0: Мой, ну я вам повторяю, через полчаса. Ну, ой, ну могут встретиться какие-то обстоятельства, ну, какие-то срочные взносы, или в конторе просто столько денег нет. Ну, через день, вот, через два, в крайнем случае, через неделю, вы будете иметь все больше, чего желать невозможно.
1: Через неделю? Через 10 минут? Чтобы все было. Слышите? Иначе я вас пускать не велю.
0: То есть, как через 10 минут? Но я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. И потом меня могут задержать дела.
1: Ничто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике стола, письмо, вероятно, в другом. До свидания.
0: Я себя оправдаю в ваших глазах, но вот вам я долго-долго не прощу такого обращения со мной. Не прощу, не прощу.
2: Кучумов уходит.
1: Вот. Когда моя самоуверенность колебаться начинает, какой-то холод пробегает по мне. Кучумов обманывает меня. Обманывает. Он еще не выполнил ни одного своего обещания. Затем что же у меня? Отчаяние и самоубийство? Или самоубийство, но медленное? И мучительное.
3: Господин Телятев.
1: Проси. Что вас давно не видать? Ну, где вы пропадаете?
4: Ах, у человека, которому делать нечего, всегда дел достанет. Что вы-то так серьезно, Лидия Юрьевна?
5: Ай-яй-яй. Морщинка. Вот тут, вот, вот на лбу. Маленькая-маленькая, но морщинка.
1: Нет, нет, не может быть.
5: Ну, посмотрите в зеркало. Ай-яй-яй, Лидия Юрьевна, ваше-то лето. Стыдно, стыдно.
1: Не говорите лучше, надоели.
4: Думать не надобно. Лидия Юрьевна, больше всего думать остерегайтесь. Боже вас сохрани. У нас женщины только тем и сохраняют свою красоту, что никогда ни об чем не думают.
1: Ах, Иван Петрович. На моем месте посидеть легко. Но как же мне не думать-то? Кто же за меня думать-то будет?
4: Да что же вам лучше? Ваше положение солидно. Вы живете одни в великолепной квартире, совершенно свободны. Вы богаты, что я сам от вас слышал. Поклонников у вас много. Муж для вас не существует.
1: Он застрелился?
4: Нет, раздумал.
1: Ах, а жаль. Можно мне вам... доверить тайну?
4: Очень можно.
1: А вы умеете их беречь?
4: Нет, не умею. Зато я умею их терять сейчас же. Это лучше. Скажите мне, в одно ухо у меня тут же в минуту вылетит в другое, и через час, хоть убейте, никакой тайны я не вспомню.
1: Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем.
4: О, в редком семействе не найдется такой тайны.
1: Вы несносны. Я... переехала от мужа. Нет, мне стыдно.
4: Ну что, продолжайте. Ну, меня-то стыдится. Я уж такой особенный человек, что меня никогда ни одна женщина не стыдилась. Ну?
1: Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Угу. Он мне обещал взаймы 40 тысяч.
4: Ну, какой чудак. А почему не 80?
1: А он может 80?
4: Ну, еще бы он и 200 может, то есть обещать. А дать где уж? У него и 10 рублей редко бывает в кармане.
1: Нет, нет, вы лжете на него. Он выкупил отцово имение, оно стоит больших денег. Да я сама видела, как он давал моей маман 600 рублей.
4: Ну, насчет имения я ничего сказать не могу, а вот насчет 600 рублей я могу сказать, что я знаю, что он ездил по Москве, искал их, на силу нашел, ему дали под вексель в 2000 рублей. Я-то думал, что он ищет эти деньги, чтобы отдать долг вашему мужу, которому проиграл в карты и до сих пор не отдал.
1: Вы меня убиваете.
4: Чем? Он человек очень хороший, и мы все его любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, но он часто забывает, что все уже прожито. У него и теперь и обеды, и балы, и ужины, и великолепные экипажи. Только все это теперь женино. И все еще при жизни отдано племянницам. А ему, собственно, выдается деньгами не более 10 рублей на клуб.
1: Телятьев... У вас же огромное состояние. Поддержите честь нашей фамилии, не дайте мне погибнуть. Телятьев, я же могу полюбить вас. Вы добрый, милый. Жан, ну помогите же мне, помогите, я гибну. Если вы мне поможете в этой беде, я ваша.
4: Все это очень мило, Лидия Юрьевна, с вашей стороны. Я был бы совершенно счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я-то теперь не свой.
1: Как? Вы женитесь? Или женаты?
4: Да нет. Я не женат. Я не женюсь. А только, должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам.
1: Как к Воскресенским воротам?
4: Да. Привезут с квартальным и опустят в яму.
1: А ваши деньги? Вы же давали мужу взаймы.
4: Ну и что же из этого? Разве мне чужих-то жалко?
1: А своих у вас нет?
4: Я и не помню, когда были-то. Я вчера узнал, что я должен 1000 до 300. Ой, все, что вы у меня видели когда-нибудь, это все чужое. Лошади, экипажи, квартира, платье. За все это денег не плачено. Все кредиторы завтра явятся ко мне. Картина будет поразительная. Мебель, ковры, зеркала, картины. Все взято на прокат. И нынче уже вывезены. Я уверен, что кредиторы насмеются досыта. Я их приму, конечно, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу им по сигаре, у меня еще с десяток осталось. Посмотрят они на меня и на мои пустые стены и скажут: «Гуляй, Иван Петрович, по белу свету». Продержат 2 месяца в яме, а потом выпустят. И опять я свободен. И опять кредит будет, потому что я добрый малый. И потому что у меня еще живы 11 теток и бабушек. Всем им я наследник.
1: И вы так покойны.
4: Ну а что мне беспокоиться-то? Совесть моя чиста. Так же, как мои карманы.
1: Ну, где же мне денег-то взять? То есть, больших денег, много денег. Ну, неужели нет ни у кого?
4: Ну, есть, как не быть.
1: У кого они?
4: У деловых людей, которые их даром не бросают. Вы знаете, какие деньги нужны вам?
1: Какие?
4: Бешеные. Вот и мне доставались все бешеные. никак их в кармане не удержишь. Я недавно догадался, отчего у нас с вами бешеные деньги. От того, что мы не сами их наживали.
1: Телятев, помогите. Мне нужны деньги.
4: Вот идите сюда.
2: Телятев подводит Лидию к окну.
4: Вот, пожалуйста, вон, видите? У ворот стоит домик крошечка. Он на всех глядит в три окошечка. Вон там деньги.
1: У мужа?
4: Да, у него. Нынче ведь не тот богат, у кого денег много, а тот, который их добывать умеет. И если у вашего мужа сейчас 1500, то через год у него будет 1 000 000, а через 5 – 5.
1: Нет, нет, вы лжете. Я вам не верю. Это он вас подослал ко мне. Что это за коляска?
4: Ага, это коляска, которую ваш муж подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучера нанял такого, что его в зоологическом саду показывать можно. Вот она и едет от него, блондиночка курносенькая, глаза васильки.
1: Я сейчас упаду в обморок. Я его ненавижу и как будто ревную. Я бы убила эту блондинку.
4: Это не ревность, это зависть.
1: Он ее любит?
4: Что, коляску?
1: Нет, блондинку.
4: О, не думаю. И любить, и деньги давать, это слишком много расходу будет.
1: Я умираю.
4: Да что с вами?
1: Позовите маман, позовите скорее. Маман!
2: Входит Надежда Антоновна со склянками.
6: Лиденька, тебе надо лечь непременно. Напрасно, мой друг, ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так твоему мужу и сказала. Вот здесь твой спирт, капли, которые тебе всегда помогают.
1: Как он вас принял?
6: Вежливо, хотя довольно холодно. Он спросил меня, серьезно ли ты больна. Я отвечала, что очень. А что вы смеетесь, Иван Петрович?
4: Мне равнодушным нельзя оставаться. Надо либо плакать, либо смеяться.
6: Вы не знаете ни сложения, ни натуры Лиденьки. Она у меня нервная, с детства.
4: Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна.
3: Господин Васильков.
7: Проси.
8: Вы звали меня?
1: Я умираю?
8: В таком случае нужен или доктор, или священник. Я ни то, ни другое.
1: Вы нас покинули?
8: Не я, а вы меня. И не простившись даже как следует.
1: Значит, надо проститься.
8: Как вам будет угодно.
1: По-русски проститься — это значит попросить прощения.
8: Просите.
1: Я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. А в остальном вы виноваты.
8: Мы поквитались. Я был виноват, вы меня оставили. О чем больше говорить? Прощайте.
1: Ах, нет.
8: Что вам угодно?
1: Постойте. Вы за свою вину ничем не платите, а я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят с мещанками в московскую яму.
8: А, вот чего вы боитесь. Вот какое бесчестие вам страшно. Не бойтесь, в яму попадают и честные люди.
4: Да.
8: Из ямы есть выход. Бояться московской ямы хорошо, но больше нужно бояться той бездонной пропасти, которая называется развратом, в которой гибнет все, и честь, и благообразие женщины.
1: Вы не имеете права меня учить.
8: Нет, имею. Это право сострадания.
1: Вам ли говорите сострадание? Вы видите жену в таком положении и не желаете заплатить за нее ничтожного долга.
8: Я даром денег не бросаю, не боже мой.
6: Нет, не понимаю, не понимаю. Вы знаете, я вообще вашей философии не понимаю. Для меня это просто новость, принесенная с Луны. Разве платить за жену значит бросать деньги даром?
9: Да какая же она мне жена? Потом она сама говорит, что у нее денег больше, чем у меня.
6: Ну и мало ли. Мало ли что вообще может сказать женщина в раздражении. Она же скажет, она же одумается.
9: Но она же не говорит, что одумалась.
6: Скажи.
1: Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке.
9: Не поздно ли?
6: Нет, нет, нет. Горячая женщина может увлечься, но до падения на себя не допустит.
9: Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга получала гораздо больше от меня, чем от вас.
6: Боже.
9: Но я не знаю, что спасло ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова. Что вам угодно.
1: Я хотела бы опять жить вместе с вами.
9: Это невозможно. Вы так быстро меняете свои решения, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу.
1: Но вы же должны меня спасти.
9: Как вас спасти? Есть только одно средство. Я вам дам честную работу и за нее вознаграждение.
1: Какую работу и какое вознаграждение?
9: Пойдите ко мне в экономки. Я вам дам 1000 рублей в год.
1: Ступайте прочь.
2: Васильков уходит.
1: Иван Петрович, иди, Иван Петрович. Родите его, да, во что бы то ни стало. Куда?
2: Телятьев убегает.
6: Какой упрямый, какой несносный человек. Человек из порядочного общества так поступать не может. Он скорее убьет свою жену. Господи, ну такого предложения не сделает.
4: Иди сюда, иди сюда.
2: Возвращаются Васильков и Телятьев.
1: Вы меня, пожалуйста, простите, я вас не поняла. Что значит слово «экономка» и какие у нее обязанности?
9: Извольте, объясню. Но если вы не примете моего предложения, я больше не вернусь к вам. «Экономка» значит «женщина, которая занимается хозяйством». Это ни для кого не унизительно. А вот обязанности. У меня в деревне маменька-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальство. Она вас выучит грибы солить, наливки делать, варенье варить. Передаст вам ключи от кладовой, от подвала, а сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно бываю в отъезде.
1: Ужасно, ужасно.
9: Прикажете кончить?
1: Нет. Продолжайте.
9: Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я вас возьму в свой губернский город, где вы должны будете ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне тоже по моим обширным делам нужно иметь такую жену. Потом, если вы будете со мной любезны, я вас свезу в Петербург. Патти послушаем, 1000 рублей заложу, не пожалею. У меня в Петербурге, по моим делам, есть связи с очень большими людьми. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого. Только вам нужно будет отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятьева и прочих.
4: Но разве я знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона?
9: Согласны вы на мое предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго.
1: Ну, пожалейте меня. Пожалейте мою гордость. Я дама с головы до ног. Ну, сделайте мне хоть какую-нибудь уступку.
9: Никакой. Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас.
1: Но хоть слово измените. Оно жестоко для моего слуха.
9: Это слово хорошее.
1: Мне надо подумать.
9: Думайте.
4: Ах, как бы меня кто взял в экономке.
3: Господин Кучумов.
6: Проси. Ну, Григорий Борисович, вы принесли 40 000?
0: Нет, вы представьте, какое со мной несчастье, господа. Мой человек, которого я любил как сына, обобрал меня совершенно и убежал. Должно быть, в Америку.
4: Как мне жаль твоего человека с тем, что можно у тебя украсть не только до Америки, до Звенигорода не доедет.
0: Не шути, я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам. Вероятно, его скоро схватят, отберут деньги, и тогда, дитя мое, я вам их доставлю.
4: Ну, не все же он у тебя украл, ну что-то у тебя осталось.
0: Ну, конечно, осталось. Я вообще без 1000 рублей из дома не выезжаю.
8: Так отдайте мне 600 рублей, которые должны по картам.
0: Ах, и вы здесь. Очень хорошо. Я давно хотел расчесться с вами. Карточный долг для меня первое дело.
2: Вынимает бумажник.
0: Что такое? Что за ерунда? Я, должно быть, обложился, что ли? В левый карман положил? Боже мой, я же не тот сюртук надел. Впрочем, вы эти деньги можете получить с Надеждой Антонны.
8: Хорошо, получу. Лидия Юрьевна, я ваш долг заплачу. Нам нужно ехать в деревню.
1: Когда хотите.
8: Я еду завтра. Будьте готовы.
1: Благодарю вас, что вы даете волю моим слезам. Мне нужно о многом поплакать. О погибших мечтах моей юности, о моей ошибке, о моем унижении. Моя богиня безоблачного счастья валится со своего пьедестала, и на ее место встает грубый идол труда, имя которому – бюджет.
10: Ах, как мне жаль этих милых и нежных созданий, этих бедных веселеньких девушек. Никогда им не видать изящных, нерасчетливых мужей. Эфирные существа, бросьте мечты о несбыточном счастье, перестаньте мечтать о мужьях, которые изящно проматывают, и выходите за тех, которые грубо наживают и называют себя деловыми людьми.
4: Каково это слушать нам, бездельникам?
0: Ио, Содрико, я богат.
4: Нон сиамо повери, мы бедны.
1: Я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным.
2: Лидия робко подходит к Василькову, кладет ему руку на плечо и склоняется головой.
8: Но знаете, я из бюджета не выйду.
1: Ох уж этот мне бюджет.
8: Только бешеные деньги не знают бюджета.
4: Ты говоришь святую истину. Я скажу больше, ты повторяешь мои слова.
8: Друг мой, мне от души жаль тебя. Ты завтра будешь без крова и без пищи.
4: Уж не хочешь ли ты дать мне денег взаймы? Не надо. Не давай, Сава. Пропадут. Ей-богу, пропадут. Москва, Сава... Такой город, что мы, Телятьевы да Кучумовы, в ней не погибнем. Мы без копейки будем иметь и кредит, и почет, и долго еще каждый купчик будет за счастье считать поужинать с нами и выпить шампанского на их счет. Вот. Конечно, с портными похуже, от них уважения мало. Но и старую шинель,
5: И старую шляпу можно носить с таким достоинством, что еще издали будут уступать тебе дорогу. Прощай, Савва, не жалей нас. И в рубище почтенно добродетель.

0: ребята.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радионяня сегодня к вам пришла.

0: было веселей.
1: Здравствуйте, дорогие ребята. Хотите вы или не хотите, но сегодня вы с нами в походе.
2: Правда, сегодня нет нашего радиоволшебника Николая Владимировича Литвинова.
3: Наверное, ему просто надоело с нами все время радионянчиться.
2: Что верно, то верно. Вот и сегодня он собирался нам объяснить правила поведения в походе.
3: Да нам никакие правила поведения в походе вовсе и не нужны.
4: Конечно.

0: Смотри, кто-то идет.
1: Да это же Николай Владимирович.
2: Фу, как вы быстро шагаете. Еле вас догнал.
0: Как же вы нас нашли, Николай Владимирович?
2: А я шел по вашему следу. Сначала лесом до банки из-под сгущенки, потом полем до банки из-под тушенки, и через 3 пакета из-под горохового супа я увидел пачку из-под вермишели и вас, уважаемые туристы.
0: Ну, Николай Владимирович, вы настоящий Шерлок Холмс.
2: Нет, друзья мои, просто вы нарушили одно из правил туристов – не оставлять после себя мусор.
1: Николай Владимирович, опять вы про эти правила? Посмотрите лучше, как вокруг красиво.
2: А действительно красиво. Деревья, ручеек, полянка, птички поют.
0: Птички поют. Отдыхать мешают.
1: Сейчас они не так запоют. У нас кое-что есть. Батареи к бою.
3: Батареи к бою готовы.
1: Короткими волнами. Пли!

0: Ну, теперь можно и отдохнуть как следует.
1: Эх, нам бы еще топор и пилу.
2: Позвольте, а зачем вам нужны топор и пила?
0: Рубить
3: и пилить.
0: Это на колья.
1: Это на дрова.
0: Это на рогатины.
1: Это на перекладины.
0: Это на удочку.
1: Это на дудочку.
0: Это на всякий случай.
1: Это про запас.
2: А это толстое дерево зачем?
3: Нам дерево не надо. Нам пенек нужен. Это у нас стол будет.
2: Да хорошо, что у вас нет топора или пилы. Представляю, что бы вы натворили.
4: Николай Владимирович, посмотрите, какое дерево. Ой, ой, а сколько здесь надписей.
1: Ой, Боря плюс Оля равняется любовь. Здесь были Семенов. Душа поет от этой красоты. Боря плюс Оля равняется... Это мы уже читали.
0: Давай ножик.
2: А перочинный ножик зачем вам?
0: Тоже распишемся. Мы здесь были.
1: Да.

0: плохую память вы оставили о себе в лесу.
1: Николай Владимирович, ну не надо нас так осуждать. Я думаю, все ребята давно догадались, что весь наш поход – это просто шутка.
2: И давайте напомним таким горе-туристам правила поведения в походе.
1: В походе голову не вешай, но не вопи в лесу, как леший. Включая радио в тиши,
2: лесных зверей не оглуши.
1: Спеша себя увековечить, не нужно дерево калечить.
2: На отдыхе мешать не надо тому, кто отдыхает рядом.
1: Помни, турист, заруби на носу, будь человеком даже в лесу.

0: Проведите, тетенька.
1: Сегодня, ребята, на странице новой книги «Предъявите улыбку» вас проведет редактор издательства «Молодая гвардия» Адель Ивановна Алексеева.
2: Мне очень приятно выступить в передаче «Радио няня» и рассказать о книге, которая называется «Предъявите улыбку». Однажды у одного знакомого восьмиклассника я увидела несколько общих тетрадей, которые распухли от вклеенных туда газетных вырезок и картинок. Это была целая коллекция веселых историй, юморесок, карикатур. К этому мальчику приходили товарищи. Эти тетради, как вы понимаете, были на расхват. Вот тогда-то, вероятно, и зародилась мысль издать в нашем издательстве «Молодая гвардия» веселую книжку для ребят, отпечатать ее на хорошей бумаге, сделать цветные иллюстрации. Решили и сделали. Около 30 рассказов, стихотворений, фельетонов и юморесок собрано в этой книге. Тут и рассказы известных уже детских классиков Николая Носова, Агнии Барто, и рассказы молодых писателей и поэтов. А сейчас я хочу передать слово одному из авторов этой книги, писателю Марку Розовскому.
3: Ну что ж, я с удовольствием вас проведу в эту книгу и прочитаю вам сейчас рассказ, который называется «Диспут». О диспутах не надо дискутировать. Диспуты – это прекрасно, тут не может быть разных мнений. Но вот недавно я присутствовал на одном диспуте в одной школе, и, в общем, выяснилось, что не все диспуты – это прекрасно. Отсюда и родился этот рассказ, вернее, это пародия на некий школьный диспут, тема которого была чрезвычайно спорная. «Сколько будет дважды два?» Ну, сначала все молчали, никому не хотелось начинать. Потом на сцену вышел мальчик по имени Вася, по фамилии Трипаченков, из 7 класса, а и стал говорить так быстро, что если бы он говорил медленно, то это было бы вдвое быстрее, чем то, когда мы говорим с вами в 16 раз быстрее обычного. Он сказал: «Товарищи, я, собственно, не хотел выступать, но тут товарищи так долго не хотели выступать, что я невольно захотел выступить, хотя выступать не хотел. Я, товарищи, на всех диспутах, на которые я прихожу, всегда выступаю. И не выступаю только на тех диспутах, на которые я не прихожу. Я, товарищи, много говорить не буду, потому что если я буду говорить много, то другим после меня просто нечего будет говорить. Поэтому я лучше скажу мало, хотя я выступать не хотел. Но сказать мало, товарищи, это все равно, что ничего не сказать. А мне много есть чего сказать. Ведь если нечего сказать, то лучше не говорить. Но не говорить – это все равно, что молчать. А молчать в наше время нельзя. Потому что надо говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить о том и о сём, о чем вообще-то можно было и не говорить. Вот, собственно, и все, товарищи, что я вам хотел сказать, потому что захотел выступить, хотя выступать не хотел». Ну, потом на трибуне появился Коля Самокопаев. Парень с лицом не то слишком задумчивым, не то умным, но слишком. Он говорил медленно и в нос, словно боксер после нокаута. «Бывало, придешь с улицы домой, пообедаешь, приляжешь на диван и думаешь. О чем? А так ни о чем, о себе, то есть. Думаешь, сколько будет дважды два, три, пять, 7 часов. Думаешь, и вдруг откуда-то из темноты, из черной бездны ночи возникает чудовищный вопрос. Ну, кто я такой? Кто?» И от этой мысли вдруг становится так как-то сразу светло в комнате. Так весело и радостно на душе, что хочется петь, плясать, мечтать, играть, танцевать и всю жизнь лежать на диване. Среди выступавших на школьном диспуте была также девчонка по фамилии Джульеткина, которая, несмотря на то, что была без очков, помнится, говорила очень серьезные вещи.
4: «Мы, школьники, очень любим всякие диспуты, потому что у нас очень много неразрешенных вопросов. Например, может ли девочка потерять гордость и полюбить мальчика первая, или она всегда должна не терять гордость и любить вторая? Этот вопрос у нас неразрешенный. Его наш завуч не разрешает. А что тут разрешать? Очень просто. Если мальчик старше 16 лет, а девочка еще не доросла, он может полюбить, а ей стыдно. А если наоборот, девочка доросла, а мальчик еще не дорос, то тут с его стороны никакой такой любви быть не может. А с ее стороны может быть только дружба. Что касается вопроса, сколько будет дважды два, то я этого не знаю, мы про это в школе еще не проходили. Что? Зачем тогда пришли на диспут? А нам учительница сказала, кто сегодня на диспут придет, того завтра на уроке спрашивать не будут.
3: Ну, и, наконец, на диспуте выступил старшеклассник по фамилии Сократка. Не то второгодник, имевший вид отличника, не то отличник, имевший вид второгодника. Он провозгласил. Друзья мои, дорогие друзья, мы живем в эпоху покорения космического пространства, атома, счетно-электронных машин, поэтому вопрос о том, сколько будет дважды два, это один из самых острых, самых жгучих, самых волнующих вопросов современности. Мне лично все ясно, все понятно. Как дважды два? Волга впадает в Каспийское море, лошади, товарищи, едят овес, земля имеет форму шара, куда ни пойдешь, всюду счастье найдешь, слышите, всюду.
4: Ну, вот так. А вообще, диспуты – это прекрасно. Тут не может быть разных мнений.

0: Смешные случаи на уроках.
1: Радио «Няня», мы часто слушаем твои передачи. Вы просили присылать смешные случаи на уроки. Они у нас в классе бывают часто. Вот хотя бы на уроке ботаники мы проходили раздел «Основные группы растений». Учитель спросил, какие органические вещества вырабатывают растения на свету.
2: Синтаксис, радостно ответил ученик.
3: Ты, радионяня, даже представить себе не можешь, что было у нас на уроке, пишет Алла Лохматова из города Грозного. На уроке ботаники ученика спросили, что находится в клетках.
4: В клетках находятся львы и тигры, ответил ученик.
2: А у нас в классе спросили одного ученика, почему надо знать таблицу умножения?
4: Чтобы получить пятерку, быстро ответил ученик.
2: Вера Попова, село Руч, Коми, АССР.
3: А Оля Орлова из поселка Клюевка, Бурятская, АССР, вот что пишет. Что такое натуральный мех? Задал вопрос учитель.
4: Натуральный мех – это собственная шкура.
1: У меня письмо из Оренбургской области, из села Новокузнецка, от Марии Шадриной. Она пишет. На уроке русского языка разбиралось предложение по частям речи. Ученица на слово «куда» сказала, что это существительное. Какого склонения, спросила учительница? Первого. Хорошо, тогда просклоняй. И ученица уверенно начала склонять слово «куда». Именительный «куда», родительный «куды», дательный «куде». У учительницы очки сползли на кончик носа, а глаза полезли на лоб. Весь класс хохотал, а ученица продолжала. Винительный – куду, творительный – кудо, предложный – акуде.
3: А теперь несколько коротких ответов учеников.
2: Как безопаснее переходить улицу?
3: Улицу лучше всего переходить толпой. Чем покрыто тело птицы?
1: Тело птицы покрыто пернатым пухом.
2: Что такое летопись?
3: Летопись – это то, что написано летом. Как растут ели?
2: Ели растут целыми тайгами. Что такое витамины?
1: Витамины – это маленькие насекомые, которые сидят в салате, если его плохо помыть.
3: Сколько ног у кошки?
1: Кошка имеет 4 ноги. 2 передние, чтобы бегать, и 2 задние, чтобы тормозить.
0: Дорогие ребята, мы ждем от вас писем с новыми веселыми случаями.

0: Начинаем веселый урок.
1: Минуточку, Николай Владимирович. Вы же обещали, что летом никаких уроков не будет.
2: А это будет не урок. Нет. Это будут практические занятия по ботанике. Поэт Сергей Вольф советует заниматься ботаникой именно летом. И композитор Николай Песков с ним совершенно согласен.
3: Мы по полю, мы по полю, мы по полю.

0: Дорогие ребята, мы получили от вас очень много писем с предложением наградить медалью за улыбку известную шведскую писательницу Астрид Линдгрен.
1: Автора ваших любимых книжек «Пеппи Длинный Чулок».
0: «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
1: Ну, а совсем недавно в Москве, как вы знаете, состоялся 4-й детский кинофестиваль, на который и приехала Астрид Линдгрен.
0: И вот там мы сумели записать ее встречу с ребятами.
2: Дорогая Астрид Линдгрен, мы очень любим ваши книжки о малыше и Карлсоне, о Пеппе Длинный Чулок и просим писать мы их побольше.
3: Уважаемая Астрид Линдгрен, я смотрела картину «Пеппи Длинный Чулок» и читала. Мне очень нравится она. Скажите, пожалуйста, была на свете вообще такая девочка? Или вы ее придумали?
4: Это
5: трудно ответить на этот вопрос.
4: Also, stora människor tror inte.
5: Взрослые не верят тому, что она была.
4: Men du och jag, vi vet hon finns.
5: Но мы же знаем, что она была действительно.
3: Уважаемый Астрид Линдгрен, всем очень нравится книга «Малыш Карлсон, который живет на крыше». А вы не могли бы вы рассказать, как Карлсон возник, как вы написали о нем книгу?
4: Карлсон, я Карлсон, он ком на квель бара, но я скали сова.
5: Карлсон просто пришел однажды вечером, и все. Вот сделал так, и он оказался рядом.
4: Och så frågade han mig var det fanns något tak som han kunde bo på.
5: И он спросил, есть здесь какая-нибудь крыша, где мне можно жить?
4: Och då sa jag, Vulkanusgatan 12.
5: И тогда я сказала, улица Вулкана 12.
4: För det huset hade jag bott i en gång för länge sedan.
5: Потому что в этом доме я жила много лет назад.
4: Då frågade han om det fanns någon lillebror i det huset.
5: Тогда он спросил, а не живет ли там малыш?
4: Då sa jag, det får du ta reda på själv.
5: Тогда я сказал, ты должен сам об этом узнать. И тогда он полетел туда.
4: Я har bara sett Карлсон. Я har aldrig sett honom på film förut, utan bara i verkligheten.
5: Я никогда до этого не видел Карлсона на экране, я видел его только в жизни.
4: Och då tyckte jag... Då tyckte jag han var otäck och förskräcklig.
5: И тогда мне казалось, что он очень несимпатичный.
4: Men jag tyckte och tycker om honom i alla fall på något sätt.
5: И все-таки мне он очень нравится.
4: Och jag har hört sägas att barn här i Москва gör det också. Är det sant?
5: Я слышала, что здесь в Москве, в Советском Союзе, дети тоже любят Карлсона. Это правда?
4: Är det någon som vet var Карлсон bor?
5: Кто-нибудь из вас знает, где живет Карлсон?
6: По таку.
4: Ja, på taket, ja. Men var är det taket? Det är i Stockholm.
5: На крыше, но крыша эта находится в Стокгольме.
4: Och det är långt, långt härifrån.
5: Это очень далеко отсюда.
4: Men Карлсон kan ju flyga.
5: Но ведь он может летать.
4: Så jag tror jag ska fara hem och säga till honom att det finns många barn i Moskva som gärna skulle låta honom komma och få bo på deras tak och ha en liten stuga där uppe.
5: Когда я приеду в Стокгольм, то я обязательно передам Карлсону, чтобы он прилетел в Москву, где живет столько детей, которые его любят, и надеюсь, найдется крыша и маленький домик, где он сможет жить в Москве.
1: Да, действительно, Карлсона очень любят наши ребята. Поэтому ребята и предлагают наградить медалью за улыбку шведскую писательницу Астрид Линдгрен. Об этом нам пишет Саша Котов из поселка Высокая Калужской области.
0: И Кира Станкова из Москвы.
1: И Жанна Юзвишина тоже из Москвы.
0: И Галя Попова из Ужгорода.
1: И Гена Столетов из Горького.
0: Итак,
1: у радио няни еще один кандидат на медаль за улыбку. Шведская писательница Астрид Линдгрен.

0: Дорогие ребята, называйте новых кандидатов на медаль за улыбку.
1: Мы ждем ваших писем. Ждут ваших писем ведущие радионяни Александр Лившиц и Александр Левенбук.
0: Радиоволшебник, народный артист республики Николай Владимирович Литвинов.
1: Редактор Елена Лебедева.
0: Режиссер Надежда Киселева.
2: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
3: А как добиться этого, пока что неизвестно.
2: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: веселей.
1: Оптимистическая трагедия – это патетика, гимн матросы, сквозь них решение главного – революции!

0: профессор.
1: Публика, Вайнонен, наши потомки, наше будущее, о котором, помнишь, мы когда-то так тосковали на кораблях.
2: Интересно посмотреть на осуществившееся будущее.
3: Здесь 1500 и наблюдают за нами.
2: Что, они видели моряков?
1: Ну что ты волнуешься? Пришли посмотреть на героические деяния, на героических людей.
2: Тогда им проще глядеть друг на друга. Молчат.
3: Какая вежливая тишина.
2: Ну, неужели нельзя встать кому-нибудь и сказать хоть что-нибудь? Вот вы, товарищ, что насупились? Неужели вам нечего сказать?
3: Но, Алексей, здесь не военкомат, а театр.
2: Ты что, Вайнонен, считаешь, что у театра и военкомата в данном случае разные цели?
3: Нет, не считаю.
1: Ну что ж, тогда продолжим.
4: Продолжим! Вы окружены, комиссар!
1: Ведь совсем... Последнего патрона!

0: Не надо! Матросы не требовали, чтобы вы были печальны после их гибели. Ведь ни у кого из вас не остановилась кровь от того, что во время Великой Гражданской войны в землю легло несколько армий бойцов.
1: Жизнь умирает.
0: Да, жизнь не умирает. Люди умеют смеяться. Есть пища над могилами ближних, и это прекрасно. Будьте бодрей!
1: Просили бойцы!
0: Просили бойцы, гляди веселей!
1: Просили бойцы!
0: Просили бойцы, революция!

0: надо.
1: Не надо.
0: Полк избавляет вас от поминок. Он предлагает молча подумать.
1: Постигнуть.
0: Что же в сущности были для нас борьба
2: и смерть?
3: Борьба и смерть. Борьба и смерть. Борьба и смерть. Борьба и смерть.
4: Началось все.

0: у каждого из них была женщина.
1: Женщины любили этих людей.
2: У каждого был свой.
3: Лоцман, свистать всех наверх. Есть, свистать всех наверх.

0: Калитка моя, царя, калитка моя,
1: братва, братцы, опять скука и никакая душа. Одинокому матросу ласкового слова не скажет! Это какой там суки? Старый режим в голову ударил. Довольно, братцы! Надоело за 300 лет!
2: Надоело уже!
3: Ура! Дело в горло!
4: Ну, что вы волнуетесь, матросики? Это ваш Алексей от тоски сам с собой развлекается. А тут и все, моя зависть, родня!
5: Трибль.
6: Чего? А скучно им говорят, вот чего.
5: От того и трибль.
4: Что? Что, военные морячки, и вы, я вижу, скучаете, а? Ну вот я вас развеселить-то и пришел.
7: Пошел.
4: А ну-ка, братва, анархисты, подъем.
6: Подъем, говорю,
4: опасность. К нам назначен комиссар. Из Санкт-Петербурга с секретным предписанием будет на флоте новые порядочки наводить.
6: Что?
4: А вот что, пяточки вместе, носочки врозь. На ширину приклада по подразделениям делает.
1: Нехорошо, Алексей.
4: Очень хорошо.
1: Алёшка.
4: Четыре.
1: Да, товарищи. Товарищи, задевать и мучить нехорошо.
4: Ах, нехорошо. А что такое вообще хорошо, Вайнанен? А? А то вот я раньше, братва, как по уставу знал, что служить было хорошо, делай раз. Родителей почитать хорошо, делай два. Невестку любить, само собой, хорошо, делай три. Богу молиться было хорошо.
8: И четыре.
4: И все мне было ясно.
1: Делай раз.
4: И все было спокойно.
1: Делай два.
4: И был я матрос первой статьи.
1: Делай три.

0: быть матросом было хорошо, но теперь объясни нам, Вайнанен, всем, что же есть теперь это самое хорошо.
1: Братва, братва, хорошо, это когда нам всем будет хорошо. Социализм это называется.
0: Красиво, социализм. А когда?
1: А что когда? Потом, братцы, лет через несколько. А
0: потом, говорит, лет через несколько.
1: Стойте! Братцы, мы всем, всем нам должно быть хорошо. Ведь за это мы же царя и буржуев турнули. Ведь за это, Жиляшка, мы людей с места сдвинули.
0: Стоп! Стоп, Вайнанен, стоп. Значит, говоришь, всем нам будет хорошо, как в этом. В Святом Писании. Боже, царя храни, сильный держал. Значит так, значит, и мне, тебе и всем нам будет. А я, милый ты мой, Вайнанен, хоть один раз в жизни хочу посмотреть не на «будет», она есть! А то только все о будущем говорил. Ну хорошо, согласен, убедил. Пусть нам всем будет хорошо.
1: Всем.
0: Ну а что будет с теми Вайнанен, которых... которых убьют, а?
1: Ага. А тем будет вечная память.
0: Будет вечная память. Спасибо, матросики. Утешил. Ну,
1: ведь это совсем не смешно. А ты сейчас, ты... Дурак. Погибнет, да. Погибнет, но как? Ведь первый раз, черт его дери, по-человечески. А то ведь как мясо. Убойно ведь потроха, Алексеич. Они по две копейки на бойню-то шли.
0: Хорошо, хорошо, Вайнанен согласен, убедил. Значит, всем нам будет хорошо.
1: Всем.
0: Ага, значит, значит, доехала братва человечества, вылезая рам. Порт назначения будущее. Цветы, подарки, музыка. Проходите, граждане, и наше великолепное будущее. И можно, Вайнанен, его потрогать руками. Никуда. Человечество не доедет, а только зря ехать будет. Никто и никогда, братва, еще не доезжал к конечному. И сделал это открытие я, матрос первой статьи Алексей, а не какие-нибудь твои там ученые, комиссары. Ты это запиши.
2: Полю
0: довел.
1: Ну вот ты и доехал.
3: Почему? Ну, отвечай! Ну!
0: Вожак, к нам назначен комиссар.
2: Чего же глотку дерешь? От какой партии?
0: Это вот от ихней, от правительственной, от большевичков.
1: Ну, вот он тебе все в жизни и объяснит.
2: Привыкнет. Воспитаем.
0: Вас питаем!
1: Каждого из вас. Помните ли вы, сколько было коммунистов в те годы в рядах Красной Армии и флота?
4: 280 тысяч!
1: Да, 280 тысяч! Половина партии, каждый второй коммунист был под огнем на фронте.
5: Первая, вторая.
1: А каждый оставшийся был под огнем в городах и в степях и в тылах. Не существует в классовой борьбе.
5: Первая, вторая.
1: В списке раненых коммунистов Владимир Ленин.
5: Первая, вторая.
1: В числе убитых Володарский, Урицкий, 26 комиссаров.
5: Первая, вторая.
1: Целые губкомы, иначе вырезанные организации.
5: Первая, вторая.
1: А разве дрогнула партия?
6: Здравствуйте, товарищи. Я назначена к вам.
0: Кем?
6: Комиссаром.

0: комиссаром.
1: К нам.
2: Слушай, вожак, я бы советовал этого комиссара.
3: А я бы советовал, мне не советовал.
2: Послушай, вожак.
3: Кричишь много. Так вы к нам комиссаром?
0: Да, вот мандат.
3: Вы социал-демократ, большевик?
0: Большевик.
3: Давно?
0: 16-го года.
2: А, осторожно, кнехт.
0: Спасибо, я вижу. Здравствуйте, товарищи.
3: Ну что ж, будем жить. Привыкайте, осваивайтесь, будьте как дома. Действуйте.
2: Давайте, товарищ, женимся. А что вы? А что вы удивляетесь? Любовь в высшей степени дело почтенное. Продолжим наш род. Повезем в твою малую долю.
4: Позаботься о нуждающихся женщинах.
2: Я повторяю. Попрелюбодействуем, товарищ представитель из центра. А то ведь нас много. Уже торопит следующий.
0: Товарищи.
2: Товарищи, не пейте сырой воды. Подышись ты ее веткой. Сирене.
0: Прости, товарищи.
2: А ты к кому ехала? Целовать тебя буду лишь ней.
0: Вы шутите?
2: А у нас по плоти не шутите.
0: Не шутят. Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского дела?
5: Кто еще?
0: Ты?
3: Я.
0: Ты?
3: Я.
0: Ты? А может быть,
3: ты?
6: Немыслимая женщина.
0: Нет таких. Когда мне понадобится, я нормальная и здоровая женщина. Я устроюсь, но для этого вовсе не потребуется целого жеребячьего табуна.
2: Это действительно.
0: Убрать?
2: Убрать?
0: Сейчас, комиссар, сделай.
3: Ну! Держись, комиссар!
1: Поможем.
2: Но!
3: Вы извините его, хамло, что спросишь? Куда ему и дорога?
2: Сампа!

0: Пошли, братва.
1: Членам коммунистической партии сочувствующим остаться.
2: Остаться нельзя. У нас общее собрание.
1: Тем лучше. Проведем общее собрание вместе.
2: А ну-ка, братва, ходи на общее собрание.
3: Братва, сочувствующие, куда же вы?
2: А ты что, тоже сочувствующий нашелся?
3: И не один.
1: Комиссар, но ведь ты одна.
4: Одна. Вы стоишь ли?
1: А партия?
4: Партия.
1: Разве мыслим остановить такую партию? Препятствовать ей, партии, вооруженной, гибкой, смелой, поднявшей весь класс, партии, создавшей страну, гигантский стан всех лучших элементов человечества, партии, создавшей единство пролетарской воли в борьбе кровавой и бескровной, насильственной и мирной против всех сил старого мира. Тот, кто пойдет против такой партии, против нашей страны, будет сломлен и растерт!
4: Сломлен и растерт!
1: Товарищи! Товарищи! А я очень рада, что у вас здесь так весело, но вы, кажется, собирались проводить общее собрание.
4: Да, но...
1: А нового командира почему-то не пригласили.
4: Да,
3: забыли!
1: Кто сходит за ним?
2: О, Афоня!
3: Я схожу!
2: А вокруг нее симпатизирующие заводятся.
5: Брось.
2: Понял. Я схожу!
1: Нет, не вы сходите, а вот...
5: Я матрос первой статьи Алексей.
1: Вы, товарищ?
5: Я?
1: Да-да, вы, подойдите сюда. Кто вы?
3: Боцман он.
5: Боцман я.
1: Боцман? Они таким голосом не так разговаривают. Боцман, и еще раз, кто вы?
6: Ну, бывший боцман Ленина, короля, император Павел Первый, ваш сок брать.
7: Ну, не ваш сок брать,
5: а товарищ комиссар Боцман.
1: А вот теперь я вижу, что вы, боцман, пригласите нового командира.
6: Слушать!
8: Можно.
6: Это вот они сами идут.
9: Вот, у нас тут гости.
10: Чем могу служить, мадам? А, вы, вероятно, кому-нибудь из офицеров этого бывшего корабля?
11: Лейтенант Берин!
10: Назначен сюда командиром.
1: Я назначена к вам комиссаром. А старые привычки забудьте, командир.
2: Забудьте.
10: Простите, мадам.
6: Боцман!
12: Выравнивай!
6: Ура!
12: Так я ж не могу.
6: Я тебе помог.
12: Дай играть.
2: Ну, смирно.
8: Вольно.
6: Отставить.
2: Отдыхать. Тра-па-па-па.
10: На исполнение предписанных мне служебных обязанностей прибыл военный.
1: Продолжайте.
10: Прибыл военный моряк Берин.
2: А вы нам нравитесь, да. Вы к нам подходите. Женский пол, он завсегда на смягчение нравов действует.
1: А я это уже заметила. Ну ладно, перейдем к делу. Товарищ командир, зачитайте приказ.
10: Приказ. Всего числа наименование команды «Свободный анархо-революционный отряд упро...»
1: Что? Упраздняется.
10: Всего числа наименование команды «Свободный анархо-революционный отряд упраздняется!» И формировывается в пол трехбатальонного состава. Полку придается наименование «Первый морской полк». Командовать полком приказано мне.
1: Поздравляю вас, товарищи!
6: Ино! Ура! Ура! Ура!
1: Поздравляю вас, командир!
6: Ура!
10: Я могу быть свободен?
1: Да, можете.
10: Честь имею.
1: Вольно!
10: Позвольте, мадам, я помогу вам ваши
8: вещи.
2: Вещи!
13: Oh, God.
2: Вы! Вот вы! О судьбе вашего батюшки, бывшего государя вашего Николая II там, где его хлопнули, на Урале. Ничего мне не расскажете, товарищ командир?
7: А я на Урале не был,
2: товарищ матрос.
1: Я подробно сообщу вам, товарищ, о судьбе названного вами лица.
2: Команда интересуется?
1: В свободную минуту. А этот товарищ вообще любознательный, совсем недавно... Он интересовался вопросами брака. Так вы были удовлетворены? Разъяснением.
2: Вполне. Немыслимая женщина.
1: Мама, вот я и на месте.
8: А это понравилось всем?
1: Встретили меня хорошо, даже очень хорошо.
13: Слушай, блондин, чтобы от комиссара ни на шаг.
2: Есть.
1: Ну, а ты как? Тоже хорошо.
8: Женщина для нас ценная.
2: Давно стал так думать, вожак.
8: Она хорошие выделки по глазам чувствует, поймет.
1: Ой. Вот, пожалуй, и все.
8: В ней жилка для анархизма есть, решительная.
1: Пока, до свидания.
8: Поговорим, комиссар?
2: А?
1: Поговорим.
8: Вот объясни, комиссар, мы головы свои отдаем.
2: Отдаем?
8: Но странно выходит, партия, ваша партия у власти стала, а людям, которые за нее головы отдают, какие-то условия ставят. Это как же?
1: А очень просто. Знаем, куда и как идти, и ставим, и принимают. А не принимали бы, мы не могли бы ставить.
2: А простите, комиссар, а может вы нас сюда умирать учить приехали, а? Пяточки вместе, носочки врозь.
13: Да придется, Алексей, и научим.
2: Хватит! Вот, вожак, поговорили. Неудачный выбор ваш. ЦК сделал не для флотовой.
8: Да, не для флотовой. Вот в армии вы бы подошли.
1: О, работала я и в армии.
2: Да молоды вы, мамочка. Вы еще с няней в сад гулять ходили, когда вот он.
13: Вот
2: он. Да не ты, а он, вожак.
13: И он тоже.
2: По аграрным делам на каторге сидел.
8: Трудно. Не пойми плохо, комиссар. Психологически трудно, такие контраст. Ты и мы переварить.
2: Действительно, ведь, комиссар, контраст. Ты и мы. Ты посмотри на нас получше, комиссар. Да ведь мы же бродяги. В хорошем морском смысле.
13: Вот-вот.
2: В крепости бегали.
13: Бегали.
2: Вокруг света бродили.
13: Бродили.
2: Прошли войны. Блин.
13: Да по два раза сифилисом болели.
8: Но не поумнели.
1: Ну что ж, работать приходится с теми людьми, которые есть. Вот. А не с теми, которых воображаешь. А в общем, народ в полку хороший. Боевой. Ну, вот такой народ.
2: Такой народ, комиссар, который раз и навсегда разучился, перед кем бы то ни было гнуться и козырять. Да.
13: Товарищ комиссар.
2: Нет.
13: Товарищ комиссар.
2: Ура.
13: Товарищ комиссар.
2: Мы всем довольны.
13: Товарищ комиссар.
2: Так, ты вот за этим приехала.
13: Товарищ комиссар.
8: Очень жаль, что вы не можете нас понять.
13: Жаль понять. Да у нас же вся жизнь искалечена. Казармы и тюрьма нас поломали, нас проспиртовали, зататуировали на кораблях. А вы нам сознательную кашку хотите дать? Да что вы здесь ищете, дамочка? Да нам же свой век по-своему хочется дожить, да пулю получить для спокойствия. Это вот только вот тут остается. Желаю, чтобы люди были чище и телом, и духом, а вы нас учить, судить будете. Да нам же подыхать пора.
1: И мы не прочь у вас поучиться.
13: Да что вы говорите?
1: А вот было бы чему.
8: А вот это хорошо.
2: Как? Ой, гляжу я на вас, честные боевики, думаю. Ты же, вожак, лжешь. И ты лжешь, и все вы лжете.
8: Вы не обижайтесь на мой отряд, что так встретили. Не разобрались.
1: Ну, кто старое помянет, было и быльем поросло.
2: Ах ты, было, говоришь. Ну, а если я тебе, комиссар, скажу, что есть, а? А ну-ка, слушай меня. Вот он. Вожак послал нас тебя встретить, когда ты сюда приехала и сказал,
14: сказал, пугните ее, братцы.
13: Да так, чтобы не встала!
14: Вот было!
15: Шутник он.
13: Ты погоди. Трошка!
1: И... Ну, конечно, шутник. Сразу видно.
13: Я шутник? А ну-ка! Братцы! А ну-ка, иди на верхнюю палубу! Лёха! Шутите, маме! Идём уже! Шутник!
14: Хочется мне нож в руки взять.
1: Ой.
14: Мозги свои вынуть! И выполоскать! Ну чего я ищу среди мразей? Ты... Я ваша мразь, ты слеплый мразь! Вы, брат, вам мразь, а ты! Ты!
15: Алексей!
14: А ты, комиссар, тихоня, приехала к нам чистая, умная, красивая. Переговорчики затеяла. У вас, братва, учиться будет. Все она понимает. Тактику разводит. А то жалеть врешь.
13: Видел я, как ты моих матросиков шлепала.
14: Раз и... Готова?
1: Да, беспокойный товарищ.
8: Хорошо представляешь. Алёша.
1: Вы партийный анархист.
14: Я партии собственного критического рассудка. Моя партия никакой партии. Вы, наверное, забыли, мамочка, куда приехали. У Зимнего вы нас, балтийских морячков, не спрашивали, какой мы партии.
13: Вот, Лёша, и я же то же самое говорю. Очень же важно знать друг друга. А вы что думали? Приехали сюда, а здесь моряки, посадские босики, широкие штаны. Вот, носят теперь молокососы. Но здесь старые года. Японская компания. Цусиму помним.
14: Помним.
13: Наверное, вы товарищи по местам.
1: А я очень рада, что в полку избыток сил и энергии, и что вы не желаете врагу пощады! А вот как раз на этом-то. Думаю, мы и полазим, не так ли, а? А вот терять время на пустые разговоры и половые проблемы, товарищи. Преступно. Родина. Революция в опасности. Завтра мы выступаем на фронт. На фронте есть где применить ваш опыт, силу. Ну, а как вы думаете?
8: Я думаю, полазим.
13: Штучка, а?
8: Ты запри на язык! Знаешь, что бывает?
13: А за продажу! Знаешь, что бывает? Что ты? Что ты и ручки-то жмешь поладить? Хочешь?
8: Да что-то, Леха, тоже тактика соображать надо.
13: А ну!
8: Да что с тобой? Алексей, верь мне как брату, за идею до конца!
1: Припоминайте эти минувшие дни.
8: Фу, целовал гада. Не верь ни ему, ни ей.
13: Кому уж верить-то?
8: Мне. Тоже не верь.
1: Припоминайте, чтобы все помнить, всему научиться и никогда ничего не забыть.
8: Все лживые скоты, все отравлены.
1: Припоминайте о врагах, о контрреволюции. Припоминайте, она сидела в каждой щели и только ждала сигнала. Припоминайте.
8: Под корень всех рубить надо.
1: Припоминайте, и мы дали этот сигнал. Мы взяли наганы и поголовно подняли рабочий класс и пробили череп контрреволюции. Припоминайте.
8: В каждом старая жизнь сидит.
1: Припоминайте. И если вновь наступит день, когда враг попытается напасть на нас, мы снова повторим удар, с которым ничто не сравнится, знайте!
8: Не верь ни ему, ни ей, все лживые скоты, все отравлены.
1: Слышите?
16: Готовы к бою, орудие в ряд, а солнце зловеще сверкает.
8: Паладин!
1: Но при условии шутки в сторону. Паладин. Разойдись.
8: Пошли! Можно...
3: Что ж, братки?
8: Чтобы от комиссара не на шаг.
3: Есть!
14: Ну что же, боцман, попробуем служить новым хозяевам.
17: Обнаружено хуже чего нет среди революционных матросов.
18: Приказа команду не беспокоит.
17: А ты, Рябой, пойди-ка проследи. Тетю ряду комиссара в юбке туда не пускать. Ну что же, вы веселитесь, когда обидели старую женщину.
3: Что?
17: И кошелек похитили.
3: Грёс!
14: Этого не может быть.
17: Входи, мать.

0: спрашиваю вас, кто посмел это сделать?
1: Смотри, смотри, мать, который обидел. Этот?
0: Порог!
1: Этот?
2: Ты? Как я надо?
1: Этот?
2: Ты?
1: Этот?
2: Ты?
1: Этот?
2: Ты? Нет!
0: Может быть,
1: ты?
2: Ага,
1: нет, не этот.
2: А кто?
1: Вот. Вот. Вот. Это.
3: Господи, прости мою душу грешную.
1: Ну?
3: Это.
1: Брал.
2: Что?
1: Денежки у бабушки.
2: Нет.
1: Закон, знаешь?
2: Чей закон?
1: Так. Последний раз показывай себя, ах, ворюга! Ну, кто бы мог...
2: Алло! Братва!
1: Я власть!
2: Помоги!
1: Я признаю!
4: Я протестую!
2: Протестую!
1: А ну-ка высказываться, но!
4: А для этого есть трибунал!
2: Трибунал!
1: А ваше? Ваше дело техническое!
2: Братцы!
4: Так уж и так!
2: Вы же не виноваты!
1: А ваше? Политическое комиссару газетки носить, но!
4: Это самосуд!
2: Самосуд!
4: Я протестую!
2: Протестую!
5: Почему? Шум!
1: Отвечать?
3: Давайте!
1: Хорошо! Вот, вот, вожак, обнаружено. Хуже чего нет среди революционных матросов. Обидел старую женщину и кошелек похитил.
5: Так. Высказывайтесь.
1: Братки, высказываться. Высказываться, высказываться. Высказываться, высказываться, высказываться. Высказываться, ну. Единогласно.
5: Решим быстро и просто. За борт.
2: Да,
1: за борт!
3: Нет!
1: Ах, а ну-ка, братки, подмогнись!
2: Силы!
1: Но!
2: За что?
1: Но! Да ну же!
2: Я виноват!
1: Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
2: Куда его?
1: Давай!
2: Братцы милые!
1: Не подлежит!
2: Не виноват же я!
1: Не

0: мать!
1: Справедливость!
0: Иди, мать!
1: Обида снята!
2: Нет! Нет! Нет! Слухи мои, милые, родники мои, не виноваты он!
3: Что?
2: Ошиблась я!
3: Да!
2: Вот он зашлёт!
3: Что?
1: Справедливость!
3: Табор!
4: Она не виновата!
3: Она ошиблась! Братва! Полутра! Комиссар!
2: Господи!
3: Не ушибитесь, старушку! Мамуня!
1: Табор!
3: Стойте!

0: Прощальный бал.
1: Не слушаетесь, немыслимая женщина. Ну, хорошо, хорошо.
2: Хорошо.
1: Гуляй!
0: Припоминайте, припоминайте, припоминайте наши радости, наши первые победы. Припоминайте, вглядитесь в лица этих людей. Припоминайте, они выражают счастье. Так рождается полк. Так рождается вера.
3: Так приобретается опыт, товарищ комиссар.
0: Припоминайте.
3: Разойдись.
4: Товарищ комиссар, неужто в России порядок начинается?
3: Спокойно, боцман, начался.
4: И флот, и армия маломальски будут?
3: Конечно, будут.
4: Эх, ведь хочется, чтобы у людей дух. Вид был ведь какая держава, а на кому хошь? Морду набить должна!
3: И набьет!
1: Попался, питерский? Да. Еще слово, комиссару скажешь, пасть порву!
5: Да я... Ах ты!
1: Присмотри, Вайнанен!
6: Простите, комиссар, и вот этим тоже набьем!
5: Убьем, набьем, командиры, этим и пелом и еще как! Пошли, поговорим!
3: Слышали?
6: А что ж, боцман, тогда прощальный бал!
4: Есть прощальный бал!
6: Открыть доступ прощающимся родственникам!
4: Есть открыть доступ прощающимся родственникам!

0: папа, сколько было их все годы. Бал, бал, бал.
1: У каждого из них.

0: бал.
1: Вышли. Веселее, я говорю.
2: А он любит смеяться последним, комиссар.
1: Ну что ж, значит, у нас совпадают вкусы. Здравствуй, мама. Как ты там, родная? У меня все в порядке. Полк представляет хороший, ну, скажем, удовлетворительный боевой материал. Но в своем развитии от других частей отстал, так как находится под большим влиянием трех субъектов. Что делать, пока не знаю.
3: Комиссар, ну что же будем делать, а?
1: Вайнанен, ну чем ты объяснишь влияние на полк этих субъектов?
3: Да ведь анархисты, комиссар, чертова сволочь, сатана!
1: Вот-вот, так что будем делать?
3: Да я бы...
1: Не очень ясный ответ.
3: Комиссар, тут обдуманно надо действовать, но как? Ну вот.
1: Как? А я думаю, вот как. Прежде всего необходимо собрать партийцев.
3: Слушаюсь.
1: Затем, между прочим, столкнуть лбами этих, вожака и Алексея. И, наконец, прощупать офицера и Сиплова.
3: Да ну, комиссар, сталкивать вожака и Алексея, хорошо ли это, а?
1: Это необходимо, а значит, хорошо.
3: Ну, знаешь, так ведь все можно оправдать. А ты не очень кидайся таким. Человек-то все-таки на каторге был, да и потом. К чему раскол в отряде?
1: Да не в отряде, Вайнанен, а в полку. И не раскол, а отбор. И заруби себе, в партийном порядке сделаю я. И ты сделаешь все. Вплоть до уничтожения негодной части полка. Ну, чтобы сохранить здоровье, понятно?
3: Да мне, комиссар, понятно, но вот этот...
1: Кто, Сиплый?
3: Да при чем тут Сиплый? Вожак.
4: Изжога к горлу подходит. Может, выпьем?
5: Нет, мне здоровье беречь надо.
3: Ты ведь его не знаешь, комиссар. Такая сила, хитрая сила.
1: Не спорю.
6: Раньше были люди, была служба, а теперь... Бога нет, людей нет. Ну разве это люди?
7: Людей нет. Зато какая у нас теперь женщина.
5: Кончить вся эта бодяга, женился бы на такой.
7: Да, грехи б замаливал. Парня убиенного и старуху.
5: Леша,
8: анархия!
3: А вот
7: белая.
3: Это точно. Костя по нему страдает, ведь так прямо и плачет. Слушай, я у него обыск сделаю.
1: Подождешь, я сама им займусь.
3: Да ты ему, комиссар, исповедь устрой.
1: Иди, Вайнанен, я разберусь.
3: Слушаюсь.
1: Товарищ командир.
5: Да, поди сюда, ты, член партии.
3: Иду, Сиплый, люблю слушать твой ангельский голосок.
1: Вы могли бы ответить мне прямо на один вопрос?
5: Да, конечно.
9: А чё, она там говорила?
3: Говорила.
1: Как вы относитесь к нам, к советской власти?
5: А, пока спокойно.
1: А не очень ясный ответ.
5: Зачем вы меня, собственно, об этом спрашиваете, мадам? Вы ведь славитесь умением разгадывать тайны целых классов. А, впрочем, это так просто теперь. Достаточно лишь перелистать русскую литературу, и вы увидите...
1: Тех, кто бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет.
4: Хамло.
1: Так что золото сыплется с кружев.
5: С розоватых барабанских мамишет. Очень любопытно, мадам, что вы наизусть знаете Гумилева. О русских офицерах писал не только Гумилев. Писал Лермонтов и Толстой.
1: Лермонтов и Толстой были с вами не в очень дружеских отношениях. И мы их в значительной степени сохраним для себя. А вот, кстати, вы,
5: да?
1: Смогли бы сохранить искусство пролетариата?
5: Вряд ли. Ну, впрочем, если этот вышеуказанный пролетариат сумеет создать вторую Италию, второй Ренессанс и второго Толстого...
1: Создаст.
5: То... Когда, мадам? Может быть, после бала? Так вот, мадам, если он все-таки создаст это второе...
1: А нам ничего второго и не надо. У нас будут первые свои. И для этого не потребуется 300 лет, как потребовалось вам.
5: Браво, мадам, браво. Мне искренне вас жаль. Вы сами взяли на себя тяжелую обязанность просвещать взрослых. А, знаете, мне тоже пришлось просвещать стройнобранцев. Я говорил, солдаты, вот здесь у вас вера, здесь у вас государь. Он был между нами мягковат. А здесь у вас отечество, Россия.
2: Эх, раньше была служба.
1: Да, но ежели ничего не изменилось... Так что же вы волнуетесь?
5: Я волнуюсь, потому что мне тоже приходится обязательно говорить о светлом будущем, в которое я сам никогда не верил.
2: Живопись была, а не служба.
5: И вам, бедный, приходится заниматься ведь тем же самым. Ведь вы говорите, вот здесь программа, здесь светлое будущее. Вы что же, мадам, рассчитываете на ускоренное производство, так сказать, серийно?
1: Я рассчитываю... На элементарную серьезность и корректность.
2: Что? Корректность? Счастье и благо всего человечества.
5: Покорно благодарю вас, мадам. Покорно благодарю вас за лекцию. Включай меня. И членов моей семьи, расстрелянной вами и вот этими вот людьми, где-то с милой небрежностью.
1: Перестаньте.
5: Впрочем, стоит ли для вас внимания один человек, когда речь идет? Вот. Вот. О человечестве!
0: Да ну его!
5: Это называйте корректностью. А теперь я, конечно, задержан.
1: Я очень рада, что вы говорили со мной честно и прямо.
5: Я что же, могу быть свободен?
1: Да, да, можете.
5: Честь имею. Мадам!
3: Ну вот, комиссар, я же говорил тебе, что это ненадежный тип.
1: Давай на нам этого человека не трогать. Он растерян, бравирует. Вайнанен, но во всяком случае служить нам будет.
3: А ты что, комиссар?
1: Ты знаешь, на него можно положиться. Против тройки анархистов. Да и на тройку против него. Ну, ежели там он что-нибудь такое, а?
3: Комиссар!
1: Иди, иди, Вайнунен.
3: Слушаюсь.
5: Комиссар, а ты бы? Ты бы поосторожнее с этим высокоблагородием, мы таких помним.
1: Да они вас помнят, но вожак.
5: Вожак, а что? Слушай, слушай, вожак, понимаешь, люблю с женским полом о жизни разговаривать.
4: Поговорили, что поговорили.
5: Добро. Капельмейстер, разрешите? Комиссар.
1: У тебя что с ними? Дружба?
5: Да, дружба. Дружба, комиссар, только какая-то не такая. Просто вместе из Питера на коллеги заходили, а потом...
2: Ну почему же, Лёша, дружили?
5: Да погоди.
1: Так я и думала. Крепко он тебя держит?
5: Что? Держит? Меня, вожак? Ты что? Ты что, комиссар, считаешь, что я боюсь этого бугая?
2: Боишься, Лёша? Боюсь!
1: Да, порядок-то вам нужен.
5: Так, порядок. Научилась? А?
2: Выговаривает, без запинки.
5: Это, комиссар, ты ведь людям... Людям-то после старого порядка хочется ведь свободу почувствовать.
2: Хоть видимость свободы.
1: Да-да.
5: Да-да, вот так вот ведь натерпелись этого порядка.
2: По 5, по 10 лет,
5: да по 2 раза в фи.
2: Да что, фи?
5: Фи, а? Их люди ведь говорить разучились.
1: Но вот ты-то как будто, Алексей, не разучился?
5: Я-то? Да я-то вроде не разучился. Жаль только, комиссар, все время не свои слова говорю, а чужие. Вот не будет собственности, будет хорошо, будет социализм, все будет.
1: Будет.
5: Будет, да? Ну а что же, комиссар, есть?
8: А ведь у нас старая сидит.
7: А, у нас же комиссар старая сидит, и ничем его оттуда не вытравишь. Ведь спим, спим, комиссар, а во сне-то держимся за своё барахло. Удочка моя.
8: Его.
7: Портянка моя.
8: Его.
7: Гармонь моя. В облачко, комиссар. Моя
8: море.
7: Моя и бирка-дырочка. Моя, все, комиссар. Моё.
8: И моё, комиссар.
7: Вот, сиплая сволочь. Без козырку блондина выловил. Человека ведь ни за что. За борт. Мало двоих. Так вот объясни мне, комиссар, когда же? Когда же этот человек станет лучше и чище, а? Ну объясни, когда он перешагнет через это вот моё? Эх, комиссар. Какая маленькая штучка-то, моё, а вот на чем вам не споткнуться-то бы, вот где будут!
8: Дела.
1: Ну, легче, легче. Алексей, да форминку-то ведь порвешь. Перед друзьями стыдно будет. А что же ты думаешь? Мы слепые, не видим. Мы верим в людей.
7: Веришь? Она верит в людей, а? А пойдут ли вот эти люди за тобой, комиссар?
1: Да вот такие, как ты, сидят по деревням и разводят. То моё, всё моё. А уж если спорить...
7: Спорить?
1: Так на чистоту.
7: Хорошо. Будем, комиссар, спорить. На чистоту. Но, нет. Вот. Вот, мужик. Он за тобой не пойдёт.
10: Мужик. Мужик, он нет. Не пойдет.
7: Не пойдет?
1: А кто тебе землю дал?
10: Советская власть.
1: А тебе?
10: Лех, советская власть.
1: А хозяйство позволил поднять кто?
11: Советская власть.
1: А мир реальный кто дал?
11: Советская власть.
1: А Россию на свет, на волю вывел кто?
11: Советская власть.
1: Советская власть. А ты говоришь... Да не пойдет.
7: Немыслимая женщина. Стой! Стой, братва, стой, стой, стой, стой, я не закончил. Хорошо, комиссар согласен, ты меня убедила. Мужик, он пойдет. Но что делать со мной, комиссар? Поскольку я не мужик, а трудящийся мещанин. И дерусь не за землю, а за себя.
1: Один вопрос. За какую политическую... организацию мещанин голосовал на выборах.
7: Слыхали, братва? А? Она мне вопрос. А?
8: Твоё!
7: За вас, комиссар. За список номер 5. Вы мне показались лучше, чем другие, хотя тоже.
10: Чего?
7: Да нет, я говорю, присмотреться надо.
1: Ну, а ты

0: Войны, ну, собирай людей.
1: Людей.
0: Против вожака бой начнем.
1: Начнем.
2: Да, все это так.
1: Комиссар,
2: но сколько в полку наших?
1: Наши
2: вполне надежных партийных людей.
0: Едва 6-7 человек.
1: Человек,
2: но их перестреляют.
0: А полмира впереди. Целый мир позади.
3: И товарищ Ленин, мало вам.
4: Продолжайте.
0: Вайнонен.
3: Я комиссар.
0: Собирай людей.
3: Слушаюсь.
0: Засиделись вы тут без меня. Кто готов пожертвовать головой?
3: Ждут. Товарищ комиссар. Товарищ комиссар. Ну а зачем же вот так сразу головой?
0: А бывает так, что у партии не спрашивают. Ну, так кто готов?
5: Я.
4: Я.
6: Я.
4: И я.
0: Петерской?
5: Я.
0: Ты покрепче. Будешь говорить перед полком.
5: Ладно.
0: Ну, а ежели убьют, продолжать будет...
3: Я комиссар.
0: Вайнонен.
3: Только ты дай инструкцию, что говорить.
0: А ты что же, только по бумажке умеешь?
3: Ну, почему?
0: А по обстановке, понятно?
3: Понял.
4: А, чё ж не понять? Одного убьют, второго, третьего, того...
7: Что ж, сама-то?
0: Я... А я сама и начну.
3: Как? Прости, комиссар.
0: А ты продолжишь, Вайнонен.
3: Я.
0: Собирай людей против вожака. Бой начнем.
3: Есть.
0: Полк! Смирно! Приказ номер 1250. В том случае, если партизанский отряд отказывается подчиниться порядку, проявляет разнузданность и своеволие или пытается поднять смуту в регулярных частях, этот отряд должен быть подвергнут беспощадной каре.
4: Пора кончать.
0: Товарищи, мы выступаем в поход. Терять время на пустые разговоры преступно. Родина, революция в опасности. Поздравляю полк с ответственным боевым заданием. Ура, товарищи!
5: Ура!

Что ты скажешь мне в ответ по морям? Быть здесь!

0: Они сделали походы!
1: Плохие вести, Вайнанон. Пехотная имперская бригада, переброшенная противником Западного фронта, двинута на наш участок.
0: Они шли под заходом.
1: Что будем делать?
0: Днем и ночью, в сутки по 70 верст.
2: Обдуманно надо действовать, комиссар. Но как?
0: Они перекрыли все реки.
1: Уж если враг определен и двигается на нас, его нужно бить, не ожидая, и так бить, чтобы не встал.
0: От Вислы до Амура.
2: Вот это по-флотски, комиссар.

0: Артиллеристы! Опасность обнаружена! Хуже чего нет! Но задержано двое не наших людей! Давай! Кто вы?
1: Человек.
0: Скажите лучше смертный.
1: Как и вы?
0: Ну ладно, что имеете сообщить?
1: Я и мой друг.
0: Только себе?
1: Я повторяю, я и мой друг.
0: А я повторяю, только себе.
1: Идем из германского плена, из лагеря в Шлезвиге. Мы прошли всю Польшу, Малороссию.
0: Украину.
1: Нам надо домой.
0: Домой!
1: Наши бумаги у ваших людей.
0: Какой чин?
1: Оба офицера.
0: Давай и нашего заодно!
2: Я протестую!
3: А вот вы в курсе событий, происходящих у нас, в России!
2: Товарищи, не дадим свершиться самосуду за мной!
4: В курсе!
2: Конечно, в курсе! Как и весь мир! Но почему вы так недобро смотрите на нас? Ведь у меня же нет собственности. Это, кажется, больше всего раздражает теперь людей. Я был взят по мобилизации.
5: Дальше.
2: Я так много всего передумал там, но мне трудно говорить. На меня так глядят. Не надо так глядеть на нас. Мне можно говорить?
5: А ты говори!
2: Так, я не помешаю.
5: Не помешаешь, Алёша, что за люди?
0: Белогвардейцы.
6: Пусть они говорят.
2: Я думал, что наша русская революция будет светлой, человеколюбивой.
5: Ну, правильно думал, дальше.
2: Здесь, в России, куда мы наконец-то вернулись, сверкнул первый луч человечности. Да, товарищи, человечности.
5: Мы забыли это слово, и вы забудьте.
0: Забудьте!
2: Как забыть? Нет, вы ошибаетесь, человечность должна быть везде.
5: Нет,
2: мне трудно говорить. И все-таки я буду говорить.
5: Ты должен говорить ко мне!
2: Вы же сами перенесли войну, вторую службу, все. Отнеситесь к нам по-человечески, доверчиво и чисто. Вы сделаете так.
0: Конечно. Приятное заблуждение.
7: Рябой, стой за комиссаром.
0: Рябой, стой, Рябой, назад.

0: например, сделать все, чтобы добиться справедливости и порядка.
1: Справедливости и порядка!
0: Зали!
2: Пожак, пора кончать! Ревой за тетей побежал!
3: Чего же глотку дерешь? Перейдем к логике! Мы изучали этот предмет,
2: да?
3: Почему молчит этот? Он глухой! У него контузия! Итак, вы, офицеры, из плена идете домой?
2: Да.
3: Это тоже?
2: Да.
3: А из этого вытекает, идете вы домой, а принято к белым!
4: Что?
2: О, нет! Никуда мы не пойдем, никуда!
3: Если вы не пойдете сами, то вас возьмут силой! Вам должно быть хорошо известно, это государственная механика! Логично!
2: Но ведь он же глухой! У меня нога, и потом, почему обязательно к белым? Ведь идут к вам!
4: Глаза!
3: Вам дороги нет? У нас есть один такой представитель, и мы с ним кончим. Далее, все ваше племя. Под корень поголовно истребить надо!
5: Братва, на что мы его терпим?
3: Или проиграем революцию! Логично, Алеша? Логично!
6: Ну?
7: Логично.
3: Логично!
2: А ведь там мы читали о новой России!
6: России!
2: О Ленине!
6: О Ленине!
2: Почему вы хотите применить к нам такую жестокость?
3: Жестокость! Жестокость! Замягче меня и вот этого человека людей на свете не сыщешь.
2: Последнее слово. Дайте. Дайте, умоляю.
8: Пожак, дай им последнее слово.
4: Пожак,
3: последнее слово. Предрассудок буржуазного суда. Обманывающая подачка. Идите.
8: Так.
9: Приказ. Налево.
8: Налево. Тогда честь имею кланяться. Покорнейше благодарю за предсмертную лекцию!
5: Братва, да за что же их? Ведь они ж не виноваты!
8: Пожак! Мне нравятся эти люди, освободи их!
3: Идите!
9: Он позволил нам идти домой! Почему ты молчишь?
8: Домой! Не трогать!
9: Вы позволили нам идти домой!
3: Идите!
9: Позволь! Спасибо! Меня очень ждут дома!
8: Я сказал не трогать!
3: Идите! А то и защитничков за то!
9: Пожак!
5: Остановись!
9: Но ведь это же самосол!
4: Самосол!
2: Да здравствует революция!
9: Так ведь домой же...

0: Обо всем этом мы поговорим мирно.
1: Вот, люблю рассудительных людей.
2: Ну что ж, поговорим.
3: Поговорим.
2: Я слушаю общий голос.
1: Высказываться, но!
2: Ну-ну, говорите.
4: Поговори здесь. Да.
0: Ваше превосходство так ценит, что...
5: Командир, свободен. Давай боцмана заодно, прибой проследи.
2: Есть.
0: Что не решаются и спорить с вами.
1: Это о чьем превосходстве здесь говорят, а? Вот этого над кем? Над нами?
6: Ты что это, вожак? Я тебя опять не узнаю. Говорить позволил, а? А то ведь при тебе команда-то слишком тиха. Почему шум?
4: И тишина.
2: Он заболел.
6: Врешь, вожак, я не болен. Болен твой друг и халуй сифилитик.
1: Леша!
6: Я бросаю тебе
1: в твою мерзкую морду, что ты предатель, изменник!
2: Тебя кто научил?
1: А вот кто! Бескозырочка блондина! Помнишь?
2: А! Он заболел!
5: Давно я к тебе присматриваюсь.
4: Да
7: я!
4: Что? Военные моряки называются. Молчите!
7: Это
4: кого тут с грязью мешают?
7: Проходи, стой!
1: Это кого мы тульские, боимся его?
0: Проходи!
5: Ты посчитался желаниями каждого, когда галтело самосудом за кошелек. Казнили.

0: парня посчитался?
1: Стой!
2: Нет!
1: Проходи!
3: Нет! Ты посчитался с желаниями каждого, когда выбросили за борт старуху.
1: Стой!
3: Нет!
1: Проходи!
3: Нет! Ты посчитался с желаниями каждого, когда тебя просили не трогать комиссара.
4: Абних! Ты посчитался?
1: Проходите!
4: Я уж не говорю о себе!
3: Абних!
4: Стой!
3: Ты посчитался с желаниями комиссара, других, когда решил прибрать рукав лейтенанта Беренька.
1: Стой! Нет!
2: Нет!
3: Нет! Сейчас двух коллег. За что? Погубил?
5: За что?
2: Ни за что! Погубил!
6: Беспорядок! Кончить!
7: Братва, вы всего не знаете в отряде заговор.
2: Заговор!
4: Какой заговор?
7: Подробности сейчас будут оглашены. Комиссар, читай мою бумагу.
8: Подожди, комиссар, неужели спокойно?
9: Именем пролетарской революции.
8: Подожди, комиссар, не читай спокойно.
9: Военно-полевой трибунал в составе комиссара полка и назначенных им лиц.
8: Читать капитулят.
9: Спокойно,
8: не вмешивайтесь в трагедию.
9: Рассмотрев дело о бывшем вожаке отряда.
8: Но не поправляйте ход истории.
9: И признав его вожака виновным.

0: подвергнуть упомянутого вожака в высшей мере наказания.
1: Очищающему! Удар!
2: Измена!
3: Взять ко мне!
4: Братва! Он меня заставлял! Заставлял!
2: Братцы! Так ведь там же не то написано!
4: Да!
2: Читайте!
5: Лёшка, читай бумагу!
4: Написано?
2: Алексей!
6: Лёша!
4: Немыслимая женщина. Как сказано? Взять!
6: Лёша! Ты же хотел слушать общий голос, вот и слушай, как ты там с ним договаривал в подобных случаях.
7: Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
6: Так, комиссар?
7: Так, привести в исполнение.
2: Лошивые скоты!
6: Возможно! Привести!
7: Пошли!
8: Атман! Остановить!
6: Ой!
8: Я думаю, товарищ Алексеевич мог бы все устроить.
6: Нет, комиссар, отдай его нам!
2: Нам!
8: Я говорю, товарищ Алексеевич! Мог бы все устроить.
2: Братцы, прошу последнее слово, братва. Алеша.
4: Братап! Стоп, вожак. Последнего слова запросил. Ты же сказал, что это предрассудки буржуазного суда. Обманывающая подачка, а? Ну ладно. Все. Пошли.

Мы пойдем вдвоем.

0: Наверх. Вы, товарищи, все по местам. Последний!
1: Тревога!
0: Врагу не остается! Революция!
2: Брось! Брось дурить, вожак! Умри хоть по-человечески!
0: Скоты!
3: Отец!
0: Господи! Прими душу усопшего раба твоего! Аминь!
3: Анархистов!
2: Поздно, седой!
3: Хиблый! Братан! Дорогой ты мой! Здорово!
4: Исторический момент! Встреча представителей двух отрядов!
2: Штаб ко мне! Вон навербовал красавчиков! Варахоломеевские ножи кидалать! На поддержку дорогому моему вожачку! Ура!
3: Ура!
2: А иди, вожак, братан! Помню, раньше его и жога мучила, а теперь...
5: Так, прекратите!
2: Ага, теперь не мучает! Стой! Кругом!
3: Ура!
2: Ну!
5: Я же сказала, прекратите!
3: Кто? Кто сказал прекратить? Кто?
2: А этих где поймали? Офицер с супругой! Ща поговори!
3: Ой, поговори!
2: А ну-ка поговори со мной! Гитара себе сруну, да я...
5: Эй!
2: Брюнет!
5: Товарищ Алексей, объясните им покороче.
3: Есть. Алешика! Сукин ты сын, здоров!
2: И где мой золотой вожачок? Я его тысячу лет не видел.
6: А покороче хлопнули его.
2: Ну да, да, да, шлёпнули твоего вожака, сволочом оказался. Штаб ко мне!
3: Да прыгни, из головы часов сделаю.
7: Видимо, черт его знает.
2: Вот-вот, Вайненен, и я же говорю, слепнут товарищи, старое забывают, измена в полку.
7: Ну ладно, ладно, иди.
5: Расчёт закончен.
6: Больно, поразительно быстро.
5: И для этого не потребовалось 300 лет.
6: Но где же ваши первые?
5: А вот они, перед вами. Первые бойцы регулярной Красной Армии. Товарищи, враг наступает. Необходимо привести полк в боевую готовность. Пора назначить своих командиров.
3: А, своих, а где их взять?
5: Вот ты и примешь батальон.
3: Я тоже.
6: Простите, комиссар, но какой же он командир? Он же кочегар.
5: Все, мы пока начинаем. Но на эту тему разговор продолжать не будем. Враг ожидается с минуты на минуту. Необходимо организовать оборону для руководства операцией. Подобрать надежных товарищей.
6: Это, несомненно, функции ваши.
5: Я думаю, с двумя батальонами пойдете вы лично и ваш новый помощник.
6: Разговорщики.
5: С первым батальоном останусь я. Со мной Алексей.
6: Окей.
5: Боцман.
6: Боцман.
5: И Вайнонен.
6: Вайнонен.
2: Карауле.
5: Товарищи командиры, директива об операции получите позднее. Об операции хранить полную тайну. Ну, что бы там ни было, умирать, но молчать.
6: Есть.
5: Разойдись.
6: Разойдись!
5: Красная армия! Тебе молодость наша, когда нам было всем по 18, мы говорили со всем миром! Здравствуй, мама! Как ты там? Родная, у меня все в порядке. Здесь здоровый климат, и мои легкие поправятся. Не знаю, как справлюсь с этими людьми. Народ трудноватый. Откровенно говоря, не сплю ни одной ночи. Думаю, меня поймут и пришлют хотя бы одного товарища в помощь. Мы говорили со всем миром, всем, всем, всем.

Paul, see! See!

0: надо! Не надо! В последний грозный час матросы Балтийского флота поднимают свой голос.
1: Вспоминайте!
0: Вспоминайте весь великий путь товарищей наших.
1: Вспоминайте!
0: Пехотных дивизий, конных корпусов.
1: Вспоминайте!
0: Когда падал один, его место мгновенно занимал другой!
2: Патроны на исходе!
3: Слушай, Боцман, где комиссар?
2: Отбивает нападение с тыла!
3: Дуй к ней на помощь!
2: Понял! Братва!
4: Корму не показывать! Держать марку Балтийского флота! Ура! Ура!

0: ты моя, пощады никто не желает.
1: На руках, на руках несите, сволочи.
2: А то...
3: Не кончено. До последнего издыхания, до последней возможности двинуть рукой, боец-коммунист будет действовать.
2: Действовать!
3: Нельзя действовать. Есть язык. Убеждай. Бодри. Заставь действовать других.
2: Фаер!
4: Других!
3: Не можешь говорить. Заткнут рот, выплюнь кляп в лицо палачу!
2: Палачу!
3: Гибнешь, топор падает тебе на шею, и последнюю мысль отдай революции!
2: Революции!
3: Помни, что и смерть бывает... партийной работой.
1: Стой! Нык, чистым! Этих не надо!
3: Эй,

0: Машенька Павелецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила, в гувернантках, застал необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак. Сверху доносился шум. Вероятно, с хозяйкой припадок, подумала Машенька. Или с мужем поссорилась. В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеевич, маленький, еще не старый человек, с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен, его передергивало. Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул: «О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико, мерзко!» Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувства, которые так знакомы людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка, Федосья Васильевна, полная плечистая дама, с густыми черными бровями, простоволосая, угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами, похожей на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки. Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала: «Пардон, я нечаянно рассыпала, зацепила рукавом». И, сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха. Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеевич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель. Все носило на себе свежие следы обыска. Что случилось? Лиза, вы не знаете, зачем это меня обыскивали? Спросила у горничной гувернантка. У барни пропала брошка в 2000, сказала Лиза. Да ну, зачем же меня обыскивать? Всех барышни обыскивали, и меня все обыскали. Нас раздели всех догола и обыскивали. А я, барышня, вот как перед Богом. Не то что пьяхнюю брошку, но даже к туалету-то близко не подходила. Я и в полиции тоже скажу. Но зачем же меня обыскивать? Продолжала недоумевать гувернантка. Да брошку, говорю, украли. Барня сама своими руками все обшарила. Даже швейцар Михайлу сами обыскивали. Чистый срам. А Николай Сергеевич только глядят да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли. Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечем. Но ведь это, Лиза, низко, оскорбительно, сказала Машенька, задыхаясь от негодования. Ведь это подлость, низость. Да какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах? В чужих людях живете, барышня, вздохнула Лиза. Хоть вы и барышня, а все же как бы прислуга. Это не то, что у папаши с мамашей жить. Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над ней не совершали такого насилия. Никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь. Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она по старой институтской привычке прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что это ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, И от всего этого, от страха, стыда, от обиды началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот. «Пожалуйте, кушать!» — позвали Машеньку. «Идти или нет?» Машенька поправила прическу, утерла с мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать. За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьезным лицом. За другим — Николай Сергеевич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жевание и стук ложек о тарелки. Разговор начала сама хозяйка. «Что у нас к третьему блюду?» — спросила она у лакея томным, страдальческим голосом. «Эстуржон алярюс», — ответил лакей. «Это, Феня, я заказал», — поторопился сказать Николай Сергеевич. «Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, Машер, то пусть не подают. Я ведь это так, между прочим». Федосья Васильевна не любила кушаньи, которые заказывала не она сама. И теперь глаза у нее наполнились слезами. «Ну, перестанем волноваться», — сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь так же сладко. «Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броше. Здоровье дороже 2000». «Мне не жалко 2000, ответила хозяйка. И крупная слеза потекла по ее щеке. «Меня возмущает самый факт. Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность. Так платить мне за мою доброту». Все глядели в свои тарелки. Но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу. «Пардон», — пробормотала она, — «я не могу, голова болит, уйду». И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла. «Бог знает что», — проговорил Николай Сергеевич, морщась. «Нужно было делать у нее обыск. Как это, право, не кстати». «Я не говорю, что она взяла брошку», — сказал Федосья Васильевна. «Раз ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым-беднячкам». «Право, Феня, не кстати. Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски». «Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка. Вот и все. И я найду эту брошку». Она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. «А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела». Николай Сергеевич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька, между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину. Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ей в лицо этой самодурке. Вот если бы Бог дал, Федосья Васильевна бы разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния, если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню. Ох, если получить большое наследство, купить коляску и прокатить шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала. Но все это мечты. Действительно же, оставалось только одно — поскорее уйти, не останавливаться здесь ни одного часа. Правда? Страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет. Ну что же делать? Машенька Не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты. Ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях, на своем мнимом аристократизме, опротивила ей до того, что, кажется, все на свете стало грубо и неприглядно от того, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться. «Можно войти?» — спросил за дверью Николай Сергеевич. Он подошел к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом. «Можно? Войдите!» Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло, и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам. «Это что же?» — спросил он, указывая на корзину. «Укладываюсь. Простите, Николай Сергеевич, но я не могу долей оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск. Я понимаю, только вы это напрасно. Зачем? Обыскали, а вы того... Что вам от этого? Вас не убудет от этого». Машенька молчала и продолжала укладываться. «Если уж вы так оскорблены, — продолжал Николай Сергеевич, — то извольте, я готов извиниться перед вами». «Извините». Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги. И извинение его тоже ничего не значило. Молчите. Вам мало этого. Вам надо еще знать, чтобы меня ковыряло вот тут под сердцем. Вам надо, чтобы меня совесть мучила. Я знаю, Николай Сергеевич, вы не виноваты, сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. Зачем же вам мучиться? Конечно. Но вы все-таки того не уезжайте. Прошу вас. Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеевич остановился у окна и забарабанил по стеклу. Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка, проговорил он. Ну что же мне, на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать. Но ведь у меня-то тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтобы я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже перед смертью, на духу, не признаюсь? Машенька молчала. Я взял у жены брошку, быстро сказал Николай Сергеевич. Довольно теперь. Удовлетворены? Да, я взял. Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность. Ради бога, никому ни слова, ни полнамека. Машенька, удивленная, испуганная, продолжала укладываться. Она хватала свои вещи, мяла их, беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеевичем, она не могла оставаться ни одной минуты. Уж не понимала, как она могла жить раньше в этом доме. И удивляться нечего, продолжал Николай Сергеевич, помолчав немного. Обыкновенная история. Мне деньги нужны. Она не дает. Ведь этот дом и все это мой отец наживал, Марья Андреевна. Все ведь это мое. И брошка принадлежала моей матери, и все мое. Она забрала, завладела всем. Ну, не судиться же мне с ней, ну, согласитесь. Прошу вас, убедительно, извините и останьтесь. Остаетесь? Нет, сказала Машенька решительно, начиная дрожать. Оставьте меня, умоляю вас. Бог с вами, вздохнул Николай Сергеевич, садясь на скамеечку около чемодана. Я Признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел. Так, стало быть, не остаетесь. Я понимаю. Иначе и быть не должно. Да, конечно. Вам-то хорошо, а вот мне так ни на шаг из этого погреба. Так не остаетесь? Спросил Николай Сергеевич, быстро поднимаясь и идя к двери. А то бы остались, а? Ей-богу. Вечерком я сходил бы к вам, толковали бы, а? Останьтесь. Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно. Бледное, испитое лицо Николая Сергеевича умоляло. Но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел. Через полчаса она была уже в дороге.
1: Маленькой Джилли.

Недалеко от устья Тибра, на его берегах раскинулся Великий Рим. Лежит он на знаменитых семи холмах вот уже 3 тысячелетия.

Италия, страна солнца и моря, страна древней культуры. Можно, не задумываясь, назвать десятки звучных, известных итальянских имен. Боккаччо и Микеланджело, Паганини и Карузо, Верди и Тосканини. Даже сам язык Италии пронизан музыкой. Да это и не удивительно. Италия – страна музыки, колыбель музыкальной культуры –

Но это, как говорится, присказка. Сказка будет впереди. И не столь древняя, можно сказать, современная сказка. А началась она с колыбели. В 1947 году на окраине Древнего Рима появился в семье рабочего штукатура Орландо Лоретти пятый ребенок. Назвали его Робертино. Робертино Лоретти. Итальянское чудо, как его называют сейчас во многих странах. А вы знаете Робертино? Маленького Робертино Лоретти из Рима. Вспомните, их теперь уже в семье 8 братьев и сестер. Вспомнили, нет? А я помню. Хорошо помню. Мы встретились с Робертино 3 года назад. Я сидел в маленьком римском кафе. Было скучно. Народу в кафе почти не было. Время потихоньку ползло к вечеру. Да, это было в маленьком римском кафе.

Все было забыто. Никто не двигался. Один напряженно держал на вытянутых руках развернутую газету. Другой замер с недонесенной до рта чашкой кофе. На противоположной стороне улицы стали останавливаться прохожие. Мальчишеский голос заворожил всех.

Когда отзвучала последняя нота, все как бы очнулись. В кафе сразу стало многолюдно. Я видел десятки горящих глаз, лес жестикулирующих рук. Все это толкалось, двигалось, бурлило, как кипящая вода. Но я ничего не слышал, как будто заложило уши. Я продолжал слышать голос. Наконец, шум ворвался в сознание. Говорили все разом. Вот это малыш. Вы слышали, какое пьяно, браво, Робертино, сеньор. Это же бесподобно. Этого просто не может быть. Брависсимо, маленький Джильи. Это маленький Джильи подхватило сразу несколько голосов. Маленький Джильи начали скандировать все. Кто-то, хлопая меня по плечу, совал мне в руки бокал. Выпьем, сеньор, за маленького Джильи. Выпьем. А он, покрывая шум, пел.

кто же он, Робертино, обладатель этого изумительного голоса? Маленький волшебник с черными громадными вдохновенными глазами, над высоким лбом гладкие, черные, как смоль, волосы. Большой бант подчеркивает детскую припухлость щек. Он в коротеньких штанишках. Пожалуй, трудно найти человека, которого не взволновало бы великолепное мастерство маленького итальянского мальчика. Я уже говорил, что Робертино Лоретти всего лишь 13 лет. Маленький Джильи начал петь очень рано, в 9-10-летнем возрасте, если 9-10 лет можно назвать возрастом. В 11 лет он выступает перед публикой. В 12 это уже известный певец. В 13 лет Робертино Лоретти знаменит. Он признан самым популярным певцом легкого жанра с самым высоким гонораром. Певец легкого жанра – это, я бы сказал, не совсем точное определение дарования маленького Джильи. В его репертуаре, кроме легких песенок, типа «Ямайки», которую вы только что слышали, большое место занимают народные и популярные итальянские мелодии. И это основа его исполнительского творчества. Кроме того, он пробовал свои силы, и не без успеха, в классической музыке. Весь мир облетела в его исполнении «Аве Мария» Шуберта. Впервые я ее услышал ранним утром.

Это было ранним утром. Я шел мимо большого и довольно мрачного серого дома католической школы в Риме. И откуда-то сверху, то ли с верхних этажей, то ли прямо с неба, звучала молитва.

0: Продолжение слушайте через 1-2 минуты.
1: Да, это и был Робертино Лоретти, сын рабочего штукатура, Орландо Лоретти. Отец Робертино, правда, давно не работает. У него туберкулез позвоночника. Вся тяжесть материальных забот о семье легла на плечи маленького Джильи. Еще когда отец только заболел, Робертино пришлось оставить учение и перейти в школу по обучению технике канцелярской работы. Надо было зарабатывать деньги, помогать семье. Но мечта Робертино петь. На его голос уже обратили внимание. Он уже посещает консерваторию Тита Скипа, в прошлом известного итальянского тенора. Занимается с ним маэстро Ренато Массими. Робертино начинает петь для публики, начинает получать гонорар. Когда его спрашивают, что для него главное, что он любит больше всего на свете, Робертино обычно отвечает: «Больше всего на свете я люблю петь и еще раз петь. А также я люблю играть на фортепиано и на гитаре». Репертуар маленького певца разнообразен, но, конечно, Робертино лучше всего поет итальянские мелодии. Например, песенку «Как уточка полюбила красный мак».

увидела уточкой красный мак и полюбила его. Попросила она благословения у родителей, но мама сказала ей, что красный мак слишком высок, он знатный сеньор, а ты всего лишь маленькая уточка. Он не полюбит тебя. И действительно, красный мак женился на другой.

У Робертино удивительно четкая дикция. Слышен каждый слог, каждый гласный звук. Итальянская вокальная школа славится очень давно, а Робертино, она дана от природы. Как говорят вокалисты, в его голосе много музыки, у него поющая душа, необычайная гибкость и выразительность. Да, у маленького Джильи природная постановка голоса. Это позволило ему в 13 лет стать виртуозным вокалистом, приобрести такое мастерство, владение голосом, такую технику, когда она не чувствуется, когда пение кажется естественным и простым. Вот послушайте, как он поет итальянскую песенку про ласточку.

древней башне живет моя подружка, ласточка. Она возвращается, когда расцветает миндаль. Возвращается в одно и то же время. Ее можно не звать. Она все равно вернется. Когда улетела моя любовь, улетела далеко-далеко, я надеялся, что она вернется, но надеялся напрасно. Пришла весна, щебечут ласточки, а я грустный хожу один. Все время зову ее, но не возвращается моя малютка. Я отдал своей любви всю жизнь, а она улетела и не вернулась.

Как-то маленького Джильи услышал датский музыкальный критик, редактор увеселительных программ датского телевидения Вольмер Соренсен. Впечатление было настолько сильное, так много обещал голос этого маленького итальянского певца, что он был немедленно приглашен в Копенгаген. В столице Дании началась стремительная карьера Робертино Лоретти. Чистый голос мальчика разносится уже над скандинавскими странами. Еще недавно он пел в Риме, и уже первый ангажемент, первые самостоятельные концерты за границей, начало трудной каждодневной работы. Ведь Робертино 13 лет. Это очень мало и в то же время много. Год-полтора и все. Наступит переходный возраст, и он не сможет петь. Надо спешить. И спешит импресарио,

спешит владелец крупного музыкального издательства Копенгагена Кнут Мерк, пользующийся монополией на грампластинке Робертино и выступающий как покровитель и приемный отец молодого певца. Спешит даже родной отец Орландо Лоретти. Что ж делать? В Риме большая семья. А маленький Робертино, он поет.

Да, хорошо, что Робертино родился в стране музыки. Гастролируя по Европе, он, конечно, поет и легкие иностранные песни. Что ж делать? Есть еще и законы бизнеса. Он непрерывно гастролирует по странам Европы. Надо спешить, время не ждет. Мало ли что может случиться с голосом 13-летнего певца.

На этом мы заканчиваем литературно-музыкальную композицию «Маленькой Джилли». Автор и режиссер Александр Овчинников, ассистент режиссера Аэлита Еловец.

0: поработали для фронта и артисты веселого цеха. Где только они не побывали, где только не выступали. И репертуар у них был под стать зрителям. Боевой, смелый, колючий, ну, словом, фронтовой репертуар.
1: И на Берлинской улице ты, публика, волнуется, громыхает музыка, хоть пускайся вскачь.
2: Эх, много бундированный и демобилизованный шествует по улице старшина усач.
1: Эх, много бундированный и демобилизованный шествует по улице старшина усач. Он шагал медали мы, да щит тремя медалями, а крома медаликов и есть и ордена.
2: Эх, на груди красуется, так что залюбуется и своя, и прочая, всякая жена.
1: Жена! Так что залюбуется и своя, и прочая, всякая жена. На Берлинской улице ты публика.

0: Зеленый, шеф вы по улице, старшина узнать!
1: Эти частушки для бойцов пели в Берлине в мае 45-го повар Галкин и банщик Мочалкин, ныне Тарапунька и Штепсель, уважаемые наши артисты Юрий Тимошенко и Ефим Березин. Во время войны они служили в ансамбле красноармейской песни и пляски Юго-Западного фронта.
2: Давайте расскажем, как мы с тобой службу несли, каким ты исправным солдатом был.
3: Ты про себя давай, что ты меня сидишь?
2: Да нет, есть такой интересный случай про тебя, надо бы рассказать.
3: Можно и не рассказывать.
2: Ладно, что ты боишься. Так вот, служили мы в ансамбле красноармейской песни и пляски фронта, ну и нашим основным делом было выступление. Но так как выступали мы всегда при фронтовой полосе, то нас решили вооружить. Ну и, честно говоря, тратить на артистов хорошее оружие было жалко, поэтому нам выдали винтовки и патроны, списанные лет 10 тому назад.
3: Ну, патроны ж стреляли, что ты хочешь?
2: Ну, чаще всего давали осечку.
3: Ну, бывало так, что нажмешь, осечка. А выймать патрона не можно. Нияк не можно. Знаете, вы замедленного действия.
2: Да. И вот, вооруженные этими винтовками, мы каждую ночь стояли в карауле, пока однажды он, стоя ночью на посту, не умудрился выстрелить.
3: То же не я стрелял, оно само выстрелило.
2: А, да, само.
3: Ну, ты ж знаешь, было 3 години ночи.
2: А?
3: Я себе честно стоял на посту.
2: Стоял?
3: Ну, може, трошки сидів. Одним словом, я чесно сидів на посту. Тільки я прижмурив очі,
2: щоби уснути.
3: Щоб видніж було. Ніч була дуже темна. Тільки я прижмурив очі, вона бісова душа ні з того, ні з цього, як шарабахнула. Ви знаєте, я з просоння чуть не вмер.
2: Да что ты? Весь ансамбль подняли по тревоге, залегли в цепь, приняли круговую оборону.
3: То для вас була оборона, для мене було нападение. Начальник напав, старшина напав, чого стоит?
2: Да, скандал был страшный. Наше начальство ансамбля долго думало, что делать, и наконец-то решило так. Артистов на пост выставлять, винтовками вооружать, но патронов к винтовкам не выдавать.
3: Гениально придумали, правда?
2: И вот на следующую ночь старшина нас инструктировал, как нам теперь стоять на посту.
0: Товарищи, вам верен для охраны важный объект. Колодец. Колодец — это вода. Вода — это жизнь. Так что если враг отравит воду, он им отравит что?
3: Жизнь, товарищ старшина.
0: О, следите зорко. Враг коварен и хитер.
2: Ты что, думаешь, он так и прет к колодцу в своей полной фашистской форме? Он же переоденется в какую-нибудь такую старушечку.
4: Идиот к тебе, идиот!
2: Что ты должен делать?
3: А что я буду делать, когда у меня патронов нема?
0: Должен сказать, стой, кто идет?
3: Ну, допустим, я и скажу, стой, кто идет? А вона йде, що тоді?
0: Тогда ти так грозно, стой, хто йде?
3: Ну я і так грозно, стой, хто йде?
2: А вона йде. А ти його затвором напугаєш, знаєш так, клац-клац-клац-клац, стой, хто йде?
3: Ну я так клац-клац-клац, стой, хто йде, а вона йде.
2: Ну тогда ти його крепким словом, там-тадарам, там-там, клац-клац-клац-клац, стой, хто йде?
3: Ну я и найкрепшим словом туди. Клац, клац, клац, стой, кто идет, а она идет. Ну что ты
2: делаешь? Ну тогда побежишь, разбудишь меня, я тебе выдам патрон.
1: Говори, Москва. Vážení přátelé, zveme vás na černou hodinku s Moskevským divadlem satiry, kterou pro vás připravil a bude vás jí provázet Georgi Jakovlev.

0: Láska k divadlu satiry se skládá ze součtu mnoha komponentů. O svazu Valentina Plučeka.
1: Вы знаете, наш театр находится на площади Маяковского. На этой площади стоит памятник великому поэту революции. И поэтому мы всегда понимаем, что мы находимся на этой площади не просто чисто географически, а мы разделяем все эстетические принципы великого поэта. На сцене нашего театра нашла свое второе рождение драматургии Маяковского. Здесь в 50-х годах были поставлены его «Баня», «Клоп» и «Мистерия Буф». Здесь они обрели второе рождение. И по существу, после наших постановок, драматургия Маяковского вернулась на сцены и советских театров, и мирового театра. Что мне хочется сказать об истории нашего театра? Несмотря на то, что нам 50 лет, я-то считаю, что нашей советской сатире по существу пришлось вступить в бой с первого дня Великой Октябрьской революции. С первых же дней антанта, голод, разруха, интервенция, блокада, мещанство, бюрократизм встретили веселый и гневный отпор советской сатиры.
0: Несколько слов о деянах дивадла.
1: Мне хочется еще сказать, что мы гордимся тем, что в репертуаре нашего театра в годы Отечественной войны шел «Швейк» и бесконечно много работал на оборону нашей страны. Отличает наш коллектив, на мой взгляд, самое главное – чувство дружбы и товарищества. Вы знаете, почему я сказал «самое главное»? Театр – сложное явление, вы знаете. И вот дружба внутри театрального коллектива – это большое достоинство коллектива. Мы встретили наш юбилей, как говорится, отмобилизовано, и были очень счастливы, что вся Москва как-то очень торжественно отметила наш праздник, и бесконечное счастье, что нам выпала высокая честь представительствовать советское искусство в нашей славной социалистической стране, такой как Чехословакия, что мы выезжаем к нашим друзьям с нашими спектаклями.
2: Наш театр родился, дай бог памяти, 1 октября 1924 года до после Рождества Христова. Так. Ну, родился он из трупов двух театров. От кривой мыши и летучего Джимми. Нет. От летучей мыши и кривого Джимми. Нет, я точно не помню. Забыл. 50 лет.
3: 50 лет. Если на одного взвалить такую цифру довольно тяжело, то распределив ее на 250 членов коллектива, получается каких-то 2 месяца. Не юбиляры, а сосунки какие-то. Это если разделить, а если помножить 50 на 250, то получается много-много тысяч. Это уже солидная цифра.

0: хотим сегодня с вами оглянуться на года, посмеяться временами, прослезиться иногда. 50 совсем немного.
1: Это творческий расцвет.
0: Ха! Извините за куплет.
2: Товарищи, дорогие мои, я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Я же ведь не против улыбок. Я тоже за улыбку. Но если уж мы будем создавать нашу сегодняшнюю улыбку, так давайте уж равняться на мировые стандарты. Ведь вот тут к нам недавно привозили эту в порядке культурного обмена, ну, в ящики под охраной. Ну, еще там очередь от самого бассейна.
3: Вы хотите сказать Мону Лизу?
2: Я знаю, как ее зовут. Так вот, понимаете, ведь вот она же тоже улыбается. Но как? По-доброму, по-хорошему и без всякого вот этого подсекса.
4: Nebo si poslechněme nováčka Nikolaje Peňkova z nového zpracování Majakovského Štěnice.
5: Vás přivítuje Pjer Kripkin, bývší předsedkin, bývší robočí, bývší partijec, nyní Žaník.

0: пускай завидуют мне то. Думы мои одни, побыть скорее с ней наедине. Темна ночка покроет все, не выдаст нас и будет точка. У самовара я и моя Маша, а во дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так кипит страсть наша, и месяц смотрит ласково в окно. Маша чай не наливает, а взор ее так много обещает. Самовара, я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. Да!
1: Тетя Таня, сколько вам лет?
2: 70.
1: Вам не дашь больше 50.
2: Не надо, не давай, я не люблю, когда меня молодят. Я и в 70 молодая, а 50 меня старит.
1: Тетя Таня, вы прожили долгую и счастливую жизнь с театром. Скажите честно, вы ему никогда не изменяли?
2: Честно? Изменяла. 5 раз. Не так уж много по теперешним временам. Ну и вообще, ты знаешь, вот ты спрашиваешь, изменял я театр, да разве я могу ему изменить с кем-нибудь театр? Он перевернул всю мою жизнь. Я когда была молодая, так я играла только старух. А сейчас вон я и танцую, и пою, как молодая. Правда, если вспомнить, раньше мне тоже приходилось петь.
3: Хорошая, хороша, яблоко одеется.
4: А ныне говорим с Ниной Корниенковой.
5: Я окончила театральный институт, вы об этом спрашивали.
4: Так.
5: При Московском художественном театре, значит, вот студию при МХАТ СССР, 6 лет тому назад. Очень это была удивительная история, потому что мы выпускали, наш курс готовил пьесу «Женитьба Фигаро». Это был наш выпускной дипломный спектакль. И к этому времени театр сатиры тоже начинал ставить этот спектакль. И где-то в середине года меня пригласили попробоваться на роль Сюзанны.
4: Вы любите свой театр?
5: Да, люблю. Я не думала, когда я выпускалась, я не думала, что я приду работать в театр сатиры. Мне казалось, что я другая актриса. Но работая здесь, я не чувствую, что я не монтируюсь. Мы были в Праге, ездили со спектаклем, выпускным спектаклем нашей студии на 3-м курсе и играли этот спектакль в театральной академии в Праге. Мы были там 10 дней. Город такой красивый, такой прекрасный, что трудно что-нибудь предпочесть. Мне нравится кусочек в Праге у старой ратуши. Прекрасный кусочек. Да, часы с апостолами. Это вот. И еще мне хочется сказать, что у нас в Праге есть друзья. Я буду играть во всех 3 спектаклях. В «Фигаро» я буду играть Сюзанну. В «Ревизоре» там есть такая эпизодическая роль Февронии Петрова-Пошлёпкина, такая очень. И в «Маленьких комедиях», в первой новелле, я буду там тоже играть одну роль. Хорошо.
6: Начинается.
7: Только не переборщи.
6: А ты не бойся.
7: Ну?
6: Гудок.
7: Вот так хорошо.
6: А рабочий не приступает к работе, никакой тишины. Но все наоборот. Я же все знаю. Гаврюша! Когда твоя матрёна Харитон родила? Ой, родила. Спасибочки. А готов пол идет домского. Но надо же, мужского. Гаврюшка, гад, когда ж пол-литровку ты ставишь? Сегодня цветение. Ой, я выйтись охота. Приступаем к работе, включаем мотор. 3 взгляда налево, 2 направо. Постой, где у нас может быть материал? Сокины дети не подготовили. Мастер Петр Иванович, где у нас может быть металл? А он ему говорит, туда и вашу в душу. А этому говорит, так вас раз так. И пошла без кожи.

0: основная проблема для членов профсоюза нашего театра – это донести смысл, хорошо смысл представления, и как можно больше выучить слов на чешском и словацком языке, чтобы зрителям было понятнее наши проблемы. Но я еще не настолько освоил вот только что написанные мне слова. «Сошпак еном Москве ласка, я есм от рана в Братиславе, прази, а тады е таковых ласок, же есм садив, не споздил». В двух, в «Ревизоре» Бобчинского и дирижера играю в маленьких комедиях. Руковожу оркестром по-настоящему, дирижировать, наверное, буду оркестром чехословацким. Это впервые мои зарубежные гастроли как дирижера.
1: Федор Аркадьевич, сколько лет вы в театре?
2: В каком? В нашем московском театре сатиры?
1: Оно?
2: 43. Много. Выше так уже ролей 80, наверное. Характерных, комического плана роли. Вот я за это время сыграл. В маленьких комедиях я играю одного из хористов, которым дирижирует Михаил Михайлович Державин.
1: Вы ждете встречи с Чехословакией?
2: Я с большим удовольствием еду в Чехословакию, потому что там у меня есть добрые знакомые, добрые друзья. Вот в прошлом году здесь гастролировал театр из Праги, который работает на Виноградах. И там я познакомился с одним из ведущих артистов этого театра, Отакаром Браусеком. И мне будет очень приятно снова встретиться с ним уже на братской нашей чехословацкой земле. И мне это будет очень и очень приятно. Так, я жду этой встречи с ним.
1: Фюрер Аркадьевич, Димант Даниил Каданов. Ваши думы перед отъездом в Чехословакию?
3: Ну, мои думы такие же, как и думы моих же товарищей. Но дело в том, что я с удовольствием собираюсь снова побывать в Чехословакии, потому что два раза я уже был в Чехословакии. Буквально вот в позапрошлом году я был, объездил почти все нижние Татры, побывал даже немножечко и в верхних Татрах, побывал во многих городах. Чехословакия на меня произвела очаровательное впечатление, тем более, что это было время года, очень хорошее такое это лето, все цвело. Народ чехословацкий мне очень нравится, жизнерадостные люди, крепкие, здоровые, всегда смеются с юмором.
1: И еще что-то вы хотели добавить?
3: Ну, еще что я хочу добавить, что вообще наш коллектив с удовольствием посетит в этот раз Чехословакию, тем более, что это связано с большими гастролями.
1: Зломте вас, ни пуха, ни пера.
3: Спасибо. Большое спасибо.
4: Спартак Мишурин.
5: Своей фамилии говорить не буду. Она вам, конечно, известна. По периодическим выпускам стендов не проходите мимо, их разыскивает милиция. Рост средний, квартира двухкомнатная, кооперативная, глаза карие, машина «Жигули», фургон, мебель белая, арабская, жена на базе, за складом, воруется. Прописан в Московском театре сатиры, спектакли «Маленькие комедии большого дома», кличка «Грабитель». Я всегда в хорошем настроении. Моя работа важная, она мне очень нравится.

0: Мы очень рады с Андреем Мироновым, что мы чешским и словацким друзьям везем свои 4 премьеры. Это роли и режиссуру. Значит, мы ставили спектакль «Маленькие комедии Большого дома» про наш родной город, замечательный и прекрасный, в котором все и любовь, и радость, и прелесть, и всякие житейские волнения, которые облечены у нас в форму юмора, шутки и шаржа.
1: Александр Щервинта, Андрей Миронов.
0: Я думаю, что проблемы, которые стоят в этом спектакле, они касаются не только Москвы, они могут касаться и Братиславы, и Праги, и Брно, любого города, где бьет ключом жизнь, где сталкиваются характеры, где мелкие неурядицы житейские разрешаются у нас в юмористической, шаржевой, пародийной форме. Нам бы очень хотелось, чтобы эти очень разные спектакли, которые мы привезем, и разные работы наших актеров в этих трех спектаклях, в классике русской, в классике, значит, западной и в нашей современной советской такой из миниатюр составленной пьесе обозрений, мы бы хотели всецело показать, так сказать, грани, что ли, нашего театра, и мы везем к вам, так сказать, ну, что ли, квинтэссенцию нашего сегодняшнего репертуара и квинтэссенцию, если можно так сказать, актерских работ нашего театра. Так сказать, чем богаты, тем и рады, что имеем, то и везем с открытой душой и с необыкновенным желанием понравиться и подружиться. Большое спасибо, до встречи.
2: Камил Икрамов. Круглая печать. Радиоспектакль. Часть вторая.
3: Кудрат лежал в сарае на полу. Его руки и ноги были связаны. Над ним стояли четверо здоровенных мужчин.
4: Я знал, что этим кончится. Я знал, что все неприятности будут от этих проклятых мальчишек.
5: Да что вы волнуетесь, хозяин? Его надо немедленно убить. Никто об этом не узнает.
6: Это же мой дом. Это же мой дом. Как же?
4: Нет, нет, нет. Здесь его убивать нельзя. То есть убить-то можно, но не здесь. Вы уедете, а мы останемся здесь жить.
5: Ну, хорошо. Тогда сделаем так. Мы свяжем его получше, а завтра рано утром Барат его увезет в горы. Прирезать мы его всегда успеем.

0: Человек лет 40 в маленькой челме, в халате из домотканной материи, в глубоких азиатских калошах на босу ногу, причмокивая толстыми губами, понукал лошадь, которая тянула двухколесную арбу. Изредка он ощупывал мешок, помещавшийся позади. В мешке лежал связанный кудрат. Ехали долго. В полдень Барат сделал привал у родника. Он развязал мешок, освободил мальчика от веревок и дал ему очень хорошую сдобную лепешку патыр.
1: Дяденька, скажите, пожалуйста, куда мы едем? Ведь меня дома ждут. Дяденька! Молчит.
0: Барат знаками показал кудрату, чтобы тот слез, и шел пешком.

0: Ноги, которые так долго были согнуты, болели, но потом, когда Кудрат прошагал некоторое время по тропе, вроде разошлись. Зато с каждым шагом он все сильнее чувствовал, как острые камни впиваются в подошвы. Тропинка то опускалась, то поднималась. Вот видны уже снежные вершины. Кудрат шел и ничего не видел вокруг, кроме скал и тропинки перед собой, но вдруг понял, что они пришли. Тропинка пошла вниз, и вскоре показалась юрта, возле которой горел костер, и сидели какие-то люди. Увидев Барата, двое вскочили, третий остался сидеть. Это был старик Киргиз, местный житель, хозяин юрты.
1: Ой, слава Аллаху! Наконец-то! Мы думали, ты уже не придешь, Барат.
2: Ну, письмо есть.
1: О, головой кивает, значит, есть. Ну, давай, давай.
2: Ну что ты тянешь? Ну, читай же скорей.
1: Вот, прочитал уже. Кур-султан пишет, что не достал документы, да. Но скоро достанет.
2: А, значит, видно, придется ехать нам самим к нему в Ташкент.
1: Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Ты не смейся. Не смейся, глупый человек. Что он без нас сможет сделать? Он даже шурпу себе хорошую сварить не умеет.
2: Молчал бы лучше. Помнишь ли, как в Ургуте шурпу варил, когда мы этих ученых убили? Я тебе, Барат, одну историю расскажу.
1: Я сам расскажу. Я тогда сварил шурпу и посолил солью, которую у одного русского нашел. А оказалось, это не соль была. Горькая шурпа получилась.
2: Да уж.
1: Помнишь, Барат? Ну, я тогда отошел в сторону, хотел шурпу в яму вылить. Вижу, там русский мальчишка лежит. Мертвый или живой? А, думаю, если живой, закричит. Вылил шурпу, молчит. Значит, мертвый. Утром в яму заглянул, а этот мертвый, оказывается, сбежал. До сих пор думаю, как может быть? Ведь, конечно, он мертвый был. Разве живой выдержал бы, если ему на голову горячую шурпу лить? А он утром сбежал.
2: Слушай, а этого мальчишку зачем Барат сюда привел?
1: А как у него узнаешь? Ясно только, что его надо сторожить, чтобы не сбежал.

0: Утром по дороге на работу бухгалтер Таджибеков отнес следователю папку, в которой были показания ребят об учителе Касыме. Следователь Бурибаев удивился раннему приходу Таджибекова и еще больше удивился тому, какие материалы тот ему принес.
1: О, ну мы же не просили вас об этом.
2: Если уж на мою долю выпало временно исполнять обязанности председателя, я призван сам думать. Не один я это делал. Вместе с милиционером и Сой. Да. А как мальчик? Мальчик не нашелся?
1: Нет. Пока о нем никаких сведений нет.
2: Такое несчастье, такое несчастье. Прямо не могу себе представить, как родители это переживут.
1: Я изучу материалы, которые вы принесли.
2: Ну что ж, если у вас ко мне нет вопросов, я пойду. Дел много.
1: Да, пожалуйста.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Всего хорошего. Так. О, организовал подпольную школу. Ах ты учитель, ах ты тихоня. Войдите, кто там?
3: Это я.
1: А, Сизов. А я вот о подпольной школе документы изучаю.
3: Версии учителя разрабатываешь?
1: Ах, ты представляешь? Он собирал у себя детей и говорил им о том, чего нет в школьной программе.
4: Но это еще не преступление.
1: Как сказать? Я сначала тоже так думал, а теперь вижу...
4: Дай-ка посмотреть. Так. Чушь.
1: Как?
4: Безграмотная чушь. Надо же так написать. Давал книжки графа Толстого. Граф Толстой – прислужник царя.
1: Ну, насчет Толстого тебе, может быть, и лучше знать. А вот Алишер Наваи действительно был визирем султана. Главным визирем.
4: Слушай, кто писал эту чушь? Участковый? Иса?
1: Да нет, Иса малограмотный. Это Таджибеков.
4: И ты принимаешь такие документы. Как же это так? Постороннее лицо ведет следствие. Допрашивает. Тем более допрашивает детей. Это же грубое нарушение закона. И потом, это же писал дурак. Я, конечно, плохо знаю, кто такой Наваи, но уже из-за соседства с Толстым питаю к нему уважение.
1: Значит, по-твоему, подпольная школа – это хорошо. Граф – это тоже хорошо. Визирь – тоже хорошо. Неужели я, беспартийный, должен тебя партийного учить?
4: Каждый может учить другого. Было бы чему.
1: Это политическая близорукость. Молодежь – наше будущее. Мы не можем быть безразличными к тому, как ее воспитывают.
4: Ладно. Дай мне еще посмотреть. Так, маловато. И не очень-то я верю самозванным следователям.
1: Ну, если хочешь, можешь лично допросить ребят.
4: Но это не сейчас. Сейчас других дел много.
1: Значит, ты по-прежнему возражаешь против ареста учителя? Я правильно тебя понял?
4: Возражаю. У меня сегодня еще один довод против этого появился.
1: Какой довод?
4: Дело в том, что в уголовный розыск поступила анонимка. Слушай, что в ней написано. Желая помочь органам советской милиции, сообщаю, что видел. Ночью я ходил за водой, потому что рано утром нужно идти на работу, а вода дома кончилась. Я видел, как из дверей Махалинской комиссии на улице Оружейников вышел учитель Касым. На спине он нес железный ящик, в котором хранились документы Махалинской комиссии. Позже этот ящик нашли на свалке. Я не называю своего имени, потому что боюсь мести учителя.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. А когда ты ее получил?
4: Утром. Она со вчерашнего дня в канцелярии.
1: Жалко, что ты вчера ее не видел.
4: Почему же? Нового в ней для меня ничего нет.
1: Как нет? Да как это нет? Ты же не верил, что убил учитель.
4: Ну, я и сейчас не верю.
1: А это что?
4: Странный ты человек, Абдулла. Ты думаешь, что жизнью движет подлость. что добро торжествует благодаря случайности, а истина выясняется из доносов. Как можно так жить? Да для меня это анонимка. Еще одно доказательство невиновности учителя.
1: Да? Ну, хорошо. Значит, ты не откажешься потом, что я отложил его арест из-за тебя?
4: Ну, конечно, не откажусь.
1: И письменно подтвердишь?
4: Пожалуйста.

0: Рано утром Садык провожал отца, который сказал, что уезжает в Кумкишлак к тамошнему учителю и вернется дней через 5.
1: У меня неприятности, сынок. Мелкие неприятности, но каждый день что-нибудь да есть. В четверг я хотел собрать вас и поговорить о книгах. Ты скажи ребятам, что перенесем на 1 неделю. Главное, помогай маме. Ты последнее время мало бываешь дома. А эти 5 дней ты будешь вместо меня.
2: Хорошо, отец. Только я сейчас к ребятам сбегаю и скажу им, что буду занят.
0: Садык хотел сказать отцу, что Таджибеков отнял у ребят книги. Но ведь это тоже неприятность. С мыслями об отце он пошел к ребятам на чердак заброшенного дома. Его ждали.
3: Садык, знаешь, я вчера опять того человека видел.
2: Какого?
3: Ну, того, который нам аппарат продал.
2: А-а-а.
3: Он говорит, почему не приходите? Достал он чего-то, раствор какой-то. Только я забыл, какой.
4: Давайте сходим к нему, Садык.
3: Пойдем?
2: А, хорошо, пошли.
4: Пошли.
0: Ребята подошли к дому, где жил Иван. Больше всего они боялись, что его не окажется дома.
5: Кто там?
3: Это мы!
2: Это мы пришли.
5: Сейчас, сейчас. Обождите минутку.
3: Хорошо.
4: Интересно, что он там делает, Садык?
2: Не знаю. Ну, наверное, фотографии печатает.
5: А, это вы, ребята. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Кассету принесли?
3: Да, Садык, давай.
5: Ну вот, а у меня как раз реактивы готовы. Я тут печатал кое-что. Заодно и вашу пластинку проявить могу.
2: Как спасибо. Спасибо.
5: Ну, заходите. Заходите, покажу, как это делается. Давай. Пошли.
0: В комнате было совсем темно. Окно занавешено ватным одеялом. Лампочка под потолком укутана в красные тряпки. Через некоторое время Иван достал из ванночки фотопластинку.
5: Вот. 10 минут в одном растворе, в проявителе. 10 минут в другом. Это закрепитель или фиксаж.
3: О, фиксаж! Я забыл слово это.
5: Да-да, фиксаж называется. Ну, посмотрим, что тут у вас получилось. Если хорошо получилось, значит, вам повезло. Потому что с первого раза ни у кого не получается.
3: Неужели?
5: О, здесь что-то непонятное.
3: Что там?
5: Не знаю пока. Ну-ка, переложим эту пластинку в другую ванночку. Так, так. Ну, а теперь пойдемте на свет. Посмотрим, что вышло. Открывайте-ка дверь. Дверь
2: давай,
5: открой.
2: Открывай.
5: Так, теперь смотрите.
2: Ой. Какое-то большое светлое пятно с коротенькими лучиками.
3: Мохнатое какое.
2: А выше, смотри, еще какие-то светлые полоски и пятнышки.
4: Это что, солнце, что ли?
5: Да нет, это сон. Это не солнце. То, что на негативе светлое, на бумаге темным получится.
2: Я понял! Я понял, это же твоя голова, Эссон. Ну да, я же тебе говорил, опусти голову.
3: Я и опустил. А нас там не видно?
5: Нет. Не видно. Вот дерево тут есть, дувалы какие-то, а вас не видно. Ну ладно, я все-таки отпечатаю для вас снимок на память.
0: Прошло еще несколько минут, и снимок был готов.
5: Вот, смотрите.
3: Какая у меня большая голова. А вон, вон то дерево.
5: Да, дерево-то вот хорошо получилось. Каждый листочек видно.
3: Листочки есть, а нас нет.
5: Нет, вообще задний план неплохо проработан. Вдали какие-то люди вот. Крышу они, что ли, чинят?
2: Дайте ко мне карточку. Я как следует посмотрю. Правда, 2 человека, только совсем маленькие. Один виден весь... А у другого только плечи и голова. И оба что-то черное в руках держат.
0: Незаметно для себя Садык все больше приближался к открытой двери, к свету. Нет, конечно, эти люди не чинили крышу. Это была не крыша, это был дувал.
2: Ребята, я сейчас!
4: Куда ты, Садык?
2: Я сейчас, подождите!
0: Садык очень спешил. Он бежал по улицам Ташкента, держа на вытянутой ладони мокрую фотографию. Вот, наконец, и улица Оружейников. По переулку Садык выбежал на пустырь. Фотография высохла и покоробилась.
6: Значит так, здесь я поставила ребят. Здесь стоял фотоаппарат. Сначала на земле, потом я поставил его на спину Иссона. Иссон приподнялся, головой он заслонил нижнюю часть снимка. А на верхней, вот дерево, вот один дувал, вот крыша бутылочного склада. Так и есть. Эти два маленьких человечка не крышу чинят. Они же перелезают через дувал. И в руках у них, конечно, ящик Махкамака.
7: Точно.
6: А дувал этот отгораживает дворик Махалинской комиссии от двора, где Кудрат возле сарая видел сапоги.
0: Два человека перелезают через дувал. В его сознании сразу возникла прочная цепочка фактов. Они убили, перелезли, взломали замок, не нашли печати и выбросили ящик на свалку. Они... Вначале Садык не думал, кто они. Мальчик помчался домой. Он чувствовал себя виноватым перед матерью, потому что сказал дома, что уходит на час, а вот уже вечер, во дворе было пусто. Садык вошел в комнату.
2: Мама!
8: Сынок!
2: Извини, что я так поздно, я не хотел.
8: Господи, в такой день ты где-то бегаешь. К соседям приходил милиционер Иса и следователь.
2: Да?
8: Они считают, что это твой отец убил Махкамака.
2: Это неправда, мама!
8: Ну, они так говорят...
2: Это неправда. Отец никого не мог убить.
8: Конечно, не мог. Если бы ты пришел раньше, я послала бы тебя к отцу. Но сейчас уже вечер. Через час будет темно.
2: Я все равно пойду.
8: Постой, сынок.

0: Они сидели на террасе дома Таджибекова и ели манты, большие пельмени с острым, сильно наперченным мясом. Их было трое: следователь, милиционер Иса и хозяин дома Таджибеков.
1: Я, знаете, как посмотрел на этого учителя, сразу все про него понял. Прежде чем ответить, думает. Ты ему говоришь одно, он тебе другое. Я, когда на человека смотрю, если он преступник, он моего взгляда не выдерживает.
2: Конечно.
1: Но есть, конечно, наглые люди вроде этого учителя.

0: Учитель невиновен.
1: Разделен двор, где жил Иван Кустов, было тихо и спокойно. Дверь в комнату Ивана была заперта. Садык спросил усатого старика, который пил чай из блюдечка, не знает ли он, где может быть сейчас Иван.
2: На танцу, небось, пошел. Толстовку свою надел, да белую рубашку.
3: На танцы?
2: Ну да, на танцу, в парк, наверное. Ногами топать, ты завтра приходи, да пораньше.

0: Ночью Иван Кустов постучался в окно к Сизову. Михаил вышел на крыльцо.
1: Это ты, Иван?
2: Я.
1: Здорово.
2: Здравствуй.
1: Чего так поздно? Что с тобой случилось?
2: Да со мной-то все в порядке. Мальчонка вот тут. Сам тебе расскажет.
1: А до утра подождать нельзя?
2: Это уж ты сам решай. Если хочешь, на завтра отложим. Только знай, мальчонка нашел меня в парке. Весь трясется. У него отца сегодня арестовали. Он-то по рассказу не виноватый выходит, а виновные на воле гуляют.
0: Все трое уселись на каменном крыльце, и Садык рассказал обо всем, что знал.
2: Тут вот фотография. Она тоже в пользу парня говорит.
1: Ну-ка.
2: Ну-ну, посмотри, посмотри.
1: Так, так.
2: Этот снимок сделан в тот самый вечер, когда убили старика.
1: Ага. Вот эти две фигурки, что ли? В тот самый вечер, говоришь?
3: Да, в тот самый. Потому что в этот вечер Кудрат полез печать на место класть.
1: Так. Ну, ладно. Пошли. Хорошо бы успеть до утра.
2: А куда мы пойдем-то?
1: В уголовный розыск, конечно, но тебе, Иван, идти незачем. Лучше сделай к утру отпечатки с негатива и принеси. Могут пригодиться.
2: Будет сделано.
0: Придя в уголовный розыск, Сизов взял с собой еще двух сотрудников. Они сели в фаэтон.
1: Садык.
3: Да?
1: Ты сумеешь показать, как лучше найти этот двор с сараем?
3: Конечно.
1: А не боишься?
3: Нет.
1: Ну, тогда поедем с нами. Я сяду за кучера, а ты рядом со мной. Вот так, хорошо. Ну, пошел.

0: А сколько их?
1: Минимум два, максимум четыре, я думаю.
0: Не много ли на нас троих?
1: Не взвод же брать. Надо до рассвета успеть. Прими во внимание фактор внезапности. Да неизвестно, там ли еще они. Может, давно и след простыл. Чего срамиться? Мы тихонечко, вежливо.
2: Дядя Миша, вот дом Таджибекова.
1: Прекрасно. Сатар, давай на крышу.
0: Ладно.
1: Шариф, со мной. Бухгалтер Уктамбек Таджибеков здесь живет?
3: Здесь. Не стучите так сильно, разбудите всю улицу.
1: Я из милиции. Срочное дело, нужно посоветоваться.
4: Кур-султан выглянул в окно. В калитку вошли два человека. Один из них быстро прошел в дом. Второй человек в кепке и пиджаке медленно приближался к веранде. Наметанный глаз Курсултана заметил, что с левого бока пиджак у него оттопыривается. Курсултан собрал в охапку свою постель, открыл окно, выходящее в сарай милиционера, и медленно, чтобы не шуметь, шагнул туда.
1: В доме есть кто-нибудь посторонний?
3: Нет. Нет, никаких посторонних.

0: Роних, вот у меня живет тоже ваш человек. Сотрудник милиции.
1: Стоять, дедушка!
2: Сизов взмахнул рукой, в которой неожиданно оказался револьвер, и бросился вглубь дома. В тот же момент с крыши бутылочного склада во двор дома Таджибекова спрыгнул еще один человек с револьвером в руке. Видимо, людям на улице Оружейников в тот предрассветный час спалось хорошо, потому что никто не видел, как из калитки дома Таджибекова трое штатских с револьверами в руках вывели милиционера ИСУ в гимнастерке, но без пояса и нагана, самого бухгалтера Таджибекова и какого-то неизвестного высокого человека с рябоватым лицом. Его правая рука была обмотана тряпкой, сквозь которую проступала кровь. Он бережно прижимал ее левой рукой к груди.
3: Так, доведем их до отделения. Сдадим, а потом вернемся к фаэтону. Шестерым нам все равно не сесть.
4: Правильно.
3: Внимание арестованным! Начинаем движение. Попрошу без глупостей. Стреляю без предупреждения. Вперед! Вперед!

0: Весь день Садык отсыпался. Он вернулся домой вместе с отцом и, позавтракав, начал было слушать, что отец рассказывал матери, но незаметно для себя заснул. Часов в пять он вышел на улицу и сразу встретил ребят.
1: Эй, Садык!
2: Садык!
3: Ты знаешь, что сегодня случилось?
4: Нет, я весь день спал.
3: Спал? И сон! Ты представляешь, он весь день спал.
1: Эх ты, Соня!
2: Слушай, ну где ты вообще был? Позавчера схватил карточку, убежал и даже не сказал, куда.
4: Да я в ту ночь за отцом пошел, потому что по фотографии...
3: Ты слушай!
4: Слушай, Садык!
3: Во-первых, ты зря за отцом ходил. Никто его в убийстве Махка-Мака уже не обвиняет. Ты знаешь, что было? Сегодня на нашу улицу ночью приехало 30 милиционеров на лошадях.
4: Сколько?
5: 30.
3: 30.
4: Ого!
3: Ноги у лошадей были обмотаны тряпками, чтобы не шуметь.
5: И никого не будить.
3: Они окружили дом Таджибекова и приказали всем, кто там был, сдаваться.
5: Ну? А там, оказывается, была целая банда с пулеметом.
3: Но они увидели, сколько милиции вокруг, и сдались.
4: Да нет, 30 человек не было. Зачем так много? И конной милиции тоже не было.
2: Слушай, Садык, почему ты всегда во всем сомневаешься?
3: Ну ладно, теперь еще одна новость. Оказывается, Кудрат все время в горах был.
5: Ты представляешь?
3: Родители уже поехали встречать его. За ними из милиции приходили. И мы сейчас тоже пойдем его встречать.
1: Ты пойдешь с нами, Садык?
4: Еще бы, конечно, пойду.
3: Пока мы собирались, вон он, уже идет с отцом.
1: Отец его как маленького за руку ведет.
4: Ну и что? Ты знаешь, как его родители волновались?
0: Увидев ребят, отец отпустил Кудрата. Он решил не мешать встрече друзей и, хлопнув сына по плечу, направился к дому учителя Касыма.
6: Кудрат! Здравствуй, дорогой!
4: Кудрат, Джан! Здравствуй!
7: Здравствуй, Кудрат! А ребята тебя встречать шли?
8: Здравствуйте, ребята!
3: Где ты был? Тебя правда бандиты украли?
8: А кто же еще?
3: Скажи, Кудрат, а тебе очень страшно было?
8: Еще бы! Они в любой день могли прирезать или в пропасть кинуть. Это ведь не люди! Меня один киргиз спас, помог убежать.
3: Слушай, Кудрат, неужели их не поймают?
8: Обязательно поймают! Три отряда выслали.
3: Вот это да.
4: Здорово.
8: Все дороги перекроют.
3: Ребята,
4: обязательно поймают.
3: Ребята, смотрите, кто идет. Тот сыщик, который был, когда ящик на свалке нашли.
4: Это он сегодня на рассвете арестовал Курсултана, Ису и Таджибекова. И вообще, ребята, знаете, он настоящий герой.
3: Смотри, он к вам пошел, Садык. А почему ты говоришь, что он герой?
4: Мне дядя Иван рассказывал, его зовут Михаил Сизов. Еще когда он мальчишкой был, то работал в научной экспедиции. Однажды, это было в Ургуте, под Самаркандом, на ученых ночью напали басмачи Курсултана. Они убили 5 человек.
3: Звери.
4: Да, а Сизов забился в канаву и лежал там ничком. А басмачи стали варить шурпу. И вместо соли что-то другое насыпали. Поэтому шурпа горькой получилась. Они ее решили вылить. И вылили горячую шурпу прямо на мальчика. Ну, то есть на дядю Сизова.
3: И что же он? Он даже не закричал?
4: Конечно, нет. Вытерпел. А если бы закричал, то ведь его бы сейчас же убили.
8: Я эту историю слышал. И даже видел бандита, который тогда вылил шурпу на мальчика. Ты правильно сказал, Садык, что Сизов герой. Он мальчиком был героем. И сейчас герой. Ведь он спас нас. Да и вообще, всех людей от Курсултана и его бандитов.
9: Садык, ребята, идите все сюда.
4: Отец зовет. Ребята, пошли.
3: Пошли.
4: Пошли.
10: Заходите. Заходите. Оказывается, на улице Оружейников без вас ни в чем нельзя обойтись. Вот товарищ Сизов. Хочет с вами поговорить.
3: Здравствуйте, товарищ.
10: Здравствуйте. Заходите, ребята, не бойтесь. Садитесь. Рассаживайтесь поудобнее, рассаживайтесь. Так. Ну вот, все устроились.
1: Устроились.
10: А теперь слушайте. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за помощь.
11: Во-вторых, похвалить за дружбу.
12: Да, ребята, они дружные.
11: А в-третьих, у меня есть к вам вопрос. Мы сделали все. Час назад позвонили, что вся банда обезврежена.
13: Ура! Ура!
11: Но остался один неясный вопрос. Где все-таки находится круглая печать?
14: Этот вопрос ясный. Печать там, в Махалинской комиссии. С тех пор, как я ее туда положил, ее, наверное, никто не трогал.
11: А где именно?
14: Там есть стол. В одной ножке в углублении печать. А в другой ножке ключ от железного ящика.
11: Да, героически погиб ваш прежний председатель Махкамака. Не дал он им ключей. И печать наверняка бы не дал.
14: А жите, пожалуйста. Вот Махкамака говорил нам, что когда-нибудь на земле совсем не останется плохих людей. Будут только хорошие. Когда это будет?
11: Ну, точно сказать, ребят, я не могу. Думаю, что скоро.
15: Очень скоро. Или не очень?
11: Ну, может быть, не очень. Но поверьте мне, главное не то, что бывают плохие люди. Главное, что хорошие люди есть всегда, и их больше.

0: Рубен Симонов. Почти полвека на сцене театра имени Вахтангова шли его яркие, красочные, эмоциональные спектакли. Почти полвека сверкал его неповторимый актерский талант. 30 лет Рубен Николаевич Симонов являлся бессменным руководителем театра, его душой, его организатором. В поставленных им за эти годы спектаклях «На крови», «Интервенция», «Человек с ружьем», «Фронт», «Большой Кирилл», «Фома Гордеев», «Конармия», «Варшавская мелодия» и многих-многих других раскрывается огромный творческий диапазон режиссера-новатора, режиссера-гражданина, истинного вахтанговца. Но режиссера Симонова нельзя отделить от Симонова-актера. Это слияние режиссера с актером всегда приносило исключительный результат. Рубен Симонов сыграл много ролей. Все они смешные и романтические, драматические и гротесковые. Все они наполнены не только жизненностью, острым ощущением современности, но и одухотворены щедростью и размахом человеческого сердца актера-поэта. Одна из его первых ролей – роль вице-короля в комедии «Мериме. Карета святых даров». В образе самолюбивого и ничтожного диктатора, исполняющего все прихоти своей любовницы, актрисы Перечеллы, Симонов жестоко высмеивает властолюбивую глупость и трусость. Вице-король расспрашивает своего секретаря Мартинеса о том, что говорят о нем и Перечелле. Мартинес разоблачает Перечеллу, вице-король взбешен.
1: Бесстыдный наглый лгун! Как вы смеете мне повторять точные евангельские истины, болтовню слышную где-то там за кулисами? Зачем вы там бываете? Что я вам плачу жалование за интрижки с актрисами? Ведь вы же лентяй, вы лгун. Нет ни слова правды в том, что вы мне тут наговорили. Ведь вы мне посмели сказать, что я соперник какого-то чела, какого-то
2: Ваша подорога. Ваша сестра, я этого никогда
1: Молчать!
2: Не говорил.
1: Молчать! Я знаю Перечеллу. Превосходная девушка, чистая девушка, любит меня одного. Я хотел устроить вашу судьбу, взял вас себе на службу. Вы недостойны моих милостей. Я отправляю вас борщиком по Донею в Чукизаки.
2: Чукизаку.
1: Если вы сегодня не уедете отсюда, я отправлю вас в тюрьму.
2: Извольте вспомнить ваше высочество, что я начал говорить только по вашему указанию.
1: Молчать! Кто здесь, государь? Вы или я? Вы, пожалуйста, я, пожалуйста, пошел вон. Помилуй бог, если бы я мог двигаться, я бы избил бы вас палкой. Пошел вон, я вас выброшу в окошко. Пошел вон.
3: Синьорита Перечелла!
1: Пошел вон.
3: Синьорита Перечелла!
4: Нельзя проникнуть, иначе как взяв приступом дверь кабинета. Я надеюсь, это происходит по вине вашего бестолкового привратника.
1: Думал, что вы на церемонии.
4: Я еще не знаю, буду ли я там. Как ваш подагра?
1: Нет у меня подагры!
4: Значит, это приступ дурного расположения духа. Тем хуже для вас. Я хотела обратиться к вам с просьбой, но теперь я отложу ее до завтра. Всего хорошего.
1: Перечел. Не спешите уходить. Мне надо поговорить с вами. Помилуй бог, можно подумать, что вы боитесь остаться со мной наедине с глазу на глаз.
4: Я вас нисколько не боюсь.
1: Побудьте со мной, раз я болен. Я понимаю, вы предпочли бы поболтать с капитаном Агирре.
4: Агирре?
1: Да.
4: Я только что от него.
1: Тем пожалуйста. Ну что ж, тем лучше, сударь, не избавлять меня от ненужного вступления. Я могу сразу приступить к делу.
4: Государь, я вижу, вы хотите угостить меня сценой ревности, которую не угощали меня в течение 2 месяцев. Знаете что, давайте отложим это до завтра, а сегодня я обращусь к вам с просьбой.
1: Не расположено оказывать вам милости, потому что вы злоупотребляете теми, которые я вам уже достаточно оказал.
4: Хорошее начало. Однако вот что, государь, все городские дуры меня ненавидят, потому что я красивее их. Не правда ли я хороша собой? Я вам кое-что об этом расскажу. Сказала, если бы не так спешила.
1: Как?
4: Ну так вот.
1: Какое мне дело, черт возьми, до всей этой чепухи? Если вы не превосходите этих дам роскоши ваших тряпок, то по части любовников вы...
4: По части любовников я поступаю как раз обратно этим дамам. И я предпочитаю качество, количество.
1: Камила, выслушайте меня на этот раз, я говорю совершенно серьезно.
4: Выслушайте вы меня. Я женщина, а вы костилец. Вы обязаны молчать, когда я говорю.
1: Хорошо, пожалуйста, говорите.
4: Ну так вот, все городские жительницы соперничают в роскоши своих нарядов. В Лиме всего 5 карет. Две ваших, одна аудитора, одна маркиза дель Тамерана, такая же старая, как ее хозяйка, но все-таки карета. А вы получили карету из Мадрида?
1: Да.
4: Подарите ее мне.
1: Карету?
4: Да.
1: Ну что, сударь, вы епископ, аудитор, маркиза, чтобы ездить в каретах? Ну что?
4: Папочка, дорогой Андрей Силью, вы милый, как всегда, и вы подарите мне эту карету.
1: Камила, во-первых, ваша просьба сумасбродна. Во-вторых, вы плохо выбрали время, потому что я только что приготовился бронить вас. Мне отлично известны ваши поступки. Я не слеп относительно вас, как прежде, когда я любил вас. Но теперь я больше не люблю вас, не люблю. Ну вот, о чем ты задумалась, подняв глаза к небу?
4: Я думаю о том, какая прекрасная карета.
1: Вы святого выведете из терпения, черт бы побрал вашу карету. Я знаю, что капитан Агира любит вас.
4: Охотно верю.
1: Да, но ведь вы его тоже любите. Его видели полуодетым под вашими окнами. Под плащом у него была только одна рубашка, в руках только одни башмаки. Голый, совершенно голый человек.
4: Вы видели?
1: Я видел.
4: Да.
1: Я, кажется, упал, Бальтазар.
5: Ваше высочество, где вы?
1: Я здесь, под креслом, Бальтазар. Бальтазар, поднимите меня, посадите меня обратно в кресло. Да осторожнее. Бальтазар, пшел вон. Да-да. Вы думаете, наверное, что я принимаю ваше спокойствие за спокойствие невинности?
4: Это спокойствие отчаяния. Потому что во всем этом я вижу только утраченную возможность поехать в карете в собор. А когда пройдет час, и когда вы будете просить у меня прощения, то будет уже поздно.
1: Просить прощения у вас, моя прелесть. Да-да-да-да-да. Прошу прощения, что открыл другую вашу интрижку с особой весьма знаменитой.
4: А уже две, когда их будет три, мы поставим крест.
1: Да-да, никто иной, как доблестный Равон. Чолла по происхождению, матадор по ремеслу. Да, сударня, вы умеете выбирать любовников, умеете, прославленный человек, имя гремит на всю Лиму.
4: Да, его слава не украдена, как у многих других, а кроме того, он самый смелый и самый красивый во всем Перу.
1: Черт побери, конечно, вы не такая женщина, которая способна променять вице-короля ради первого встречного. А потом ведь вы ловки особо, вы бросаете одного любовника, берете двоих, даете дукаты, разменные монеты.
4: Ошибаетесь, государь, вы ошибаетесь в расчете. Вы думаете, что матадор вставляет разменную монету вице-короля? По-моему, надо, по крайней мере, трех вице-королей для того, чтобы разменять одного капитана, и, по крайней мере, шесть для того, чтобы разменять одного матадора.
1: Шесть меня?
4: Да.
1: Стыда у вас нету. Вы даже не стараетесь скрыть вас в развратах, хотя бы перед общественным порицанием.
4: Смелей,
1: вы Мессалина, вы...
4: Смелей.
1: Вы исправительный дом.
4: Не посмеете.
1: Я не посмею, живые перо и чернила, я подпишу приказ.
4: Если Перчелок пойдет в тюрьму, то в Лиме вспыхнет восстание.
1: Восстание, опять восстание. У нас нет войска, чтобы подавлять восстание. Нет, мы подавим
4: Запретите
1: это восстание.
4: Запретите жителям Лимы смотреть всю любимую актрису, и они вас побьют камнями.
1: Побьют камнями, мало нас били. А я запрещу директору возобновлять с вами условия, которые кончаются.
4: Тогда пойду под ваши окна. Я буду петь, и в своих песнях я буду прославлять вашу подагру.
1: Я с первым кораблем отправлю вас в Испанию.
4: Больше удовольствия вы мне не можете доставить. Да, я поеду в Испанию. Я сделаюсь там любовницей короля. И я добьюсь того, что вас, как Христофора Колумба, привезут в Испанию, закуют в кандалы. Я вас там сгною в Сеговийской башне.
1: В ожидании, пока это произойдет, чтобы ноги вашей не было в этом доме.
4: С большим удовольствием я никогда не повиновалась вашему высочеству.
0: Совершенно противоположный характер Симонов создает в старинном русском водевиле Ленского Лев Гурч Синичкин. Его герой тоже недалек и наивен, но при этом глубоко человечен и справедлив. Симонов любит старого актера Синичкина, вместе с ним борется за человеческое достоинство, за счастье. Однажды в бедных меблированных комнатах, где проживают Синичкин и его дочь Лиза, появляется князь Витринский, молодой бездельник и меценат. Поссорившись с примадонной местного театра Сурмиловой и желая вызвать ее ревность, князь предлагает Лизе бежать с ним из дома. Но он мгновенно прячется под стол, едва лишь в соседней комнате раздается голос Синичкина.
6: О, ты, дочь нежная преступного отца, опора слабая несчастного глупца. Лизенька, приготовь мне фрак. Я сейчас еду к Раисе Минишне похлопотать о твоем дебюте.
7: Хорошо, тятенька.
6: О, ты здесь. А я думал, что ты у себя в комнате.
8: Лизенька, чьи ноги из-под стола торчат? Кто такой?
2: Не обращайте на меня внимания. Я простудился.
8: Лизенька, кто это такой?
7: Это один приезжий, тятенька.
2: Да, я один приезжий, тятенька.
6: А что ж вы тут под столом-то делаете?
2: Ничего, честное слово, ничего. То есть нет, я артист с детства, с 7 лет. Вот.
6: Ах, артист! А то я смотрю, думаю, что это вы под стол забрались?
2: А я тоже сижу под столом и думаю, что это я под стол забрался?
6: А, насколько мне кажется, вы любовник.
2: Честное слово, нет. Я просто шел и зашел.
7: Говорите, что любовник. Говорите, что любовник.
2: Сказать?
7: Да.
2: Действительно лучше. Лев Гурович, сознаюсь, любовник.
6: А первый или второй?
2: Этого я не знаю. Это вы у нее спросите.
7: Второй.
2: Ах, вот почему вы не хотите со мной ехать. Лев Гурович, второй, оказывается. Но я примирился.
6: Ну что ж, ничего, голубчик мой. Все со второго начинают. А потом когда-нибудь и первым будете. А вы где последнее время играли, творили?
2: Нигде не творил. Я, то есть, из этого, из Харькова. Именно из Харькова.
6: Ах, из Харькова. От Людвига Юльевича Молотковского.
2: Именно от Молотковского.
6: Ну как же, друг, приятель мой. Я же у него еще в прошлом году, знаете, от тела играл ради крови. Крови жажду, крови.
2: Уверяю вас, я просто шел и зашел.
6: А как здоровье Людвига Юльевича Молотковского?
2: Ах, Молотковского? А он здоров. Да. То есть не совсем, конечно, здоров. Ну, не так, как бывают здоровые. Ну, а так приблизительно.
6: А вы у нас сегодня обедаете?
7: Тятенька, так ведь у нас кроме щей-то ничего нет.
6: Ну, вот он в трактиры пошлет.
2: А я в трактиры пошлю. Знаете что? Я к вам по делу.
6: Да.
2: Вот, я приехал, собственно, за тем, чтобы похитить вашу дочь и немедленно увезти ее с собой.
6: Куда? К Людвигу Юльевичу Молотковскому?
2: Что?
6: Нет, это невозможно, голубчик. Он там в Харькове никакого хода ей не даст.
2: Ну, это не имеет значения.
6: Ну, как же не имеет значения? У него там жена все первые роли играет.
2: Ну и пускай ее играет себе на здоровье.
6: Ну, и пускай ее себе играет на здоровье. У нее есть кое-какой талантишко. Но куда ж ей до моей Лизоньки, далека песня. А она повыше Молотковской, есть позволение сказать. Не Харьковский театр, московской судьба судила украшать. Ей стоит только подучиться, я вам ручаюсь головой. Она на сцене отличится, не хуже Репиной самой. Не хуже Репиной самой. Я, голубчик, 35 лет рыскаю с места на место, где я только не играл. А что я себе нажил, вы у меня спросите.
2: Что вы себе нажили, спрашиваю я у вас.
6: Ни гроша, даже еще кругом остался должен. А ведь я же вижу, чем природа по милости моей ее наградила. Она же вся в отца и в покойную мать Акулину Никитишну. Та же манера, та же душа и та же, с позволения сказать, теплота. Эх, Акулина Никитишна, если б ты была жива. Лизонька, ты у меня будешь дебютировать здесь только для того, чтобы развились твои способности. А там я тебя отправлю в столицу.
7: Я дебютирую, тятенька. Непременно дебютирую. Верю, буду актрисой.

0: сказать. Мое дитя, мое рождение, священный огонь в твоей груди.
1: Ах, старый шут, как он завален.
0: Тебя ждет слава впереди, и твой отец с тобою славен. Предчувствую судьбу твою, о всемогущая природа, я от восторга слезы лью. Достать платок мне. И комода. Да, господин, господин, как фамилия-то я ваша не знаю.
2: Моя? Это, как она называется? Ах, фамилия, да?
0: Ну да, фамилия.
2: Ах, фамилия. Она у меня, знаете, как у папы моего.
0: Что вы говорите?
2: Сейчас.
0: Да, вы не торопитесь, я подожду.
2: Моя фамилия, лично моя фамилия?
0: Ну да, конечно, а то что ж, моя, что ли?
2: Ленской. Именно Ленской. Хорошая фамилия.
0: А что, хорошая фамилия? О, господин Ленский, что я вам хотел сказать? Какая Лизонька у меня способная девочка. Вот здешняя примадонна местного театра просила Лизоньку проверить, тверда ли у нее роль в сегодняшнем спектакле. Угу. Так Лизонька всего один раз проверила, и теперь всю роль знает наизусть. Роль Сурмиловой.
2: Роль Раисы Минишни?
0: А что, вы с ней знакомы?
2: Она в меня влюблена.
3: Тятенька, Раиса Минишна.
2: Сурмилова.
0: Раиса Минишна, Сурмилова.
4: Добро пожаловать в гости, дорогая Раиса.

0: вот уж подлинно прелести здесь обитают, коль скоро вы к нам сюда пожаловали.
1: Благодарю, Синичкин.
2: Раиса Минишна.
1: Здравствуй, мой ангел.
2: Какое платье!
3: Что за платье, как одет-то, что за складки, что за цвет? Здесь ни там, ни то.

0: как раз.
1: Раиса Минична, разрешите вам представить моего лучшего друга, первого и второго любовника из Харькова от Молотковского, господина Ленского.
2: Пожалуйста.
1: Где же он?
2: Ушел, дяденька.
1: А под столом? И под столом нет. Ушел. Ну и наплевать.
2: Ах, как я вам благодарна, Раиса Минишна, что вы нас посетили. Какие вы добрые.
3: Я дала слово, и ты могла быть уверена. Уж если я кому дам слово, я всегда держу его.
1: Уж если Раиса Минишна даст кому-нибудь слово, так она его сдержит. Только у нее попросить хорошенько.
3: Вот это верно. А то иногда просят невозможного. И потом за всю твою любовь и за привязанность тебя же еще и обманут. Вы здесь живете, да?
2: Да.
3: Комнаты тесненькие. Впрочем, ничего, миленькие.
2: Конечно, у вас гораздо просторнее и богаче. Но куда же нам за вами угнаться, Раиса Минишна?
3: Ах, не завидуй, душенька. Вспомни песенку. И через золото рекою слезы льются иногда. Ах,

0: верю, не верю, Раисюшка.
1: И очень даже есть чудовище, которому я всем пожертвовала. И, увы, я рада опять всем жертвовать.
0: Это уже называется «Чем тебя я огорчила».
1: Ах, единственное создание, которое я так пламенно обожала, знаешь, князь Витринский, изменил жестокий.
0: Сукин сын! Еще бы, Раиса Мишна, вы свели знакомство с Сиятельным. Раиса Сиятельный — это наш брат. Ведь вот если бы моя Лизонька свела знакомство с Сиятельным, я бы ее счел погибшей.
2: Но неужели вы все еще любите князя?
1: Ах, могу ли я не любить вероломного? Ты знаешь, когда я с ним познакомилась, он был в гусарском мундире. Ах, а ты не знаешь, как гусарский мундир сильно над нами действует. Не знаешь, не знаешь, не знаешь.
0: Не должна знать.
1: Лиза, слушай. Ловкий, красавец мужчина, глаза, ангел. И 40 000 дохода.
0: Вот это я понимаю. Глаза, ангел и 40 000 дохода. Раиса Вишна, что ж вам огорчаться-то? К вам там, говорят, еще какой-то старенький граф ездит. А?
1: Да, бывает. Сегодня у меня ужасное настроение. Днем я репетирую, вечером я играю. Вот я и думаю, поеду-ка я к бедным Синичкиным.
0: Бедным Синичкиным.
1: Вы, кажется, меня о чем-то просить хотели, пожалуйста.
0: Раиса Мишна, голубушка, мы хотели вас просить величайшего одолжения.
1: Да.
0: Вы обещали моей дочке устроить дебют в театре. Угу. И меня, старика, к театру пристроить.
1: Хорошо. Хорошо, хорошо, я ее помещу в фигурантки.
2: Фигурантки.
1: А вас при раздаче билетов.
0: Меня, Костромского благородного отца, и при раздаче билетов.
1: А куда же вас прикажете?
0: Ошибаетесь, Раиса Минишна. Я такой же артист, как и вы, и умру артистом на сцене. Или у себя дома, ничего не делая. У меня и без того найдется кусок хлеба, когда моя дочь сделается любимой актрисой.
1: Любимой актрисой? А где это?
2: Как же где? Да на здешнем же театре, на одних подмостках с вами.
1: Какие у тебя претензии?
2: А что ж тут удивительного? Ведь вы же играете, вам же аплодируют.
1: Большая разница, я талант.
0: Верно, Раиса Минишна, вы талант. Вы можете похвастаться и талантом, и скромностью, но кто же, черт возьми, сказал, что моя дочь не талант?
2: Дяденька,
0: кто вам сказал?
2: Дяденька, полноте, дяденька, успокойся.
0: Лягуш,
1: вы посмотрите на вашу дочь. Она гораздо вас рассудительней. Она отлично понимает, что слава, так же, как и любовь, непостоянны. Гораздо лучше выйти замуж, заняться ремеслом. Ну да, конечно, это не так благородно, зато в 1000 раз прочнее.
0: Бывает, выходит замуж и дебютирует, а некоторые еще дебютировали до замужества.
1: Если вы непременно хотите сделать из нее актрису, пошлите ее сначала в Петербург или в Москву. Пусть ей там выправят руки, ноги, научат ее держаться как это. А, пожалуйста, пожалуйста. Может быть, ошибся.
0: Чего вы раскудахтались-то? Вам самим-то где ноги выправляли? Это нога получше вашей будет.
1: А вот посмотрим, примут ли ее еще вообще на сцену.
0: Примут, верьте, примут. И к тому же я держу пари сейчас, что она никак не хуже, а получше.

0: дедушка, для оскорблений я не в силах перенять, несмотря на уважение, вот вам дверь имею честь. Это свое оскорбление я не в силах перенять, ваше гордое творение, оскорбление имею честь.
1: В шекспировской комедии «Много шума из ничего» внутреннее изящество, музыкальность позволяют Симонову создать образ удивительного обаяния. Бенедикт, один из приближенных принца Дона Педро, бесстрашен и хвастлив, пылок и остроумен, но он закоренелый холостяк. Друзья давно решили женить его на Беатриче, девушке насмешливой и гордой, но трудно сломить сопротивление Бенедикта.
2: Удивляюсь, как этот человек, который видит, как глупо смешон влюбленный, как такой человек, довольно смеявшись над глупостью других, влюбляется, наконец, сам и делается предметом собственных насмешек. А, Клаудио, Клаудио. Я помню еще то время, когда он любил слушать только одну музыку. Барабаны и трубы. А теперь предпочитает тамбурин и флейт. Бывало 10 миль. Был готов пройти, посмотреть хороший панцирь. А теперь готов не спать 10 ночей, обдумывая покрой нового платья. А, Клаудио, Клаудио. Могла бы со мной произойти такая перемена? Не думаю. Ну, положим. Положим, одна женщина хороша собой. Хорошо. Другая добродетельна. Добрый час. Третья умна, с чем имею честь все поздравить. Но пока все завлекательное не соединится в одной, вот я и не влекусь ни к одной. Посмотрим, что пишут об этом умные книги. Она должна быть богата. Это непременно, да? А иначе об этом и говорить не о чем. Добродетельно. А иначе по мне хоть вовсе не будь все на свете. Умна, кратка, жива в разговоре. О, нет, это неверно, жива в разговоре. Благородна, хороший музыкантша. А насчет цвета волос, русые они или черные, это как Богу угодно, лишь бы не крашеные.
1: Словно невзначай, в саду, где прогуливается Бенедикт, появляется Дон Педро и его свита. Бенедикт прячется. Друзья рассказывают о том, что Беатриче тайно влюблена в Бенедикта, и уходят. Бенедикт поражен.
2: Это не шутка. Они говорили слишком правдиво. Геро! Геро им обо всем рассказал. Они, кажется, сожалеют о Беатриче. Страсть ее дошла до крайней степени. Влюблена в меня. За это надо отблагодарить. И какого же они обо мне мнения? Возгордится, если узнает, что она его любит. Она, конечно, скорее умрет, чем подаст хоть малейший знак. Да, но ведь я же никогда не думал жениться. Ну, не надо быть гордым, не надо быть гордым. Счастлив тот, кто слышит, что в нем порицают. Он может исправиться. Они говорят, она хороша собой, это я сам вижу. Добродетельна, и против этого возразить нечего. Умна. Жаль только, что влюблена в меня. Это не рекомендует ее со стороны ума. А, впрочем, не доказывает и глупости. Я сам влюблюсь в нее насмерть. Конечно, меня бросят пару истасканных острот, крохи остроумия за то, что я проповедовал против брачной жизни. Разве вкусы не меняются? Один в молодости вел одно блюдо, а в старости его терпеть не может. Мужчине ли бояться колких насмешек и злых издевательств и ради них своротить с дороги? Нет! Мир должен быть населен. Да, но я же говорил, что я умру холостым. Что ж, я не думаю, что доживу до свадьбы.
3: Сеньор Бенедикт!
2: Беатрича!
3: Сеньор Бенедикт! Меня против моей воли просили звать вас к обеду.
2: Благодарю вас, милая Беатрича, за труд.
3: Я столько же трудилась ради вашей благодарности, сколько вы сами. Если бы позвать вас составил для меня труд, я не пришла бы.
2: Следовательно, это вам доставляет удовольствие.
3: На грош. Вы не голодны, сеньор. Прощай.
2: Только негодяй может не сжалиться над ней.

мощность твою чутко выше, серебрится диск луны. Ночью нас никто не слышит, все мы страстно влюблены.

0: Французский поэт Ростан назвал свою пьесу «Сирано де Бержерак» героической комедией. Именно этому определению соответствует симоновское видение образа поэта Сирано, бреттера и шутника, философа и неисправимого романтика. Сирано де Бержерак любит красавицу Роксану. Она же влюблена в друга Сирано, молодого офицера Кристиана. На свидании Кристиана и Роксаны Сирано подсказывает слова, которых не хватает его красивому и недалекому другу. Чувствуя, что обман может открыться, Сирано, пользуясь темнотой, начинает говорить за Кристиана.
1: Небесный свод над головой твоей дрожит и искрится миллионами огней. Не чувствуй.

0: Давай же праздновать, любви священный пир, пока в нас жизнь отгорела.
1: Но я ждала стихов.
0: Не надо звонких фраз. Любовь так велика, проста и благородна. Так пусть же миг придет, когда она свободна заговорит и скажет все хоть раз.
1: Но если этот миг настал для нас случайно, что вы мне скажете, или это тайна?
0: Что я тебе скажу? Все то, все то, все то, чем озарен мой ум, чем сердце занято. Слова любви моей тебе все сразу брошу. Да, наконец отдам тебе я сердце ношу. Я нес ее один, она мне тяжела. Мне нужно, чтобы ты ее себе взяла. Я полон весь тобой, я трепещу, дрожу я. Твой взгляд, твои слова мне слаще поцелуя. О, смейся надо мной, безумцем назови, но задыхаюсь я от счастья, от любви. Я все в тебе люблю. Я счастлив, вспоминая твой каждый жест пустой, каждую из фраз. Я помню год назад, 12 мая, переменила ты прическу в первый раз. И волосы твои с их золотистым цветом давно привык считать, мой ангел, солнце светом. Ты знаешь, если мы на солнце поглядим, то алые кружки нам кажутся повсюду. Так с взором пламенным расставшийся твоим все пятна светлые я долго видеть буду.
1: Я верю, любишь ты.
0: Да, я люблю тебя. Да, вот она любовь. И счастлив я любя, в тебе я черпаю восторг и вдохновение. Я на тебя гляжу, летит все горе прочь. О, понимаешь ли, какое упоение, какое счастье дарит мне эта ночь. Да, я люблю тебя, и ты меня зовешь, я чувствую, тебя охватывает дрожь, и дрожь твоей руки цветам передается, жасмина белого цветам, от цветов она идет к моим устам.
1: Да, да, я вся дрожу, я плачу, сердце бьется, ты опьянил меня, и я твоя, твоя.
0: Ты это говоришь, и это сделал я. Пускай же смерть придет, пускай теперь умру я, теперь я одного лишь жажду
2: поцелуя.
1: Мой Бог, этого хотите вы?
2: Как ты торопишься? Она в таком волнении, в каком ее не видел никогда. Нельзя же мне терять подобного мгновения.
0: Да, сознаюсь вам, я этого хотел, но ясно вижу я, что был уж слишком смел.
1: И вы настаивать не будете?
0: Нет, буду. Конечно, буду я настаивать на нем, но откажите мне в желании моем.
2: Как объясни, что мне подобную причуду? Заставь, заставь ее пойти на поцелуй.
0: Да что
2: ты? Ну, все равно не протестуй.
0: О, да, ты так хорош. О, это красота.
1: Ну, что же вы, мой друг? Идите же сюда, вы говорили мне.
0: А поцелуи, да. Что значит поцелуй? Ничто. Одна мечта, к нам залетевшая нечаянно из рая. Миг бесконечности, который, замирая, мне подарят твои уста.
1: Твои слова звучат, мой бедный ум, чарую. Ты победил меня, я жажду поцелуй.
0: Ступай.
1: Нет больше сил, устала я в борьбе. Миг бесконечности, возьми его себе.
0: Ступай же.
2: Я стыжусь теперь подобного обмана.

0: Боже! Роксана!
1: Мой милый!
0: О, Боже мой! Ужели хватит сил? Но нет, пусть сердце не тоскует, ведь на его устах она теперь целует все те слова, что я ей говорил.
2: Роль Доменико Сориано в пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» — одна из последних актерских работ Рубена Николаевича Симонова. Жестокость и наглость, эгоизм и где-то в глубине души боль и жалость, гротеск и человечность – вот грани этого образа. Здесь талант актера поднимается до звучания трагикомического. Спектакль «Филумена Мартурано» начинается с бурного аккорда. Этот аккорд берет Доменико Сориано.
3: Сумасшедший дурак, безумец, 100 раз дурак, 1000 раз дурак.
4: Хозяин, что вы делаете, что вы делаете?
3: Ничтожество, вот то я. Мне надо стать перед зеркалом, без устали плевать себе физиономию. Рядом с тобой, подле тебя, прошла вся моя жизнь. 25 лет сил, здоровья, ума, вся молодость. Что тебе еще надо? От Доменико Сориано что ты еще хочешь? Остатки моей шкуры, вот этой самой, из которой ты делала все, что хотела. Все могли делать со мной все, что хотели, пока я верил в Иисуса Христа, сошедшего на землю. Все могли делать своей шкурой все, что им вздумается. Ты, Альфред, ты, Фильме. Весь переулок, целый квартал, весь мир, весь Неаполь, всегда, все принимали меня с дурака.
4: Зачем вы говорите, Дон Думи, ради Бога?
3: Нет, я не могу даже подумать об этом. А ведь от тебя можно было всего ожидать. Такие женщины, как ты, способны на все. 25 лет не изменили тебя. Но не надейся, что ты добилась своего. До победы еще очень далеко. Я убью тебя, Филюме. Я делаюсь 3 грошами. Такие, как ты, дешево стоят. А всех, кто помогал тебе, врача, священника, этих 2 мерзавцев, которых я кормил столько лет, всех убью. Револьвер! Дайте мне револьвер!
4: Дон Думи! Я отнес револьвер к оружейнику в чистку. Вы сами велели.
3: Боже мой! Боже мой, сколько лишнего я здесь наговорил. Ну ничего, теперь все кончено, увидите. Убирайся отсюда прочь! Если ты не уберешься на своих собственных ногах, тебя вынесет отсюда мертвый. Никакой закон, никакой бог не помешает Доменико Сориано сделать это. Я упрячу вас всех за решетку. Денег у меня на это хватит. Лопну, но добьюсь своего. Ты еще забегаешь. Будешь плясать под мою дудку. Я уничтожу тебя, Филюме. Я раздавлю тебя. Я всем скажу, кто ты, откуда я тебя взял. Пусть тогда кто-нибудь осудит меня.
1: Кончил, хочешь еще что-нибудь добавить?
3: Да молчи, не желаю с тобой разговаривать.
1: Дай мне высказать тебе все. И я больше никогда не взгляну на тебя, и ты не услышишь от меня ни слова.
3: Продажная тварь была такая, такой осталась.
1: Зачем ты говоришь так? Что в этом нового? Разве всем неизвестно, кем я была, где находилась? Однако ты же ко мне приходил туда, ты и многие другие. И почему я должна была относиться к тебе иначе, чем к другим? Теперь я расплачиваюсь за то, что сделала. Сама виновата во всем. Но я твоя жена. И не сдвинусь с этого места, пусть даже придут карабинеры.
3: Жена? Чья жена? Какую еще муху ты мелешь? За кого ты вышла замуж?
1: За тебя.
3: Виноват, обман налицо. У меня есть свидетели.
5: Я ничего не знаю. Я только видела, как Дона Филумена легла в постель, как ей стало плохо, у меня началась агония. Она мне ничего не сказала, я ничего не поняла.
3: Но ты ничего не знаешь. И тебе неизвестно было, что агония была притворством.
4: Дон Думи, ну Дона Филумена ненавидит меня. Разве он доверит мне что-нибудь? Я ничего не знал. Я не свидетель.
5: А священник? Кто мне сказал, чтобы я позвала священника? Не вы ли сказали?
3: Ну да, потому что она просила. Я хотел доставить ей перед смертью удовольствие.
1: Ну, вне себя от радости, что я умираю. Ты ошалел от счастья. Наконец-то я развяжу тебе руки.
3: Браво, ты правильно поняла. Когда священник, поговорив с тобой, сказал мне: бедная женщина, обвенчайтесь с ней. Она доживает последние минуты, это ее последняя просьба. Узаконьте вашу связь с благословением Господа, я ответил.
1: Что мне терять? Через каких-нибудь несколько часов все кончится, и я избавлюсь от нее. Тебе стало плохо, Дон Доменико. Когда едва лишь падре вышел, я спрыгнул с постели и заявила: поздравляю, Дон Доменико, вы теперь муж и жена.
5: Я чуть не упала при этих словах. Смех стал душить меня. Ну, Иисусе, как тебе удалось изобразить болезнь?
4: И даже агонию?
3: Заткнитесь вы оба, иначе у меня живо узнаете, что такое агония. Нет, не может быть, невозможно. А доктор? Он ведь врач, чему его учили? Какой же он доктор? Как же он не заметил, что его надувают?
4: Дон Думи, ну что они понимают, доктора, они всегда ошибаются.
3: Придержи язык, Альфред. Доктора подкупили, он поплатится за все. Это так же верно, как то, что есть Бог. Ему было известно, что она не больна, он не мог ошибаться. Доктора позолотили ручку, сколько ты ему заплатил?
1: Деньги! Я только на тебя похожа, деньги! За деньги ты делал все, что хотел. Ты меня купил за деньги. Дела шли хорошо, и ты удовлетворял все свои прихоти. Но Филумена Мартурана взяла тебя в свои руки, и ты делал все, что она хотела, даже не замечая этого. Ты еще побегаешь у меня, высунув язык, и поймешь, как живет с честным людям. Доктор ничего не знал. Даже он поверен во все. И как могло быть иначе? У любой женщины, прожившей с тобой 25 лет, начнется агония. Я была твоей служанкой. Ты должен целовать мне ноги за все, что я сделала для тебя. Оценил ли он это? Слыхал ли я хоть одно слово признательности? Никогда. Он всегда обращался со мной, как с рабыней, и в любое время мог выставить меня за дверь.
3: С рабыней, как бы не так. Она всегда забывала свое настоящее положение в доме. Вечно зла, ко всему безразлично, всегда одно выражение на лице. Разве я не права, разве я что-нибудь не так сделала? Хоть бы раз я увидел слезы на твоих глазах, никогда. Сколько лет мы живем вместе, я никогда не видел, как ты плачешь.
1: Ты хотел, чтобы я проливал слезы из-за тебя? Ты не стоишь этого.
3: Молчи и перебивай меня. Что это за женщина? Не плачет, не ест, не спит. Никогда не видел ее спящей. Грешная душа у тебя, вот что.
1: А когда это у тебя было желание увидеть, как я сплю? Ты давно забыл дорогу в дом. Сколько праздников, сколько новогодних ночей я провела одна, как бездомная собака. Но теперь незачем вспоминать твое прошлое. Тогда ты был красив и богат. А теперь... Тебе же 52 года, а ты все еще приносишь носовые платки, выпачканные губной помадой. Меня тошнит от этого. Где они?
5: У меня хранятся.
1: Ни разу тебе не пришла в голову мысль. Лучше бы, если я их спрячу, вдруг она заметит. Куда там? Какая же тут осторожность? Пускай себе смотрит. А кто она такая? Какие у нее права на тебя? Доменико, ты глупеешь при виде этой...
3: При виде кого? При виде кого?
1: Отвратной девки. Привел ее в дом под вид медицинской сестры. Он думал, что я и вправду умираю. А час тому назад думаю, что я даю Богу душу и не замечаю ничего. Они обнимались и целовались у моей постели. Мадонна, как противно. А если бы я и вправду была при смерти, ты поступил бы так же? Ну да, конечно, я умираю, а стол накрыт для него и для этой пигмы.
3: А ну что же, если ты умирала, я должен перестать есть, по-твоему, мне тоже прикажешь умирать?
1: Что это за розы на столе?
3: Розы как розы.
1: Красный, цвет любви.
3: Ну да, красный, зеленый, лиловый. Какое это имеет значение? Если умирал, я перестал быть хозяином в этом доме, не могу приносить домой розы. Да, если хочешь знать, я был счастлив, что отделаюсь от тебя.
1: А я вот не умерла. И еще долго проживу в доме.
3: Для меня это небольшая помеха. Я только одного не понимаю. Ты всегда говорил, что для тебя все мужчины одинаковы. Зачем же ты хотела выйти замуж именно за меня? Я люблю другую женщину, собираюсь жениться на ней. Диана станет моей женой. Тебя совершенно не касается. Сколько лет? 25-30, больше меньше. Тебя совершенно
1: смешно,
3: не касается.
1: Смешно. Какое мне дело до этой девчонки, из-за которой ты потерял голову, и до всего остального? Нет, я не об этом забочусь. О, это меня никогда не тревожило. Все 25 лет ты спрашивал меня, о чем ты все думаешь. Мне нужен ты, мне нужен. Ты надеялся, что эта баба, прожив с тобой, как раба 25 лет, так вот и уберется, как нищая, одна рука впереди, другая сзади.
3: А деньги? Разве не давал тебе денег? По-твоему, Доменико Сориано, сын Раймонда Сориано, одного из самых уважаемых и крупных кондитеров Неаполя, не хотел помочь тебе, дать тебе возможность жить независимо?
1: Да замолчи ты! Боже мой, почему мужчины никогда не хотят понять, о каких деньгах ты говоришь, Думи? Оставь себе на здоровье эти деньги. Мне нужно другое от тебя. И ты сделаешь это. У меня трое детей, Думи.
3: Трое детей?
1: У меня их трое, Думи.
3: А чьи? чьи они дети?
1: От таких же, как ты.
3: Фильме, что значит от таких же, как ты?
1: Потому что все вы одинаковые.
3: А сколько им лет?
1: Самому старшему 25.
3: 25 лет?
1: Не делай такого лица, не пугайся, дети не твои.
3: Они знают тебя, известно, что ты их мать?
1: Нет.
3: А что они делают, где живут, на какие средства существуют?
1: На твои деньги.
3: На мои, на какие?
1: О, они живут на твои деньги. Я крала их у тебя, я таскала из твоего бумажника, я воровала у тебя на глазах.
3: Воровка?
1: Да. Я вырастила моих сыновей на твои деньги.
3: Я держал в доме воровку. Чудовище.
1: Один жестянщик. У него мастерская рядом в переулке.
6: Водопроводчик.
3: Как?
6: Водопроводчик. Как говорят, налаживает краны, сверлит фонтаны. Потом второй. Как его зовут? Рикардо. Вот парень. Красавец. У него магазин на улице Кьяя. В доме номер 74. Торгует бельем. И покупатели у него хороши. Потом Умберто.
1: Этот захотел учиться, бухгалтером стал, даже в газету пишет.
3: Скажите, даже есть писатель в нашей семье.
6: Ах, какая это мать! Когда они были малютками еще в пеленках, у них не хватало разве только птичьего молока.
3: А, и все на деньги Дона Доменико.
6: Ну а что ж, вы ж бросали на ветер свои деньги.
3: А что? Что я должен был отчитываться перед кем-нибудь в своих деньгах?
6: Нет, деньги ваши, что хотите, то и делайте. Но расходы на детей не отразились на ваших делах?
1: Не обращайте внимания, не отвечайте.
3: Слушай, Филюме, мы скоро дойдем до того, что перестанем разговаривать друг с другом. Ты понимаешь, что ты натворила? Ты сделала из меня огородное чучело. Эти три парня, которых я в глаза никогда не видал, не знаю, откуда они появились, в один прекрасный день рассмеются мне в лицо. Не жизнь, а красота. У Дона Доменико хватит на наш век деньжонок.
6: Но нет, сеньоры, только не это. Они ведь ничего не знают. Нотариус вручил деньги водопроводчику, когда тот открыл мастерскую в переулке, сказав, что это от сеньоры, которая пожелала остаться неизвестной. То же случилось с торговцем бельем. Тому же нотариусу было поручено ежемесячно высылать Умберто для учебы. Нет, нет, вы здесь совсем ни при чем.
3: Да, я только платил.
2: Доводы Филумены и Розали не убедили Доменико Сориано. Скандал продолжается.
3: Слушай, что я тебе скажу. Ты ведьма. С тобой надо держать ухо востро. Ты как моль, как ядовитый моль, который уничтожает все, где садится. Ты сейчас сказала фразу, она не выходит у меня из головы. Мне другое нужно, и ты сделаешь это. Но тебе нужны не деньги, нет. Деньги ты от меня всегда получала. Что тебе еще нужно? Что у тебя в голове? О чем ты думаешь? Почему ты молчишь? Скажи.
1: Дуня, знаешь песенку? Я приручаю красивого щегла. Он совсем еще глуп. Многому надо его научить.
6: О, Мадонна.
3: Что? Что? Что это значит? Что это значит?
1: Щегол ты.
3: Ну, предположим, щегол я. Что ты хочешь этим сказать? Филюме, перестань смеяться. Меня трясет, как в лихорадке.
1: Дети есть дети. Они узнают еще, кто их мать. Узнают они, что она сделала ради них. Они еще полюбят меня. Они будут носить мою фамилию.
3: Твою фамилию? Какую?
1: Ту же, что ношу я. Мы ведь супруги. Сориано.
3: Вот теперь я все понял. Я только хотел это услышать от тебя. Мне хотелось услышать, о чем заговорят эти нечестивые уста. Я хотел лишний раз убедиться. Я вышвырну тебя пинком за дверь. Я размажу тебе голову, как ядовитой змее, который не дает покойно жить честным людям. Что? В моем доме мою фамилию этим парням?
1: А почему бы нет? Что в этом странного?
3: Они твои. Если меня спросят, чьи они, скажу, твои. Если спросят, от кого, скажу, не знаю. Ты сама не знаешь. Ты хотела спасти свою совесть, спасти себя от греха. Привела в дом трех чужих парней. Пока я жив, ноги их не будет в этом доме. Клянусь душой моего
1: отца. Не клянись! 25 лет назад я поклялась, и теперь прошу у тебя милостыню. Не клянись, умрешь проклятым. Ты не сможешь сдержать этой клятвы, если однажды сам не придешь ко мне за милостыню.
3: А ты еще придумал, колдунья. Я не боюсь тебя. Подай пальто и шляпу, Альфред.
4: Сейчас, Дон Думи.
3: Завтра, чтобы ноги твоей не было в этом доме. Я приведу адвоката, разоблачу тебя. А попал в ловушку, у меня есть свидетели. Если же закон не будет на моей стороне, я уничтожу тебя, Федуме. Я раздавлю тебя.
1: Где же вы меня поселите?
3: Там, где была. Ха. Вот пальто. Тебя поблагодарю. Завтра ты отправишься к моему адвокату.
4: Слушай, Дондуми.
3: Мы еще посмотрим, Федуме.
1: Что ж, посмотрим.
3: Я тебе покажу, кто такой Доменико Сарьяно, из какого теста он сделан.
1: Садись, Розали, ты, наверное, тоже проголодался.
3: Будьте здоровы, Филюмена из Неаполя.
1: Я приручаю красивую щеглу.
3: Запомни этот смех, Филюме.
7: Черная речка. Все прошло, пролетело, пропало. Отзвонила дурная молва. На снега черной речки упала запрокинутая голова. Смерть явилась и медлит до срока. Будто мертвой водою поит. А Россия широко и строго на посту по-солдатски стоит. В ледяной петербургской пустыне, на ветру, на юру площадей, в карауле почетном застыли изваянье понурых людей. Мужики, офицеры, студенты, стихотворцы, торговцы, князья, свечи, факелы, черные ленты, говор, давка, пробиться нельзя. Над Невой и над Невским и дальше, за грядой колоннад и аркад, ни смятенья, ни страха, ни фальши, только алого солнца закат. Погоди, он еще окровавит императорский штаб и дворец, отпеванье по-своему справит и хоругви расплавит в багрец. Но хоругви и свечи померкли, скрылось солнце за краем земли. В ту же ночь из конюшенной церкви неприкаянный прах увезли. Длинный ящик прикручен к полозьям и оплакан метелью навзрыд, и опущен, и стукнулся оземь, и в земле святогорской зарыт. В страшном городе, в горнице тесной, в ту же ночь, или, может, не в ту, встал гвардеец гусар неизвестный и допрашивает темноту. Взыскан с молоду гневом монаршем, он, как демон, над веком парит, и с почившим, как с демоном старшим, как звезда со звездой говорит. Впереди ни пощады, ни льготы, только буря одной благодать и четыре отсчитаны года. До бессмертия рукою подать.
8: Виктор Слепенчук. Дети двойной звезды. Читает заслуженный артист России Владимир Левашов.
9: Шурка и Николай – братья-близнецы. Они родились в семье колхозного бригадира Тимофея Коржа, которого еще со школы все называли не иначе, как Тимоха Добродь. Так что, когда вышло постановление о паспортизации колхозного населения, Шуркиному отцу выдали паспорт, в котором прозвище деда стояло в графе «фамилия». Потом над этой ошибкой в сельсовете посмеивались, но исправлять не стали. «У нас паспортных бланков строго на количество взрослых голов», — начальственно изрек секретарь сельсовета и закрыл вопрос. Бывший учетчик колхоза, он недолюбливал деда за нежелание считаться с авторитетом мнения, исходящего сверху, и таким способом выместил зло на его сыне.

Шурка Добродь появился на свет первым, поэтому почитался старшим. Хотя над кем его старшинство, над колхозным скотом, сколько помнил себя Шурка, он всегда пас коров. То есть в начале, в летние каникулы, они с братом ходили в подпаск. А уж потом, после десятилетки, он навсегда определился в колхозные пастухи. Должность не очень, чтобы очень замечательная. В конце 80-х, даже после восьмилетки, поступали в разные профессиональные училища. А уж после десятилетки обязательно добивались, как братка, поступить в мореходку. Не поступил братка. Зато после армии устроился матросом добычи на БМРТ «Лотос» находкинской базы активного морского рыболовства «БАМР». Ходит по морям, океанам, в каких только странах не был. Не то что он, Шурка, без всяких попыток в пастухи.

Впрочем, попытка была. Полтора месяца учился на радиомонтера. Бросил. Не пошло. Не его вина. В школе-интернате после выпускного вечера крутил на турнике солнце. Два раза крутнулся, а на третий сорвался с перекладины и со всего маху головой о стойку. То рядом были, впоследствии рассказывали, кровь из ушей так и брызнула, будто сок из спелого помидора. В районной больнице лежал, уссурийск возили, да только безрезультатно. Голова стала болеть, да учеба ли. Пошел в пастухи, благо хоть сюда взяли, потому как дефект обнаружился. Накатывать стало. Ни с того ни с сего губы заолеют, лицо пойдет бурыми пятнами, тут уж ему непременно надо куда-то бежать. Попадет по дороге, машины, не машины, ему все равно. Попадет по огородам напропалую, заграждение, не заграждение, ничего не видит. Одежда на загородках в клочья, все в кровь летит, глаза на выкате, точно разъяренный колхозный бык. И сила откуда-то нечеловеческая. Однажды побежал по вдоль строящегося денника, так рядком все столбики и положил. После того около года продержали в уссурийске на Сухановской. Вернулся тихим, задумчивым и еще каким-то отвлеченным. Дома мать спрашивает что-нибудь, потом отвернется и заплачет. А он все в себе, словно следит за толкотней мыслей в мозгу. Мать извелась, можно понять. Новая семья, отчим косится на Шурку, родные дети они родней. Был бы отец, да где его взять? Пришел в роддом, нарек имена и пропал. Будто и не было. Нашли близ Шубинки, замерзшим. Мать, как узнала, слегла. Какое ж тут молоко. Высохло. Наверное, еще младенцами окочурились бы. Дед не дал. Надоумил бабку поселиться возле роддома и их взять. Женщины, у которых молоко оставалось, приходили в гости к ним, кормили. Так и выжили. То у бабки с дедом росли, то у матери, это уж когда она сошлась с отчимом. Отчим не особо ласкал их, но и не притеснял. Иногда выпивший ревновал мать, что сплошняком подряд родила ему 4 дочерей. Протрезвившись, улыбался, ничего, Шурка будет радиоинженером. Сам отчим работал заведующим рисозаводским гаражом. В свободное время любил ладить разбитые телевизоры и радиоприемники. Кольку за норовистость характера маленько наказывал, прочил в колхозные пастухи. С таким гонором будешь быкам хвосты крутить. Вышло по-иному. Хвосты достались Шурке. Год спустя после травмы приехал из Шубинки дед. Обветшавшая деревенька из-за отсутствия хорошей дороги к райцентру попала в неперспективные и прямо с курсов радиомонтеров забрал Шурку. Дед тогда уже жил бобылем, бабка померла. Работал на ферме скотником. «Не трогайте его ни в какие инженеры. Даст Бог на природе вылечиться», — сказал он отчиму и, не повидавшись с невесткой, увез Шурку. Определил себе в напарники. Такой поворот в жизни Шурку вполне устраивал. Еще в школе его тянуло рисовать. А с болезнью эта тяга стала такой же постоянной, как и желание вылечиться. Мог часами просиживать с карандашами и красками. Конечно, болезнь здесь ни при чем. Когда тебя сторонятся, единственная возможность приобщиться ко всем. Впрочем, окружающие во всем усматривали болезнь, даже в том, что он часами просиживал с карандашами и красками. Так что отъезд в Шубинку Шурка воспринял как благо, и за все 7 лет пастухом ни разу не пожалел об этом. Единственная напасть — дед захворал.
Последний раз слег в марте, не поднимается. Говорит, ноги не идут, видно, отходили, немеют, будто чужие.

14 апреля, в день своего 25-летия, Шурка пробудился рано с первыми петухами. Как там, братка? Недавно озадачил шубинского почтальона, тот в район мотался на тракторе за письмом. Привез конверт с заграничными марками с фабричной надписью «Сингапур», газета «Стрэт Таймс». Шурка расписался за доставку, вскрыл конверт, открытка, скульптура льва с рыбьим хвостом на фоне моря, утыканного остроносыми лодками. На оборотной стороне Николай поздравлял деда с майскими праздниками, а себя и Шурку с днем рождения, братья-близнецы. Почтальон, все это время стоявший рядом и внимательно изучавший пустой конверт, уходя, аж плюнул с досады. Он думал, какая-нибудь правительственная нота, связанная с государственной тайной. Секрет тамс, то есть внутри конверта. Шурка улыбнулся браткиной выходке, мысленно поздравил его с днем рождения, а про себя не вспомнил, забыл. Себя он вроде как в тот раз поздравил, когда получал конверт. К тому же проснулся засветло не по случаю дня рождения. Еще вчера наметил проверить колхозные пастбища на Хмельном озере и в слиянии 2 и 3 Лефу. Там дальше река уже полностью наклоняется к Ханке и идет по таким болотистым низинам, что о пастбищах не может быть и речи, разве что в августе, когда обмелеют протоки. С вечера Шурка приехал домой на волчке, не с кобрюхом, палево-пегом Мерине, с которым вот уже 5 лет справлял свою пастушью службу. Теперь, выйдя на крыльцо и услышав тихое приветное ржание, нарочно для волчка кашлянул. Мол, здесь я, помню о тебе, а ты уж не докучай, занимайся своим делом. В ответ Мерин по самые глаза уткнул морду в ворох сена, принялся за корм, как будто с еще большим усердием. За утро Шурка во второй раз улыбнулся. Умная животина. Понимает, что более чем усердием и трудолюбием ничем человек не проймешь. Он посмотрел на едва разведняющийся восток, будто полынья или слой гуаши, неосторожно протертый до самой белизны листа. Глянул на россыпи алмазных звезд и невольно присел, залюбовался. Иллюминация — это когда каждый свое мигает, а человек, судья или учитель, оценки выставляет. Тебе хорошо, тебе отлично, а тебе едва удовлетворительно, так сказать, за участие в общем празднике. Звезд не так. Они словно радостью разговаривают. Одна всем, все одной. Одна всем, все одной. Они, конечно, и без человека могут обойтись. Они, конечно, свою радость не для него блещут, а для какой-то более общей материи. Но вот дано же человеку. Сидит он на крыльце и наблюдает перекличку звезд, будто сыплются они над избой. Вон, маленькая, совсем маленькая звездочка, будто и нет ее, махонькое светлое пятнышко, а он видит ее. И для общего блеска она совсем не помеха, а добавочная капелька. Как ни исчисляй, а с нею звездный мир поболее, попросторнее. Звезд не бывает неперспективных. Откуда-то из-за спины вырвалась зорница, прокатилась наискосок через двор к самому горизонту и пропала, оставив в памяти изогнутый светло-зеленый след, словно путь указала, как Хмельное озеро. Шурка опустил голову, привыкая к густоте темени во дворе. Странная по продолжительности зорница, а без нее небо было бы неполным. Что природа не сотворит, никогда не ошибется. Такое впечатление, что зорница выпала как раз из этой махонькой звездочки. Выпала, и весь этот блещущий мир совокупила.
будто светящаяся серебряная струна, протянулась через все небо и, вобрав все блещущие звуки, вдруг оборвалась, опал поспевший плод. Управляясь по хозяйству, Шурка не обращал внимания на волчка. Зажег в сарае фонарь, сгреб и убрал назем, подоил корову, вынес из избы двум боровым лохань мятой вареной картошки и только потом мерину ведро тепловатой мучной болтушки. Волчок, почувствовав, что на этот раз его не минуют, заржал тихо и благодарственно, с такой смиренной кротостью, будто укорял хозяина за незаслуженную доброту к нему. «Ну-ну, время пришло», — сказал Шурка и легонько похлопал мерина, погладил его бархатистую морду. В ответ на ласку волчок опять заржал, но теперь так тихо, что, казалось, звук ушел в утробу, в лошадиное сердце, которое и не нашлось отозваться большим, чем шумно вздохнуть. «Я — это я», — подтвердил Шурка, и ржание мерина, как бы умершее и возродившееся мыслью, показалось ему похожим на прокатившийся через все небо свет зарницы.

Пока волчок пил, Шурка думал об этом, еще о многом другом, что он хотел бы изобразить в своем альбоме для эскизов, а потом перенести на холст. Впрочем, как это изобразишь? Приветное лошадиное ржанье и звук небесной струны. Можно даже попытаться, если бы знать, что все, что он сейчас думает, не есть одна сплошная глупость его тронутого воображения. Водрузив седло и затянув подпруги, по обе стороны навьючил торбу с овсом и холщовую сумку с едой. Здесь же разместил плоский чемоданчик с красками и тюдник, и только уже после остановился, прикидывая, надевать ли поверх солдатского бушлата широкий брезентовый плащ с капюшоном. Или, даст бог, обойдется, судя по звездам, ни погода не предвидится, и земля только снизу погребом отдает, а сверху воздух оседает прозрачный и чистый, будто хрусталь. Однако надену, запас карманов не оттянет, решил Шурка, и прежде чем взял в сенях плащ, вошел в избу сказать деду, что он поехал. Дед уже давно ждал, пока Шурка управится по хозяйству. «Освободился? Поверни, подвинь посудину!» — стонливо покряхтывая попросил дед. «Маленький, в ключицах высохший. Он, между тем, благодаря осанистой внешности лица, одетого в белую широкую, как лопата, бороду, чем-то напоминающую фартук, благодаря толстым раскидистым усам и большому выпуклому лбу, зализанной на него жидкой, но вьющейся прядью, производил впечатление нерушимой богатырской силы. Глядя на деда, невольно мнится, что он еще не он, не весь, под ним фундамент или пущенные сквозь пол дубовые корни, не сдвинуть. Только глаза, блекло-голубые, выцветшие, словно плавают отдельно от него. То они представляются серыми стоячими озерами, то заоблачными прогалами, то застывают. Дед иногда спит с приподнятыми веками. И все же все вкупе лицо с такими топорными и как бы несогласующимися чертами было приятным и даже по-своему красивым, будто сама дальневосточная природа разрасталась и глушилась на нем. За свою долгую жизнь, нынче как раз на вознесение деду должно было стукнуть 75, он, походя, сотворил столько добра вдовам и сиротам, что его иначе и не величали, как дед Добродь. Тут, конечно, виною и присказка. «Дедусь, стельным надобно сено посвежее и позапашистей», бывало попросит какая-нибудь доярка. И он, хотя и не сразу, отзовется, просивший вроде уже и позабудет о просьбе, вдруг скажет: «Добродь, он знает стажок с полевым запашистым горошком». Глядя на деда, как-то непреодолимо читалось, что всякий, делающий добро, в старости непременно будет похожим на него. Шурка и Николай один в один сличали себя с дедом. Особенно на пожелтевшей фотографии, выставленной над кроватью. На ней дед был еще безусым и безбородом, так что теперь казалось, что это не он, а кто-нибудь из его внуков стоит в форме буденовца. Глядя на фотографию, Шурка всегда самодовольно хмыкал, а в душе, словно ребенок, чувствовал приятное стеснение. Сейчас он осторожно в оберемок взял деда, приподнял и коленкой вместе с периной пододвинул резиновую утку. Дед всхлипнул. Шурка удивился ничтожной легкости деда. Всхлип мягкой волной лизнул по сердцу. Шурка нутром вздрогнул, сжался, бережно опустил деда. «Не надоть. Он подождет». Придавливая разрастающийся в груди всхлип, вышел в сени, оперся о косяк и шумно, словно волчок, вздохнул. Приторочив плащ к седлу, опять вошел в избу. Дед, словно дитя, протянул руки. «Ты там того, чтобы к ночи обернулся? Сегодня-то воскресенье пасхальное. Христос воскресе!» Неожиданно чисто и тонко пропел дед
и, пользуясь, что Шурка держит его, как ляльку, неумело, но с чувством чмокнул его в глаз. Шурка прыснул. «Воскрес, воскрес! Ухитрился!» Непонятно было, то ли к Христу, то ли к деду относится его замечание. «Сейчас вместе с уткой как полетишь, так будешь знать!» — пригрозил нарочито грубовато. И они вместе согласно засмеялись. Но ни тот, ни другой не вспомнили, что нынешнее воскресенье совпало с Шуркиным днем рождения, 25-летием. Да и то важное событие — 25-летие рядового колхозного пастуха.

по своей пролетарской, до бывшего магазинного переулка, придерживал волчка, чтобы не пугать одичавших собак и кошек. За остовом обветшавшей водокачки пустил легкой рысью. Пустырь он и есть пустырь. За станционной шоссейной дорогой, также бесхозной и местами просевшей, опять придерживал. Натоптанная тропинка велась подле огородов параллельно шоссейному рву, который с просветлевшими редкими звездами на воде казался ему бездонным. Шурк почти невольно придерживал, инстинктивно боясь упасть. За скотомогильником вновь выехал на каменистую гравийную дорогу, оберегая волчка никованный. Держался мягкой обочины, потом гравийка сама собой пропала, бросил поводья, наперед зная, что по полевой дороге волчок сам найдет свою рысь и ровно донесет его до самого колхозного табора, или, как нынче называют, полевого стана. Там дальше он возьмет маленько правее.

Шурка глубоко вздохнул, оглядел озими до самого горизонта, точно бархат, где ветерок приляжет, яркие полыньи, приханкайская степь. Дышаться как будто стало вольнее, небо раздвинулось, и высоко вверху, будто полоса небесного баштана, олел разросшийся перистый след реактивного самолета, будто гряда или подернутые пеплом обгоревшие полена. Солнечные лучи уже достают и словно ветром раскаляют. Ни к чему, подумал Шурка, и уже хотел оглянуться, чтобы посмотреть на восход, на кипящие огнем облака, лежащие на темно-синей стене сопок, но вовремя схватился за шапку, чуть не упало. Волчок скосил морду. Что там? Шурка привстал на стременах и, опустившись в такт, под правую ногу дружелюбно усмехнулся. Ничего. Он и спиной не хуже волчка видит, что солнце уже за сопками, а облака над ними уже розово кипят, клубятся, потом слоисто потекут между хребтов. Не доезжая табора, придержал Мерина, пустил шагом, чтобы не минуть сверток, натоптанный рыбаками. Коров они погонят в окружную. Он поехал через озими, чтобы спрямить путь. Обвисший флаг над серым домиком полевого стана, изрядно выгоревший и казавшийся белым, под внезапным порывом ветра вдруг расправился, заолел. Линейка комбайнов тоже поверху зажглась, повеселела в косых лучах солнца, а культиваторы, сеялки и лущилки будто еще больше потемнели, оставаясь как бы по другую, незатронутую утром сторону.

Что такое человек и его жизнь? Вначале под стол пешком ходим, во взрослых играем. А взрослому в кого играть? В пастуха, учетчика, бригадира или в самого председателя колхоза? Деду уже не в кого играть. Шурка увидел тропинку, бегущую к Лазняку, и, потянув поводья, свернул с накатанной машинами полевой дороги. Кочки болотистого осота, пожухлая прошлогодняя трава, мелкий набрякший новыми соками кустарник. Все это вдруг пахнуло нетронутой сыростью, и сразу почувствовалось, что после мартовского бурного паводка они с Волчком, может быть, первыми тарят путь. Взять его, Шуркин, в жизнь. Для чего-то большего, чем пастух задумывался. В инженера прочили. А вот в душе, сожаления, нет. Выучился бы, как и братка, оставил бы родные места. Да и можно ли на кого-то выучиться, если на кого не выучишься, а с течением времени, так же, как и неуч, постареешь и ляжешь в гроб. И какую бы пышную ни сотворили отходную, все же основная главная мысль в ней, что она отходная. Все мы только в своем времени пастухи, инженеры, председатели. А для будущего мы вроде как дети, играющие во взрослых. Если бы человек действительно чему-то мог выучиться, то уж прежде всего он соорудил бы для своей жизни какой-то новый порядок, характерный его учености. Пытается, конечно, но не выходит и не выйдет, потому что много или мало ученый, а в веках все одно у всех – радость и скорбь, и поверх их более нет ничего. Все влечения и привязанность, все возвышения и унижения – все это только увеличивает либо радость, либо скорбь. Допустим, даже родился такой человек, который все видит, все разумеет, и чему не захочет, сейчас же и выучится. Первым же вопросом он сам себя и срубит. Зачем он такой один, когда люди вокруг всего, что он видит, не видят и не разумеют? Только и дано человеку на земле общее дело, чтобы как можно больше продлиться в нем всем, что он есть. А он есть, должно быть, что-то чрезвычайное, сотворенное с надеждой на продление. Шурку охватило внезапное безотчетное волнение, какое случалось в минуту припадка. Его словно окатило с ног до головы белой кипящей волной. Будто в воде нащупал карабин, привязанный парашютным стропом к луке седла, и мгновенно наметанным движением пристегнул его к кольцу на ремне, которым был опоясан поверх бушлата. Все, что не есть вокруг, качкастая тропинка, кустарник, небо вдруг сдвинулось, смешалось, и точно на необъятном, набирающем ускорение гончарном круге стало растворяться, соединяясь в какие-то древесные солнечные кольца, которые один за одним, будто обручи вентаря, раздвинулись в полый наподобие конуса луч. Внимание окружающего тоже сдвинулось. Теперь, чтобы не потерять себя, Шурке непременно надо было пронестись по лучу, проскочить сквозь его белые с каждой секундой разрастающиеся пятнышко. Махонькой, точно звездочкой, из которой выпала странная по продолжительности зорница. Он рванул повод, ударил коня в бока стертыми наискосок каблуками резиновых сапог. Конь вздыбил и с места, не разбирая дороги, взял крупными скачками, нисколько не заботясь о седоке. Мерин забрал круто в сторону, к ближайшей стене лазняка и диких ветел, коряжесто нагибающихся к земле, которые тотчас стали хлестать и рвать седока с такой страстью, будто бы уже загодя сговорились разобрать его по кусочкам.
Чем больше ветви хлестали и рвали Шурку, тем более ему казалось, что так и должно быть, и более чем когда-либо в него вселялась уверенность, что на этот раз он проскочит сквозь махонькую светлую точку луча. Уже только одно это наполняло его восторгом. Все тогда станет другим, сначала и до конца договоренным. Человеческое слово не надо будет измышлять или употреблять для измышления других слов. Все слова сами отворятся и отворят пространство времени, заключенное в них. И ничего не надо будет говорить и читать. Все прочитается и скажется само обретшими речь предметами. Люди, все, что были на земле, будут не сами по себе, а выйдут из мрака и сообщатся через ныне живущих со своими потомками. Махонькая точка луча, блестящий ободок отверстия в песочных часах, неуловимое мгновение настоящего, сотворяющего и расширяющего прошлое и истрачивающее будущее.

Проскакав по зарослям лузняка, волчок постепенно перешел на рысь трусцой, а потом и вовсе на обычный шаг. Скосив палевую с черными разводами морду, устойчивым и каким-то преданным вниманием, напоминающую собачью, он словно сверялся, хозяин ли? Или, может быть, безвольно упавшая на грудь голова, тыкающаяся при каждом шаге в его щетинисто стриженную гриву, или руки, уроненные на шею и свисающие с обеих сторон, будто плети, всего лишь морок, обманное причудо затаившегося в хозяине страшного оборотня. Несколько раз волчок опасливо обнюхивал скрюченные в куриную лапку побелевшие кулаки. Наконец успокоился и, мотая и фыркая большой головой, стал оглядывать широкий холмистый луг с пробивающейся на взгорках молодой зеленью. Сейчас сверкнет голубая сталь озера. Волчок остановился, громко призывно заржал.

0: будто небо просвечивалось сквозь лес, и ни ветерка, ни дыхания. Робкий колокольчик жаворонка вспорхнул и словно рассеялся, оставив сыплющийся, будто застывающий в ушах, вязкий звон тишины. Волчок оглянулся, сразу окидывая взглядом и хозяина, и свой взметнувшийся палевый хвост, и солнце, играющее белыми лучами сквозь перистую полосу облака, которую Шурка давеча принял за след реактивного самолета, и в которой будто в зеркале отражались заросли ивняка, луг с похожими на животных ветлами, высоковольтная линия проводов с вознесшейся над лесистым холмом ажурной вышкой, вынырнувшей и словно загребающей «моё». Мерин задержал взгляд на одиноком всаднике, направляющемся в лесок. Что-то неизъяснимо близкое потревожило чутье. Он словно услышал оклик хозяина, явственно донесшийся из-за холма или с этой стягивающейся и снижающейся небесной гряды. Перевел взгляд на седока, как будто застонавшего, осторожно прикоснулся к руке и, мягко потрогав ее мшистыми губами, опять заржал. Шурка очнулся, и вместе с ним словно очнулась головная боль. В правой стороне затылка, которым когда-то ударился, сорвавшись с турника, она словно кипела. Казалось, что это сейчас, минуту назад он со всего маху ушибся о турниковую стойку. Невольно ошаривая взглядом кусты, может быть, где-нибудь сохранился остаточный снег, осторожно потрогал набрякшую шишку. Шапку он потерял, да бог с ней, с шапкой. Хорошо, что его волчок взял круто вправо, а не влево, иначе бы точно ушли в трясину. Однако он подумал о трясине, из которой когда-то дед вызволил двух стельных коров, безо всякого страха. Наверное, ему было бы лучше утонуть раз и навсегда, чтобы не испытывать этой тяжелой, мучительной боли. Так и кажется, что в голову влили ковш расплавленного свинца.
1: «Волчок, волчок!»
0: Мысленно приласкал коня, стараясь неосторожным движением не потревожить головную боль, которая теперь словно проросла внутрь тела и режущим жгучим побегом уже ухватилась за сердце.
1: «Волчок, волчок, умная животина! Куда он без него? Кому нужен припадочный эпилептик?»
0: Шурке послышалось, будто внезапный ветерок, пробежавший по макушкам деревьев, слово в слово повторил его мысль, так что она словно бы вымолвилась отдельно от него и отдельно замерла, растворившись среди дерев. Его охватил страх. Наверное, он еще в припадке, и ему блазнится. Едва приметным движением ткнул волчка в бок, направил к широкой, раскидистой, словно беседка, ветле. Конь нырнул в занавесь и

кошка мчащейся машине. Но и это сейчас же прошло. Шурка оглянулся. Ничего особенного. Ивовые ветви вокруг, а в самой просторности кроны воздух какой-то прозрачный, серебрящийся. Наверное, своеобразная игра света, отраженного озером. Он воодушевился. Отстегнул карабин, слез с коня. Надо попробовать красками поймать этот свет. Так просто не поймаешь. Тут лучше на каком-нибудь предмете. Торопливо снял плащ. Расстелил у подножия ствола, сыпанул овса, большую часть торбы опростал. И скорее за этюдник со складным самодельным мольбертом. Вся цветовая контрастность предметов была приглушена, будто не особым освещением, а особым внутренним состоянием предметов, вдруг выразившимся в прозрачно-серебрящемся свете, ровно легшем на все, что не есть вокруг. Ничего не надо придумывать, только найти и отыскать нужную краску. Удивительный свет, все в нем, и нескончаемый вечный день, и умиротворение, и пробуждение, еще хранящее видение сна. Шурка почувствовал как бы ключ, отгадку всеобщего согласия. Он торопился, спешил, словно сейчас решалось быть миру, или он опять превратится в хаос. Овес расползся по складкам плаща. Да Шурка и сам знал, что негоже так давать корм. Ничего, это для натюрморта. А свет лился действительно необычный. Палевая масть перекликалась с развоженными по плащу ручейками зерен. Брезентовый плащ с темными стволами дерев. Ивовые ветви с проклевывающимися на них листьями и серебряными почками с самим светящимся воздухом, в которой уходили и словно бы свивались с ним в узорчатые воздушные переплетения. В них Шурке мнилась древняя вязь какого-то забытого алфавита, легко читаемого зверями и птицами, и ныне почему-то ставшего недоступным для человека. Он до того увлекся, до того погрузился в свой натюрморт, что на какое-то время растворился в нем. Перестал существовать в обычной зримой предметной форме, а перелился в трепещущий, все проницающий свет. Теперь ему казалось, что прозрачно-серебрящийся свет есть животворящая плоть духа, за которым уже сам Бог. Шурка не верил в библейского Бога, но и не отрицал его. Он вывел свою собственную картину мира, по которой выходило, что над землей есть планетарная духовная оболочка, что-то наподобие мыслящей и созидающей энергии. Умер добрый человек, плоть остается на земле, а созидающий дух сливается с мыслящей сферой, по старым понятиям улетает в рай. Это энергия мысли вечна и очень отзывчива на добро. Задумался человек над какой-нибудь важной задачей, и так решает, и эдак думает, точнее было бы сказать, ищет путь к всеобщей энергии мысли. Найдет, сейчас же одолеет задачу, само по себе как бы вспомнится ее решение. Злой человек обладает разрушительной энергией. Он не созидает, не может. Бывает, что вознамерится, уже как будто пойдет по пути добра, а потом все и разрушит. У него в разрушении счастье. Потому и говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Собственно, как такового ада нет. Есть темные омуты разрушительной энергии. Умрет злой человек, а душа его в омут
как раньше говорили, в гиену огненную.

Зло никогда не победит добро, но иногда его так много, что оно колеблет землю. Шурка отложил кисть. Уж больно волчок ископытил весь плащ. Он привязал коня к толстой, извивающейся точно змей ветви. Рядом на рогульку повесил торбу и, собрав плащ через рукав, словно через брезентовую трубу, сыпал в нее оставшееся зерно. Волчок потянулся губами, винясь, осторожно ощупал Шуркины руки и вдруг вскинул голову, застыл, к чему-то прислушиваясь. Шурка невольно тоже застыл, чувствуя безотчетный страх и малодушное желание ни за что не оглядываться. Ему даже захотелось закрыть лицо руками, как обычно это делают маленькие дети, когда хотят показать, что они спрятались. С трудом пересилив себя, Шурка выпрямился, отер руки об ушлат, стараясь хоть каким-то косвенным действием рассеять мертвящую скованность. Увы, с каждой секундой пространство страха росло, расширялось. А сам Шурка становился все меньше и меньше. Еще мгновение, и его вовсе не станет. Оглянулся. Если бы он увидел морское чудище, или все самое страшное из всех сказок сейчас бы явилось ему, он бы, верно, меньше испугался. Он уже загодя был готов к такому испугу. Шурка испугался, что вновь начинается приступ. Перед ним стояли три человека, словно сотканные из прозрачно-серебрящегося света. Того света, которым сейчас, кажется, еще интенсивнее было насыщено все вокруг, и который всего минуту назад с таким упоением он старался запечатлеть краской. Шурка опять почувствовал как бы веяние воздушной струи, опахнувшей лицо, виски, легко пробежавшей по шейным позвонкам и скатившейся с плеч. Этой воздушной струей будто сдуло страх, и первое, что пришло в голову – «Бог любит Троицу». Мысль явилась легко и внезапно, как дуновение. Казалось, что она сейчас же исчезнет, и она как будто исчезла, но радостное изумление безотчетностью и вместе с тем точностью попадания мысли в предстоящие события, которые сейчас произойдут, было настолько ясно понимаемо, что представилась как бы гербовая печать, удостоверяющая, что такого-то числа, месяца и года от рождения Христова он, Шурка Добродь, по батюшке Тимофеевич, по своей воле, ведомой цепью случайностей, пересек путь развития в будущем трех соплеменников, раздвинув перед ними высшую волю своего духовного совершенства, которая... Дальше пошли изогнутые параллельные линии с точками и запятыми, и в конце концов он, скачущий на волчке по лучу, втягиваемый разрастающейся светлой точкой. «Оправдываются», — решил Шурка и тут же досадливо вслух сказал. «Не надо извинений, это по болезни с ним. Никто не виноват, он никого не винит, само вышло». Он замолчал, дивясь, что говорит без слов. Не слышит звуков, слетающих с уст. Да, кажется, и сами уста все это время были неподвижными. «Бог любит Троицу», — повторил без паузы и без всякой связи с предыдущим, с одной целью, чтобы только установить, есть хоть какие-нибудь звуки или его речь безмолвна? Оказалось, что да, никаких звуков. Странное чувство он испытал, как будто до слов, до самой мысли, облекающейся в слова, явилось отчетливое видение иконы Троицы Андрея Рублева. Он даже успел насладиться духовной гармонией ангелов, единящихся, и линиями, и золотистым колоритом, и самоотвержением себя, чтобы только быть и дополнять друг друга согласием трех. Даже, кажется, он насладился прежде произведением, а уж потом понял – Троица Андрея Рублева.
И вот как только это понимание взошло, но мысль еще не сформировалась, не перелилась в слово, тут ты ее будто цветок уже и сорвала какая-то способствующая сила. Сорвала и перенесла Шуркино видение в иной разум, чтобы и там оно продлилось уже не само по себе, а с сонмом его чувств, явившихся вместе с видением. И тут он ощутил как бы толчок в сердце. Слова не нужны. Речь без слов шире, объемнее. Его охватило какое-то новое, радостно стесненное любопытство. А что они, когда вот так? Лицо, независимо от него, то есть подчиняясь естественному чувству, приобрело доверчивое и вместе с тем смущенное выражение. Он не разглядывал, а вглядывался в неизвестных людей, теперь уже минуя все внешнее и в то же время во всем внешнем, ловя и угадывая ответную мысль. Серебрящийся воздух, во все это время стоявший за их спинами, наподобие светящейся полусферы и казавшийся просвечивающимся сквозь лес зеркалом озера, вдруг заволновался, точно марево. По нему побежали золотистые волны, отблеск которых золотил пространство вокруг и комбинезоны этих неожиданных людей. Озеро вдруг оказалось вовсе не озером, а огромным, просвечивающим, будто плексиглаз, сферическим аппаратом, напоминающим по форме перевернутый котел, по всей своей окружности лежащий на колесе или землистого цвета шинь, эдакая накапливающаяся водяная капля, готовящаяся падать вверх. Золотой свет исходил от нее. Он рождался внутри капли и круговыми волнами, будто от камня, брошенного в воду, расходился во все стороны, так что казалось, капля то расширяется, то сжимается. Дышит, дышит, дышит. Дыхание света коснулось всего. Шурка уже точно знал, что этим золотистым колоритом он вот только что наслаждался. Цветовая гамма иконы, перенесенная в реальный мир каким-то неуловимым совокуплением с ним, теперь являла как бы утверждение «да, Троица». Пусть не Андрея Рублева, но столь же, как и его ангелы, полна согласия, самоотвержения и гармонии. Они теперь приблизились к мольберту, и Шурка точно ощутил, само сказалось, что именно его настойчивое вглядывание в этих небесных людей дало им право вглядываться в его художественное откровение и, в свою очередь, продлило возможность беспрепятственно созерцать их. В центре была женщина. Это угадывалось по стройности фигуры и ловкой подогнанности комбинезона. Линии тела сами собой обозначали в движениях изящество и грацию, несвойственные мужчинам. За свою жизнь Шурка имел 3 знакомства с прекрасным полом, из которых извлек, что в юности они восхитительны. В молодости чреват практично, а в зрелости либо нуждаются в покровителе, либо сами покровительствуют. Все это не для него. Он пришел к выводу, что ему во всех случаях жизни надо держаться подали от них, избегать. Чересчур сильное волнение вызывал в нем прекрасный пол. Однажды ему довелось на лодке переправлять через озеро отставшую доярку, так потом вынужден был прятаться от ее непристойных шуток. Рассказывала товаркам, будто он приглашал ее позагорать под ивовым кустиком. Доярки весело переглядывались, требовали подробностей. Как это? Под ивовым кустиком.
Шуркина повышенное внимание к серебрящейся особе, так для себя он назвал ее безо всякой иронии, очевидно, польстило ей. В ней засветилась, запереливалась какая-то искрящаяся радужность, предназначенная исключительно для Шурки. Такого никогда с ним не было. Сердце наполнилось неизъяснимой радостью. Он теперь ясно видел сквозь прозрачное стекло шлема ее серые смеющиеся глаза, от которых лучиками морщинок невидимо передавалась ему ее смешливость. Нет-нет, такое с ним было. Подобный восторг, необъяснимое опьянение солнцем, синевой сопок, простором полей и запахом спелого хлеба, в зернах которого вязнут руки и ноги, который течет меж пальцев и которым, словно горстями брызг, смеясь, бросает в него одноклассница Валя Михасева. Тогда мгновениями он словно исчезал, растворялся в солнце, в колосьях обильного урожая. Вот и сейчас он явственно слышит запах сухого зерна и смех. Звонкий, необходимый, как звон полевого колокольчика в знойный полдень. Сердце наполнилось и вновь пролилось радостью. Искрящаяся радужность вовсе не радужность. Это Шуркина кровь смеется то ли солнечными бликами, то ли сыплющимися звездами. Мужчины в серебрящихся комбинезонах, находившиеся рядом с женщиной, в то же время как будто отсутствовали. Кажется, они явились только тогда, когда Шурка вспомнил о них. Ты спрашивал, а что они? Они здесь, и их нет. Они уходят в мысль, в солнце, в траву, в ветер. Солнце, траву, ветер. Радужность, исходившая от женщины, теперь объяла всех небесных людей. Круговыми волнами она докатывалась до Шурки, вызывая странное чувство. Он словно забыл нужное слово, которое вертится на уме, но никак не вспоминается. Шурку осенило. Небесные люди не могут всего объяснить. Они натыкаются в нем, Шурке, на какую-то невидимую стену, которую, как ни пытаются, не могут преодолеть. Желая помочь им и не ведая, каким образом, он растерянно стал оглядываться по сторонам, как бы ища помощи у окружающих предметов, и вновь изумленно замер. Раскидистое ивовое дерево с извивающейся точно змеей ветвью, в пространстве которого он находился, предстало его взору, лишь когда о нем вспомнил. То есть Шурка всегда помнил, что находится в пространстве ивовой кроны, но не подозревал, что, позабыв о дереве и обо всем, что его окружает, он сейчас же лишается всего настолько, насколько позабыл. Ему даже показалось, что если бы он не вспомнил о дереве, то вполне на том месте, где растет из земли ствол, он мог бы сесть или, сняв, поставить свои резиновые сапоги. Проверяя себя, Шурка несколько раз бездумно оглянулся, но ничего не увидел. Серебрящийся воздух, преображаясь в марево, плотно застилал линию горизонта.

0: Внезапно он вспомнил о волчке. И тотчас, с тихим протяжным ржанием, будто вслед ему, так же протяжно прополз по спине страх. Прополз и как-то шевеляще затопорщился на затылке. Волчок, где он был, когда Шурка оглядывался? Белая серебрящаяся пелена и больше ничего. Перед тем, как открыть глаза, Шурка еще раз крепко зажмурился и... Кто-то, шумно дохнув за шиворот, мягко потрогал его за ухо. Шурка еще раз осмотрелся. Все было прежним, таким, каким застал, въехав в лесок. И все же в каждом отдельном предмете улавливалась недоговоренность. Что-то они, предметы, как бы держали в уме, предоставляя Шурке самому разгадать это что-то. Может, загадка в нем самом, и он сам являет какую-то недоговоренность. Внимательно оглядел себя. Сапоги, брюки, бушлат. Оттянул ворот, и ничего такого. А между тем он явственно чувствует какое-то необъяснимое напряжение, исходящее от всех предметов, окружающих его. Когда он поднял руку, чтобы ухватить себя за ворот, кажется, весь лесок будто привстал на цыпочки, замер. Все словно бы сообщал. Теплее, теплее, ну, сейчас он разгадает. Нет, ничего не заметил Шурка. Он вздохнул, и внезапный ветерок, пробежавший по макушкам ив, показался ответным вздохом, предназначающимся ему, будто все окружающие предметы таким образом высказали сочувствие. Шурка ухмыльнулся. Почему сочувствует холст, понятно. Заждался, когда же, наконец, он запечатлит этот необыкновенный воздух, тем более, что с каждой минутой его серебрящееся свечение как будто стало утрачиваться. Торопясь продолжить работу, почти подбежал к мольберту. Этюд был хорош. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы уловить сходство. Будто по мановению волшебной палочки окружающий его лесок точно впрыгнул в холст. Редкие деревья, темный ствол ивы, расстеленный брезентовый плащ с растекающимися по складкам ручейками зерен, которые волчок словно бы пил ноздрями, все было отсюда, из настоящего. И в то же время на всем присутствие летучего серебрящегося света, который возносит изображенное на холсте так высоко, что уже как бы самой природе указывает путь совершенства. Да, кажется, все это он писал или хотел написать. Шурка отодвинулся чуть вбок, чтобы получше охватить взглядом композицию, и обмер. В нетронутой части холста стояла знакомая троица в прозрачных шлемах и серебрящихся комбинезонах. Это от нее исходил все согласующий, будто дыхание нового утра свет. Сколько простоял Шурка перед картиной зачарованным неведом. Время утратилось. Его тело будто переплавилось в какие-то светоносные волны, которые, отбегая землю, обновлялись, и вместе с ними обновлялся и он, Шурка. Шурка вздрогнул. В правой части холста опять никого не было. То есть серебрящийся свет исходил от какого-то источника, находящегося за холстом, может быть, озера. А небесных людей не было. Наверное, пошевелившись, он сбил угол зрения. Шурка и так приноравливался смотреть, и этак подходил, отходил. Что за чертовщина? Ничего. Пустая часть холста как будто уравновешивает серебрящийся колорит предметов, изображенных на картине. Но самих небесных людей нет. Однако были, что он совсем уже стоял, любовался и на тебе. Шурка невольно потянулся почесать затылок и опять обмер.
1: Шапка!
0: По леску пробежал короткий внезапный ветерок. Пробежал и смолк, напомнив знакомый вздох. Точно это разом вздохнули вдруг ожившие неодушевленные предметы. Во вздохе он уловил облегчение, которое тотчас передалось и ему, Шурке. Он словно вспомнил, наконец, никак не вспоминавшееся слово. Не сомневаясь, что на нем шапка и шапка его, двумя руками цапнул за голову, почему-то надеясь, что таким образом вспугнет ее, и она исчезнет. Нет, не исчезла. Он тут же на ощупь узнал грубое вытертое сукно своей солдатской шапки, но все же снял ее и с придирчивой тщательностью оглядел. Стал быть, его? Стал быть, не морок, а настоящая правда в том, что все, о чем он не подумает, сейчас же и является. Хорошо, очень хорошо. Но отчего же небесные люди сами пропали? Опасливо подумал Шурка и, предчувствуя, что они немедленно явятся, впился глазами в холст, стараясь не пропустить момента. Они не явились, но свечение серебрящегося воздуха на картине, да и в самом леске, заметно усилилось. Шурке показалось, что у него за спиной кто-то включил мощную зеркальную подсветку. «Однако нет ничего, не явились», — неуверенно подумал Шурка и медленно надел шапку. Ему хотелось, торжествуя, повторить вслух: «Нет ничего, не явились». Но какое-то безотчетное чувство удерживало, заставляло повернуться назад, и он повернулся.

Они стояли перед ним в 10 шагах. Серебрящийся комбинезон, прозрачный шлем, небесная троица на фоне огромной стекловидной капли, готовой сорваться и падать вверх. Иллюзию падения вверх создавали круговые световые волны, которые, опускаясь, расходились из огненно-белого, будто расплавленного диска. Теперь было ясно, что причина столь необычного освещения в нем. Будто само солнце заключено в капсуле и в то же время не ослепляет, удивился Шурка. И тотчас испугался, как раз сейчас, когда он подумал ослепить. Невольно закрыл глаза и в ту же секунду почувствовал уже знакомое, опахивающее лицо и виски веяние воздушной струи, которая сдула и рассеяла все его страхи. На смену им сейчас же пришло ясное понимание, точнее, убежденность. Ему нечего бояться. Если он чего-то не помнит, это еще не все. Окружающий его мир, сама земля, на которой он стоит, помнит о нем. И это вовеки помнит о нем. И это вовеки помнит о нем. И это вовеки. Почему пришло именно это понимание? Бог весть. Но с ним тотчас расширилось ощущение самого себя. Во всем, что Шурка видел вокруг или не видел, но мог вообразить как виденное, он чувствовал теперь биение своего сердца. Словно по мановению волшебной палочки его душа слилась, соединилась с окружающим миром. Без него теперь он не он, не весь мир, но и мир без него не полон. «Кто вы и откуда?» спросил Шурка, заранее готовый к тому, что не услышит собственного голоса. Но он услышал. Нет, не звук, а желание узнать, кто они и откуда, которое круговой волной разошлось от него, отзываясь и множась во всем, так, что уже стало как бы частью всего окружающего. Троицу охватило смятение. Они, будто водоросли, колеблемые волнами, то наливались устойчивой плотью, то бессильно опадали, таяли, подобно медузам. Иногда казалось, что они сливаются или погружаются в свою гигантскую, будто глыбы льда, каплю, на фоне которой стояли. И все же утрата устойчивости никоим образом не отражалась на выражении их лиц. Так огонь поглощает бумагу, но сквозь пепел проступают те же, что и раньше, обозначенные на ней знаки. Разве только что женщина? Всякий раз, когда вслед как бы за невидимой отливной волной плоть опадала, таяла, взгляд ее обретал невыразимую проникновенность. Она глядела в самое сердце Шурки. Во взгляде была какая-то странная покорность, она словно бы заранее признавала его человеком по рангу значительно выше себя и своих небесных собратьев. Теперь было ясно, что их плоть колеблется между этим проникновенным взглядом, полным веры в него, Шурку, и стеклянной каплей, аппаратом, отнимающим устойчивость, втягивающим ее в свое прозрачное чрево. Шурка смущенно улыбнулся. Женщины всюду женщины. Ладно, то он так. Главное, чтобы из-за него никто не пострадал. Багрово-красное металлическое кольцо, а краек капли, выгнувшись наподобие блюдца, стал наполняться электрическими шаровыми молниями, которые, слепливаясь в гроздья, шипя и потрескивая, врастали на изоляторах высоковольтной вышки и, срываясь, парашютировали на него, будто мыльные пузыри. Небесные люди вновь обрели устойчивость. Радужные волны, исходящие от женщины, заискрились, затрепетали, напоминая полярное сияние. Она теперь стояла без шлема, распустив по плечам длинные светлые волосы, и улыбалась. Нет, он не прав. Женщины не всюду женщины.
тем более что ее, прежней, ступившей на землю, нет. Она, прежняя, умерла, а эта, которая перед ним, другая. Она улыбалась только ему, Шурке, и он теперь ясно видел, что в сравнении со своими собратьями, при всем неразрывном согласии и гармонии с ними, она выглядит более величественной, значительной, но и более земной. Она словно еще с ними, но уже за чертой, за которой ее поступки уже не подлежат осуждению. И если я имею пророчество, постигаю все тайны и все знания, и если имею всю веру так, чтобы и горы переставлять, но любви не имею, я ничто. Шурка тоже незнаемо чему улыбался. Эти слова он уже когда-то слышал, они были в его сердце. Она лишь извлекла их. Любовь долготерпит, милосердствует любовь, не ревнует любовь, не кичится, не надсмехается, не поступает бесчинно, не ищет своего, не раздражается, не ведет счет злу, не радуется неправде, но сорадуется истине, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не кончается. Шурка не заметил, как приблизился к серебрящейся особе, взял ее за руку. Земля как будто потеряла притяжение. Они парили в невесомости. Странным и завораживающим было то, что он, Шурка, одновременно находился и с нею, и в аппарате. Наблюдал из прозрачной капли за этой красивой женщиной и самим собой, который скользяще плыл навстречу. И ему предстояло сейчас войти, погрузиться в самое себя, словно в оболочку этого прозрачного аппарата. Кто они и откуда? Они и откуда? И откуда? Мир стронулся, заскользил, словно кто-то надавил на педаль гончарного круга. Он почувствовал наваливающуюся тяжесть тела, вдавившую его в кресло, и все исчезло. Только далеко-далеко впереди, будто отверстие в темной тесовой крыше сарая, вспыхнула синяя звездочка. Вспыхнула, и сейчас же Шуркино сердце вздрогнуло, отозвалось, словно на какое-то всевышнее повеление. Никто не знает сроков. Это непостижимая тайна Вселенной. Можно только предполагать, что они наступают, когда вечный разум, внемля неприходящим страданиям всемирной материи, из которой и сам он состоит, устраивает великие перемещения звезд и планет. Тогда-то и возникают необъяснимые космические бури, которые мы, потомки светоносных людей, воспринимаем как испытание нашей энергии жизни, воли к жизни. Как сообщают древнейшие книги всех времен и народов, к которым мы имеем доступ, а мы имеем доступ ко всем знаниям людей, перенесшим тяготы не более 9 космических бурь, любое развитие цивилизации способно вынести таких бурь лишь 12. 13-я, самая страшная буря, это отсутствие бурь. Именно она содержит в себе катастрофу всему человечеству. Потому что люди, овладевшие совершенным знанием, научившись предотвращать космические бури, со временем утрачивают способность ставить преграды своим желаниям. Тут-то и обнаруживается начало конца. 13-я буря – это цивилизация автоматов, или, как они называют, 13-я степень ее развития, когда из одушевленного разума, то есть имеющего душу, произрастает разум неодушевленных. Через каждые 50 лет по звездному времени существа этой планеты обновляются. Они не ведают биологической смерти, их ждет иная гибель. Они уже погибли.
Это страшная цивилизация. Мы все дети двойной звезды с планеты Иус. Все дети двойной звезды с планеты Иус.

Вначале Шурке пригрезилось, что он спит дома, на своем месте, за печкой. На вопрос деда, как пастбище трава поднялась, спросонья ответил: «Хороша, хоть сейчас скот выгоняй», и опять уснул. Уснула, в мозгу застряло противоречие. Как же он так говорит деду, как будто объехал все пастбища и даже на синей гриве побывал? Не был он на синей гриве, но отчего такое чувство, как будто был, и трава там не хуже, чем на Хмельном озере. Цепляясь за застрявшее в мозгу противоречие, заставлял себя проснуться. Нет, не проснулся. Сон мягко обволок сознание.

яре, мы ли обернемся светом, голубым ли млечным светом прорицанья, светом прорицанья нового свидания, что прибудет вечным светом мироздания.

112 тысяч лет назад, когда центром мира на Земле был город Клейпос, столица Атлантов, на нашу планету, называемую Суириус, стали прибывать первые переселенцы. Это были беженцы с уже известной планеты двойной звезды Иус, общество которой, вступив в 13-ю степень своего развития, напоминало бурлящий котел. Камнем преткновения стало отношение к машинизации ума. Чтобы не распылять силы на бесплодные споры, было найдено общее дело для всех иушан. Оно стало известно как дело воскрешения отцов. Иушане поставили целью оживить всех своих умерших родителей, братьев и сестер. Оживление одних предполагало в дальнейшем и оживление других. И так вглубь через века и тысячелетия до первого человека Адама. Иушане исходили из того, что история, воскрешенная в конкретных людях, даст подлинный ответ, в чем их будущее, куда идти. Они были уверены, что собирание и сосредоточение одушевленного разума, явившись во всей своей необъятной шире и глубине, заставит в конце концов даже самых близоруких отказаться от бредовой идеи, по которой всеобщим владыкой станет ум неодушевленный, бездуховный ум. Общее дело получило всеобщую поддержку. Теперь те, кто ратовал за машинизацию, называли себя воскресистами. Чтобы придать воскрешению родителей религиозную возвышенность, они предложили заниматься воскрешением раз в 50 лет, в один и тот же день и час по звездному времени, то есть в день пересечения орбит двух солнц Иуса, которые происходят всякий раз через 50 лет. Этот год на планете Иус и поныне сопровождается повышенной сейсмичностью. Просыпаются потухшие вулканы, в тверди образуются гигантские трещины, из которых низвергается раскаленная лава, кипящие гейзеры и всевозможные испарения, ионизирующие атмосферу. В то время мало кто знал, что воскресисты уже используют в своих суждениях изощренность машинного разума, что главный искусственный мозг исподволь уже начал необъявленную войну против всех иушан, в том числе и воскресистов. Если в первом поколении людей, созданных неодушевленным разумом, еще имелся секретный опознавательный шифр, щадящий воскресистов, то уже со второго поколения все иушане подразделяются лишь на посвященных и непосвященных. Именно воскресисты, более всех ратовавшие за машинизацию ума, уже со второго поколения новушан, в народе их называли выкликаемыми, подлежали полному уничтожению. В секретных шифрах это обозначалось безоговорочная нейтрализация. Впрочем, их нейтрализация началась с того самого дня, когда они впервые прибегли в своих суждениях к изощренности искусственного мозга, а закончилось в день первого 50-летия 13-й цивилизации, когда в слиянии двух солнц Иуса они были удостоены чести выкликать своих умерших родителей. Конечно, никто не подозревал, что это уловка, что выкликаемые лишь подобие умерших. Все было обставлено в согласии с древним эпосом, так, что впоследствии нашлось немало людей, поверивших в обман. Восходя из недр подземных заводов в виде плотного стойкого пара, выкликаемые материализовывались и во всем были как живые люди, отличаясь лишь тем, что к реальному, одушевленному миру оставались нейтральными. Все находили, что оживленный дух умерших и не должен быть иным. Как-то не представлялось, что все имеет более приземленное объяснение. Мир выкликаемых, мир
неодушевленны. Итак, со дня выхода на поверхность Иуса выкликаемых начался ручеек, а потом и поток беженцев. Напуганные вездесущностью неодушевленного разума, люди селились на новой земле отдельными хуторами, опасаясь объединяться даже в такие мелкие поселения, как деревни. Их жизнь во многом походила на жизнь староверов. Накануне второго пятидесятилетия многие переселенцы облегченно вздохнули, поток беженцев спал, а вскоре и вовсе иссяк и пресекся. Тут только выяснилось, что жители новой земли не в том усматривали облегчение. Они оказались отрезанными от пуповины. Это внушало тем большее беспокойство, что робкая связь между хуторами, поддерживающаяся общей заботой о вновь прибывающих, теперь вовсе утратилась. Люди становились замкнутыми и подозрительными. Разобщение дошло до того, что в каждой семье были в ходу свои местные обозначения, даже сама планета на каждом хуторе называлась по-разному. Трудно представить, чем бы все это кончилось, если бы со второго пятидесятилетия планета Иус вновь не напомнила о себе. Она напомнила новой волной переселенцев. Волна была короткой, но обширной. С нее-то и начинается не только общее название планеты Суириус, но и объединение теперь уже всех ее жителей в новый народ, который и поныне с гордостью называет себя суиришанами. Я, мы обернемся светом, голубым ли млечным светом прорицанья, светом прорицанья нового свидания, что прибудет вечным светом мироздания. Я ли, мы ли это не забыли, не забыли это, потому что жили светом мироздания, светом ожидания, светом прорицания нового свидания.

Он был одет в голубой хитон с капюшоном, а обут в ремешковые сандалии на пробковых подошвах. Теперь, благодаря им, он довольно легко поднимался в гору по гладкой, голубоватой, будто лед каменной тропинке. Одно солнце слепило ему глаза, другое пригревало затылок, отсвечивая в золотистых кудрях волос. Этот молодой человек еще до восхода солнца вышел из храма двойной звезды Цу-Ир и ни разу не отдыхал. Он шел в сторону храма Иус, чтобы как раз к полудню быть на вершине этой серединной горы, самой высокой из всех толпящихся вокруг нее гор. Она поэтому и называлась Серединной, что находилась точно посередине мысленной прямой, соединяющей оба храма так, что когда солнце Су вставало в зенит над храмом Иус, над Су-Иром в зените было солнце Ир.

Молодой человек в голубом хитоне появился в храме Суир 8-летним мальчиком. Он въехал в него на круторогом мереносе. Когда его окружили священнослужители, спрашивая, кто он и что привело его в храм, у него только и достало сил вымолвить «Это Суир». С разбитыми ногами и незрячий, он настолько был изможден голодом и лихорадкой, что тут же потерял сознание. Его родители погибли как раз на этой серединной горе, на которую он теперь поднимался. Суир ускорил шаг вовсе не потому, что боялся опоздать. Напротив, до дневного равноденствия солнц, которое он намеревался встретить на вершинной ритуальной площадке, времени было вполне достаточно, чтобы не только не торопиться, но и передохнуть от безостановочного перехода. Он ускорил шаг потому, что неожиданно для себя принял крупное решение. У него словно бы выросли крылья, движения стали легки, а шаг упругим и быстрым, как у горного мериноса. Теперь невозможно было представить, что ровно 10 лет назад его ноги болтались, как плети, а глаза были незрячими. Сейчас это был крепкий и сильный молодой человек, зеленоглазый и златокудрый, и к тому же знающий, что ему нужно. Поднявшись на ритуальную площадку, молодой человек по горизонту оглядел изумрудное небо и, вновь сбросив капюшон, простер руки так, что ладонями словно бы отгородился от храмов. Замерев точно статуя, он стоял, может быть, с минуту, пока от куполов обоих храмов не побежали к нему светоносные волны изумрудного цвета. Сталкиваясь над ним, они разливались и вверх, и вниз, и казалось, что ритуальная площадка, подобно плоту в океане, то вздымается на их гребнях, то, проваливаясь, скатывается с них.

Напряжение спало. Суир опустил руки и присел на обломок камня у самого края площадки. Теперь за его спиной было только небо и горы, и еще бездонная пропасть отвесного ущелья, из которого будто шум ветра доносился приглушенный расстоянием рокот невидимого потока. Лицо Суира было умиротворенно спокойно, словно ничего не произошло, словно он отдыхал от безостановочного перехода. На самом же деле сейчас в святилищах обоих храмов решалась его судьба. Суир старался не смотреть на зеленые волны, сужающие небо. Он знал почти наверное, что как только изумрудный свет коснется его плаща, его, Суира, не станет. Кажется, старейшинам он не оставил ничего, за что они могли бы ухватиться, чтобы защитить его. С самого утра все его действия похожи на бунт. И вот вновь, как вступивший в совершеннолетие, он мало того, что вышел на беседу со священнослужителями, не дождавшись дневного равноденствия, но и нарушил обет закона, когда на вопрос о его заветном желании попросил у старейшин не посвящение в совет, а руки быстроногой Иус, удочеренной самим Маттеей. Он рассчитал верно, чересчур верно, ведь сегодня и Иус вошла в пору совершеннолетия. Впрочем, никакого расчета не было, это сердце подсказало решение. Он встретился с Иус 2 года назад, когда сопровождал святейшего из самых высокочтимых старцев Суира. В тот день все было необыкновенно. Они вышли за стены храма так же, как и он сегодня, задолго до восхода солнца. Старец шел впереди, и Суир едва поспевал за ним. Обескураженный своей медлительностью, сопровождающему вменялась в обязанность помогать старцам в пути, он несколько раз норовил хотя бы приблизиться к старцу. Однако все его старания были напрасными. На всякое его ускорение старец немедленно отвечал тем же. Тогда он стал приотставать, и опять, будто прикованный невидимой цепью, настолько же приотставал старец. Несколько раз их тропинку пересекали пастухи. Они как-то странно, с опозданием кланялись старцу, но их взоры почему-то были обращены к Суиру, будто это он был святейшим из святейших. Падая на колени, пастухи тянулись к его хитону, стараясь хотя бы прикоснуться к нему, словно он был не он, а сам Маттея. Единственный раз старец нарушил установившееся между ними расстояние, когда повстречались каменотесы. Они шли навстречу, спускаясь по тропинке с серединной горы. По каким-то соображениям старец решил избежать встречи. Он сделал шаг в сторону и, сойдя с тропинки, остановился, набросив на голову капюшон. Суир приблизился и, остановившись, стал рядом с ним на самой обочине тропинки. Он стал рядом, чувствуя, как все его тело налилось тяжестью, будто окаменев. Он даже почувствовал внезапную боль, будто через сердце от какого-то внутреннего несовмещения прошла трещинка. Первый из каменотесов остановился и сразу привлек внимание всей группы. Странно, но это внимание не раздражало Суира. Все его тело как будто налилось одной единственной мыслью. Оправдать надежды каменотеса. Он станет статуей, изображающей самого Маттею, основателя храмов Суир и Иус, ставшего, подобно Богу, носителем вечного разума. Никогда до этого Суир не чувствовал такой полной цельности всего своего существа,
Более того, он даже не подозревал, что такая слитность мысли и тела возможна, и что она уже сама по себе есть новое состояние, которое позволяет обрести весь видимый мир счастливым. Самый пожилой из каменотесов приложил ухо к его груди и затаил дыхание. Суир почувствовал поток энергии, разъедающий трещинку. Еще каменотес не отнял ухо, еще не было сказано ничего, а его мысли уже ударило Суира в самое сердце. Нет. И тот первый, остановивший на нем внимание, опять прильнул к нему. И опять Суир ощутил поток, но уже энергии благостной, созидающей как бы новое вещество его тела. Если даже и трещинка, что ж, может быть, так и должно, чтобы она проходила в невидимом мире через сердце Матеи. С сожалением, отрывая ухо, подумал каменотес и, стараясь не отстать от товарищей, не оглядываясь, поспешил за ним. Старец словно пробудил Суира. «Воистину, говорится, отверженный камень станет во главу угла», — сказал он. И вновь, как и прежде, они продолжили путь. На ритуальной площадке, дождавшись равноденствия, святейший из священнослужителей покинул его. Он заповедал, что как только изумрудное сияние световых волн коснется хитона Суира, пусть он сам примет решение, что ему делать. Сердце подскажет.

Странное чувство испытал Суир, когда в сиянии света старец стал словно бы выцветать, растворяться. И, наконец, слившись с волнами изумрудного света, исчез, испарился, будто его и не было. Потрясение было тем большим, что Суиру, как сопровождающему, надлежало ни при каких обстоятельствах не расставаться с ним. Удерживая взглядом следы от сандалий, Суир по какому-то безотчетному чувству, стараясь попасть след в след, ступил на то место, где вот только что стоял Святейший Отец, и будто вновь ощутил прикосновение молодого каменотеса. Если даже и трещинка, что ж, может быть, так и должно, чтобы она проходила в невидимом мире через сердце Матея. Изумрудное небо, и все вокруг неожиданно преобразилось, наполняясь серебристым сиянием. Во всех предметах, утративших свою прежнюю твердь, зажглись как бы солнце, подобное Су и Иру. Все казалось расщепленным на атом. Наверное, так оно и было. Видимый мир уступил место невидимому, в котором он пребывал уже неосязаемой телесной материей, а лишь ее светоносными полями, организующимися в видимом мире во вполне осязаемые материальные предметы. Новый мир открылся взору Суира. Одушевленная и неодушевленная природа здесь не отчуждались, а находились в гармоничном единстве. Все проницало друг друга и было друг другом так, что уже между ними не было никакого различия. Здесь не было предметов в том понимании, в каком они представлялись ему прежде. Суир

словно белая пенящаяся река. Повинуясь неясному чувству, он оглянулся. Его бросило в жар, а сердце, словно бы выскочив из грудной клетки, застучало так быстро, точно оно покатилось вниз по лестнице. Она, это была быстроногая Иус, весело напевая, явилась взору у левых перил, скрытых за ветвями плакучих ив. Похоже, она тоже растерялась, увидев его. Во всяком случае, лиловую звездочку Иуса, нежнейшего цветка гор, которую, запрокинув руки, она хотела прикрепить к своим пышным темно-русым волосам, она не прикрепила. Смело взглянув в глаза, озорно засмеялась и, подбив волосы, будто только для того и запрокидывала руки, легко, будто порхающая птичка, приблизилась к нему и, остановившись на одной с ним ступеньке, вновь радостно засмеялась. Теперь она держала звездочку цветка на уровне глаз, и он увидел, что глаза у нее темно-синие, как вечернее небо. «Тебя звать Суир», — сказала она, и, почувствовав его замешательство, доверчиво прибавила. «Я много знаю о тебе. Я иногда даже подслушиваю твои мысли. Ты не боишься, что я подслушиваю твои мысли?» Он отрицательно покачал головой, потому что не в силах был произнести ни слова. Не то чтобы он лишился дара речи, нет. Ему казалось, что его речь будет звучать кощунственно грубо в музыке ее голоса. «Можешь не отвечать», — неожиданно согласилась она, словно в самом деле подслушивала его мысли. «Тебе нравится этот цветок? Я дарю его тебе, чтобы ты помнил о нем». Она вплела нежно мохнатенький стебелек в шелковый шнурок его хитона, и ее легкое прикосновение отозвалось в нем таким сонмом чувств, что ему почудилось, будто он вновь переместился в невидимый мир. Повсюду реки, моря света. Как вольно сердцу! А все потому, что лиловая звездочка на нежном стебельке горит на груди Иус. Потом она подбежала к старцу и, поцеловав его руку, и спросила благоволения показать Суиру храмовый сад, который заповедал ей ее отец Матея. Суира почему-то испугала, что бога Матею она назвала отцом. Однако именно это умилило старца. «Устами младенца глаголит истина», — как бы размышляя вслух, сказал он, и позволил Суиру до самого вечера находиться в обществе Иус. Много часов они бродили по саду, по земле, усыпанной лепестками цветов, так что, казалось, они ступают по живому ковру. В любом уголке сада деревья, цветы и птицы при одном только приближении Иус так неузнаваемо менялись, что всякий раз думалось, что уж, конечно, именно этот уголок и есть самый чудесный. Все это представлялось Суиру вполне естественным. Все так и должно быть, ведь она — дочь Матеи. Эти раскрывшиеся бутоны цветов, чувствующие прикосновение ее пальцев. Этот замечательный аромат, веющий от стеблей. Этот удивительный серебрящийся свет, исходящий от каждой былинки. Эти восхитительные колокольчики, звучащие, кажется, в самом воздухе от трелей пташек. Все так и должно быть. Единственное, с чем не мог смириться Суир, так это со своим страхом, внезапно запавшим в сердце. Если она, дочь Матея, дочь самого Бога, благоволит ему, не является ли уж одно это тем первым искушением гордыни, которую, не преодолев, он обрекает себя на рабство?

и служение машинному разуму. Этот страх, рассеиваемый присутствием Иус, неожиданно вновь охватил его, когда они расставались. Тогда они шли по бережку ручья и оказались в самом дальнем, самом глухом месте. Неожиданно им преградил дорогу небольшой пруд, по зеркалу которого среди водяных лилий плавно скользили белые и черные лебеди. Гладь воды была бездыханной, а отраженное небо так серебряще сказочно в сиянии двух солнц, что невольно подумалось: вот то место, тот уголок, где видимый и невидимый миры сливаются, не отягощаясь различием, а напротив, вдохновляясь им.

Суир и Иус восторженно замерли. Облачко света поднималось из беспредельных глубин и из беспредельных же высот, не меняя очертаний, опускалось в небесную бездонность. Лебеди не касались воды, они плыли как бы в воздухе. Яли, мыли, обернемся светом, голубым ли, млечным светом, прорицанием, светом прорицания нового свидания, что прибудет вечным светом мироздания, Суиру почудилось, что песня сама рождается в его душе. Он невольно оглянулся, ища ответа, и по лицу Иус понял, что она слышит эту песню. Его взгляд неожиданно упал на камышевидное растение, заканчивающееся зеленым бутоном. И он с удивлением обнаружил, что длинные узкие листья его шевелятся в такт слышимой мелодии, а головка бутона, наклоняясь, так тянется к нему, словно ластится, чтобы ее погладили. Суир и хотел погладить нежно-голубые ворсинки, и вдруг прямо под его пальцами головка бутона с треском раскрылась. Створки коробочки, будто от огня, скрутились в острые игольчатые шипы, которые на встречном движении больно вонзились в его ладонь. Он резко отдернул руку, Иус ахнула, с его ладони сорвалось несколько бисерных капелек крови. Он засмеялся, пустяки, а она забеспокоилась. «Смотри», — сказала Иус, указывая на ярко-лиловую звездочку цветка, — «ты видишь на его тычинках бусинки твоей крови. Если ты подаришь мне этот цветок, мы с тобой расстанемся здесь, в невидимом мире, и встретимся вновь в видимом. Тебе только нужно будет всем сердцем пожелать найти меня. Ты готов подарить мне эту ярко-лиловую звездочку?» Суир почувствовал в ее голосе тревогу и неуверенность, которая сейчас же отозвалась в нем волной того необъяснимого страха, запавшего в его сердце, который во всем угадывал тайну великого и грозного пророчества, которого Суиру уже не избежать и даже не отдалить. Преодолевая внутреннюю скованность, он потянулся к цветку, дивясь уже более не тому, что иглы отпали, а сходству его с тем цветочком, что подарила ему Иус. Она взяла из его рук ярко-лиловую звездочку с пламенно-красными, будто капельки крови, тычинками, и стебелек, все время топорщившийся нежно-голубыми ворсинками, от ее дыхания пригладился и засеребрился, будто только и ждал этого согревающего дыхания. Яли, мыли, это не забыли, не забыли это, потому что жили, светом мироздания, светом ожидания, светом прорицания нового свидания. Интенсивность серебрящегося света усилилась, и все деревья и все вокруг стало утончаться и стаиваться, словно бы отдаляясь. Внезапно со всех сторон Суира объяло свечение серебрящегося света, на мгновение почудилась тень белой лебеди, взмахнувшей над ним крылами, и все пропало, исчезло. Сколько потом он не вглядывался, солнечные блики, вспыхивая перед ним, загораживали весь мир. Когда же они угасли и световая дымка стала рассеиваться, он опять очутился на мраморной лестнице. Старец стоял на верхней площадке, жестом подзывая его, чтобы вместе войти в храм. Поднимаясь по плоским и широким ступеням, Суир то и дело оглядывался, надеясь увидеть Иус. И вдруг с горечью обнаружил, что они со старцем
на лестнице у врат храма Су-Ир. Впервые за много лет родные стены не обрадовали его. Он словно бы во второй раз осиротел. Су-Ир отказался от вечерней трапезы и пошел побродить по саду. Он выбирал самые уединенные и дикие уголки. На одной из полянок под сенью кряжестого дуба лег на спину, чувствуя во всем теле непреодолимую слабость и еще тоску. Она навевалась розовым сумраком вечера, который высоко-высоко в небе приобретал лиловатый оттенок. Он закрыл глаза и тотчас вспомнил о подарке Иус, о лиловой звездочке цветка, вплетенного в шнурок его хитона. Су-Ир приподнял голову, чтобы увидеть его, и сразу же ощутил на щеке легкое прикосновение лепестков, а в сердце знакомую песенку, которая, минуя слух, кажется, лилась и переливалась в самом дыхании сада. Все это время Су-Ир жил как бы осененный этой песенкой. Она являлась всегда неожиданной и всегда в тот момент, когда его охватывало отчаяние, когда он терял всякую надежду на встречу с Иус. Вот и сейчас, уже не ожидая ничего, кроме неумолимо накатывающегося океана изумрудных небесных вод, которые отымут его душу, а тело точно пустой сосуд сбросят в пропасть, он услышал песенку серебрящегося света. С первыми же аккордами ее мелодии, уже ставшей ему родной, площадка и все вокруг стало покрываться мягким туманным светом, который будто испаренно проистекал, кажется, из самой внутренней сути предметов. Изумруд вод, карающий ослушников, смешиваясь с ним, неожиданно перелился в золотистый, придав всему, чего не коснулся бы взгляд, трепет движущейся гармонии глубин. Воображение Су-Ира было настолько увлечено постоянно меняющейся игрой света, что он не чувствовал времени. Ему казалось, что, услышав песенку, он немедля встал, чтобы выполнить последнюю волю старейшин, ведь он не испытывал страха перед уходом из видимого мира. Напротив, песенка, звучащая в его сердце, воспринималась как призыв, как обещание скорого свидания с Иус. На самом же деле он сидел на обломке камня очень долго, прежде чем сбросил с головы капюшон, чтобы ощутить напоследок жаркое сияние солнца, которое намеревался теперь навсегда взять с собой. Взгляд, упавший под ноги, только усилил нетерпение сердца. Шаг, даже полшага, и в шнурке его хитона навечно расцветет нежно-лиловый цветочек с голубыми ворсинками на стебельке. Устремив лицо к небу, он посожалел, что о счастье скорого свидания с Иус, которое переполняет его, нельзя поведать великому совету, ибо он, Су-Ир, уже никакой не страж вечного разума, а простой, обычный человек и ушанин. Точно лунатик. С закрытыми глазами и запрокинутой головой он неожиданно для себя вновь выпростал ладони так, словно бы отгородился от храмов. Он не надеялся быть услышанным, но песенка сердца вдруг зазвучала в нем с такой силой, что он почувствовал радостную вибрацию в каждой клеточке своего тела. Су-Ир открыл глаза, но еще раньше, по прикосновению прохладного ветерка, легким дуновением пробежавшего по щекам, уловил ответ совета. Его весть принята. И тогда только он увидел, что солнце, Су и Ир находятся в паре равноденствия, а в воздухе два лебединых перышка, белое и черное, плавно снижающихся и покачивающихся над ним. Он протянул руку, и они, коснувшись друг друга, опустились на его ладонь.
Какое плавание обещает Великий Совет? Белое перышко заискрилось, будто перо жар-птицы, и белый серебрящийся свет стал обволакивать Суира и весь видимый мир. Та, которую ты ищешь, не нашла тебя в невидимом мире, и сегодня на восходе солнца покинул его. Сейчас главный искусственный мозг раскрывает перед нею мощь своего совершенства, а машинные люди ставят ей сеть. Не стоит медлить, Суир. Вы — два перышка, слепленные навеки. Поторопись, твое сердце откроет дорогу всем иушанам в лоно вечного разума, а вместе с ними вернется и Иус, имя которой ныне и твое — Суириус, Суириус, Суириус. Слова, слышанные Суиром, не имели звука. Они запечатлевались на сердце, минуя слух. Когда интенсивность звездно-вспыхивающего света стала спадать, он увидел на ладони нежно-лиловый цветок с серебристо-голубыми ворсинками на стебельке, и что сам он стоит у главных ворот столицы, выкликаем. Сколько лет провел Суир в поисках Иус, неведомо. Об этом времени известно лишь, что на выкликаемых, познавших возможность входить в сознание иушан как бы в световую корпускулу, напал жесточайший мор. Толпами они сопровождали Суира, надеясь завладеть его сердцем, но вместо этого в каждом из них оживало сердце того иушанина, оболочкой которого выкликаемый владел. Внезапная память сердца, точно электрический разряд, сжигало искусственное сознание. Оболочка частью расплавлялась, впитываясь в почву, а частью испарялась серебрящимся туманом, в котором человеческая мысль материализовывалась так, что, войдя в световое облачко, иушанин находил все, что только могла востребовать его память. Но эти минуты были непродолжительны. Облачко рассеивалось, и тягостное чувство охватывало людей, не зная мы для чего вдруг обретших какой-нибудь материальный обломок своей прежней жизни. Единственное, что утешало и вселяло надежду, вместе с обломком выносилась из света уже известная песенка звездного цветка «Иус», которая каким-то чудесным образом задерживалась в сердце каждого иушанина. По этой песенке, по ее бесхитростной мелодии, как по зову радиосигнала маяка, оставшиеся люди стекались в вещие храмы Суир и Иус и, объединившись, сохраняют единение и на новой земле, запечатлев его на сердце, как обоюдостороннюю печать в самом названии планеты Суириус. Мало кто знает, каким образом Суир нашел Иус. Яль, мы ли обернемся светом голубым ли, млечным светом прорицания, светом прорицания нового свидания, что прибудет вечным светом мироздания. Шурка увидел себя стоящим на высокогорной скалистой площадке. В мареве серебрящихся вод, маковки куполов Суира и Иус, а в сиянии солнц плавно снижающиеся и покачивающиеся перышки. Он выпростал руку, и перышки, коснувшись друг друга, опустились на его ладонь. Они заискрились, запереливались, брежа светом, как перья жар-птицы,
Этот свет, словно чудесная мелодия, стал обволакивать Шурку. И вдруг на ладони он явственно ощутил живую легкость нежно-лилового цветка. Ощущение было настолько пронзительно реально, что Шурка некоторое время не понимал, где он. Синяя звезда, полыхающая в окне, золоченый отзвук настенных ходиков, отзывающихся в стопочке чайных блюдец, звездный серебрящийся свет, разлитый по горнице. Все это было таким естественным продолжением сна, что он не решался пошевелиться. Неожиданно отчетливый запах леса вновь как бы пронзил его. Он проснулся, будто от толчка в бок. Точно, толкнул волчок. Сминая плащ, он подбирал просыпанный овес. Шурк привстал. На плаще, на вмятине, оставленной плечом, он увидел нежно-лиловый цветочек с голубоватыми ворсинками на стебельке. И хотя вскоре уже безошибочно знал, что этот цветочек вполне земной подснежник, и очутился здесь только потому, что прежде застрял в складках одежды, долго не мог успокоиться. Белое солнце, играющее лучами, переливчатые трели жаворонков, голубое зеркало озера, проглядывающее сквозь лесок, серебрящиеся ивовые почки, над которыми будто над светлячками теснилось дыхание света, все это вдруг отозвалось в душе такой высокой радостью, что незнаемо отчего Шурка всхлипнул, а в сердце отчетливо вымолвилось: «Христос воскрес!» Конечно же, Шурка узнал голос деда, но это не помешало, а еще более укрепило его в чувстве, что в мире произошло чудесное обновление. Недуг побежден, на земле прибавилось добра. Отныне жизнь пойдет по-другому, дед поправится, и из морей уж навсегда вернется братка. Стоя на коленях, словно бы отогревая озябшего воробушка, Шурка подышал на подснежник и вполне осознанно, подражая деду, с чувством пропел: «Воистину воскресе!»

Благословен день, месяц, лето, час и миг, когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край, идол тот светил, где пленником я стал прекрасных глаз. Это четверостишие, начало одного из 317 сонетов поэта итальянского возрождения Франческо Петрарки, воспевшего свою любовь к Лауре. Сонеты Петрарки – это устойчивое словосочетание, привычное даже для тех, кто самого Петрарку никогда не читал. Да, при слове «сонет» невольно всплывает в нашем сознании имя Петрарки, но сонет существовал и до Петрарки, жившего и творившего в XIV веке. А первый, дошедший до нас сонет, написан еще в XIII веке Джакомо да Лентини, юристом из Сицилии. Родина сонета – Италия. Само слово происходит от глагола «сонаре», что по-итальянски значит «звучать», «звонить». Звонкая, звучная, стихотворная форма, включающая в себя всего 14 строк. Канонической формой сонета принято считать сонет Петрарки. Он обязательно состоит из двух четверостиший, катренов, и двух трехстиший, терцетов. В петрарковском сонете строгая композиция и определенная рифмовка. Однако история сонета знает бесчисленные отступления от канонов, от правил. Разойдясь по Европе, сонет менял форму, приобретал в каждой литературе свои национальные черты, в творчестве каждого поэта являл свое неповторимое своеобразие. Вспомним, например, шекспировский сонет, состоящий из трех четверостиший и одного двустишия. Вообще много причуд, изысков, экспериментов было в истории сонета. Русский сонет, появившийся в XVIII веке в эпоху классицизма, в лучших своих образцах выразительная страница не только русской, но и мировой лирической поэзии. Начиная с Василия Тредьяковского, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей, по словам Пушкина, к сонету обращаются многие русские поэты. Форма, предполагающая высокое мастерство, совершенство владения словом, умение всего в 14 строках сказать многое, привлекала тех, чьи имена стали гордостью русской поэзии. Очевидно, есть некая магия в этой заданной стихотворной форме. Есть немало сонетов, воспевающих саму эту форму и у русских поэтов. Они как бы осваивают ее, размышляют о поэтическом творчестве, о муке и счастье творить. И это давняя поэтическая традиция писать сонеты о сонете. Сейчас прозвучат некоторые из таких сонетов. Их авторы в порядке звучания – Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин, Дмитрий Веневитинов, Владимир Бенедиктов, Валерий Брюсов. Открывает эту подборку сонет Александра Сергеевича Пушкина. Суровый Дант не презирал сонета, в нем жар любви Петрарка изливал. Игру его любил творец Макбета, им скорбную мысль Камоэнс облекал. И в наши дни пленяет он поэта. Вордсворт его орудием избрал, когда вдали от суетного света природы он рисует идеал. Под сенью гор Тавриды отдаленной певец Литвы, в размер его стесненный, свои мечты мгновенно заключал. У нас его еще не знали девы, как для него уж Дельвик забывал гекзаметра священные напевы. Приветствую тебя, старинный крепкий стих, не мною созданный, но мною расцвеченный, весь переплавленный огнем души влюбленной, обрызганный росой и пеной волн морских.
Ты в россыпи цветов горишь, внезапно тих, мгновенно мчишься вдаль, метелью разъяренной, и снова всходишь ввысь размерную колонной. Полдневный обелиск, псалом сердец людских. Ты полон прихоти лесного аромата, весенних щебетов и сговора зорниц, мной пересозданный, ты весь из крыльев птиц, и рифма зависть грез в тебе рукой не смята. От веток Пушкину сверкни путем возврата, и брызни вдаль времен дорогой огневиц. Творить из мглы расцветов и лучей, включить в оправу стройную сонета две капельки росы, три брызга света и помысел, что вот еще ничей. Узнать в цветах огонь родных очей, журчание птиц, расслышать звук привета и так прожить весну и грезить лето, а в стужу целоваться горячей. Не это ли веселая наука, которой полный круг в расцвете лет пройти повинен мыслящий поэт? И вновь следить в духовных безднах звука, не вспыхнул ли еще небывший след от лета сказок, духов и комет?

о темные восторги расставания, о пепел грез и боль свиданий нам. Нам не ступать по синим лунным льнам, нам не хранить стыдливого молчания. Мы шепчем всем ненужные признания, от милых рук бежим к обманным снам, не видим лиц и верим именам, томясь в путях напрасного скитания. Со всех сторон из мглы глядят на нас зрачки чужих всегда враждебных глаз, ни светом звезд, ни солнцем не согреты. Стремя свой путь в пространствах вечной тьмы, в себе несем свое изгнанье мы, в мирах любви неверные кометы. Изгнанники, скитальцы и поэты, кто жаждал быть, но стать ничем не смог. У птиц гнездо, у зверя темный лог, а посох нам и нищенство заветы. Долг не свершен, не сдержаны обеты, не пройден путь, и жребий нас обрек мечтам всех троп, сомненьям всех дорог. Расплескан мед, и песни недопеты. О, в срывах воль найти, познать себя, и горький стыд смиренно возлюбя, припасть к земле, искать в пустыне воду, к чужим шатрам идти просить свой хлеб, подобным стать бродячему рапсоду, тому, кто зряч, но светом дня ослеп.

Дни мои цвели в долине жизни, меня лелеяли веселье с мечтой. Мне мир фантазии был ясный край отчизны, он привлекал меня знакомой красотой. Но рано пламень чувств, душевные порывы волшебной силою разрушили меня. Я жизни сладостной теряю луч счастливый, лишь вспоминания от прежнего храня. О, муза! Я познал твое очарование. Я видел молний блеск, свирепость ярых волн. Я слышал треск громов и бури завывания. Но что сравнить с певцом, когда он страсти полн? Прости, питомец твой тобою погибает, и погибающий тебя благословляет.

цветок. Как дивно выткан он из красок, из эфира. Откуда, милый гость, не прямо ль с неба он? Золотистую каймой он пышно обведен, на нем небес лазурь, на нем зари порфира. Нет, это сын земли и гость земного пира, лук родины ему, из праха он рожден. Так верно, чудный перл был в землю погружен, чтоб произвесть его на украшение мира. О нет, чтоб вознестись головкой золотой, из черного зерна он должен был родиться и корень свить в грязи, во мраке, под землей. Так семя горести певцу во грудь ложится, и в сердце водрузив тяжелый корень свой, цветущий песнью из уст его стремится.

есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока под гранями не живет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, бегущие, как в небе облака, окаменев, живут потом века в отточенной и завершенной фразе. И я хочу, чтоб все мои мечты, дошедшие до слова и до света, нашли себе желанные черты. Пускай мой друг, разрезав том поэта, упьется в нем и стройностью сонета, и буквами спокойной красоты.

Сонет писал французский поэт Теофиль Готье. Представляет собой род поэтической фуги, тема которой должна приходить и возвращаться до полного своего разрешения в намеченных формах. Или, как писал Тредьяковский, состоит он всегда из 14 стихов, то есть двух четверостиший на две токмо смешанные рифмы и из одного шестирастишия, имея всегда в последнем стихе некоторую мысль, либо острую, либо важную, либо благородную. Вот уже более двух столетий живет сонет в русской поэзии. Поэзия — движение живой души, живого взгляда, живого слова. И строгая сонетная форма отнюдь не убивает их, напротив, заставляет звучать звонче, ярче. Темой и содержанием сонета может быть пейзажная зарисовка, но не застывшая картина, а живое, остановленное и запечатленное мгновение. Философские раздумья, гражданственный пафос и демократизм, и, напротив, пародия, шутка, ирония не чужды сонету, в том числе русскому. И, конечно же, главная тема сонетов, начиная с Данте Алигьери, соотечественника и предшественника Петрарки — любовь. И русские поэты дали высокие образцы любовного сонета. В первое десятилетие XX века у нас появилось огромное количество сонетов, особенно в творчестве поэтов-символистов. Решающее влияние оказали на распространение сонетов в русской поэзии Вячеслав Иванов, Иннокентий Анинский, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин. Сонеты Анинского – одни из самых музыкальных в русской поэзии. Брюсов – с его пристрастным отношением к форме, обращается к сонету неизменно почти в каждой своей книге. Бальмонт больше всех своих современников писал сонеты. Не все равноценно из его сонетного наследия, но его лучшие сонеты внесли в поэзию незабываемое светлое слово. И хотя в лирике Блока сонеты кажутся несколько случайными, но поэт хорошо чувствовал эту форму и понимал ее. В творчестве же Волошина сонет занимает очень большое место, примерно четверть всех его поэтических произведений, и он сумел придать сонету свое неповторимое звучание. Отдал дань сонету и Сергей Есенин, написав в 1915 году три произведения в этой форме. Сейчас прозвучат сонеты авторов XX века, и лишь один сонет в этой подборке «Я памятью живу с увядшими мечтами» принадлежит веку XIX, его автор Лермонтов. И так звучат пейзажные, философские, любовные сонеты Валерия Брюсова, Юргиса Балтрушайтиса, Иннокентия Анинского, Игоря Северянина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина. И обрамляют эту подборку два сонета Александра Блока.

За городом в полях весною воздух дышит. Иду и трепещу в предвестии огня. Там, знаю, впереди морскую зыбь колышет дыханье сумрака и мучает меня. Я помню, далеко шумит-шумит столица, там в сумерках весны неугомонный зной, о, скудные сердца, как безнадежны лица, не знавшие весны, тоскуют над собой. А здесь, как память лет невинных и великих, из сумрака зари неведомые лики вещают жизни строй и вечности огни. Забудем дальний шум, явись ко мне без гнева, закатная, таинственная дева, и завтра, и вчера огнем соединись.

И ветер веет, колос, забытый в поле, клонится дрожа. Меня ведет заросшая межа средь оземей, за речкой веер полос. В воспоминаньях тонкий черный волос, упавший на лицо. Глаза смежа, я помню, как мои мечты кружа, звенел в тишине громкий нежный голос. Уже ли осень? Даль полей пуста, последний мотылек над нивой сжатой напрасно грезит о пьянице мятой. Но почему вдыхает май мечта? И почему все громче, откровенней, а счастье шепчет вздох глухой, осенний? Весна не помнит осени дождливой. Опять шумит веселая волна, с холма на холм сбегая торопливо, в стоцветной пене вся озарена. Здесь лист плетет, там гонит из зерна веселый стебель, звонко, говорливо в полях, лесах раскинулась она. Весна не знает осени дождливой. Что ей до бурь, до серого томления, до серых дум осенней влажной тьмы, до белых вихрей пляшущей зимы? Среди цветов, среди радостного пенья проворен шаг, щедра ее рука. О, яркий миг, поверивший в века!

Едва пчелиное гуденье замолчало, уж ноющий комар приблизился звеня. Каких обманов ты, о сердце, не прощала тревожной пустоте оконченного дня? Мне нужен талый снег под желтизной огня, сквозь потное стекло светящего устал, и чтобы прядь волос так близко от меня, так близко от меня, развившись, трепетала. Мне надо дымных туч с померкшей высоты, круженье дымных туч, в которых нет былого, полузакрытых глаз и музыки мечты, и музыки мечты, еще не знавшей слова. О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне, чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне.

Пейзаж ее лица, исполненный так живо вибрацией весны влюбленных душ и тел, я для грядущего запечатлеть хотел. Она была восторженно красива. Живой душистый шелк кос лунного отлива художник передать бумаге не сумел, и только взор ее, мерцавший так тоскливо, с удвоенной тоской, казалось, заблестел. И странно, сделалось мне больно при портрете, как больно не было давно, уже давно, и мне почудился в унылом кабинете печальный взор ее, направленный в окно. Велик укор его, и ряд тысячелетий душе моей в тоске скитаться суждено.

Я памятью живу с увядшими мечтами. Виденья прежних лет толпятся предо мной, и образ твой меж них, как месяц в час ночной, между бродящими блистает облаками. Мне тягостно твое владычество порой, твоей улыбкою, волшебными глазами порабощен мой дух и скован, как цепями. Что ж польза для меня? Я не любим тобой. Я знаю, ты любовь мою не презираешь, но холодно ее молением внимаешь. Так мраморный кумир на берегу морском стоит, у ног его волна кипит, клокочет, а он бесчувственным исполнен божеством не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет. Я плакал на заре, когда померкли дали, когда стелила ночь росистую постель, и шепотом волны рыданья замирали, и где-то вдалеке им вторила свирель. Сказала мне волна: напрасно мы тоскуем, и, сбросив свой покров, зарылась в берега, а бледный серп луны холодным поцелуем с улыбкой застудил мне слезы в жемчуга. И я принес тебе, царевне ясноокой, кораллы слез моих печали одинокой и нежную вуаль из пенности волны. Но сердце хмельное любви моей не радо. Отдай же мне за все, чего тебе не надо, отдай мне поцелуй за поцелуй луны.

душа моя тиха. В натянутых струнах звучит один порыв, здоровый и прекрасный, и льется голос мой задумчиво и страстно, и звуки гаснут, тонут в небесах. Один лишь есть аккорд, взлелеянный ненастьем, его в душе я смутно берегу и с грустью думаю, ужель я не могу делиться с вами вашим счастьем? Вы не измучены душевную грозой. Вам не узнать, что в мире есть несчастный, который жизнь отдаст за мимолетный вздох, которому наскучил этот бог, и вы один лишь бог в мечтанье ночи страстной, всесильный, сладостный, безмерный и живой.

Ночью над рекой опустился туман. Пароход не мог идти дальше. За туманом не было видно ни баркенов, ни перевальных огней. Пароход приткнулся к крутому берегу и затих. Только равномерно поскрипывали сходни, переброшенные на берег. Маша Климова проснулась среди ночи. Такая тишина стояла вокруг. Маша села на койке. В открытое окно каюты лился свежий воздух, сладковатый запах ивовых листьев. Темные кусты, неясные от туманов, нависли над палубой. Маше показалось, будто пароход непонятным образом очутился на земле, в чаще кустарников. Потом она услышала легкое журчание воды и догадалась, что пароход остановился у берега. В кустах что-то щелкнуло и затихло. Потом щелкнуло опять. И опять затихло, будто кто-то, щелкнув, прислушивался, пробовал на звук тишину и отзывчивость ночи. Вскоре щелканье перешло в длинный перелив и оборвалось коротким свистом. На свист откликнулись десятки птичьих голосов.

0: И внезапный соловьиный раскат пронесся по зарослям. Маша улыбнулась, вытянула перед собой руки. Они казались очень смуглыми при смутном свете ночи. Только ногти белели на пальцах.
1: Отчего это мне грустно? Не понимаю. Жду чего-то. А чего, и сама не знаю.
0: Она вспомнила бабушкины разговоры о том, что есть на свете непонятная девичья грусть.
1: Глупости. Какая там девичья грусть? Просто у меня начинается своя жизнь. Потому чуть-чуть и страшно.

0: Маша окончила недавно лесной институт и ехала сейчас из Ленинграда на Нижнюю Волгу на работу сажать колхозные леса. Маша хитрила, конечно, перед собой, когда думала, что ей только чуть-чуть страшно. Страшно ей было по-настоящему. Она представляла себе, как приедет на лесной участок, и начальник, обязательно пыльный, угрюмый человек в черной куртке с оттянутыми карманами, в залепленных комьями глины сапогах, посмотрит на нее, на серые ее глаза, совсем как оловянные плошки, думала о своих глазах Маша, на косы и подумает: прелестно. Не хватало нам еще этих девочек с косичками. Небось, все будет теперь твердить про свои учебники, а у нас тут не до них. Как хватит суховей, астраханец, так твои учебники, милые, тебе здесь не очень помогут. За длинную дорогу Маша привыкла к мысли об угрюмом начальнике в черной куртке и перестала его бояться. Но грусть все же не проходила. Маша не знала, что это вовсе не грусть, а чувство, которому нет еще, пожалуй, точного названия. Замирание сердца перед неизвестным будущим, перед простой красотой земли с ее реками, туманами, глубокими ночами и шумом прибрежных ветел. Сон не приходил. Маша оделась, вышла на палубу. Все было в росе. Перила, проволочная решетка вдоль борта, скамейки и плетеное кресло. На баке слышался приглушенный разговор.
1: Я ему говорю: дед, а дед, оставь мне покурить. Он мне дал окурок. Я затянулся, спрашиваю: чего ты тут, дед, делаешь ночью в лугах? Зарю, говорит, стерегу. А сам смеется. Может, это последняя заря в моем существовании. Тебе, говорит, этого не понять. Ты парень молодой.
0: Матросы замолчали. Снова в кустах защелкали соловьи.
1: Слышь, Егоров.
2: Ага. Такого соловьиного боя даже на Шексне не было.
0: Маша облокотилась на перила. Далеко во тьме дружно загласили петухи. Там за туманом была, очевидно, деревня.
3: Какие же это петухи? Первые? Или вторые?
0: Маша подумала, что не знает, когда поют первые, а когда вторые петухи. Десятки раз читала об этом в книгах и не знает. Посоветовала Маше поехать пароходом бабушка, вдова речного капитана. Маша была рада, что послушалась ее. Пароход шел сначала по черно-синей Неве, потом пересек Ладогу. Маша впервые увидела ее серую воду и каменные маяки на низменных мысах. Увидела бурливую свирь, шлюзы на Мариинском канале, берега, заросшие хвощом, неизменных мальчишек на пристанях, сосредоточенно удивших у клеек кривыми удочками. Попутчики менялись, но все они казались Маше интересными. В Белозерске сел на пароход молодой еще летчик с седыми висками. Он отдыхал, должно быть, в Белозерске у матери, худенькой старушки в сером ситцевом платье. Она тихонько плакала на пристани, провожая сына, и вытирала глаза свернутым в комочек платочком. Летчик улыбался, шутил, но смотрел на старушку, не отрываясь. Щека у него дрожала. Потом На пароход сели актеры. Они много шумели, острили, тотчас перезнакомились со всеми пассажирами. В салоне теперь почти не затихало отсыревшее от речных туманов пианино. Один пожилой актер, остролицый, быстрый, пел чаще других. Маша с удивлением слушала его песни. До тех пор она ни одной песни не знала. Каждый раз, когда актер заканчивал песню, он громко захлопывал крышку пианино и говорил: «Мораль всей песни ясна. Будьте снисходительны к любящим, не возражайте, разговор окончен». Потом поправлял черный галстук бантиком, садился за столик и заказывал себе пиво и воблу. В Череповце на пароходе появилось несколько студентов архитектурного института. Всю дорогу они спорили о каменной резьбе, сводах, Андрее Рублеве и о высотных домах в Москве. Маша, слушая их, только краснела за свое невежество. Когда на пароходе появились студенты, пожилой актер как-то притих, перестал петь и все время сидел на палубе, читал Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Читая, он надевал очки. От этого его лицо делалось добрым и старым. И Маше стало ясно, что все напыщенные актерские тирады застарелая привычка, и что человек этот гораздо лучше, чем хочет казаться.

Сейчас все пассажиры спали. И летчик, и актер, и студенты. Одна Маша стояла на палубе и слушала звуки ночи, стараясь их разгадать.

0: Он пел так далеко, что сначала Маша не могла понять, что это за протяжные и приятные звуки. Кто-то чиркнул спичкой за спиной у Маши. Она оглянулась. Позади стоял летчик с седыми висками и закуривал папиросу. Горящую спичку он бросил в воду. Она медленно падала сквозь туман. Вокруг спичного пламени образовался радужный пар.
1: Соловьи спать не дает. Прям как в песне. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат.
2: Я никогда еще не слыхала таких соловьев.
1: Поездите по Советскому Союзу, не то еще узнаете. Такая страна и во сне не всегда приснится.
2: Это потому, что вы летаете. И земля все время меняется у вас под крылом.
1: Не думаю. Засинело уже на востоке. Вы куда едете?
2: В Камышино.
1: А, есть такой городок на Волге. Жара, арбузы, помидоры.
2: А вы куда?
1: Я? Дальше.
0: Летчик облокотился о перила и смотрел, как разгорается рассвет. Подул ветер. Туман зашевелился. Его понесло клочьями над рекой. Стали видны мокрые кусты, и среди них сплетенный из ивы шалаш. Около шалаша курился очаг. Маша тоже смотрела на рассвет. На золотеющем краю неба горела, как капля серебряной воды, последняя звезда.
2: С сегодняшнего дня буду жить совсем по-другому. Раньше я ничего не замечала как следует, а теперь буду все замечать, запоминать и беречь у себя на сердце.
1: Задумалась девушка. Нет ничего лучше на свете, чем глаза детей и девушек по утрам. В них еще темнеет ночь, но вместе с тем уже сверкает утренний свет. Где же это я вычитал такое? Не помню. А что, пожалуй, это не так уж и глупо сказано.
0: С мостика сбежала ветреный помощник капитана в брезентовом плаще.
3: Не спите? Через час отваливаем. Можете сойти на берег, прогуляться.
2: Я, пожалуй, пойду. Нарву, кстати, цветов.
1: Ну что ж, пойдемте.
0: Они сошли по шаткой сходне на берег. Тотчас над туманом взошло солнце. Травы стояли вокруг темно-зеленые, как глухие глубокие воды. От них еще тянуло резким холодом ночи. Из шалаша вылез старик. Должно быть, тот самый, что сторожил ночью зарю.
1: А чем ты тут занимаешься, дед?
4: Корзинщик я. Плету помаленьку. Вот вентиля, корзины под колхозную картошку, кошелки. Вот. А вы что же, лугами интересуетесь?
2: Да вот хотим поглядеть.
4: Ага. Какие быстрые. Я тут 70 годков обитаю в этом лугу. Да и то всего не поспел разглядеть. Ступайте вон по этой тропе до Осокаря. Но далее не ходите. Даль трава выше головы. Росой вас зальет. За весь день не обсушитесь. Да-да. Там росу можно в горлачи собирать и пить.
3: А ты ее пил?
4: А как же не пил? Целебная вещь.
0: Маша с летчиком медленно пошли по тропе. Маша прошла несколько шагов до того места, где тропа огибала высокий Осокарь, и остановилась. По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвел таким алым и влажным огнем, что даже ранний солнечный свет, падавший на листву рядом с цветами шиповника, казался холодным и бледным. Казалось, что цветы шиповника навсегда отделились от колючих веток и висят в воздухе, как яркое маленькое пламя. Кое-где заросли шиповника прерывались, и в прогалинах цвел стройными свечами синий почти до черноты шпорник. За ним в неслыханной густоте вздымалась, переливаясь солнечной рябью, разнотравье. Красная и белая кашка, подмаренник, белоснежный поповник, дикая мальва с прозрачными на свету розовыми лепестками и сотни других цветов, чьи названия не Маша, ни летчик не знали.
2: Что же это такое? Что же это такое?
0: Она торопливо рвала обеими руками охапки цветов. Перепела с треском вырывались из-под ног. Жаворонки трепеща подымались ввысь, но звон их почему-то не совпадал с тем местом, где они вились в небе. Он, казалось, доносился с реки.
2: Ну что же это такое?
0: Прокашлявшись, загудел пароход, зазывая Машу и летчика обратно.
2: Что же это такое?
0: Пароход прогудел второй раз, уже требовательно и сердито.
5: Сейчас! Идем!
0: Они быстро пошли к пароходу. Платье на Маше промокло и хлестало ее по ногам. Косы, уложенные на затылке узлом, расплелись и упали. Летчик шел сзади. На ходу он успел срезать ножом несколько цветущих веток шиповника. Матросы, дождавшиеся их, чтобы снять сходни, мельком взглянули на охапки цветов.
6: Вот это да! Все луга оборвали.
7: Салон несите цветы для всех пассажиров.
6: Ну, давай, Семен. Разом!
0: Тяжело повернулись колеса, плицы вспенили воду, и берег отплыл, шумя кустарником. Маше стало жаль расставаться с этим берегом, с лугами, с шалашом и дедом-корзинщиком. Все как-то сразу ей здесь стало родным, будто она здесь выросла, а этот дед был ее пестуном и наставником.
2: Удивительно. Я ведь не знаю даже где, в какой области, в каком районе, около какого города мы сейчас.
0: В салоне было чисто и холодно. Солнце еще не прогрело полированные деревянные стены, столики и ореховые пианино. Маша начала разбирать и расставлять цветы в вазах. Летчик принес с нижней палубы в ведре свежей воды.
1: У моей матушки в Белозерске маленький сад, но цветов груды, особенно бархатцев.
2: Вы хорошо отдохнули в Белозерске?
1: Ничего. Читал, приводил в порядок свою жизнь. А больше там и делать нечего в Белозерске.
2: Как это в порядок?
1: А все записал, что видел, делал, думал. Потом разобрался, правильно ли я жил, в чем ошибался, и подсчитал, чем меня жизнь одарила за последнее время.
2: Ну и как?
1: Ну, позади все теперь ясно. Можно со свежей головой жить дальше.
2: Вот я и не знала, что так бывает.
1: А вы попробуйте. Сами удивитесь, какая у вас окажется наполненная жизнь.
3: Браво!
0: Маша обернулась. В дверях стоял актер с мохнатым полотенцем на плече. На нем была синяя пижама с коричневыми отворотами на рукавах.
7: Браво! Люблю утренние разговоры. По утрам наши мысли бывают такие же чистые, как только что вымытые руки.
1: Да бросьте вы.
7: Да, все это глупости, не гневайтесь. Я невольно подслушал ваш разговор и хочу добавить к нему одну частность, одну неопровержимую истину. Я добрался до нее в самом, можно сказать, конце своей жизни.
1: И какая же это великая истина?
7: Я не люблю иронии твоей. Истина простая. В каждом дне жизни всегда есть что-нибудь хорошее, а подчас и поэтическое. И когда вы приводите в порядок, как вы изволили выразиться, свою жизнь, вы невольно вспоминаете, главным образом, это ее поэтическое и разумное содержание. Это великолепно и удивительно. Все вокруг нас полно поэзии. Ищите ее. Вот вам мое стариковское напутствие на веки веков. И не возражайте, разговор окончен.
0: Актер ушел, посмеиваясь, а Маша задумалась над тем, что действительно все окружающее очень просто и вместе с тем необыкновенно. В Ленинграде, в институте, это было не так заметно, как сейчас в поездке. Может быть, это и была та скрытая раньше, а сейчас открывшаяся ей доля поэзии, что заключена в каждом дне существования. На Волге все дни дул ветер. По реке и по бортам парохода пролетала, переливаясь волнами, воздушная синева. Маше казалось, что ветер проносит перед ней, играя, все эти летние дни один за другим. По вечерам ветер стихал. Река несла свои воды из тьмы в тьму. Только пароходные огни вырывали из этой черноты небольшой круг освещенной воды. Маше было хорошо и временами грустно. Она никак не могла поверить, что новая ее жизнь, начавшись так хорошо, может стать иной. В Камышине Маша сошла. Ветер нес над Волгой желтую мглу. Летчик и актер вышли на пристань проводить Машу. Маша растерянно попрощалась с летчиком. Летчик, не зная, что делать, вернулся на пароход, остановился у борта и смотрел оттуда, как актер прощается с Машей. Костер снял шляпу, взял Машины руки, посмотрел в лицо прищуренными, смеющимися глазами.
7: Вы будете счастливы. Но мое счастье больше вашего, потому что я старый человек.
2: О чем вы говорите?
7: Вы не можете понять того счастья, какое дано немолодым. Счастье видеть слезы на глазах Дездемоны, любящей другого.
0: Он отпустил Машины руки и, держа шляпу в руке, отступил к сходням.
7: Прощай! Прощай и помни обо мне!
0: Пароход дал третий гудок и отвалил. Ветер с реки, пахнущей нефтью, бил в лицо. Через день Маша жила уже далеко от Камышина, в передвижном вагончике, стоявшем в степи, около пруда с глинистыми голыми берегами. В этом доме-вагончике, его называли Казенкой, поселились работники колхозной лесной посадки. Начальник участка оказался совсем не пыльным и угрюмым, а наоборот, очень подвижным и шутливым человеком. Но настроение на участке с первого же дня приезда Маши было неспокойное. Все волновались из-за новых желудей, присланных для посадок. Зайдут ли? Волновались из-за суховея, приближавшегося с юго-востока. Там, за Волгой, уже залегла по горизонту стекловидная мгла. Слово «солончаки» повторялось беспрерывно. Солончаки были самыми назойливыми и опасными врагами молодого леса. Эти мертвые лишаи среди степей, эта желтая глина, блестевшая на изломе белым отблеском соли. Однажды Маша по совету летчика проверила свою жизнь и обнаружила, что она уже резко делится на три части. Жизнь в Ленинграде, поездка на пароходе и работу в Приволжских степях. В каждом таком отрезке жизни было свое хорошее содержание и своя, как говорил старый актер, поэзия. В Ленинграде была бабушкина квартира, откуда был виден закат над Лахтой. Были подруги, институт, книги, театры и сады. В поездке Маша впервые поняла прелесть мимолетных, но глубоко задевающих душу встреч и прелесть речной привольной России. А здесь, в степи, она поняла великий смысл и силу своей работы. И где-то в самой глубине сердца не умирала память о летчике. О том, как он смущенно улыбнулся, пожаловавшись на Соловьев. Как он смотрел на нее в Камышине с палубы парохода, и щека у него вздрагивала, как и тогда, когда прощался с матерью в Белозерске. Человек прошел мимо, и это было очень жаль. Маша так часто вспоминала недавнюю поездку, что однажды она ей даже приснилась. Приснился густой шиповник в росе. Стояли сумерки, молодой нежный месяц, будто забытый жницей серебряный серп лежал на синем пологе ночи. И было так тихо и легко на сердце, что Маша даже засмеялась во сне.

0: Было много работы. Надо было рыхлить землю между молодыми дубками, сажать акации. Маша делала это с особой заботой, даже с нежностью к молоденьким деревцам. Маша загорела, косы ее выцвели от солнца. Она стала похожа на степную девчонку. Платье, руки, все вокруг пропахло полынью. Полынью пахло даже от мохнатой шкуры черного пса Нарзана, сторожившего вагончик, когда все сотрудники уходили в степь на работу. Сторожили вагончик Нарзан и мальчик, 7 лет Степа, сын начальника участка. Весь день они сидели вдвоем в тени вагончика и слушали свист сусликов и шум ветра в корявой дикой груши. Она звенела так сильно, будто летая из бронзы. К концу лета на посадке напали тушканчики. Они рыли ямки около дубков и катались в этих ямках в пыли, чтобы избавиться от блох. Из областного города вызвали самолет-огородник, чтобы разбросать на лесные полосы отравленный овес. Однажды вечером, когда Степа сидел на ступеньках вагончика и чистил картошку, Нарзан поднял голову и зарычал. Низко над степью со стороны заходящего солнца летел лениво, погромыхивая мотором, маленький самолет. Он пролетел над вагончиком, круто завернул, сел в сухую траву и, пробежав несколько шагов, остановился. Из кабины вышел летчик и пошел, сняв шлем, к вагончику. Летчик был еще молодой, но виски у него были седые. На куртке летчика Степа увидел 2 полоски орденских ленточек. Летчик сел рядом.
1: Здравствуй, мальчик. Это 15-й участок?
2: Да.
3: Вы к нам?
1: К вам. Тушканчиков будем травить.
2: Вот сколько у вас орденов, а вы тушканчиков травите. Мы думали, к нам пришлют летного ученика.
1: А я сам напросился к вам, мальчик. Маша Климова здесь работает?
2: Здесь.
1: А где она?
2: Там, в лесу.
1: Действительно, лес.
0: Летчик пошел, не оглядываясь, к посадкам.

0: Степа смотрел ему вслед. Уже стемнело и плохо было видно в степи. Но все же Степа увидел, как шла из степи Маша. Летчик быстро пошел ей навстречу, но Маша до летчика не дошла. Она остановилась.
1: Зачем Маша закрыла лицо руками? Вот чудачка.
0: Было уже совсем темно. Нарзан всю ночь рычал из-под вагончика на самолет, мирно дремавший на сухой теплой земле. Над прудом повисла, заглядывая в черную воду с огромной своей высоты, бродячая степная звезда.

приближается звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа. И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку, не дыша. Снится, снова я мальчик, и снова любовник, и овраг, и бурьян, и в бурьяне колючий шиповник, и вечерний туман. Сквозь цветы и листы, и колючие ветки, я знаю, старый дом глянет в сердце мое. Глянет небо опять, розовее от края до краю, и окошко твое. Этот голос, он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам, хоть во сне твою прежнюю милую руку прижимая к губам.

0: Я обернулась, чтобы посмотреть, на что смотрит он. Но он смотрел на меня. Тогда я тоже стала смотреть на него. И увидела, как соскальзывает с неба большой красный диск солнца. Он засиял за его головой. Потом стал падать, заходя дальше в сторону. И мне вдруг показалось, что это валится. У него с плеч голова. Это было так ясно, что я чуть не вскрикнула. Но потом свет за его головой исчез. Я еще яснее увидела его лицо. И обрадовалась. А он подумал, что это я так хорошо играю, потому что опять стал меня хвалить. Я уже представила, что было бы, если бы он вдруг сейчас умер. Поняла, что тогда исчезло бы все, чего я ждала впереди, чем жила все это время. Вот тогда я почувствовала, что он уже вошел в мою жизнь. Не заметила, как съемка кончилась. Солнце село, мы поехали домой. В машине я сказала. Я не играла. Я о своем думала, и поэтому правдивой была. Я тоже о своем думала, ответила он. Потом... Дома. Я поняла, что в этот день, сам того не сознавая, он впустил меня в свое прошлое, вытесняя всех, кто был до меня, вытесняя. И никого у него не могло быть, кроме меня, никого и ничего.
1: На чем я остановилась? Господи, ну ведь только...

0: Почему я волнуюсь? Все устроится. Устроится. Лика всегда считалась только со мной. Что вообще могло произойти? Виктор идеальный муж. От такого мужа только моя сестра могла уйти. Надо, чтобы она подумала о том, что ее ждет. Вот, вспомнила. Уходит тот, кто не успевает подумать о том, что его ждет. Чепуха. Я не знаю, как уходят. И не надо мне думать о том, как уходят. Надо думать о том, чтобы все вернуть. Обязательно вернуть. Только об этом. Вернуть. Господи, если б я знала, что меня ждет. Если б я только знала, что меня ждет.
1: Деревья.

0: Нина. Откуда ты свалилась?
1: Да вот, свалилась. А где мама?
0: Мама? Мам! Вероятно, пошла на базар. По утрам кроме меня никого не бывает. Сашка в детском саду, отец на работе.
1: А у тебя по утрам нет репетиции?
0: Сегодня нет. Вообще не раньше 11, сегодня съемка была.
1: Была?
0: Да, с утра и до восхода, называется режим. Снимаем утро, получается ночь.
1: Каждый день в 5 утра. Кошмар.
0: Я тоже думала, что актриса просыпается утром и пьет горячий шоколад. О съемках не знала. Знаешь, еще давай снимем. Выхожу в кинозвезды.
1: Вырос, Сашка. На отца стал похож. А год назад на тебя походил.
0: Еще 10 раз изменится. Надеюсь, в конце концов остановится на мне.
1: А в гриме тебя нелегко узнать.
0: Молодец.
1: Вот это Нора?
0: Нет, это Лика из бедного Марата. Нора, вот. Фотографии принесли себе. В общем, это Чайка. Мы дошли только до генеральной. Хорошо фотографии остались. Господи, что за роль? Провалили.
1: Не надоел театр? Я от своей физики устал. Хочется делать что-то другое.
0: Так делай.
1: Не знаю, что. Бросить то, чему училась, чем столько лет занималась, трудно. Хоть понимаю, что можно. А раньше не понимала. Вот когда ты бросила свою аспирантуру и пошла в театр, не понимала. Ждала, что через год бросишь. Теперь о тебе в газетах пишут. Несколько раз читала. А вот на сцене ни разу не видела. Только на дворовой. Когда ты еще сама не знала, что станешь актрисой.
0: Я всегда знала.
1: А зачем же тогда в университет шла?
0: Дура была.
1: Знать бы все заранее.
0: Ой, я не спросила. Ты ведь, наверное, не позавтракала.
1: Я позавтракала.
0: Нет, я чай поставлю.
1: Я позавтракала.
0: Я поставлю.
1: Почему я волнуюсь? Все устроится. Устроится, устроится. Лика всегда считалась только со мной. А что вообще могло произойти?
2: Мать дала телеграмму, что ты ушла от мужа.
3: Ерунда!
2: Ты не ушла?
3: Ушла, не ушла, дело не в этом. Домой ушла. Дело не в этом.
2: А в чем?
3: Байрам.
2: Какой еще Байрам?
3: Байрам? Праздник весны у мусульман.
0: Один старик мне на улице сказал. Остановил. Извините, говорит девочка. Сейчас твой байрам наступает. Так и сказал твой байрам. Береги, говорит, себя. Не продешеви.
4: Тебе большой покупатель нужен.
1: Тебя это обрадовало?
0: Я накрою на веранде. Ты знаешь, 3 месяца тому назад я бы обиделась. Сейчас обрадовалась. Из всего, что он сказал, я поняла, что понравилось. В последнее время я чувствую, что нравлюсь. Мне теперь хочется нравиться всем. Видишь, мне не стыдно об этом говорить.
1: Что же ты ответила старику?
0: Сказала, что покупатель есть.
1: А в гарем тебе не хочется?
0: Можно, гори.
3: Буду главной женой. Сначала все главные. А потом?
1: А потом детей надо кормить.
3: Правильно. Иначе для чего замуж?
1: Иронизируешь?
0: Да.
1: Я рада, что ты приехала. И я рада, что у меня такая... красивая, такая умная, такая молодая сестра. Я рада, что она стала еще красивее и еще моложе. Ты хотела сказать умнее, но раздумала. Да. А я в самом деле стала умнее. Да это Бог. Я в театр пошла, чтобы чувство куда-то деть. А сейчас не пошла бы? Может быть, не пошла.
2: Так, может быть, бросишь?
1: Скажет, брось. Иди за мной. Стирай рубахи. Брошу. Не говорит?
0: Нет.
1: Жена?
0: Нет.
1: А что же он говорит?
0: Ничего. Остряк. Мама тебе обо всем написала?
1: Мать дала телеграмму.
0: Теперь понятно. Она, вероятно, пошла тебя встречать. Хотела все рассказать, прежде чем ты домой попадешь.
1: Мать дала телеграмму, что ты ушла от мужа.
0: Нина, ты не торопись только. Рецепты на все случаи жизни есть. Потому как ты вошла, я это поняла. От мужа уходить плохо, семью разрушать плохо. А то говорить вернуться, для этого ты приехал. Не обижайся. То, что со мной за эти 3 месяца произошло, от этого, может быть, жизнь моя иначе пойдет. Я это уже чувствую. Ты не поверь. Тогда поймешь.
1: Ты всегда искренна, вот этого я и боюсь. Ты права, твоя жизнь может пойти иначе, но не только твоя. Твоего сына, всех вокруг. Матери уже трудно, отец не сможет уйти на пенсию, но... Дело, конечно, не в этом, это я просто объясняю тебе, почему не только твоя жизнь изменится. Что касается твоей жизни, это мы сейчас спокойно обсудим. Спокойно, без эмоций. Потому что, когда думаешь, как жить, нужно думать. И чувства здесь ни при чем.
0: Хочешь музыку? Нет. Почему?
1: Потому. Хорошо, что дома никого нет.
0: Нина, я тебя только очень прошу, ты, пожалуйста, говори так, как будто бы ничего измениться не может. Потому что ничего измениться уже не может.
1: Я намного старше тебя. Я 10 лет замужем. И, вероятно, я лучше тебя знаю. Что такое жизнь и как сделать, чтобы...
0: Чтобы быть счастливой. Ты это хотела сказать? Но ты остановилась. Ты не уверена, что знаешь. Даже наоборот, ты уверена, что не знаешь этого. Потому что ни разу до сих пор тебе не было так хорошо, чтобы ты назвала это счастьем. И ты уже думаешь, что счастье — это когда просто и спокойно. А все, кто думает иначе, только преувеличивают это спокойное и хорошее, так?
1: Я хочу, чтобы ты вернулась к мужу. Уговаривать тебя глупо. Я просто уверена, что ты думаешь сейчас неправильно. Вернее, ни о чем не думаешь, не успеваешь подумать. Это можно понять, но нужно, чтобы это поняла ты. Вот ты сказала, что я не уверена в счастье или что-то в этом роде. Мы впервые так говорим. Я хочу тебе рассказать, что было со мной. А может быть, и до сих пор еще не прошло. Во всяком случае, он до сих пор еще не женат. Мы встречались больше года. На последнем курсе. И потом, до самого того дня, когда я вышла замуж и уехала. Он нигде не учился. Зачем институт, если не знаю, чего хочу? После школы сразу в армию пошел. После армии отец мог определить его медицинский. Отец крупный врач, доктор наук. А он свое песенки сочиняет и поет. Из-за этих песенок мы познакомились. И вот нам В институт позвали на вечер. Студенты за ним табунами ходили. Песенки хорошие, ничего не скажешь. Пел он хорошо. Только вот никто, кроме студентов, этих песенок не признавал. А ему это было безразлично. Конечно же, он мне понравился. Высокий, красивый, поет, все аплодируют мне. Естественно, голова закружилась. Ну, как-то все шло к тому, что мы поженимся. И вот, когда я поняла, что не сегодня-завтра он мне скажет об этом, села я тогда и подумала. Любовь, конечно, пройдет. А что же останется?
0: Да почему пройдет?
1: Любовь пройдет. А что останется? Профессия у него? Нет, он ни разу в жизни куска хлеба не заработал. Отец и мать доктора наук. Все для него. У него была даже своя собственная спортивная комната со шведской стенкой. Ну, как мы с тобой росли, знаешь. Но отец сделал все, чтобы дать нам образование, и мы ему за это навсегда обязаны. Но дело, конечно, не в этом. Вины тут ничьей нет, а тут есть факт. Вот жизнь и вот жизнь. Можно их соединить так, чтобы получилась одна общая жизнь. Получится ли, выйдет ли одна общая жизнь? И я решила, что не выйдет. Хотя люблю его, это мне было ясно. Да, к чему это все говорю? А вот к чему. Теперь у меня хорошая семья. Муж умен, понимает меня с полуслова, любит. Вырос он, как и мы с тобой, без шведской стенки. Мне с ним спокойно, надежно. И дочка у нас растет спокойно. Ты скажешь, я вышла без любви? А что бы было, если бы я вышла замуж по любви? Давно бы разошлись, я стала бы старухой. И его бы измотала. И, может быть, даже он перестал бы песенки писать. Нет, подожди, ты подожди, я еще не кончила. Я о главном хочу наконец сказать. О тебе и о том, что с тобой происходит.
0: Конечно, как я это понимаю.
1: Да вот об этом я тебе сама расскажу.
3: Если хочешь, именно так, как ты это себе представляешь. Вышла дура удачно замуж. Муж как муж. Вполне приличный. В меру добрый, в меру умный. Физиология в порядке, анатомия тоже. Даже красив, так сказать, в дополнение ко всему. Что еще? Отец директор завода. Сына воспитал вполне универсально. Любая жена подойдет. Даже дочь плотника. А дочь плотника... Вот возьми и не подойди. А ведь спокойно. И нормальная квартира. Это после 20 лет вот этой хибары. И машина «Волга». И по воскресеньям на охоту. И даже в университет на лекции тоже на машине. Всеобщее внимание и обожание. Еще черт знает что. А она, то есть я, то и дело от всего этого убегает. Будто для того, чтобы сын

0: Курила и еду, еду, сажусь в машину и еду в роскошные апартаменты. Так месяц, год, два. Чувствую, что схожу с ума, что могу поджечь этот дом, бежать куда угодно, в клетку к тигру. Теперь все это кажется смешным. Смешно, что так глупо жила. Теперь одна мука и одна трудность. Как прожить часы, минуты до встречи с ним? Перед этим ожиданием, а потом перед той радостью, когда его вижу. Смешно все, что до сих пор казалось жизнью.
1: Ничего другого я не ожидала.
0: Нет, нет, ты не перебивай, я тебе все по порядку расскажу, потом говори. Как я его впервые увидела. Он искал актрису для фильма. Я не сказала, что он режиссер. Он режиссер. Кинорежиссер. Ему нужно было лицо женщины, которая любит своего погибшего мужа и будет любить всю жизнь. Теперь ты понимаешь, почему я должна была родиться именно с этим лицом, которое я ведь всегда ненавидела, считала некрасивым. Я теперь люблю, потому что не будь его, он бы меня просто не заметил. Потом он сказал, что в моем лице он нашел все, что так долго искал, уже не надеялся найти. Особенно про глаза говорил, что они полные света. Я сама стала верить, что в глазах моих свет какой-то.
1: Помимо света в глазах, у тебя еще есть...
0: Да-да, он и про улыбку говорил.
1: Ты для чего замуж вышла, Лика?
0: Принудили.
1: Никто тебя не принуждал.
0: Принуждали. Учили. Это хорошо. Это плохо. До тех пор учили, пока я забыла, что мне самой надо. Мне. Лично, отдельно от других. Я вообще о себе забыла. О человечестве стала думать. На самом деле думать-то ни о чем не могу. Потому что какие уж тут думы, если человек себя отдельно от других не сознает. Потом ему говорят, хороший парень, судьба, не пропусти. Надо иметь семью, надо устроить жизнь. Надо. А что мне от этого надо? Мне что? Мне зачем это все вот такое, какое я есть? Зачем мне вообще хороший парень? Он ведь и вправду неплохой. Но мне-то зачем? Нет, как раз может быть лучше. Плохой. Тот, который для других плохой.
1: А про сына он тебе не говорил?
0: Что ему отец нужен? Саше 3 года, его еще на ноги ставить. Ему отец нужен.
1: Сашу не трогай. Моя вина перед ним с того дня, как замуж вышла.
0: А вышла, живи.
1: Расплачивайся.
0: Это не расплата. Это еще большая вина. Из-за нее сын потом будет расплачиваться. Когда увидит, на какой долг его обрекли. Не спросясь, по рукам и ногам связали, счастье ему свое отдали. Ты наша жизнь, сынок. И давай, мол, сынок, отрабатывай. Нет, нет, нет. Детей надо рожать от любимых. А была дура и ошиблась, так не увеличивай вины обманом. Это обман жить с мужем, которого не любишь. И этот обман на сына. Из-за тебя, мол, сыночек, всю жизнь врали. Чтоб тебе потом хорошо было.
1: Хорошо.
0: Чтобы семья сохранилась, чтобы хорошо было. А где семья? 5-комнатная квартира, семья.
1: А ты нашу мать спроси, где семья? Она 40 лет с отцом прожила. Что думаешь, любовь? Ты ее спроси. Ради нас с тобой. Пропали бы мы без отца. А как мать вышла за него, знаешь? Мужчин в доме не было, пахать было некому. А в войну мать из мёрзлой земли картошку руками выгребала. Ты не помнишь, ты не можешь помнить, тебя еще не было, а я помню.
0: Я знаю,

0: Знаю, картошка, саха. Виновата. Виновата, что после войны родилась, что не помню, не могу помнить. Нина, отец ведь воевал не для того, чтобы мы жили, как в войну жили. И мать не для этого картошку выгребала из земли.
1: Лика. Лика моя маленькая. Я приехала, чтобы помочь тебе. Я знаю жизнь лучше, хотя бы потому, что у меня уже 10 лет муж, семья.
0: Ты мне поможешь, если поймешь. Я не ухожу, я ушла. Уже ушла, и ничего измениться больше не может.
1: А я тебе говорю, что может. Все изменится, и никуда ты не ушла.
0: Ты знаешь, Нин, я даже завидую тебе. Какая в тебе уверенность. Это вероятно, что я тебе с детства в рот смотрела, всегда тебя слушала, вот ты и стала теперь такая уверенная. А ведь тоже от сахи живешь. С матерью вместе в деревне на жмыхе сидела. Ее страхом живет.
1: Маму не трогай.
0: Пойми я, наконец, Шипучина. Своей жизнью буду жить. Своей, неповторимой. Той, которую ждала с детства, с юности. Ради которой пришла в этот мир.
1: Ты пришла в этот мир, чтобы бросить мужа? И стать любовницей кинорежиссера? Оригинальная, исключительная, неповторимая жизнь. Неповторимая.
0: Нина, я понимаю. Ты мне добра хочешь, от добра все это говоришь. Я понимаю. Ну как мне тебе объяснить? Ну это же невозможно объяснить, Нина. Это невозможно объяснить. Надо, чтобы ты его видела, понимаешь? Если бы ты его знала, если бы ты его хоть раз увидела.
1: А ты фотографию покажи.
0: Нет фотографии.
1: Как же ты обходишься без его фотографии? Это действительно оригинально.
0: Как обхожусь без фотографии, я сейчас тебе расскажу. Знаешь, у него, как у больших городов, когда по телефону автомату звонишь, код. У Москвы единица, а у него 6 цифр. Наберешь и слышишь его голос. Так вот, очень неудобно, что у нас дома телефона нет. Может быть, когда дадут новую квартиру. Я уже стала думать об этой новой квартире, потому что в ней телефон будет. Даже ходила в райсовет узнавать. Ты представляешь, я ходила в райсовет узнавать.
1: Вот, вот так постепенно и становишься нормальным человеком. Ну, что тебе сказали в райсовете?
0: А в райсовете сказали, что дом скоро будет готов. Но ко мне он не имеет никакого отношения.
1: Правильно сказали.
0: А я оставила заявление. Расхожусь с мужем и прошу прописать.
1: В аварийный дом не прописывают.
0: Да. Но я тебе про телефон хотела рассказать, как вместо фотографии телефон. У него код. Нет, это я уже говорила. Я на чем остановился? Ах, на том, что звонить трудно. Телефоны, сама знаешь, почти все не работают, так что приходится весь город объездить, прежде чем удастся позвонить. Нет, это не так. Сначала я собираю 2-копеечные. Все в театре знают, если 2-копеечные надо дать мне. Даже Саша знает. 2-копеечных надо много, потому что неисправные автоматы их обратно не возвращают. Потом я иду звонить. На площади редко очень работают автоматы, и я иду на телеграф. Но на телеграфе очень много народу, мне не хватает терпения ждать. Я сажусь в троллейбус и еду на вокзал. На вокзале лучшие в городе автоматы. И там все торопятся. И говорят быстро. На вокзале в телефонной трубке раздается гудок. Тоненький, хрупкий. Я каждый раз боюсь, что он сейчас прервется, и я уже снова не сумею набрать. Гудок звучит очень долго, видно, телефон далеко от него. Потом он прерывается, и я слышу его голос. Знаешь, я до сих пор не понимаю, как это происходит, что я вдруг слышу его голос. Он не кричит, он говорит тихо, а я слышу. Целый день с утра.
1: Думаю я о нем. Нет, не думаю, это не так. Я вспоминаю. И не вспоминаю. Что-то другое. Я не думаю и не вспоминаю. Я чувствую. Я чувствую, что он рядом. Я взгляд его чувствую. Вот знаешь, как бывает, когда тебе кто-то в спину смотрит, а ты чувствуешь, но ты оборачиваешься и видишь, кто. А я оборачиваюсь. Это вот тоска такая. И уже думаю о нем как о чем-то несбыточном. Как будто бы видела его в последний раз не вчера, не утром на съемке, а год назад. Какой год? В 100 000 лет назад, в какой-то другой жизни. И не верится, что могу опять его увидеть, что такое возможно. И лицо его вижу, и голос слышу, и чувствую, что это мистика, наваждение какое-то, что нужно бежать от всего этого, иначе можно с ума сойти. И бегу звонить. И пока бегу, все еще не верю, как будто бы бегу только для того, чтобы увидеть, на всякий случай проверить, а вдруг есть. Вот сейчас услышу его голос.
2: Допустим, что все это так. Я даже не сомневаюсь, что все это именно так. Я уже говорила, твоя искренность меня пугает. Ты сходишь с ума, бросаешь мужа. Ездишь на вокзал, чтобы позвонить. А почему ты ездишь на вокзал, чтобы позвонить? Вместо того, чтобы просто зайти к нему домой. Или он живет за городом?
1: Нет, что ты, он живет совсем близко, на соседней улице.
2: И ты ездишь на вокзал, чтобы позвонить на соседнюю улицу?
1: Ага.
2: Послушай, сестра, а может быть, ты просто сошла с ума?
1: Может быть.
2: Лика!
1: Я не валяю дурака, Нина. Я в самом деле не знаю. Может быть, я сошла с ума. Может быть, так бывает. Ты ведь тоже не знаешь.
2: Хорошо. В таком случае выходи за него замуж.
1: Как замуж?
2: Очень просто. Я надеюсь, ты еще не успела забыть, как выходит замуж.
1: За него замуж?
2: Ты что, не хочешь выйти за него замуж?
1: Господи, да при чем здесь я?
2: Вот как. Ты ни при чем.
1: Дожили. Нина, ему некогда об этом думать.
2: Ему некогда. Брак хлопотное дело.
1: Хлопотное. Очень хлопотное. Нина, если хочешь знать, брак вообще устарел. Надо что-то новое придумать. Я не знаю, ну вот как Чехов женился. Женимся, говорит, только не будем жить под одной крышей. Будем встречаться.
2: Так где же вы встречаетесь? Ты к нему не ходишь, только звонишь. Дома у него, вероятно, отец, мать, сестра.
1: Сестры нет. Отец и мать.
2: Еще лучше. Единственный сын. Может быть, он приходит к нам?
1: Не приходит он к нам.
2: Так где же?
1: На острове Пасхи. В Тихом океане.
2: Так. Я хочу поговорить с ним.
1: Незачем с ним говорить.
2: Ошибаешься, есть зачем. Хочу узнать, кто же это так профессионально морочит тебе голову. Устарел брак. Меня только одно удивляет, как ты можешь позволить какому-то негодяю издеваться над тобой.
1: Я тебя очень прошу, сестра, не называй его так.
2: Извини. А, кстати, как мне его называть? Я надеюсь, у него хоть что-нибудь земное осталось, хотя бы имя.
1: Ты хочешь знать его имя, чтобы говорить с ним?
2: Чтобы насладиться его звучанием.
1: Байрам. Байрам. Байрам. Байрам, Байрам, Байрам, Байрам, Байрам.
2: Не паятничай.
1: Ты хочешь его узнать?

томим. Колыханьем, дыханьем земным, что ни день, то весна, что ни ночь,

0: Что это значит?
1: Эту песню написал он.
0: Как ты сказала? Эту песню он?
1: Прекрасно.
0: Да.
1: Да, он. И слова, и музыку. Я понимаю, Нина, тебе трудно поверить. Я говорила, все дело в нем, в том, кто он.
0: Прекрасно. Нам с тобой повезло. А я уже, дура, стала бояться, что не сумею тебя убедить.
1: О чем ты?
0: Прекрасно. Это прекрасно. Ну, теперь все просто. Проще простого. Господи. Какое счастье, что все именно так случилось. Что именно эта песня. Какая удача. Я только что рассказывала тебе о себе. Вернее, о нем. Ну так вот, эту песню написал он 10 лет назад. За несколько дней до того, как мы расстались. Может быть, именно поэтому я ее так и запомнила. Ведь я помню все его песни, но неважно, дело не в этом. Теперь ты видишь?
1: Что я вижу?
0: Это же проходимец, авантюрист, негодяй. Негодяй, который может присвоить даже чужую песню.
1: Нина, эту песню написал он. Давно. Может быть, и 10 лет назад. Теперь все знают. Пластинка уже вышла. Что с тобой?
0: Я тоже сказала, что он режиссер. Он же стал снимать фильм. Он писал мне об этом в последнем письме. Он о тебе писал.
1: Обо мне?
0: Да-да. Он о тебе писал. Теперь я понимаю. Он писал, что он нашел актрису.
1: О ком ты говоришь?
0: Это его песня. Та, которую ты пела, когда я вошла. Я сразу узнала. Он написал ее 10 лет назад.
1: Он?
2: Дерева, вы мои дерева, что вам головы гнуть, горевать, до беды, до поры, шумны ваши шатры.

0: как 10 лет назад увозит меня от любви.
1: Вы любили друг друга? Ты знала его раньше?
2: Теперь нам надо все очень трезво решить. Надо быть еще спокойнее. Ты только не волнуйся, сестра, и я не буду волноваться и не обижаюсь на
1: меня. Я не понимаю, что случилось? Вы когда-то любили друг друга? Ну так что ж, тогда не было меня, все совершенно ясно. И у меня не может быть обид. Даже наоборот, мне жалко тебя. Прости, я хотела сказать, что наоборот, мне обидно, что у тебя так вышло. То есть, что ничего не вышло.
2: Вышло у меня или не вышло, я свое получила. Теперь важно, что будет у тебя.
1: То, что есть.
2: У тебя ничего нет.
1: Ты так думаешь?
2: Уверена. А тебе не приходит в голову, сестра, что это ревность?
3: Теперь нам труднее говорить, я предупреждала, надо быть спокойнее. Но все равно, не для того я тогда избежала ошибки, чтобы теперь совершила ее ты.
1: Ты действительно не жалеешь?
3: О чем?
1: Нет, ты не любила его.
3: Ты это сказала как врач. Ничего страшного.
1: Знаешь, почему ты сейчас так говоришь? Именно сейчас, когда узнала, кто он. Ведь несколько минут назад ты уже соглашалась, что я буду замуж, а сейчас не хочешь.
3: Ревность?
1: Нет, это я глупость сказала, ты сорвалась с кончиков нервов. Все сложнее. Ты должна знать, что ты тогда поступила правильно. Ты должна быть уверена в этом. Иначе все, что у тебя есть, рассыплется. Если ты тогда поступила неправильно, у тебя ничего нет, нет ничего.
3: Никогда не думала, что в тебе столько жестокости и эгоизма. Впрочем, в тебе слишком много доброты, наверное, поэтому для равновесия должна быть жестокость. То, что я тогда отказалась, я ни о чем не жалею. Слышишь? Ни о чем не жалею. Ни о чем.
1: Ты не любила его.
3: Послушай, давай наконец вспомним, что речь идет о тебе. У меня действительно ничего страшного. Уже давно, 10 лет. А у тебя? Ты, конечно, уверена в том, что ты все понимаешь. Даже свои чувства.
1: Я не понимаю свои чувства. Я их открываю. Я открыла то, что во мне уже было. Что всегда во мне было. С самого начала, с рождения, до рождения. Я не знаю, как тебе это объяснить. Я очень хочу тебе это объяснить.
3: Что ты открыла, глупенькая? Что ты открыла? Желание любить, у кого его нет. Жить любовью, раствориться в любви. Кто через это не прошел? Это открывают все. И не в 25 лет, как ты, а в 16, ну в 20. А в 25 уже закрывают. Да-да, закрывают. Знаешь, как цветок расцветает ненадолго на какой-то даже миг, потом вянет, закрывается. Уже навсегда. Вот этот человек так цветет. Всего один раз в жизни. А потом должен примириться. Найти мужество, примириться с тем, что неизбежно. У тебя все произошло наоборот. У тебя затянулась юность. Ты вышла замуж в 18 и влюбилась в 25. Поэтому тебе сейчас предстоит закрыть то, что ты так поздно открыла. Поэтому, вероятно, тебе трудно. Вот поэтому я приехала, чтобы тебе помочь.
1: Помочь закрыться?
3: Юности не ждут, сестра, ее только вспоминают.
1: Господи. Юность — это дар. Человеку всю жизнь даются дары. Сначала самые дорогие – детство, юность, потом подешевле – зрелость, потом старость, потом только способность двигаться и видеть – это тоже дар. Самый счастливый тот, кто на всю жизнь сохранит детство. Для этого надо много доброты, но тот, кому не хватит доброты на детство, может еще сохранить юность. Это тоже счастье, тогда всю жизнь можно любить.
3: Тогда всю жизнь можно любить. Все он тебе сказал.
1: Нет. Это сценарий. Из моей роли. Я иду по ночному городу, и какой-то пьяный студент идет рядом и болтает что-то о конце мира, о том, что иссякла доброта, и нет больше праведника, готового взять на себя грехи, о многом другом в этом же роде, о том, что нет любви. А потом под утро, когда мы так блуждая поднялись на старую крепость, и внизу над городом стало солнце, он вдруг признается мне в любви.
2: И он не понял, что всю ночь я была не с ним.
0: Сначала мы поднимались на старую крепость.
2: Крепость в конце, в самом финале.
0: Ты права, не крепость, церковь. На стене крест. И в углубление рядом с крестом надо вложить камень. Вот если камень удержится в этом углублении, не упадет, то все будет хорошо. Я никак не решалась вложить камень в углубление, боялась, что он упадет. А после крепости мы шли по узким старым улочкам и останавливались в одной мастерской. Это была часовая мастерская. Потом мы стояли парапета набережной и смотрели в воду.
2: Называли вещи, которые уносила река. Ветка, доска, детский мяч, старая покрышка. А однажды река унесла куклу.
0: Господи! И это есть.
2: Потом мы стояли у ворот университета, пока не раздавался звонок. И я бежала, а он кричал вслед, спрашивая, когда кончится лекция, чтобы ему прийти. Нет, университет в начале, с этого начинается фильм. Я прохожу мимо университета и вспоминаю, и ко мне пристает этот студент. А крепость в финале.
0: Нет, нет, нет. С университета все начиналось потом, когда... Он приходил после лекции, мы с ним шли в кино и просиживали несколько сеансов.
2: Этого в сценарии нет.
0: Но это было.
2: В сценарии этого нет.
0: Это было, было. Это было. Он мне писал. Все это время, по праздникам, все 10 лет.
2: Ты все это придумала. Ты его не знаешь. Ты придумала ради меня, чтобы спасти меня. Это же спасать приехал. И ты теперь молчи, ничего не говори. Я о нем тебе расскажу. О том, как я узнала, что он уже вошел в мою жизнь. И не в моих силах это изменить. Не в моих. И не в чьих. Я тебе сейчас расскажу. Чтоб ты, наконец, поняла. Чтоб знала. Помню даже, как лежали в этот день тени. Солнце слева над вершинами. Прямо... Давидова гора. На ней в розовых облаках телевизионная вышка. Солнце высветило только левый склон горы. Справа из черной пазухи горы высунулась церковь. Лучи коснулись купола. Только купола. И он сияет один на темном правом склоне горы. От этого, не от этого... Стала думать о церкви. И вспомнила, что там, в церковной стене, могила Грибоедова. Сам он рядом. На каменном пьедестале на набережной смотрит прямо перед собой через Куру, туда, где его могила. И в том же склепе могила его Нины. Она любила его. Всю жизнь. И после его смерти. Никогда больше не вышла замуж. И когда его убили, ей было 16 лет. В его могиле она написала торжественные тихие слова.
0: Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Ну зачем пережила тебя любовь моя?
2: Мы случайно оказались около этого памятника, проводились пробные съемки, а здесь все было просторно, ничто не заслоняло солнца. Но увидев гору и церковь, и памятник, и вспомнив о могиле, о надписи на ней,
0: Я вдруг впервые подумала, что все это, то, что сейчас происходит, не случайно. И ведет меня к чему-то настолько важному, что судьба даже не заботится о том, чтобы скрыть себя. Близился вечер. Времени на изобретение этюдов не оставалось. Он стал говорить первое, что приходило ему в голову. Говорил быстро, не останавливаясь. Я должна была отвечать ему на это молча. Выражением лица, жестами. Вон там, около самой вышки, вы сидели с тем, кого вы любили. И теперь эта вышка для вас веха, знак любви. Я смотрела на эту вышку, и вдруг ясно представила под ней себя. Рядом муж, тоненький, благополучненький, с красивым бедным лицом, сидит рядом, уговаривает меня вернуться. Пугает тем, что пропаду одна с сыном, что все равно в конце концов вернусь. Будет уже поздно, он не примет меня. Что пора становиться взрослой, браться за ум. Словом, все то, что я сама могла сказать за него, представляя его рядом. Я его не слушаю. Только смотрю вверх. На плывущую вверху мачту. А она валится среди облаков, наклоняется в разные стороны. И кажется мне, что это я плыву куда-то, и от мужа, и от старого аварийного дома. А корабль идет по горам, и солнце его озаряет, и ветер в мачте гудит. И такая радость меня вдруг охватывает, как будто бы решились разом все мои трудности. И я уже знаю, как делать, как быть, что делать, и уже живу. По-новому. До сих пор не понимаю, что со мной тогда произошло. От слов его, или от своего воображения, или просто наваждения. Ясновидящей стала. Видела все, что со мной скоро произойдет. Я не заметила, как съемка кончилась. Солнце село, поехали домой. В дороге в машине я сказала... Я не играла, я правдивой была от того, что о своем думала. Я тоже о своем думала, сказала. Потом, уже дома, я поняла, что в этот вечер, сам того не сознавая, он впустил меня в свое прошлое, вытесняя всех, кто был там до меня, вытесняя. И ничего... У него не могла уж быть без меня. Ничего и никого.
4: Он писал мне все эти 10 лет. Последнее письмо было неделю назад. Но я ни на одно не ответила. Ни на одно.
0: Почему?
4: Не знаю. Мы сидели под самой вышкой, я смотрела вверх. У меня кружилась голова, и он говорил, нет, никто больше не мог сидеть так там. На том месте. И письма

0: Вот они. За 10 лет. Они всегда со мной. Чтобы случайно не попались на глаза, мужу может быть неприятно. Он подумает, что я отвечала. Я не отвечала. А вот и это письмо. Последнее. Без тебя, без этой возможности писать тебе хотя бы по праздникам, хотя бы раз в год. Ведь никто не увидит в этом ничего предосудительного. Да и что может быть предосудительного, если ты ни разу даже не ответила? И все-таки без этих писем, без этой возможности прикоснуться к тебе, я не мог бы прожить эти годы.
1: Не надо.
0: Нет, это хорошо, что так все случилось. Теперь у тебя откроются глаза. Что он пишет мне? Мне. Из-за него ты уходишь от мужа?
1: Я уходила все 5 лет.
0: Все-таки ушла именно теперь, когда...
1: Да. Да, мне помог фильм. Ведь о чем фильм? Нельзя жить без любви. Я до этого не решалась, я не находила сил. Потом, когда стала играть, нет, не роль. В роли жены я была все эти 5 лет, в роли плохой жены. Я не могла больше так жить. Я все равно бы ушла.
0: Все не могут. Все прекрасно живут.
1: Ну что, ты тоже прекрасно живешь.
0: Меня сейчас волнует, как будет жить моя сестра. Конкретно. Как и где. Ты не из тех, кто может делить себя между мужем и любовником, поэтому ты уходишь от мужа. Но теперь ты должна вернуться. Муж поймет. А может быть, он еще ничего не знает.
1: Почему тебя тогда не остановить? Тебя надо было остановить. Почему он не догнал поезд? Но и потом он мог приехать, когда тебе стало трудно. Он должен был знать, что тебе будет трудно.
0: С ним нельзя было строить жизнь. Он всегда был идеалистом, всегда. Мы сейчас говорим о тебе. Из-за него разрушается твоя семья. Он воспользовался твоей неопытностью.
1: О чем ты говоришь?
0: Он воспользовался неопытностью девчонки. Устарел брак, видите ли. А кто его просит жениться? Мы хотим только одного, чтобы он оставил тебя в покое, наконец. И не только тебя, всех нас. Мы простые люди. Мы хотим рожать детей. Мы хотим спокойно их растить. Для этого нам нужна крепкая семья и деньги, и благополучие. Да-да. Все это для нас важно, очень важно. Важнее его философии. Что он тебе может дать? Что? Еще один фильм? Или песенки, которые он писал мне и пел мне? А ты хочешь отдать ему всю свою жизнь, да не только свою, сына, родителей, мужа, в конце концов, и его жизнь разбивается?
1: Да молчи!
0: Прости, но сейчас нужно говорить все очень ясно. Даже то, о чем не говорят.
1: О чем говорят?
0: О чем ты еще хочешь говорить? Бывает в жизни человека равновесие, когда он сам решает свою жизнь. Вот у меня было 5 лет равновесия, а потом все решилось. Нет, я сама решила. Он мне только помог. И фильм помог.
1: Вот именно фильм помог. Да неужели же ты не видишь ничего, не хочешь видеть?
0: Вот эти письма, он писал их мне. Вот это письмо. Вот, он писал его при тебе, когда ты уже была, когда вы встречались, когда у вас уже все было. Это с ним и случается. Художественная натура. Все сложно простому человеку не понять, где уж там. А на самом деле элементарная пошлость. Вранье, да-да, вранье.
1: Эти письма. Единственное, что у тебя есть. И было. Все эти 10 лет. Чем ты жила. Ведь берегла. Читала, перечитывала. И слезы лила. А у нас ничего не было. Ничего нет и не было. Он ничего не подозревает, я для него только актриса.
2: На самом деле ничего не подозреваю. У вас ничего нет. Не было.
1: Вот так. Сестра, вот так. А теперь... Я тебя хотела попросить. Ты сказала, что в этом последнем письме обо мне есть. Ну, что ты поняла, что это обо мне? Пожалуйста, прочти мне только то место.
2: Прочти. Прочти все.
1: Нет, я не хочу все. Я хочу только то место. Пожалуйста, ты прочти.
2: Сейчас.
1: А, вот. Я искала актрису, похожую на тебя. Ибо кто не похож на тебя, тот хуже тебя. Я нашел. Не хочу пока называть, ты увидишь ее на экране. Она похожа на тебя, очень. Она — это ты. Но она не боится жизни, она не может отказаться, даже если бы я умер. Она сыграла все это. Я не мог ей этого рассказать. Она нашла все сама в себе. Она сыграла женщину, которая лучше тебя. Нет, не лучше. Свободнее, она свободнее. И все же, если теперь через 10 лет позовешь, ну это уже на другом. Лика, что с тобой? Лика.
3: Да.
1: Лика, милая, это он пишет мне, Лика. Ну вот смотри. Ну смотри, я рву это письмо. Вот, смотри.
3: Какое ты имеешь право рвать его письмо? Кто дал тебе это право? Я спрашиваю тебя. Уходи, уйди! Уезжай! Кто тебя звал сюда? Мать звала! Что ты натворила? Ну что вы все тут натворили?
1: Сейчас все пройдет. Все уже успокоилось. Ты тоже не волнуйся. Я сейчас все спокойно скажу, все. О чем я думала, пока ты читала? Ведь из-за чего все? Из-за того, что ты уехала. Тогда, 10 лет назад, ты просто намудрила, сестра. Ты ошиблась. Но ты уже знаешь, что ошиблась. Ты знаешь. Я это сразу почувствовала, как только мы с тобой говорить стали. Я поняла, что тебе плохо, пусто. Господи, как могло быть хорошо? Пусто, без любви жить. Глупо, не нужно, бессмысленно. Нет, это я не о себе говорю, Нина, это я о тебе говорю. Зачем жить пусто? Ну, была ошибка. Может быть, и не твоя ошибка. Была ошибка, но ведь никто не умер. Все живы. Значит, можно исправить.
4: Ведь как надо все решить? Надо представить, что вот ты умер. И что бы ты сделал, если бы снова стал жить? Это тоже его слова. Он меня этому научил. Меня многому научил. Я ему за это всю жизнь благодарна буду. Я сейчас о другом. Ты прости, сестра. Прости, я тебе много злого сказала, Нина. Да я от страха. Я уже чувствовала, что надо мной повисает что-то. От страха и от зависти. Да, да, я уже завидовала. Но сейчас это не важно. Нина. Нина. Сейчас только надо, чтобы ты вместе с ним к твоему мужу поехала. Все ему рассказала, все. Он поймет, он умный. Передовой интеллигент. Прости, я пошутить хотела. Мы такие мрачные, а все к лучшему. Он поймет, он давно должен был понять, что тебе плохо. Ты мне верь, сестра, я сейчас правильно говорю. Ты подтверди, что я сейчас правильно говорю.
5: Ты с ума сошла. Ты действительно сошла с ума. У меня семья. У меня муж, великолепный муж. У меня дочь. У меня прекрасная, великолепная работа, лучшая в 20 веке работа. Я живу очень хорошо, слышишь, очень хорошо, и никого я не люблю. Ничего не хочу больше, ничего не хочу, ничего.
4: Ты неправду говоришь.
5: Ты девчонка, ты дурочка. Ты еще не знаешь, что жизнь не от нас зависит, что в жизни... Свои законы. Законы не переступишь.

0: Ты что хочешь делать?
1: Ничего не говори больше.
0: Ничего больше не говори.
2: Спой еще раз эту песню.
0: Эту.
2: Я прошу тебя.

0: Спасибо. Я ухожу. Я сегодня же уеду к себе. У меня дом, у меня семья. С тобой это что будет? С тобой одна в этой хибаре с двумя стариками, да с твоим умом.
1: Нет. Нет, нет. Вы уедете вместе. Я сейчас пойду к нему, как я раньше не догадалась. Я пойду еще не поздно, вы уедете вместе. Не надо, не надо, не надо, не надо. Маленькая, родная моя, не надо, ничего не надо. Уже поздно. Уже поздно. Все, сестра. Все. Все. Я не могу больше. Я ничего не могу. Я не могу ничего. Родная моя, солнышко, ты только не сдавайся. Ты не сдавайся. У тебя все будет. У тебя будет все. Вот ты увидишь. Ты увидишь. Ты святая. Ты только не слушай никого. Никого не слушай. Ты не слушай. Мы все мизинца твоего не стоим. Разве мы живем? Мы существуем, мы умираем медленно. И так нам и надо, так нам и надо, так нам и надо. А у меня больше ничего не будет. Никогда, никогда у меня ничего не будет. Это уже... У меня нет сил. Странно, что это. Плачешь ты, а не я.
2: Дерева, вы мои, дерева.

0: спектакль по роману Федора Сологуба «Мелкий бес». Композитор спектакля Шандор Каллаш. В ролях Александр Феклистов, Ольга Васильева, Мадлен Джабраилова, Ирина Киреева, Елена Харитонова, Александр Равенских, Александр Ильин и другие актеры. Представляет спектакль автор инсценировки и режиссер Дмитрий Николаев.
1: Поставить роман Сологуба «Мелкий бес». Она давно-давно у меня уже родилась. Этому сценарию, наверное, лет 5 или 6. Но мне всегда говорили, что материал очень мрачный, а мы должны более-менее развлекать. Или, по крайней мере, не опускаться в такие дебри мелкой и противной человеческой душонки главного героя Передонова. Роман «Мелкий бес», он безумно интересен, потому что он написан, с одной стороны, в таких чеховских традициях, и Сологуб там не то что цитирует, но он отсылает к Чехову. Там существует даже диалог Передонова о Чехове, где он говорит, что он толстых книг не читает, потому что некогда. И интересуется, было ли это опубликовано. Разговор идет о человеке в футляре. То есть Федор Сологуб, он написал некую такую вариацию человека в футляре, но у Чехова рассказ коротенький. А Сологуб написал огромный роман. И что интересно, что хотя он занимался такой бытовой проблематикой жизни провинциального учителя в маленьком городишке, Федор Сологуб уже использовал технологию 20 века, то есть там многие диалоги, и это особенно слышно на радио, они не являются бытописанием, а являются продуктом уже модернистской культуры, то есть близкой к абсурду, близкой уже к Даниилу Хармсу. То есть это роман перелома эпох от русского реализма к русскому модерну, и он очень этим тоже интересен. Главным героем является учитель Передонов, мелкий человек, у которого главная мечта, как он станет инспектором училища. Эта идея достигает у него такой силы, что он сходит с ума и убивает своего конкурента. То есть это роман об опасности вот этого мелкого человека. История 20 века это доказала, что вот мелкий человек, мечтающий о каком-то своем мелком счастье и о своем благополучии, он является страшной фигурой, и в результате немецкий фашизм, он именно обращался к этому мелкому человеку, к его инстинктам, к его стремлению жить лучше. Федор Сологуб, он вводит в русскую литературу замечательный персонаж, который называется недотыкомка. Это какое-то непонятное существо, которое своими советами доводит человека до сумасшествия и до убийства, но, по сути дела, это недотыкомка, это как бы внутренний голос самого Передонова. Вся интрига, она строится, с одной стороны, как бытовое развитие событий, а с другой стороны, как освещение событий через призму шизофрении, что ли. Это достаточно сложная задача для актеров, потому что держаться вот этой грани реального, нереального. Для этого требуется определенное понимание материала и, соответственно, актерская техника весьма специфическая. И, на мой взгляд, исполнитель роли Передонова, это замечательный артист Саша Феклистов, прекрасно нашел эту грань и прекрасно прошел по ней, как по лезвию ножа. И в этом ему помогали его партнеры, замечательные артисты. Александр Ильин, один из наших лучших характерных артистов, Ольга Васильева и Мадлен Джабраилова, которая исполняла роль недотыкомки. У Сологуба она описана как существо достаточно противное, но на радио она у нас звучит как нечто крайне привлекательное, приятное и веселое. Спектакль, собственно говоря, состоялся благодаря этому ансамблю. В этом ансамбле очень важную роль еще сыграл композитор Шандор Каллаш, замечательный мастер, прекрасный музыкант, который сумел в этом ансамбле прописать свою партию, партию музыки, которая поддерживает все действие. И где-то она звучит трагично, где-то она подчеркивает глупость Передонова или что-то. Но в целом Шандору Каллашу удалось создать такой взгляд из космоса на этих людей, на эту нечистую силу. То есть какие-то эпизоды и финал спектакля, он звучит драматично или даже трагично, потому что у Шандора была отдельная тема, это тема вообще России и страны, страны прекрасной, огромной, обильной, где живут мелкие, жадные, неразвитые людишки. Это музыкальное сопоставление громадной, талантливой страны и некоторых ее бездарных и жадных обитателей.
2: Радиоспектакль создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Федор Сологуб. «Мелкий бес». Часть первая.
3: Я сжечь ее хотел, колдунью злую.
4: Сама княгиня Волчанская обещала Варе, уж это наверное, как только, говорит, выйдете за него замуж, так я ему сейчас же и выхлопочу место инспектора.
5: Да как же ты на Варваре Дмитриевне?

0: недели. А мне никак нельзя было ждать. Сюда надо было ехать, к экзаменам.
1: Сомнительно что-то.
0: Конечно, я на всякой могу. На какой захочу. И не одна мне Варвара.
1: Само собой же, тебе, Ардальон Борисович, всякое пойдет.
0: Только вот княгиня как же? Она разозлится, если я Варвару брошу.
1: Ну что ж, княгиня, тебе с ней не котят крестить. Пусть бы она тебе место сначала дала, а крутиться успеешь. А то как же так, зря, ничего не видя.
0: Это верно.
1: Ты так Варваре и скажи. Сперва место, а то, мол, я так не очень-то верю. Место получишь, а там и венчайся с кем вздумаешь. Вот ты лучше из моих сестер возьми. Три, любую выбирай. Барышни образованные, умные. Без лести сказать, не чета Варваре. Она им в подметки не годится. Верно. Что твоя Варвара? Растереть да бросить. Вот и Варвара твоя. Она и мои сестры, это, брат, две большие разницы. Бойкие барышни, живые, любую возьми, не даст заснуть. Да и молодые, самая старшая, втрое моложе твоей Варвары.
0: Ну уж втрое.
1: Да уж верно, смотри, не зевай, пока я жив. А то они у меня тоже с гонором. Потом захочешь, да поздно будет. А только из них каждая для тебя с превеликим удовольствием пойдет.
0: Да, в меня здесь все влюбляются.
1: Ну вот видишь, вот ты и лови момент.
0: Мне бы главное не хотелось, чтобы она была сухопарая. Мне бы жирненькую.
1: Да уж на этот счет ты не беспокойся. Они и теперь барышни пухленькие, а если не совсем вошли в объем, так это только до поры до времени. Выйдут замуж, и они раздобреют. Как старшая Лариса у нас. Сам знаешь, какая кулебяка стала.
0: Я бы женился. Да боюсь, что Варя большой скандал устроит.
1: Боишься скандала, так ты вот что сделай. Сегодня же венчайся. Не то завтра. Домой явишься с молодой женой и вся недолга. Правда, хочешь я это сварганю завтра же вечером? С какой хочешь? Ну и идет по рукам, что ли?
0: Варвара донесет, мерзавка.
1: Ничего не донесет. Нечего доносить.
0: Или отравит.
1: Да уж ты во всем на меня положись. Я все так тонко обстрою тебе.
0: Я без приданного не женюсь.
1: Чудак, да разве я не бесприданница? Ну что же, идет что ли? Ну я побегу, все устрою. Только чур никому не гугу. Слышишь, никому.
0: С княгиней-то как же. За теми гроши и протекции нет. А с Варварой в инспекторы попадешь. А потом и директором сделают. Пусть побегает. Дурак.
2: Варя, подавай.
3: Что ты, Ардальон Борисович? Пахнет чем-нибудь кофе?
4: Нюхаю, не подсыпано ли яду?
3: Ой, да что ты, Ардальон Борисович, Господь с тобой. С чего ты это выдумал, а?
4: Омегу набуровила.
3: Что мне за корысть травить тебя? Волн тебе петрушку валять.
4: Уж если есть яд, так тяжелый запах непременно услышишь. Только поближе нюхнуть... Самый пар. Княгиня.
3: Что, княгиня? Что такое княгиня?
4: А то княгиня. Нет, пусть она сперва даст место, а уж потом я и женюсь. Ты так и напиши.
3: Ведь ты знаешь, Ардальон Борисович, что княгиня обещает только когда я выйду замуж. А то ей... За тебя неловко просить.
4: А ты напиши, что мы уж повенчались.
3: Чего ж врать? Ведь княгиня может справиться. Нет, ты лучше назначь день свадьбы. Да и платье пора шить.
5: Какое платье?
3: Да разве в этом затрапезе венчаться? Давай же денег, Ардальон Борисович, на платье-то, а?
4: Себе в могилу готовишь?
3: Скотина ты, Ардальон Борисович.
4: Варвара, а знаешь, где я был?
3: Ну? Где?
4: У Рутилова.
3: Нашел себе компанию, нечего сказать.
4: Видел Валерию?

0: вся в веснушках. И рот до ушей, хоть лягушки пришей.
1: Ну-ну-ну-ну-ну. Угу. Да уж красивее тебя.
0: Ой.
1: Вот возьму, да и женюсь на ней.
0: Женись только на ней. Я ей глаза кислотой выжгу.
1: Плевать я на тебя хочу.
0: Не проплюнешь.
1: А вот и проплюну.
0: Свинья. Право, свинья. Прям в морду попал.
2: Ардалион Борисович, дружище!
3: Это Павлушка.
2: Ардалион Борисович, дружище! Ты дома кофеек распиваешь, а вот и я тут как тут.
4: Ешь, Павлушка. А я, брат, уж теперь скоро в инспекторы пролезу. Варе княгиня обещала.
2: Будущий инспектор кофеек распивает.
4: Ты думаешь, легко в инспекторы вылезть? Донесут и крышка.
3: На что доносить-то?
2: Мало ли что. Скажут, что я Писарева читал. И ау. А вы, Ардальон Борисович, этого Писарева на заднюю полочку.
4: У меня, может быть, никогда и не было Писарева. Хочешь выпить, Павлушка?
2: Если за компанию, то я всегда готов выпить. А так ни-ни. Что это вы? Кофе на обои плеснули.
3: Да назло хозяйке. Мы скоро выйдем, только вы не болтайте.
2: Отлично. Отлично.
4: А мы всегда, когда едим, пакостим стены. Пусть помнит.
2: Каких лепёх насажали.
3: Хозяйка-то как обалдеет.
2: Слушай, Ардальон Борисович, что я тебе хотел сказать? Вот ты любишь сладкое, а я такое кушанье знаю, что ты пальчики оближешь.
4: Я сам все вкусные кушанья знаю.
2: Может быть, вы, Ардальон Борисович, знаете все вкусные кушанья, которые делают у вас на родине. Но как же вы можете знать все вкусные кушанья, которые делаются у меня на родине, если вы никогда на моей родине не были?
4: А на твоей родине дохлых кошек жрут.
2: Позвольте, Ардальон Борисович, это может быть на вашей родине изволят кушать дохлых кошек? Этого мы не будем касаться, а только ярлов вы никогда не кушали?
4: Нет, не кушал.
0: А что это за кушанье такое?
2: Это вот что. Знаете вы кутью?
0: Ну, кто кути не знает?
2: Так вот, пшенная кутья с изюмцем, с сахарцем, с миндалем. Это и есть ярлык!
4: Что ж меня в покойнике, что ли, хочет записать, Павлушка?
2: Если вы хотите, чтобы все было как следует, вы дайте мне материал, а я вам и сварю.
4: Пусти козла в огород. Еще подсыплет чего-нибудь.
2: Если вы думаете, Ардальон Борисович, что я у вас стяну сахарцу, так вы ошибаетесь. Мне вашего сахарцу не надо.
3: Ну-ну-ну-ну-ну-ну, что там валять петрушку? Ведь вы знаете, у него все привереды. Приходите и варите.
4: Сам и есть будешь.
2: Ну это почему же?
4: Потому что гадость.
2: Как вам угодно, Ардальон Борисович. А только я вам хотел угодить. А если вы не хотите, то как хотите.
4: А как тебя генерал-то отбрил, а?
2: Какой генерал?
4: Да слышали, слышали.
2: Позвольте, Ардальон Борисович, вы слышали? Да, быть может, не дослышали. Я вам расскажу, как все это дело было.
4: Ну, рассказывай, рассказывай.
2: Это было 3-го дня об эту самую пору. У нас в училище, как вам известно, производится в мастерской ремонт. И вот, извольте видеть, приходит Верига с нашим инспектором осматривать. А мы работаем в задней комнате. Хорошо, я не касаюсь, зачем Верига пришел, что ему надо. Это не мое дело. Положим, я знаю, что он предводитель дворянства, а к нашему училищу касательства не имеет. Но я этого не трогаю. Приходят и пусть. Мы им не мешаем, работаем себе помаленьку. Вдруг они к нам входят, и Верига, извольте видеть, в шапке.
4: Это он тебе неуважение оказал.
2: Изволите видеть, и у нас образ висит, и мы сами без шапок, а он вдруг является этаким мамилюком. Я ему и изволил сказать тихо, благородно: ваше превосходительство, говорю, потрудитесь вашу шапочку снять, потому, говорю, как здесь образ. Правильно ли я сказал?
4: Ловко, Павлушка, так ему и надо.
3: Конечно, конечно, что им спускать? Молодец, Павел Васильевич.
2: А он вдруг изволил мне сказать: всякий сверчок, знай свой шесток. Повернулся и вышел, вот как все дело было. И больше никаких.
5: Чай да сахар, честной компании.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте,
6: Мария Осиповна.
5: А что это вы? Что это вы, Павел Васильевич, так зачастили к Варваре Дмитриевне-то?
6: Я... К Варваре Дмитриевне изволил прийти, а к Родальону Борисовичу.
4: Да, верно.
5: Уж не влюбились ли вы в кого-нибудь, а? Да всем известно было, что вы невесту с приданым ищете. Сватаетесь, да отказы получаете.
6: Если я влюбился... то это ни до кого не касается, кроме меня самого и той особы. А вы таким манером... Выходите в сторонке.
5: Ой, смотрите, влюбите вы в себя, Варвара Дмитриевна. Ну, кто тогда Ардальон Борисовичу сладкие пирожки станет печь, а? Да вы не робейте, Павел Васильевич, ну, чем вы не жених? И молоды. И красивые.
6: Может быть, Варвара Дмитриевна и не захотят.
5: Ну как не захотят, а? Уж больно вы скромны. Не кстати.
2: И я, может быть, не захочу. Я, может быть, хочу на чужих сестрицах жениться. У меня, может быть, на родине своя двоюродная племянница растет.
3: Что вы меня сватаете? Вот вы лучше вашу меньшуху за Павла Васильевича сватаете.
4: Ярлы, ярлы. Все это Володин выдумал такое кушанье. Вот так крутят с Варварой. А там как поедут на инспекторское место. Отравят меня в дороге ярлами. И подменят Володиным. Меня похоронят, как Володина. А Володин будет инспектором. Ловко придумали.
7: Вы слушаете радиоспектакль Дмитрия Николаева «Мелкий бес».
0: Осиповна, все в доме кувырком.
3: Ой, да.
0: Вот прислугу Наташку согнать хочу. Не укажете ли кого, а?
3: Есть, есть. У акцизного чиновника живет. На Самородиновой речке. Да. Он-то, чиновник, перевод получил. Ну, она вроде и без места остается. Да. Клавдия звать.
0: Клавдия? А ей-ка ты ее, как же я стану?
3: Ну, как, ну...
0: Клашка, что ли?
3: А вы ее зовите Клавдюшкой, да.
0: Клавдюшка. Дюшка. Так у нас свиней кликают.
3: Дюшка, да.
0: А вы конфеток? Конфеток да яблок берите. Да-да-да, по карманам рассуйте, да, пока мой-то не видит.
3: Ну.
0: Берите, берите, берите. Детишек угостите потом. Дело у меня до вас есть.
3: Ну ладно.
0: Мой-то гусь опять был у Рутиловых.
3: А, так это они его ловят. Ну еще бы. Жених-то хоть куда? Особенно им-то. Их трое, сестер-то. Да им такого и во сне не снилось.
0: Но. Уж не знаю, право, как и быть. Ершистый такой стал, что просто страх. Поверите ли, голова кругом идет. Женится, а я на улицу ступаю.
3: Да что вы, голубушка, Варвара Дмитриевна. Да не думайте этого. Нет, никогда он ни на ком, кроме вас, не женится. Ни на ком, он к вам привык.
0: Ой, уйдет иногда к ночи, а я заснуть не могу. Кто его знает, может быть, венчается где-нибудь. Иногда всю ночь промаешься. Все на него зарятся, и Рутиловские три кобылы. Ведь они всем на шею вешаются, и Женька толсторожая.
3: Ой, толсторожая.
0: Ой, ты дурак, Ардальёшка. требует, чтобы я опять княгине Волчанской написала.
3: Да ну!
0: А чего я ей попусту писать стану? Она и не ответит, или ответит неладно. Знакомство-то не больно великое. Уж я на вас, как на каменную гору, надеюсь. Помогите мне. Помогите мне, голубушка Марья Осиповна.
5: Да как же я могу помочь, душенька Варвара Дмитриевна? Уж вы знаете, я для вас все готова сделать, что только можно. Поворожить не хотите ли?
0: Ну что, ваша ворожка, знаю я. Нет, вы мне иначе должны помочь.
5: Как же?
0: Очень просто. Вы напишите письмо, будто бы от княгини, под ее руку. А я покажу Ардальону Борисовичу.
5: Ой, голубушка, что вы, как это можно? Как узнают все это дело, что мне тогда будет?
0: Вот я и письмо княгинина взяла вам для образца. Я уж в долгу-то не останусь, милая Марья Осиповна. И подарков вам разных, и всего-всего. Вот платье шелковое, перстенек, все-все. Не подведите вы сироту убогую.
5: Ну, не знаю.

0: Проиграл. Опять в картишки продулся.
1: У меня нервы немного расстроены. Я директором нашим недоволен.
0: Несчастлив в игре, счастлив в любви. Пошли к моим сестрам свататься. Женись.
2: Женюсь. А Варьку вон.
0: А вот и не посмеешь.
2: А вот посмею. Завтра же пойду свататься.
0: Зачем завтра? Сейчас пошли. Я все наладил, не беспокойся.
1: А оглашения не было?
0: Я все наладил, говорю тебе. Папа такого нашел, он знает, что вы не родня.
1: Шаферов нет.
0: Ну вот нет. Шаферов достанем, сейчас же пошлю за ними. Они и приедут прямо в церковь, или сам за ними заеду. А раньше нельзя было, сестрица твоя узнала бы и помешала. Ты только постой у ворот, я тебе любую выведу, которую хочешь. Ну послушай, я тебе сейчас докажу. Ведь дважды два – четыре, так или нет?
1: Так.
0: Ну вот, дважды два – четыре, что тебе следует жениться на моей сестре. Пошли к нам, я тебе любую выведу.
1: А ведь и правда. Конечно, дважды два – четыре. Придется венчаться. С ним не сговоришь.
0: Ну, что стал? Заходи в дом.
2: Не, я тут постою. Нельзя же нахрапом.
0: Чудак, ждут не дождутся.
2: Да я-то, может быть, не хочу.
0: Ну вот, не хочешь, чудо-род. Что ж ты век бобылем жить станешь? Или в монастырь собираешься? Или еще Варя не опротивила? Нет, ты подумай только, какую она рожу скорчит, если ты молодую жену приведешь.
2: Да и они, может быть, не хотят.
0: Ну как не хотят, чудак? Уж я даю тебе слово.
2: Они гордые.
0: Да тебе-то что, еще лучше?
2: Насмешницы.
0: Да ведь не над тобой.
2: Почем я знаю?
0: Да уж ты мне поверь, я тебя не обману. Они тебя уважают, ведь ты не Павлушка какой-нибудь, чтобы над тобой смеяться.
2: Да, поверь тебе. Нет, я хочу сам увериться, что они надо мной не смеются.
0: Вот чудак, да как же они смеют смеяться? Ну как же ты, однако, хочешь увериться?
2: Пусть выйдут сейчас же на улицу.
0: Ну ладно, это можно.
2: Все трое.
0: Ну ладно.
2: И пусть каждая скажет, нет, пусть каждая напишет, чем она мне угождать будет. Пусть напишут, а то потом отопрутся.
0: Зачем же это?
2: Вот я и увижу, что они хотят. А то вы меня за нос поведете.
0: Никто тебя за нос не поведет.
2: Они надо мной, может быть, посмеяться хотят. А вот пусть напишут, потом уж они, коли захотят смеяться, так и я буду над ними смеяться.
0: Ну, погоди, пойду, скажу им. Вот ты чудодей. Только ты во двор войди пока, а то еще кого-нибудь черт понесет по улице, увидят.
2: Наплевать.
0: Ардальон Борисович, а из окошка сказать можно?
2: Нельзя.
1: Но уже поздно тут стоять и ждать. Ждать-то сколько можно, вон темнеет уж. Так нападут и ограбят, а то так и убьют.
0: Ну вот, сейчас я прочитаю. Дарья пишет. Я вам блины буду привкусные печь, горячие. Только не подавитесь, Людмила. А я каждое утро буду по городу ходить, все сплетни собирать, а потом вам рассказывать. Привесело? Валерия, а я ни за что не скажу, чем вам угожу. Догадывайтесь сами. Ну, которую же тебе?
1: Конечно, надо выбирать самую молоденькую. Что же мне на Перестарке жениться?
3: Веди Валерию. А извозчиков ты приготовил?
0: Да разве можно? Весь город сбежался бы. Варвара бы тебя за волосы оттащила бы к себе.
3: Так как же?
0: А так, до площади дойдем, а там и наймем. Очень просто. Сперва я с невестой, да ты потом, и то не сразу, а то еще увидит кто в городе. А я за шаферами заеду и еще Володина прихвачу.
1: Валерия раздетая, стыдливая, но веселая. Вся тоненькая, субтильная, сладкая, как карамелька. Да только Валерия кокетка. Ведь она потребует нарядов, обстановки. Уж тогда, пожалуй, деньги не придется откладывать каждый месяц, а наоборот, и прикупленное растрачивать. А жена-то станет привередничать, а за кухней, пожалуй, и не доглядит. А еще на кухне подсыплют мне яду. Варя со злости подкупит кухарку. Да и вообще уж слишком тонкая штучка, Валерия. К такой не знаешь, как и подступиться. Как ее обругаешь? Как ее толканешь? Как на нее плюнешь? И зайдет слезами, а срамит на весь город. Нет, страшно с нею связываться. Вот Людмила, так та проще. Не взять ли ее?
0: Чего тебе?
1: Передумал.
0: Ну?
1: Веди Людмилу.
0: Черточка. Погоди, сейчас будет готово.
1: Да живее. Что там копаются? Людмила, она веселая, сдобная. Только уж очень любит хохотать. Засмеет, пожалуй. Страшно. Дарья, хоть и бойкая, а все же посолиднее и потише. А тоже красивая. Лучше взять ее.
0: Вот черт, чего еще? Опять передумал, что ли?
1: Веди Дарью.
0: Ну, подожди.
1: Дарья солидная, мягкая. Только вот уж очень она быстрая и дерзкая. Затормошит, замучает. Да и чего тут стоять и ждать? Еще простудишься. Во рву на улице в траве под забором, может быть, кто-нибудь прячется? Вдруг выскочит и укокошит. Ведь они бесприданницы. Протекции у них в учебном ведомстве нет. Варвара нажалуется княгине, а на меня и так директор зубы точит. И чего я тут путаюсь с Рутиловым? Словно Рутилов очаровал меня. Да, может быть, и в самом деле очаровал. Надо поскорее зачураться.
0: Чурашки, чурки-балвашки, буки-буки-букашки, веди-веди, таракашки. Чур меня, чур меня, чур, чур, чур, чур, чур, перечур, расчур. Вынести бы, заманивают.
1: Нет, не хочу сегодня жениться.
0: Да что ты, Ардарион Борисович, ведь уже все готово.
1: Не хочу. Пойдем ко мне в карты играть.
0: Ардарион Борисович, что ж ты такой нерешительный? Так нельзя.
1: Они у тебя ведьмы. Плакать, небось, будут от печали,
0: что я их отверг. Все глаза прям выплачут по тебе. Кислей, Кислеевич.
1: У быка рога есть?
0: Ну, есть, так что же с того?
1: Ну, а я не хочу быть быком.
0: Да ты, Ардарион Борисович, не будешь никогда быком, потому что ты форменная свинья.
1: Врешь.
0: Нет, не вру, и могу доказать.
1: Докажи.
0: Погоди, докажу. Ардарион Борисович, у тебя есть пятачок?
1: Есть. Да тебе не дам.
0: Коли у тебя есть пятачок, да как же ты не свинья?
1: Врешь. Какой у меня пятачок? У меня человечий харя. Ты меня сегодня нарочно над дурманом водил. Да я дурманил, чтобы с сестрами окрутить. Мало мне одной ведьмы на трех разом венчаться.
0: Чудород. Да как же я-то не одурманился?
1: А ты средства знаешь. Ты, может быть, через рот дышал, а в нос не пускал. Или слова такие говорил. А я ничего не знаю, как надо против волшебства. Я не чернокнижник. Пока не зачурался, все одурманенный стоял.
0: Что ты за Варвару так уцепился? Ты думаешь, хорошо тебе будет, если ты через нее получишь место? Она тебя оседлает.
1: Так ведь она для себя старается. Ей самой будет лучше, когда буду начальником. Буду получать много. Значит, не я ей, а она мне должна быть благодарна. Да и с ней удобнее, чем с другими прочими. Другую такую ведь и на заказ бы не найти.

0: Вы слушаете радиоспектакль Дмитрия Николаева «Мелкий бес».
1: Варвара!
2: Варвара!
3: Здрасте, здрасте, Ардальон Борисович.
2: А мы тут вас поджидаем.
4: Да. Вот и Мария Осиповна заглянула.
5: Добрейший вечерок вам.
1: Варвара, а где же водка?
4: Сейчас.
1: Выпьем.
4: Так. Ну. О, подожди. Клавдюшка закуску принесет. Что копаешься, попа? Шевелись.
1: Ну, чего ждать? Время не ждет. Ну, еще по одной.
4: Да погоди ты. Вот, вот и закуска, да.
5: Хорошие яйца. А где вы их достаете?
1: Это еще что яйца?
6: А вот в нашем имении у отца курица по 2 крупных яйца в день круглый год несла.
5: О, ну что ж такое? Эка невидаль, нашли чем хвастать. Да у нас в деревне курица несла в день по 2 яйца и по ложке масла.
1: Да?
5: Да.
1: И у нас тоже. Если носят другие, так и она несла. У нас выдающаяся была.
4: И петрушку валяют.
5: Уши вянут. Какой вздор вы несете.
1: Уши вянут, оборвать их надо.
5: Ну уж вы, Ардальон Борисович, ну... Всегда такое скажете. Просто...
2: Если у вас уши вянут, то вам их оборвать надо. Да а что? То нехорошо, коли они у вас завянут и так. Мотаться будут туда-сюда, туда-сюда.
5: Ай, ну уж вы туда же. Сами ничего придумать не умеете, на готовенькое прохаживаетесь.
2: Я и сам могу, Мария Осиповна. А только как мы в компании приятно время проводим, то отчего же не поддержать чужую шутку? А если это вам не нравится, то как вам будет угодно. Как вы к нам изволите, так и мы к вам изволим.
5: Ой-ой, уж Павел Васильевич за себя постоит.
1: А ну как вдруг зарежет. Варвара, положи нож.
4: Ты что кричишь-то? Ведь вы знаете, у него все привереды.
5: О, это бывает. У меня был один знакомый, так тот... Иголок боялся, да? Все боялся, что его уколют, и иголка уйдет во внутренность. И ужасно боялся. Представьте, как увидит иголку...
1: Выпьем, Павлушка!
2: Ой, выпьем. Будущий инспектор.
5: Как муж меня ревновал. Ой, как ревновал. Только я ему все равно изменяла. Секретарем управы. Мужчина такой импозантный. Ну такой импозантный. Прям мармелад, а не мужчина. Так вот он однажды.
1: Выпьем, Павлушка.
2: Выпьем. Будущий инспектор.
5: А министр с женой в коляске едут. А особо это, ну, с которой вчера развлекал. И кричит ему прям с панели. Здравствуй, Жанчик. Это на улице-то. А жена-то министра оплеуху прям у всех на виду как.
1: Я вот на вас донесу. Разве можно про таких знатных лиц? Такие глупости болтать.
5: Да ведь я что ж, ну мне так рассказывали, за что купила, за то и продаю.
2: В доме будущего инспектора не подобает непочтительно говорить о вельможах.
1: Что-то уж слишком часто Володин называет меня будущим инспектором. Не иначе что-то он задумал. Задумал что-то. Что, брат, завидно, небось? Да вот ты не будешь инспектором, а я буду.
2: Всякому свое. Ардальон Борисович, вы в своем деле специалист. А я в своем.
4: А кухарка-то наша, Наташка, от нас прямо к жандармскому поступила.
6: Врешь?
4: Ну вот, ну что мне врать? Хоть сам поди к нему спроси.
6: Наскажет, чего и не было. А жандармский на ус намотает и, пожалуй, напишет в министерство. Это скверно. Книги-то эти надо спрятать, а то донесут. Уж у нас такой город. Сейчас донесут. Помоги-ка, Павел Васильевич.
4: Ой-ой-ой.
2: Куда же вы их спрячете? Ордальон Борисович.
6: Вот увидишь.
5: А что ж вы потащили, Ордальон Борисович?
6: Строжайшие запрещенные книги. Донесут, коли увидят.
4: Понеслось.
6: Огонь их. В печь.
4: Пошел валять петрушку. А?
5: Ой, голубушка, Варвара Дмитриевна, вы так не говорите. За это большие неприятности могут быть, коли узнают. Да. Особенно, если учитель. Начальство страсть как боится, что учителя мальчишек бунтовать научат. Донесут, донесут, донесут. На мать родную донесут. Но...
2: Мать... Родная. И зачем меня мать родная родила?
5: Ну. Ну что ты?
2: Зачем она меня родила?
5: Ну.
2: И что она тогда думала?
5: Ну.
2: Какая моя теперь жизнь?
5: Ну ладно.
2: Не мать, а только родительница. Потому как настоящая мать заботится о своем детище. А моя только родила меня и отдала на казенное воспитание с самых малых лет.
5: Да, зато вы обучились, вышли в люди.
2: Нет уж, какая
5: что-то.
2: Моя жизнь, самая последняя жизнь. И зачем она меня родила?
5: Что
2: она тогда думала?
6: Вот, на свою мать жалуется. Зачем его родила? Не хочет быть Павлушкой. Видно, и в самом деле завидует. Может быть, уже и подумывает жениться на Варваре и влезть в мою шкуру. Недаром он все повторяет слова «будущий инспектор». Ведь бывали же случаи, что люди присваивали себе чужое имя и жили себе в свое удовольствие. Конечно, заменить меня Володину трудненько, да ведь у него, дурака, могут быть самые нелепые затеи. Ярлами меня отравят. Злого человека надо всегда бояться. И еще Рутиловы, сослуживцы из зависти, все рады повредить. Повредить. Ясное дело, опорочат в глазах у начальства, выставят человеком неблагонадежным.
7: Ордальёша, свадьба-то когда? Княгиня-то я написала.
8: Пусть место сначала дадут. У меня и без тебя от невест отбою нет. Вот сейчас пойду венчаться. Вернусь утром с женой, а тебя вон.
9: Последний раз ночуешь.
10: Готово. Так я для вас старалась, так старалась.
9: Ой.
10: Похоже так, что сама княгиня за свой почерк примет.
4: Ну вот, наконец-то, а то я уже ждала-ждала. Да и жданки потеряла. Угу. А только как же конверт? Если он спросит, что я скажу?
10: Да уж конверты нельзя подделать. Ну, штемпеля.
4: Так как же?
10: Душечка, Варвара Дмитриевна, да вы скажите ему, что конверт в печку бросили. Ну, да на что вам конверт?
4: Только бы он женился. Тогда уж я не стану для него бегать. Нет, я буду сидеть, а он пусть для меня побегает.
10: И пусть побегает, да? Побегает.
11: Скверно жить среди завистливых и враждебных людей. Но что же делать? Не могут же быть все инспекторами. Борьба за существование.
12: Господин подполковник от жандармерии, у вас, я слышал, наша Наташа живет. Так вы ей не верьте, что она про меня говорит. Это она врет.
13: Я от прислуги сплетен не собираю.
12: Она сама скверная. У нее любовник есть, поляк. А поляки ведь все бунтовать собираются. И русских ненавидят. Мы их завоевали. Мы им сколько благодеяний сделали. Да видно, как волка не корми, он все в лес смотрит. Поляки безмозглые.
13: Всякие бывают, и русские, и поляки.
12: Нет, это уж так, это верно. Поляки глупые, только форсу задают. Вот жиды, те умные. Жиды очень умный народ. Жид русского всегда наддует. А русский жида никогда не надует.
13: Да и не надо надувать. Разве в том только и ум, чтобы надувать да плутовать? Да что вам угодно, собственно.
12: Наташа, кухарка наша, любовник у ней поляк. Она, может быть, нарочно к вам и поступила, чтоб у вас что-нибудь стащить секретное.
13: Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. У меня планы крепостей не хранятся.
6: Крепость. Крепость упомянул.
11: Намекает, что заточат меня в крепость.
12: Ну, что крепость? До этого далеко, а только вообще про меня всякие глупости говорят. Так это все больше из зависти. Вы ничему такому не верьте. Это они доносят, чтобы от себя отвести подозрения. А я и сам могу донести.
13: Уверяю вас, я ни от кого не получал на вас доноса. Вам, видно, кто-нибудь в шутку погрозил? Да ведь мало ли что говорится иногда, а?
11: Ни слову не верю. Жандармский скрытничает.
7: Пока ты там с бабами возжался, здесь я без тебя ответ получила от княгини.
8: А ты разве ей писала?
7: Ну вот, валяет Петрушку. Ведь сам же велел написать.
8: Ну, что же она пишет?
7: Вот письмо. Читай сам.
12: Вот ты, Рутилов, все сомневался, а вот сама княгиня пишет. Вот почитай, сам увидишь.
14: А где же конверт?
12: Я не знаю, надо спросить.
11: Варвара могла и обмануть. Взяла, да и сама написала. Надо потребовать от нее конверт как можно скорее.
15: Варвара, а где же конверт?
16: Какой конверт?
12: Конверт от княгини, что письмо сегодня принесли.
16: Я сожгла. На что мне его? А. Что ж, собирать, что ли, конверты? Коллекцию составлять? Так ведь денег за конверты не платят. Это только за бутылки в кабаке деньги назад дают.
15: Княгини тоже бывают всякие, знаем мы. Может быть, это здесь живет княгиня.
14: Нашел конверт?
12: Да Варя говорит, что сожгла его.
14: Странно, как это так ваша сестрица неосторожна? Деловое письмо и вдруг без конверта. Все ж таки по штемпелю видно было бы, когда послали письмо и откуда.
10: Ой, голубушка Варвара Дмитриевна, и от одного-то письма вся дрожу, все боюсь. Увижу пристава близко дома, так вся и сомлею. Думаю, за мной идут, в тюрьму сажать хотят.
4: Уж не погубите, Мария Осиповна.
10: Нет, нет.
4: А все вам, и подарков, и деньгами, и платье шелковое, и вообще всякого.
10: Варвара Дмитриевна, да я...
4: Так мы сделаем. Я сначала скажу, что написала княгине ответ. Благодарность. Угу. Потом, через несколько дней, придет письмо, будто бы от княгини. Угу. В том письме еще определеннее будет написано, что есть места в виду.
16: Да нет,
4: что
16: нет.
4: Если скоро повенчается, то теперь же можно будет одно из них выхлопотать. Это письмо вы здесь напишите.
16: Да что вы.
4: Как и первое. Запечатаем его, налепим марку в 7 копеек.
16: Да это же...
4: Вложим его в письмо вашей подруги в Петербурге, а та там опустит его в почтовый ящик.
16: Ай-яй-яй-яй-яй, Варвара Дмитриевна.

0: Недотыкомка серая, все вокруг меня вьется да вертится, то не лихоль со мною очертится в единый погибельный круг. Недотыкомка серая истомила коварной улыбкою, истомила присядкою зыбкою, помоги мне, таинственный друг. Недотыкомку серую отгони ты волшебными чарами, или натмшь, что ли, ударами, или словом заветным каким. Недотыкомку серую хоть со мной умертви ты ехидную, чтоб она хоть в тоску панихидную не ругалась над прахом моим.
1: Ой,
2: ой. Кто это? Что это?
1: Ой.
2: Тварь маленькая, юркая. А кто ты? Кто?
1: Ой, недотыкомка.
2: Недотыкомка. Пойди, пойди. Вон катись. Да, хорошо, если она совсем укатилась. А может быть, она живет в этой квартире где-нибудь под полом и опять станет приходить и дразнить. И к чему вся эта нечисть на свете? Где она скрывается? Не в кармане ли унесла ее Варвара? Много ли ей места надо? Спрячется в карман и будет сидеть, пока срок не придет. У Варвары платье в оборках, бантиках, лентах, словно нарочно сшито, чтобы можно было спрятать кого-нибудь.
3: Ты чего? Совсем рехнулся с пьяных глаз? Мне платье раскромсал, свинья пьяная.
2: Чего ты лаешься, дура? Ты, может быть, черта в кармане носишь? Должен же я позаботиться, что тут делается.
3: Это ты, может быть, черта в кармане носишь, а у меня нет никакого черта. Ой-ой-ой-ой, это откуда я тебе черта-то возьму? Разве по заказу из Голландии тебе выписать, а?
4: Душенька Варвара Дмитриевна, какую я вам новость скажу, вы просто ахнете.
3: Ну, какая там новость?
4: Нет, вы только подумайте, какие есть на свете низкие люди. На какие штуки идут, чтоб только достичь своей цели.
3: Да в чем дело-то?
4: Ну вот, постойте, я вам расскажу. Кофейку выпейте, а я пока там ребятишек отправлю.
5: Не пойду, не пойду. Ох, не
3: ты
5: пойду.
3: Негодная дрянь такая.
5: Сама дрянь. Сама дрянь.
3: Ух ты, тварь капризная. Ух ты, сейчас.
5: Сама дрянь, злая дура, дура, злая, злая дура, дура.
4: С этими детьми... Ой, ну просто беда. Я одна, сладу нет никакого. Им бы отца надо было.
3: Вот замуж выйдете, будет им отец.
4: Тоже какой еще попадется. Голубушка Варвара Дмитриевна. Другой еще тиранить их начнет.
3: Да что ж ты? Я тебе сейчас покидаюсь! Я тебе покидаюсь! Да я тебя дрянь от такой сейчас выдеру, вот ты не вернись домой, я тебя зато! Дрянь такая паршивая! Вот погоди у меня!
4: Фух! Ой, так что я... Новость-то я вам хотела рассказать, да уж не знаю. Вы, голубушка Варвара Дмитриевна, не тревожьтесь. Они ничего не успеют.
3: Что такое-то?
4: Знаете, нынче поступил в гимназию прямо в 5-й класс один гимназист, Пыльников, будто бы из Рубани.
3: потому что его тетка в нашем уезде имение купила.
6: Ну, знаю, видела. Как же, еще они с теткой приходили. Такой смазливенький, на девочку похоже, все краснеет.
3: Голубушка Варвара Дмитриевна, как же ему не быть похожим на девочку? Ведь это же и есть переодетая барышня. Да нарочно они так придумали, чтобы Ордальона Борисовича подловить.
6: Да что вы!
3: Видите ли, у этой барышни есть двоюродный брат-сирота. Он и учился в Рубани. Мать-то этой барышни его из гимназии взяла, а по его бумагам барышня сюда и поступила. И вы заметьте, они его поместили на квартире, где других гимназистов нет, он там один, так что все шито-крыто, думали, останется.
6: А вы как же узнали?
7: Голубушка Варвара Дмитриевна, слухом земля полнится. И так сразу стало подозрительно. Все мальчики как мальчики, а этот тихоня. Ходит, как в воду опущенный. А по роже посмотреть. Молодец молодцем должен быть. Румяный, грудастый. И такой скромный. Товарищи замечают, они ему слово скажут, а он уж и краснеет. Они его и дразнят девчонкой. Только... они думают, что это так, чтобы посмеяться, не знают, что это правда. И представьте, какие они хитрые. Ведь и хозяйка ничего не знает.
6: Как же вы-то узнали?
7: Ай-яй-яй, голубушка Варвара Дмитриевна, да чего я не узнаю? Я всех в уезде знаю.
3: Ну как же, ну ведь это ж всем известно, что у них еще мальчик дома живет таких же лет, как этот. Отчего же они не отдали их вместе в гимназию? Говорят, что он летом болен был, а? Так один год отдохнет, а потом опять поступит в гимназию. Но все это вздор. Этот и есть гимназист. И опять же известно, что у них была барышня. А они говорят, что она замуж вышла и на Кавказ уехала. И опять врут. Ничего она не уехала, а живет здесь. Под видом мальчика.
6: Да какой же им расчет?
3: Подцепить кого-нибудь из учителей. Ну, мало ли у нас холостых. А то и так кого-нибудь. Под видом-то мальчика. Она может и на квартиру прийти. И мало ли что еще может.
6: Смазливая девчонка-то.
3: Еще бы! Писаная красавица! Это она только теперь стесняется. А погодите, вот попривыкнет, разойдется. Так она тут всех в городе закружит.
7: И представьте, какие они хитрые. Я, как только узнала об этих делах, сейчас же постаралась встретиться с его хозяйкой. Или с ее хозяйкой. Уж как сказать, ты не знаешь.
6: Чистый оборотень. Прости, Господи.
3: Пошла я ко всенышне в их приход, к Пантелейману. А она богомольная. Ольга Васильевна, говорю, отчего это у вас нынче только один гимназист живет? Ведь вам, говорю, с одним невыгодно. А она говорит, да на что, говорит, мне больше? Суета с ними? Я ей говорю, ведь вы, говорю, в прежние года все двух-трех держали. А она и говорит, вот представьте, голубушка Варвара Дмитриевна, да они, говорит, уж так и условились, чтобы Сашенька один у меня жил. Они, говорит, люди не бедные, заплатили побольше, а то они, говорит, боятся, что он с другими мальчиками избалуется. Каковы?
6: Вот-то пройдохи. Что ж, вы ей сказали, что это девчонка?
3: Я ей говорю. Смотрите, говорю, Ольга Васильевна, не девчонку ли вам подсунули вместо мальчика?
6: Ну, а она что?
3: Ну, она думала, я шучу, смеется. Тогда я посерьезнее сказала. Голубушка,
7: Ольга Васильевна, говорю, знаете, ведь говорят, что это девчонка. Но только вот она не верит. Пустяки, говорит, какая же это девчонка? Я ведь, говорит, не слепая. А?

0: Вы слушаете радиоспектакль Дмитрия Николаева «Мелкий бес».
1: Клавдюшка изюм съела и не признается. Да еще что выдумала? Это, говорит, может быть, барин изюм скушали. Mm-hmm. Они, говорит, на кухню зачем-то выходили, когда я полы мыла. И долго, говорит, там пробыли.
2: И вовсе недолго, я только руки помыл, а изюму я там и не видел.
1: Клавдюшка, вот барин говорит, что он и не видел изюма. Значит, ты его и тогда уже припрятала куда-то.
3: Не брала я вашего изюму! Я вам его откуплю,
1: откупишь,
3: только не брала я вашего изюма.
1: И откупишь. Я тебя не обязана изюмом откармливать.
2: Дюшка фунт изюма уплела.
3: Обидчики! Вот, на меня говорили, что я изюм съела. А это что? Нужно очень мне ваш изюм, как же?
2: Эх, черт!
1: Что это? Что это? Откуда?
3: У Ордальон Борисовича в кармане нашла. Сами съели, а на меня поклеп взвели. Известно, Ордальон Борисович, большие сластуны. Только чего ж на других валить колесами?
2: Ну, поехала, и все врешь. Ты мне подсунул, я не брал ничего.
3: Чего мне подсовывать? Что вы? Бог с вами.
1: Как ты смела по карманам лазить? Ты там денег ищешь?
3: Ничего я по карманам не лазаю. Я взяла пальто почистить, все в грязи.
1: А в карман зачем полезла?
3: Да она сама из кармана вывалилась. Что мне по карманам лазить?
2: Врешь, Дюшка.
3: Какая я вам Дюшка? Че это такое, насмешники этакие? Черт с вами, откуплю вам ваш изюм. Подавитесь вы им. Сами сожрали, а я откупай? Да и откуплю. Совести, видно, вас нет. Стыда в глазах нет. А еще господа называете?
2: Взъерепенилась как.
1: И пусть откупает. Им все спускать, так они все сожрать готовы. Черти голодушные. А ты, Ордальон Борисович, чем бы по вечерам на бильярд ходить каждый вечер, сходил бы иногда к гимназистам на квартиры. Они знают, что учителя к ним редко заглядывают, а инспектора и раз в год не дождешься. Так у них там всякое безобразие творится, и картеж, и пьянство. Да, вот, сходил бы к этой девчонке-то переодетой, Пыльниковой. Пойди попозже, как спать станут ложиться. Мало ли, как тогда можно будет ее уличить да сконфузить.
4: Варвара хитрая шельма. Она научит. Надо сходить посмотреть на эту переодетую девчонку.
5: Вот вы все на меня нападаете, Николай Власевич. Вам на меня, может быть, клевещут? Я ничего такого не делаю.
6: Извините, я не могу понять, о каких клеветах вы изволите упоминать. В деле управления вверенной мне гимназией я руководствуюсь собственными моими наблюдениями и смею надеяться, что моя служебная опытность достаточна для того, чтобы с должной правильностью оценивать то, что я вижу и слышу, тем более при том внимательном отношении к делу, которое я ставлю себе за непременное правило. Что же касается моего личного вас мнения, то я и ныне продолжаю думать, что в вашей служебной деятельности обнаруживаются досадные пробелы.
5: Да, вы взяли себе в голову, что я никуда не гожусь, а я постоянно о гимназии забочусь. Вы не замечаете, что у нас в гимназии скандал может выйти? И никто не замечает. Один я уследил.
6: Какой скандал? Вы меня интригуете, хотя, скажу откровенно, я мало верю в возможность скандала в нашей гимназии.
5: Да, а вот вы не знаете, кого вы нынче приняли.
6: Все вновь принятые наперечет. При том, что принятые в первый класс, очевидно, не были еще исключены из другой гимназии. А единственный поступивший в пятый класс прибыл к нам с такими рекомендациями, которые исключают возможность нелестных предположений.
5: Да, только его не к нам надо было отдать, а в другое заведение.
6: Объяснитесь, Ордальон Борисович, прошу вас. Надеюсь, вы не хотите сказать, что Пыльникова следует отправить в колонию для малолетних преступников?
5: Нет, эту тварь надо отправить в пансион без древних языков.
6: Известно ли вам, какие учреждения именуются таким образом? Если известно, то как решились вы сделать такое непристойное сопоставление?
5: Вы все думаете, что это мальчик? А вот и не мальчик, а девчонка, да еще какая!
7: Удивили вы меня, почтенный Ардальон Борисович. Скажите мне, будьте любезны, на чем вы основываете ваше предположение, если посылки, которые вас привели к этому заключению, не составляют вашей тайны? Вас, любезный Ардальон Борисович, зашалило воображение. У многих из моих уважаемых товарищей, как и у меня, есть свои дети. Мы все не первый год живем. И неужели вы думаете, что могли принять за мальчика переодетую девочку?
5: Вот вы так к этому относитесь. А если что-нибудь выйдет, то кто же будет виноват?
7: Каких же последствий вы опасаетесь?
5: В гимназии разврат начнется.
6: Вы слишком далеко заходите. Все, что вы мне до сих пор сказали, не дает мне ни малейшего повода разделять ваши подозрения. Вас, Пыльников, в самом деле утомляют уроки гимнастики? Вы на вид довольно здоровый мальчик, но наружность иногда обманчива бывает. У вас нет какой-нибудь болезни? Может быть, вам вредно заниматься гимнастикой? Учителя жалуются на вашу вялость и на то, что вы скоро устаете. И я заметил сегодня на уроке, что у вас утомленный вид. Или я ошибся, может быть? Ой, вот видите, вы, очевидно, утомлены, вы плачете. Как будто я сделал вам суровый выговор. Успокойтесь. Я позвал вас не для нотации, а чтобы

0: Кстати, я просил сегодня доктора нашего, Евгения Ивановича, прийти ко мне, так как и сам чувствую себя дурно. Вот доктор, кстати, и вас посмотрит. Надеюсь, вы ничего не имеете против этого.
1: Прозвучала первая часть радиоспектакля по роману Федора Сологуба «Мелкий бес». Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандор Калыш. В спектакле принимали участие Александр Феклистов, Ольга Васильева, Мадлен Джабраилова, Ирина Киреева, Елена Харитонова, Александр Ильин, Александр Терешко, Илья Ильин. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редакторы Наталья Новикова, Марина Лопыгина.

0: Федор Сологуб. Мелкий бес. Часть вторая.
1: Я сжечь ее хотел, колдунью злую.
2: Господин Передонов, мы проверили ваши неосновательные и фантастические подозрения. Наш доктор Евгений Иванович освидетельствовал гимназиста Пыльникова. Могу вас заверить, что нет ни малейших сомнений в его принадлежности. Одним словом, нет ни малейших сомнений, что Пыльников мальчик. Посему попрошу вас прекратить распространять ваши непристойные домыслы, порочащие нашу гимназию.
3: Вот вы так к этому относитесь. А если что-нибудь выйдет, то кто же будет виноват?
2: Я бы посоветовал вам не задаваться подобными вопросами, а всецело сосредоточиться на учебном процессе. Каждый раз, как мне приходится давать урок рядом с вами, у меня голова буквально трещит. Такой хохот поднимается в вашем классе. Не могу ли я вас просить давать уроки не столь веселого содержания? Шутите все шутить, как вас на это станет?
3: Я не виноват. Они сами смеются. Да и нельзя же все о букве «ять» да о сатирах Кантемира говорить. Иногда и скажешь что-нибудь. А они сейчас зубы скалят. Распущены очень. Подтянуть их надо.
2: Желательно и даже необходимо, чтобы работа в классе имела серьезный характер.
4: Доносчики. Они за все предметы прячутся. Шушукаются, смеются. Враги наслали целую армию доносчиков. Вот бы накрыть их. А гимназисты распущены очень. Подтянуть их надо. Не на худое иду. Я, брат, о пользе службы забочусь. Так-то.
5: Позвольте, позвольте. Скажите мне, в чем же именно состоят его шалости?
6: Ника, не защищай его, он не должен шалить.
5: Да что он нашалил?
3: Вообще шалит. Возится, дерется. Постоянно шалит. Никому проходу не дает.
5: Хорошо-с, хорошо-с. Я сам пойду в гимназию, я узнаю от инспектора.
7: Ника, Ника, отчего же ты не веришь? Ты хочешь, чтобы Антоша негодяем вышел? Его высечь надо.
5: Вздор, вздор.
7: Высеку, непременно высеку. Антоша, ну-ка, миленький, пойдем-ка, я тебя высеку.
5: Не дам.
7: Помогите.
5: Сейчас.
7: Пожалуйста, Ардальон Борисович, помогите мне. Подержите этого изверга, пока я разделаюсь с Антошей.
5: Сейчас. А не лезьте. Две собаки грызутся, третья не приставай.
7: Разбойником, разбойником вырастет, в тюрьме насидится и в каторгу пойдет.
5: Типун тебе на язык, молчи. Дура злая!
7: Тиран!
5: Вы смутьянить пришли, шалит Антоша. Вы врете, ничего...

0: не шалит. Если бы он шалил, я бы и без вас это знал. А с вами я и говорить не хочу. Вы по городу ходите, дураков обманываете, мальчишек стягаете, диплом получить хотите, на стягальных дел мастера. А здесь не на такого напали. Милостивый государь, прошу вас удалиться. Выход здесь, а задерживать не смею.
1: Я так вам благодарна. Это так благородно с вашей стороны, так благородно. Такое участие. Все люди такие равнодушные, а вы вошли в положение бедной матери. Так трудно воспитывать детей, это так трудно. Вы не можете себе представить. У меня двое, и то голова кругом идет. Мой муж тиран, он ужасный, ужасный человек. Не правда ли, да? Вы же сами видели.
2: Да. Ваш муж, как же это он, так нельзя, я забочусь, а он...
1: Ах, и не говорите, ужасный человек. Он меня в гроб вгонит и будет развращать моих детей, моего миленького Антошу. Но я мать, я не дам. Я его все-таки высеку.
2: Не даст.
1: А когда он уйдет в клуб? Не возьмет же он Антошу с собой. Он уйдет... А я до тех пор молчать буду и как будто согласилась с ним. А как только он уйдет, я его и высеку. А вы мне поможете, да? Ведь вы мне поможете, не правда ли?
2: Хорошо, только как же я узнаю?
1: Я пришлю за вами, я пришлю. Вы ждите, как только он уйдет в клуб, так я за вами и пришлю. Достоуважаемый Ардальон Борисович, муж ушел в клуб, и теперь я свободна от его варварства до часу ночи. Сделайте ваше одолжение. Пожалуйте поскорее ко мне для содействия над преступным сыном. Я осознаю, что надо изгонять из него пороки, пока мал, а после поздно будет. Искренне уважающая вас Юлия Гудаевская. Постскриптум. Пожалуйста, приходите поскорее, а то Антоша ляжет спать, так его придется будить.
3: Куда ты, Ардальон Борисович, на ночь глядя собрался?
4: По делу.
5: Ничего не выследишь. Не на худое иду. Я, брат, о пользе службы забочусь так-то.
1: Кто тут?
2: Ушел отец-то.
1: Ушел, ушел. Извините, я без огня, а то еще кто увидит, будут болтать. Сюда, сюда, сюда, в коридор. Да, да, ушел. Уж я боялась, что останется сегодня дома. Так развоевался, да не мог вытерпеть без винта. Я и прислугу отправила. Одна Лизина нянька осталась. А то еще нам помешают. Ведь нынче люди, знаете, какие. Сюда, сюда. Проходите в детскую.

0: Я по службе ходил. Я не виноват. Она сама захотела. Ты меня не подденешь, не на такого напала. Ты что это, карты разложила? Я буду спать, а ты колдовать на картах станешь? Подавай сюда карты, то колдуешь.
1: Ой,
0: меня.
1: Петрушку валяешь, я и колдовать-то не умею.
2: Очень мне надо.
3: Значит, она и без карт может. Вот под кроватью кот жмется и сверкает зелеными глазами. На его шерсти можно колдовать, гладя кота в потьмах, чтобы сыпались искры. Вот под комодом мелькает опять недотыкомка. Не Варвара ли ее подсвистывает по ночам тихим свистом, похожим на храп?
4: До меня доходят слухи из достоверных источников о том, что вы ходите на квартиры к ученикам, сообщаете их родителям или воспитателям неточные сведения об успехах и поведении их детей и требуете, чтобы мальчиков секли, вследствие чего происходят иногда крупные неприятности с родителями, как, например, вчера в клубе с нотариусом Гудаевским.
5: Что ж такое? Он дерется? Он мне очки разбил? А разве это позволяется? Он не имел никакого права мне в рожу заехать. Он в церковь не ходит, в обезьяну верует и сына в ту же секту совращает. На него надо донести. Он социалист.
4: Все это не наше дело. И я совершенно не понимаю, что вы разумеете под оригинальным выражением «верует в обезьяну». По моему мнению, не следовало бы обогащать историю религий вновь изобретаемыми культами. Относительно же нанесенного вам оскорбления, вам следовало бы привлечь его к суду. А самое лучшее было бы для вас оставить нашу гимназию. Это был бы наилучший исход и для вас лично, и для гимназии.
5: Я инспектором буду.
4: До тех же пор вам следует воздержаться от этих странных прогулок. Согласитесь сами, что такое поведение неприлично педагогу и роняет достоинство учителя в глазах учеников. Ходить по домам, сечь мальчиков. Это согласитесь сами.
5: Что ж такое? Я для их же пользы.
4: Пожалуйста, не будем спорить. Я самым решительным образом требую от вас, чтоб это больше не повторялось.
1: Варвара Дмитриевна, вы уж письмо-то первое сожгите там как-нибудь. А то свечать начнет и догадается. Да и мне неприятности.

0: Варвара, где письмо?
1: Какое письмо?
0: Княгинина.
1: Ну, а я почем знаю, где оно? Бросил, должно быть, в ненужные бумаги. А Клавдюшка и сожгла. Ищи у себя, коли еще оно целое.
2: Доносчики. Они за все предметы прячутся. Шушукаются. Смеются. Враги наслали целую армию доносчиков. Вот бы накрыть их. А нет. Убежали, словно сквозь землю провалились. Он, баран, на Володина похож. Может, это Володин бараном оборачивается, чтобы следить? Почем мы знаем? Может быть, это и можно? Наука еще не дошла. А может быть, кто-нибудь и знает? Ведь вот французы, ученый народ, а у них в Париже завелись волшебники да маги. Страшно. Вот Володин. Недаром он все повторяет слова. Будущий инспектор. Ведь бывали же случаи, что люди присваивали себе чужое имя и жили себе в свое удовольствие. Конечно, заменить меня Володину трудненько. Да ведь у дурака такого, как Володин, могут быть самые нелепые затеи. Известно, злого человека надо всегда бояться и обезопасить себя от Володина. Женить его на богатой.
0: Хочешь, Павлуша, к барышне Адаменко тебя посватаю? Ты ее брату уж месяц как ручной труд преподаешь. Ясно, что она в тебя влюблена.
1: И какого еще ей жениха надо?
0: Жених? Отрепанный галстук носишь.
3: Я еще не жених, Ардаша. А галстук я могу купить новый.
2: Ты себе фигурный купи, чтоб видели, что в тебе любовь играет.
1: Красный, красный галстук. Да попышнее. И булавку. Можно дешево булавку купить. И с камнем.
0: Ой, шик будет.
2: Да у тебя, пожалуй, и денег столько нет. Адаменко барышня светская. Если идти к ней свататься в кое-каком галстуке, то она может обидеться и откажет.
0: Зачем дешево покупать? Ты, Павлуша, на галстук выиграл у меня. Сколько я тебе должен? 40 рублей?
3: О, 40 копеечек, это верно. Только не рублик, а 2 рублика.
4: Врешь? А? Какие 2 рубля?
3: Вот, Варвара Дмитриевна свидетельница.
1: Уж плати, Ардален Борисович. Угу. Коли проиграл. И я помню, что 2,40.
2: Ну ладно, пусть 2,40. Я не разорюсь. Ты бедный человек, Павлушка. Ну вот тебе, возьми.
3: Вы, Ардальон Борисович, изволите быть мне должны, так и надо платить. А что я изволю быть бедным, так уж это сюда совсем не идет. Я еще ни у кого на хлеб не прошу. А вы знаете, что беден только бес, который хлебца не ест. А как я еще хлебец кушаю, даже с маслицем, значит, я не беден.
2: Я сватать иду. Моя роль солидная, и случай выдающийся. Мне надо в белом галстуке быть, а ты жених. Тебе надо пламенные чувства показать, и галстук тебе красный, с синими полосами.
1: Угу. И с камнем.
5: Вы слушаете спектакль «Мелкий бес», записанный на радио «Культура».

0: Надежда Васильевна, мы по делу.
1: По делу.
0: Вот об нем.
1: Вот, обо мне.
2: Прошу вас.
0: Я за него буду говорить. Он скромный, не решается сам. А он человек достойный. Не пьющий, добрый. Он мало получает, но это наплевать. Ведь кому что надо? Кому деньги, а кому человек? Ну что ж ты молчишь? Скажи что-нибудь.
1: Конечно, я небольшое жалование получаю, но у меня всегда будет кусок хлебца. Конечно, я в университете не был, но живу, как дай бог, всякому. И ничего худого за собой не знаю. А, впрочем, кому как угодно судить. А я что ж, собою доволен.
0: Так вот, он человек молодой, ему так жить не следует.
1: Ага.
0: Ему надо жениться. Все ж таки женатому лучше.
1: Если жена соответствует, то чего лучше?
0: А вы девица, вам тоже надо замуж.
2: Вы слишком ко мне заботливы.
0: Вам не надо богатого мужа. Вы сама богатая. Вам надо такого, чтобы вас любил и угождал во всем. А вы его знаете, могли понять. Он к вам неравнодушен. Вы к нему, может быть, тоже. А? Так вот у меня купец, а у вас товар. То есть вы сами товар?
2: Какой товар? Извините, я не понимаю.
0: Ну как не понимаете? Ну, я прямо скажу. Павел Васильевич просит у вас руки и сердца. И я за него прошу.
1: Да, Надежда Васильевна, я прошу у вас руки и сердца. Надежда Васильевна, позвольте объясниться. Так как я вас даже очень люблю, то неужели вы не захотите соответствовать, Надежда Васильевна? Поверьте,
2: что вы? Что вы? Пожалуйста, встаньте. К чему это?
1: Ай, Надежда Васильевна, вы мне поверьте. Погроб. От всей души.
2: Извините, я права не могу. Я должна воспитывать брата. Вот и он плачет там за дверью.
1: Что ж, воспитывать брата, это не мешает, кажется?
2: Нет, во всяком случае, это его касается, надо его спросить. Подождите. Совсем, совсем бесполезно просить, чтобы не подслушивал. Неужели необходимо прибегнуть к самым строгим мерам? Слышал, что он выдумал, твой Павел Васильевич. Иди со мной в гостиную. Да смеяться не смей. Я у тебя спрошу при них, а ты не смей соглашаться, понял? Закрой глаза платком, когда смеяться захочется.
3: Вот, вот, едва слезы уняла. Бедный мальчик, я ему вместо матери. И вдруг он думает, что я его оставлю. Ну не плачь, не плачь, миленький, не плачь.
0: А вдруг мальчишка разозлится и начнет кусаться? Людская слюна, говорят, ядовита.
3: Павел Васильевич просит моей руки.
0: Руки и сердца.
1: И сердца.
4: Нет, ты за него не выходи, а то как же я буду?
1: Меня удивляет, Надежда Васильевна, что вы спрашиваетесь у вашего братца, который к тому же изволит быть еще мальчиком. Если бы он даже изволил быть взрослым юношей, то и в таком случае вы могли бы сами. А теперь, как вы у него спрашиваетесь, Надежда Васильевна... Это меня очень удивляет и даже поражает.
0: Мальчишек спрашиваться, мне это даже смешно.
2: Кого же мне спрашиваться? Тете все равно. А ведь его я должна воспитывать. Так как же я выйду за вас замуж? Вы, может быть, станете с ним жестоко обращаться, не правда ли? Мишка, ведь ты боишься его жестокости?
4: Нет, Надя, я не боюсь его жестокости. Где же ему? А я боюсь, что Павел Васильевич меня избалует и не даст тебе ставить меня в угол.
1: Поверьте, Надежда Васильевна, я не избалую Мишеньку. Я так думаю, что зачем мальчика баловать? Сыт, одет, обут, а баловать ни-ни. Я его тоже могу в угол ставить. А совсем не то, чтобы баловать. Я даже больше могу, так как вы девица, то есть барышня, то вам, конечно, неудобно, а я и прутиком могу.
4: Оба в угол будете ставить? Вот вы какие! Да еще и прутиком. Нет, это мне невыгодно. Ты, Надя, не смей выходить за него.
2: Ну вот, вы слышите, я решительно не могу.
1: Мне очень странно, Надежда Васильевна, что вы так поступаете. Я к вам со всем расположением и, можно сказать, пламенно. А вы, между прочим, из-за братца. Если вы теперь из-за братца, другая изволит из-за сестрицы, третья из-за племянника, а там еще из-за кого-нибудь из родственников. И все так не будут выходить замуж. Это и род людской совсем прекратится.
2: Об этом не беспокойтесь, Павел Васильевич, пока еще такой опасности свету не грозит. Я не хочу выйти замуж без Мишиного согласия, а он, вы слышали, не согласен. Да и понятно. Вы его с первого слова сечь обещаетесь. Эдак вы меня поколотите.
1: Помилуйте, Надежда Васильевна, да неужели вы думаете, что я себе позволю такое невежество?
2: Я и сама не чувствую желания выходить замуж.
1: Вы, может быть, хотите в монашки идти?
0: К толстовцам, в их секту. Землю навозите.
2: Зачем же мне идти куда-нибудь? Мне и здесь хорошо.
1: После этого, если Мишенька показывает ко мне такие чувства, а вы его, оказывается, что спрашиваете, то это выходит, что я должен и от уроков отказаться. Потому что как же я теперь стану ходить, если Мишенька ко мне этак?
2: Нет, зачем же? Это совсем особое дело.
0: Вы, Надежда Васильевна, подумайте хорошенько. Что ж так-то с бухты-барахты? Он хороший человек. Он мой друг.
2: Нет, ну что ж тут думать? Благодарю очень Павла Васильевича за честь. Но не могу.
1: Так, значит, окончательно, Надежда Васильевна. Эх, коли так, ну так давай вам Бог всего хорошего, Надежда Васильевна. Значит, уж такая моя горемычная судьба. Эх, любил парень девицу, а она не любила. Видит Бог. Ну что ж, поплачу.
0: Хорошим человеком пренебрегаете, а то

0: Зачем от уроков отказывался? Богач какой!
1: Я Ардальон Борисыч. Только сказал, что если так, то я должен отказаться. А она мне изволила сказать, что не надо отказываться. А как я ничего не изволил ответить, то вышло, что она меня упросила. А уж теперь это от меня зависит. Хочу — откажусь. Хочу — буду ходить.
0: Чего отказываться? Ходи, как ни в чем не бывало. Пусть хоть здесь попользуется. Все меньше завидовать будет.
2: Володин все не пристроен.
0: Володин все не пристроен.
2: Смотри за ним в оба, не снюхался бы с Варварой.
0: Не снюхался бы с Варварой.
2: Еще, может быть, и Адаленька станет на тебя злиться.
0: Зачем сватал Володина?
2: Зачем сватал Володина?
0: У нее есть родня в Петербурге.
2: У нее есть родня в Петербурге. Напишет. И, пожалуй, навредит.
0: Напишет. И, пожалуй, навредит. А какие это цветы, Павлуш?
1: Это лютики, Ардаша.
0: И какое у них страшное название. Может быть, они ядовитые? Вот возьмет их Варвара, нарвет целый пук, заварит вместо чаю, да и отравит меня. Потом, уж когда бумага придет, отравит, чтоб подменить меня Володиным. Может быть, они уж условились? Недаром же он знает, как называется этот цветок.
1: Бог ей судья. Ой, за что она меня обидела? Она ждет аристократа. Она не думает, что аристократы тоже всякие бывают, сыны наплачется. А простой, хороший человек ее бы мог сделать счастливою. А я вот схожу в церковь, поставлю свечку за ее здоровье, помолюсь. Дай Бог, чтобы ей муж достался пьяница, чтобы он ее колотил, чтобы он промотался, ее по миру пустил. Вот тогда она обо мне вспомянет. Да уж поздно будет. Станет кулаком слезы утирать. Скажет, дура я была, что Павлу Васильевичу отказала. Бить меня было некому. Хороший человек был.
0: А ты ей ночью стекла побей.
1: Бог с ней. Еще поймают. А мальчишка-то каков? Господи, боже мой! Что я ему сделал, что он вздумал мне вредить? Уж я ли не старался для него, а он, изволите видеть, какую мне подпустил интригу? Что это за ребенок такой? Что из него выйдет? Помилуйте, скажите!
0: Да, с мальчишкой не мог потягаться. Эх ты, жених!
1: О, что ж такое? Конечно, жених! Я и другую найду. Пусть она не думает, что об ней плакать буду.
0: Эх ты, жених! Еще галстук надел. Где уж тебе с суконным рылом в калашный ряд? Жених!
1: Ну, я жених, а ты, Ардаша, сват. Ты сам обнадежил меня и не сумел высватать. Эх ты, сват!

0: Вот две тетради по вашему предмету. Обе учеников одного класса, Адаменко и моего сына. Мне пришлось их сравнить. Я принужден сделать вывод о вашем не вполне внимательном отношении к делу. Последняя работа Адаменко, исполненная весьма удовлетворительно, оценена единицей, тогда как работа моего сына, написанная хуже, заслужила четверку. Очевидно, что вы ошиблись. Балл одного ученика поставлю другому, и наоборот. Хотя человеку свойственно ошибаться, но все же прошу вас избегать подобных ошибок. Они возбуждают совершенно основательное неудовольствие родителей и самих учащихся.
1: Да, вы взяли себе в голову, что я никуда не гожусь. А я постоянно о гимназии забочусь.
2: Что ты читаешь, Варвара?
3: Что? Известно, что поварскую книгу. Мне пустяков некогда читать.
2: Зачем поварская книга?
3: Как зачем? Кушанье буду готовить. Тебе же. Ты все привередничаешь.
2: По черной книге я не стану есть. Черная книга. Да еще по ней обеды готовить. Того только не доставало, чтобы меня открыто пытались извести чернокнижием. Необходимо уничтожить эту страшную книгу. Это нехороший город. И люди здесь злые, скверные. Поскорей бы уехать в другой город, где все учителя будут кланяться низенько, а все школьники будут бояться и шептать в страхе.
4: Инспектор идет.
2: Да, начальникам совсем иначе живется на свете.

0: Вот как, знай наших. Его превосходительство, господин директор народных училищ Рубанской губернии, действительный статский советник Передонов. Шапки долой! В отставку подайте вон!
1: Вы слушаете спектакль «Мелкий бес», записанный на радио «Культура».

0: щеке. Они за все предметы прячутся, шушукаются, смеются. Враги наслали целую армию доносчиков. Вот бы накрыть их. А нет. Убежали, словно сквозь землю провалились. Улица торчком встала, наверх как поднимается. Баранов развели, пройти нельзя. Вон баран на Володина похож. Может, это Володин бараном оборачивается, чтоб следить? Почем мы знаем? Может быть, это и можно, наука еще не дошла. А может быть, кто-нибудь и знает. Ведь вот французы, ученый народ, а у них в Париже завелись волшебники да маги. Страшно. Еще легаться начнет этот баран.
1: Здравствуйте, господин будущий инспектор.
0: Это, конечно, Володин оборачивается бараном. Недаром же он так похож на барана. И не разобрать, смеется ли он или блеет.
1: Привет, привет, Ардальон Борисович.
0: Что легаешься, Павлушка?
1: Я не легаюсь, Ардальон Борисович. А здороваюсь с вами за руку. Это, может быть, у вас на родине руками легаются, а у меня на родине ногами легаются. Да и то не люди, а, с позволения сказать, лошадки.
0: Еще боднешь, пожалуй.
1: У меня, Ардальон Борисович, еще рога не выросли. А это, может быть, у вас рога вырастут раньше, чем у меня.
0: Язык у тебя длинный, мелет, что не надо.
1: Если вы так, Ардальон Борисович, то я могу и помолчать.
0: Вот я буду инспектором. Вы тут киснуть будете, а у меня под началом два уезда будут, а то и три. Ого-го, я, брат, и тебя вытащу.
2: Почтальон, надо ему водки дать, опять письмо принес. На, прочти. Кажется, опять от княгини. Расписалась, а толку мало. Чем писать, дала бы место.

0: Ну теперь решено, Варвара, венчаемся. Русскую Варвара.
1: Инспектор, трепокат калывает.
0: Пляши, Павлушка.
1: Пляши, Варвара, и ты. Все вместе распотешим будущего инспектора.
0: При мне почтальон принес. Сам я и распечатывал. Уж тут, значит, без обмана письмо от княгини.
2: Пора вам венчаться. Чего ждете, Ардарион Борисович?
3: Угу. Вот и я тоже говорю.
2: Конечно, венчаться вам надо. И доброе дело сделайте, да и княгине угодите. Княгине приятно будет, если вы женитесь. Так что вы и ей угодите, и доброе дело сделаете. Вот и хорошо будет. А то так-то что же? А тут все же доброе дело сделаете, да и княгине приятно.
4: Я решился венчаться. Только мы с Варварой не знаем, как надо венчаться. Что-то надо сделать, а я и не знаю, что.
5: Вот, дело нехитрое. Да если хотите, мы все устроим. Вы только сидите и ни о чем не думайте.
4: Хорошо, я согласен. Только чтобы все было хорошо и прилично. Мне денег не жалко.
5: Уж все будет хорошо, не беспокойтесь.
4: Другие скупости покупают тонкие обручальные кольца. Серебряные, вызолоченные. А я так не хочу. А чтоб были настоящие, золотые. И я даже хочу вместо обручальных колец заказать обручальные браслеты. Это и дороже, и важнее.
5: А нельзя браслеты. Кольца надо.
4: Отчего нельзя?
5: Да уж так не делают.
4: А может быть и делают. Это еще у папа спрошу. Он лучше знает.
6: Уж ты лучше, Ардальон Борисович, обручальные пояса закажи.
4: Ну, на это у меня и денег не хватит. Я не банкир, а только я на днях во сне видел, что венчаюсь, а на мне одни фрак. И у нас с Варварою золотые браслеты. А сзади два директора стоят. Над нами венцы держат и аллилую поют.
5: Я сегодня тоже интересный сон видел. А к чему он, не знаю. Сижу это я будто на троне, в золотой короне. А передо мною травка, а на травке барашки. Все барашки, все барашки. Бе-бе-бе. Так вот. Все барашки ходят и так головой делают, и все этак бе-бе-бе.
2: Ну и что ж дальше?
5: Ну, и все барашки, а тут я и проснулся.
4: Барану и сны бараньи, важное кушанье, бараний царь.
2: А я сон видела. Так его при мужчинах нельзя рассказывать. Уже вам одной, Марья Осиповна, одной вам расскажу.
7: Ой, матушка Варвара Дмитриевна, вот то в одно слово и у меня тоже.
6: Расскажите, мы, мужчины скромные, вроде дам.
5: Расскажите, расскажите.
2: Ты, Ардальон Борисович, не проговорись, когда венец-то будет, а то еще помешают. И деньги на расход по свадьбе давай.
4: Поцелуй мой кукиш. Дам денег. Не поцелуешь, не дам.
8: Что ж такое? Губы не треснут.
9: И шафера второго позвать нужно. Тебе, Варвара, одного будет, а мне двух надо. Мне одного мало. Надо мной трудно венец держать. Я большой человек. Мне надо теперь каждый день подкрашиваться, а то еще подумают дряхлый и не назначат инспектором.
10: Пометь себя, чтобы Володин не мог подменить тебя собой на груди, на животе, на локтях, еще на разных местах. Намажь чернилами букву «П».
9: Отлично, так и сделаю. Надо было бы наметить и Володина. Да как его наметишь? Увидит, сотрет.
10: Не худо бы надеть корсет. А то за старика примут, если невзначай согнешься.
9: Варвара, корсет дай.
3: Да разве мужчины носят корсет? Никто не носит.
9: Директор наш носит.
3: Да директор старик. А ты, Ордальон Борисович, слава богу, мужчина в соку.
9: Конечно, я еще лет полтораста проживу. Я к парикмахеру пойду.
3: Ой, все придумки разные придумывают. Черти ему все мерещатся. Поменьше бы сивухи трескал, а петуха проклятый. Вот повенчаемся, получит место и успокоится. Или тогда уж я его поуспокою.
4: Мне постричься и прическу надо сделать. У меня сегодня важное дело есть, совсем особенное. Так ты мне сделай прическу по-испански.
11: Из ваших волос, господин, никак нельзя.
4: Это почему нельзя?
11: Вашим волосам плохое питание.
4: Что же мне их пивом поливать, что ли?
11: Помилуйте, зачем же пивом? А только возьмите то, что если постричь сколько-нибудь, и при том же, так как у вас на голове уже солидность обозначается, то никак не хватит на испанскую прическу.
4: Ну, стриги как хочешь.
10: Уж не подговорили ли этого парикмахера, чтобы не стричь на отличку? Не надо было говорить дома. Очевидно, что пока ты шел чинно и степенно по улицам, Володин барашком побежал за дворками и снюхался с парикмахером.
11: Прикажете спрыснуть?
4: Спрысни меня резидой, да побольше, а то обчекрыжил кое-как. Хоть резидой сдобри.
11: Резиды, извините, не держим. Не угодно ли апопанаксам?
4: Ничего-то ты не можешь как следует. Уж прыскай, что есть.
12: Венчается раб Божий Ордальон рабе Божией Варваре.
4: Чего это дьякон кадилом размахался? Того и гляди, в лоб залепит. И вырядились-то как. И он, и попы.
10: А ты ризы изорви, сосуды изломай. Колдовство это злое, народ простой порабощать.
4: Просвирку вино накрошил. Вино дешевенькое. Народ морочит, чтобы им побольше денег за требы носили. А сами ладан, небось, воруют.
6: Уж очень ты прост, Ордальон Борисович.
4: Вовсе я не прост. Я кандидат университета.
6: Вот и кандидат. Уж кто захочет, тот сумеет тебя обмешулить.
4: Я сам всякого обмешулю.
6: Та княгиня, что тебе письма писала, поищи, не здесь ли живет.
10: Верно, княгиня сама приехала сюда за тобой следить. Видно, втюрилась в тебя, хочет отбить у Варвары.
4: В каждом городе есть тайный жандармский унтер-офицер. Он в штатском. Иногда служит или торгует, или там еще что делает. А ночью, когда все спят, наденет голубой мундир, да и шасть к жандармскому офицеру.
6: А зачем же мундир?
4: К начальству нельзя без мундира. Высекут. Иногда он даже оборотнем живет. Ты думаешь, это просто кот? Ан, врешь. Это жандарм бегает. От кота никто не таится. А он все и подслушивает.
9: Где княгиня? Говорят, она сюда приехала.
13: Почем же я знаю, где теперь живет княгиня?
9: Врешь. Знаешь?
13: Ну вот еще. Может быть, и уехала куда из Питера. Она ведь у меня не спрашивается.
9: А может быть, и в самом деле сюда приехала?
13: Может быть. Может быть, и сюда приехала. В тебя втюрилась, приехала полюбоваться.
9: Врешь. Да неужто втюрилась? Тот-то бумага о назначении все не приходит. Уж сколько ждем.
13: Разве не знаешь аристократов? Жди, и сами сделают, что надо. А напоминать будешь, обидеться, хуже будет. У них гонора-то сколько. Они гордые. Они любят, чтобы им верили.
4: Княгиня на базаре гнилыми яблоками торговала. Да князя и обольстила.
6: Да разве князья по базарам ходят?
4: Да уж она сумела приманить.
6: Сочиняй ты, Родион Борисович, небылицу в лицах. Княгиня, знатная дама.
4: Заступается. С княгиней видно заодно. Княгиня его, видно, околдовала. Даром, что далеко живет. Я-то был прежде ее любовником, и она мне платила большие деньги. Только я их пропил. Куда мне их к дьяволу? Она еще мне обещала пенсию по гроб жизни платить, да надула.
6: А ты бы брал?
4: Отчего же не брать, если она богатая? Она изволила пользоваться удовольствиями, так должна и платить за это. Добро бы красавица, рябая, курносая. Только что платила хорошо. А то бы и плюнуть на нее чертовку не захотел. Она должна исполнить мою просьбу.
6: Да ты врешь, Родион Борисович.
4: Ну вот, вру. А что, она платила-то мне даром, что ли? Она ревнует к Варваре, потому мне и места не дает так долго. Она старее поповой собаки. Только вы смотрите, никому не болтайте. До нее дойдет, худо будет. Она мажется и поросячью молодость себе в жилы пускает. И не узнаешь, что она старая. А уж ей 100 лет.
2: Зачем разболтала? Весь город говорит.
14: Что вы петрушку валяете? Я никому и не думала говорить.
2: От кого ж все узнали? Я-то уж никому не скажу, не такая дура.
14: И я никому не говорила.
2: Вы мне письмо отдайте. А то начнет разбирать, так и по почерку признает, что поддельное.
14: Ну и пусть узнает. Стану я на дурака смотреть.
2: Вам хорошо говорить, вы свое. Получили, а? Ха. А меня из-за вас в тюрьму посадят. Нет уж, как хотите, а письмо мне отдайте. А то ведь и развенчать можно.
14: Ну уж это ах. Оставьте. Уж теперь хоть на площади публикуй, венец не свалится.
2: Ничего не оставьте. Такого нет закона обманом венчать. Если Ордальон Борисович все дело по начальству пустит до сената, так и разведут.
14: Да чего злиться? Достану вам письмо. Нечего бояться. Я вас не выдам. Разве такая скотина? Душа-то и у меня есть.
2: Ну, какая там душа? Что у пса, что у человека один пара души нет. Пока жил, пота и был.

0: Где письмо, Варя?
1: Почем же я знаю, Ардальон Борисович? Ты всем показываешь, вот должно быть, где-нибудь и выронил. Или вытащили. Друзей-то, приятелей, у тебя много, с которыми ты по ночам бражничаешь?

0: карте, и все бумаги, и назначения, и пойдет в инспекторы, а ты останешься здесь, горьким босиком.
1: Вы слушаете спектакль «Мелкий бес», записанный на радио «Культура».
2: Прошу вас обратить особое внимание на то, что учитель Передонов выказывает все признаки душевного угнетения.
3: Кто-то там на цыпочках ходит. Соглядатые везде у нас толкутся. Ты, Варька, меня не бережешь.
4: С пьяных глаз не весть, что мерещится.
3: Не поможет Варвара. Вон недотыкомка бегает под стульями и по углам, грязная, вонючая, противная, страшная. Сделали ее, заговорили. И вот живет она мне на страх и на погибель. Волшебная, многовидная. Следит, обманывает, смеется. То по полу катается, то прикинется тряпкою, лентою, веткою, флагом, тучкою, собачкою. Столбом пыли на улице. Везде ползет, бежит за мною. Измаяла, истомила, зыбкою своей пляскою. Хоть бы кто-нибудь избавил. Да нет здесь друзей, никто не придет спасать. Надо самому исхитриться, пока не погубила меня ехидная. Пол надо клеем намазать. Она и прилипнет.
4: Ты что наделал, чудо-рот? У меня подошвы до подол к полу прилипли. Ты чего это удумал, черт голландский?
3: А недотыкомка-то не приклеилась. Катается по полу свободно. Вон за обои закатилась. Соглядатый прячется там за этими обоями. Злые люди, недаром они наложили обои на стену так неровно, так плохо, чтобы за них мог влезть и спрятаться злодей. Изворотливый, плоский и терпеливый. Ведь были и раньше такие примеры. С кем ты тут шушукалась?
4: Да тебе, Ардальон Борисович, кажется.
3: Не все же кажется. Есть же и правда на свете.
5: Что же это вы, Ардальон Борисович, все еще на ваше инспекторское место не едете?
4: Вот получим бумагу и поедем.
3: Как же я могу жить, если мне не дают места? Чего тянет княгиня? Чего она ждет? Чего хочет? Чтобы я опять полюбил ее? Она отвратительная, тряхлая. Ведь ей 150 лет. Да, старая. Зато вот какая сильная. Чуть тепленькая, трубцем попахивает. Может быть, можно с нею сойтись, и она смилуется. Не написать ли ей письмо? Я люблю вас, потому что вы холодная и далекая. Варвара потеет, с ней жарко спать. Несет, как из печки. Я хочу иметь любовницу холодную и далекую. Приезжайте и соответствуйте. Тот-то из этого выйдет. Может быть, нельзя было писать. Надо было ждать, когда княгиня сама приедет.
2: Знаете, Ардальон Борисович, вы имеете очень нездоровый вид.
3: У меня голова болит.
2: Знаете ли, почтеннейший, я бы вам советовал не ходить пока в гимназию. Полечиться бы вам, позаботиться о ваших нервах, которые у вас, по-видимому, довольно-таки расстроены.
6: Не ходить в гимназию. Конечно, это самое лучшее. Как я раньше не догадался. Сказаться больным, посидеть дома, посмотреть, что из этого выйдет.
3: Да, я не буду ходить. Я болен.
6: Ой, до дому-то шагать сколько надо.
7: Это полезно, Ардальон Борисович, промыцеловиться. Поработаешь, погуляешь, покушаешь, здоров будешь.
6: Ну да. Ты думаешь, через 200 или через 300 лет люди будут работать?
7: А то как же. Не поработаешь, так и хлебца не покушаешь. Хлебец за денежки дают, а денежки заработать надо.
6: Я и не хочу хлеба.
7: И булочек, и пирожков не будет, и водочки не на что купить будет, и наливочки сделать будет не из чего.
6: Нет, люди сами работать не будут, на все машины будут. Повертел ручкой, и готово. Да и вертеть-то долго скучно.
7: Да, это очень хорошо будет, только нас тогда уже не будет.
6: Это тебя не будет, а я доживу.
7: Дай вам Бог 200 лет прожить, до 300 на карачках проползать.
6: А вот княгине 200 лет, и она хочет, чтобы я опять с нею снюхался. До тех пор и места не хочет дать.
7: Скажите, чего захотела? Старбеня такая.
6: Баран-самозванец выдает себя за Володина, метит на высокую должность поступить. А сам просто баран. Убить его надо, оборотня.
8: Барин мой милый, дай я тебе погадаю.
6: Пошла к черту.
8: Барин хороший, золотой мой барин, дай мне руку. По лицу вижу, богатый будешь, большой начальник будешь.
6: Ну смотри, да только хорошо угадай.
8: Ой, барин мой бриллиантовый, врагов у тебя много, да несут на тебя. Плакать будешь, умрешь под забором.
6: Ах ты, стерва.
8: Я испанка молодая, я люблю таких мужчин. Я жена твоя худая, мой прелестный господин.
6: Врешь, дура.
8: Жарче дня и слаще ночи мой севильский поцелуй. А жене ты прямо в очи очень глупо и наплю. У тебя жена Варвара. Ты красавец Ардальон, вы с Варварой не пара. Ты умен, как Соломон.
6: Это ты верно говоришь, только как же я ей в глаза плюну? Она княгине пожалуется, и мне места не дадут.
8: А на что тебе место? Ты без места хорош.
6: Ну да, как же я могу жить, если мне не дадут места?
9: Я хочу открыть вам правду.
10: Наплевать мне на вашу правду, в высокой степени наплевать.
9: Не скажите, вас... Мне ужасно вас жалко, вас обманули. Вы понадеялись на протекции, но только вы слишком доверчиво поступили. Вас обманули, а вы так легко поверили. Письмо-то написать всякому легко. Вы должны были знать, с кем имеете дело. Ваша супруга, особо неразборчивая, письма-то, вы думаете, княгине писала? Да теперь уже весь город знает, что их Грушина сфабриковала по заказу вашей супруги. А княгиня и не знает ничего. Кого хотите, спросите, все знают. Они сами проболтались. А потом Варвара Дмитриевна и письма у вас утащила и сожгла, чтобы потом улики не было.
6: Обманули.
9: Приготовь нож. Небольшой, садовый. В кожаных ножнах положи нож в карман. Квасок стереть, пироги свалять, жареное зажарить.
6: Пошла к черту. Никого не пускать. Слышишь, Клавдюшка? Бабы какие-то шляются тут. Надо смотреть. Одна ко мне в спальню затесалась наниматься в кухарке. А на что мне курносая кухарка?
7: Бабы по улице изволят ходить, а к нам они никакого касательства не имеют. И мы их к себе за стол не пустим.
11: надо убить бабушку, пока не поздно. И тогда все хитрости вражьи откроются.
6: Кто-то идет. Никого не пускайте. Скажите, что я молиться уехал в таракани.

0: Ну, мы их прогнали. Завтра утром бриллиантовую звезду принесут.
1: Друг ли ты мне? Или враг?
0: Друг. Друг, Ардаша.
2: Друг сердечный, таракан запечный.
1: Не таракан, а баран. Но мы с тобой, Павлуша, будем пить. Только вдвоем. И ты, Варвара, пей. Вместе выпьем. Вдвоем.
0: Ежели и Варвара Дмитриевна с нами выпьет, то уж это не вдвоем выходит, а втроем.
1: Вдвоем.
2: Муж да жена одна, сатана.
1: Тут, брат, у меня есть такая штучка, что ты, Павлушка, крякнешь.
0: Крякнуть, Ардаша, я завсегда могу. Кря-кря. Очень даже просто. Околпачили тебя, Ардаша.
1: Я тебя околпачу.
3: Надо защищаться, а?
1: Получай, бараний.
4: Царь!

Вы слушали радиоспектакль по роману Федора Сологуба «Мелкий бес». Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандор Калыш. В спектакле принимали участие Александр Феклистов, Ольга Васильева, Мадлен Джабраилова, Ирина Киреева, Елена Харитонова, Александр Равенских, Александр Ильин, Илья Ильин, Анатолий Солодилин, Александр Терешко, Дмитрий Полонский. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редакторы Наталья Новикова, Марина Лопыгина.

0: Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа под зеленым абажуром красит в зелень а-ля украинская ночь стены, мебель, лица. Изредка в камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливает комнату цветом пожарного зарева, но это не портит цветовой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан. В кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит статский советник Шарамыкин. Рядом в комнате дети Шарамыкиных.
1: Ах, боже мой, Нина, Надя, Коля, Ванечка, дети, перестаньте шуметь, не мешайте нам музицировать.
0: Это супруга Шарамыкина Анна Павловна, очень пикантная дамочка, лет 33, с хвостиком. Ее глазенки так и бегают.

сквозь пенсне по страницам пожелтевших нот, которые лежат поверх отчета дамского благотворительного общества за прошлый год. Нынешний вице-губернатор Лопнев, правый мужчина лет 40.

0: спит.
1: Угу. А вы посмотрите, какая нежность разлита у него по лицу. И в какую грустную улыбку сложены его губы.
0: Анна Павловна, ну вы...
1: Осторожнее, осторожнее, он же проснется сейчас.

0: и утомлю.
1: Дети, дети.
0: Ай, не уходи, побудь со мной, не уходи.

0: Владимире, не уходи.
1: Что так? Браво, браво. Хорошо, да. Пришельца, прошу.
0: Благодарствуйте.
2: Да, да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Спасибо. Прошу. Вот ваш пришельца. А, по-моему, вот именно так и надо проводить время.
2: Да.
1: Вы знаете, прежде наш город в этом отношении был счастливее. Ни одной зимы не проходило без того, чтобы в наш город не приезжала какая-нибудь такая звезда. И вы знаете, вот я вспоминаю, бывали различные актеры, и певцы, и драматические. Я помню, вот, а вот теперь черт знает что.
2: Да
1: уж. Черт знает что.
2: Кроме фокусников и шарманщиков никто не приезжает, так? Никакого эстетического удовольствия. Так, живем, как в лесу.
1: Да-с, да-с. А помните, ваше превосходительство, того итальянского трагика, этакой высокой, такой брюнет, ну, темпераментный такой, ну, как фамилия, дай бог памяти, забыл.
0: Ну как же, ваше превосходительство, Луиджи Эрнесто де Руджиеро.
1: Оно, вот.
2: Ну, конечно, это, конечно.
1: Ах, какой, ах, талант замечательный. Сила, ну, бывало, одно слово только скажет, выйдет на сцену, закинет эдакой плащ и скажет, Дездемона. Задушит ее, и театр прямо ходором ходит.
2: Ах, да.
1: Ах, вы знаете, когда он приехал сюда, так моя Анечка принимала деятельное участие в его судьбе.
2: Как же! Я ему и театр выхлопотала, и на все спектакли билеты распродала.
1: Да, а вы знаете, а он ее за это в благодарность, знаете, обучал и декламации, и мимики, и физиогномики учил. Душа человек. Но просто, вы знаете ли, я вспоминаю, он приезжал ведь сюда лет, так чтобы не соврать, лет 12, нет, 12-го, нет, простите, по-моему, лет 13, позвольте, нет, меньше. Анечка, сколько нашей Нине лет?
2: 10, папочка, а что?
1: Да ничего, мамочка, это я так, лет 11-му назад.
2: Ах, папочка, а ты помнишь, а? Ты помнишь, вот какие к нам певцы? Вы приезжали, а?
1: Да, вот это ноты, знаете.
0: Что это? Что это?
2: Нет.
0: Ну, разреши.
2: Вам я не покажу.
0: Анна Павловна, это жестоко.
2: Нет.
1: Прошу вас, пожалуйста, продемонстрируйте.
0: Что тут написано? Досточтимой Анне Павловне на добрую память.
1: Да.
0: Вот как они как-то так умеют.
1: Да, это такой, знаете, обходительнейший человек. Это известный кино Рюди Грация. Прилипчин.
2: То есть как Прилипчин, папочка? Что ты путаешь? Прилипчини. Ни-ни, папочка. Он же итальянец.
1: Ну да, ну это по-итальянски Прилипчини, а по-русски просто Прилипчин. И все тут.
2: Боже мой, а какая внешность, да, высокого, да, роста, блондин. Глаза такие выразительные. И потом манеры, да, парижские и голос.
1: Голос, ну просто великолепный. Но просто великолепный. Правда, он некоторые ноты желудком пел.
2: Что?
1: Да, и вот фистулой брал.
2: Папочка, каким желудком, какой фистулой? Да ведь он у самого Тамберлика учился.
0: Как у Тамберлика?
2: Ну, конечно.
0: Но, ваше превосходительство, это же школа.
1: Так, конечно, школа. Да вы знаете, когда он приехал сюда, так Анечка такое участие принимала в его судьбе.
2: Как же. Я ему на все концерты билеты распродала.
1: Да, на все концерты. А он эдакой милый, любезный человек, галантный человек бывал здесь, после концерта, вот у рояля сидит и распевает. Сидит, распевает. Меня уже коснул давно, клонит. А он распевает, распевает. Анечку петь учил.
0: Как, да. Позвольте, так это его школа?
1: Ну, конечно, это его школа. И вы можете представить, голос-то до сих пор сохранился, несмотря на то, что он приезжал сюда лет, так, в Великом посту лет 12 тому назад. Нет, позвольте, больше. Вот память проклятая, прости господи. Сколько же он лет приезжал? Лет, наверное, две... Анечка, сколько лет нашей Наденьке?
2: 12, папочка.
1: А, ну да. Ну так если прибавить еще тут, ну да. Да. Знал бы, 13 лет тому назад, а голос до сих пор сохранился.
2: Боже мой. Папочка, ты помнишь, какие у нас... благотворительные вечера были. Помнишь, как я на одном вечере в розовом платье пела и танцевала эту самую тарарабумбия? Сижу на тумбе.
0: Да, да, замечательно.
1: Какие тарарабумбия? Сижу на нашем, какие вечера устраивали? Да вы себе не представляете. Я помню, устраивали мы этакой благотворительный вечер в пользу пряных турок. У нас вот Анечка распевала в розовом платье и пела вот это. Ромеш, тарарабумби. Успех необыкновенный. Билетов на, продали на 1200 рублей. И турки ходили за ней и аплодировали. У нас ведь здесь пленные турки стояли в 1600... Когда у нас пленные турки стояли? Анечка, сколько лет нашему Колечке?
2: 7, папочка.
1: Ага, ну вот, стало быть, 8 лет тому назад.
0: Позвольте, Колечка, это такой смуглый. Это вот с черными глазенками, да? Да, ваше превосходительство. А теперь нет той энергии, да, нет того огня.
2: Да.
0: А ведь знаете, ваше превосходительство, когда я был помоложе, я не любил, чтобы общество скучало. Нет, я всегда был первым помощником вашей Анны Павловны.
2: Как же. Бывало, какой-нибудь благотворительный вечер устроить или приезжую знаменитость поддержать, вы помните? Мы все с вами забывали и начинали хлопотать.
0: Ну как же, вы помните, Анна Павловна, как мы с вами выступали на одном благотворительном концерте и пели дуэт?
2: Это какой же? Послушайте,
0: дай бог память.
2: Погодите, вспомнила. Я встретил вас.
0: Вы помните,
2: ну,
0: какой
2: давайте,
0: успех?
2: Ну, давайте споем. Прошу вас. Знаю. Ну, папочка, ну, прости. Ну, давайте.
0: Сейчас попробуем. Сейчас. Как это...

0: Да, помню, помню ваше превосходительство одну зиму. Я так захлопотался, так забегался, что даже заболел. Да, не забыть мне этой зимы.
1: Да, а я надеюсь, вы помните, какой мы с вами спектакль сочинили, а?
0: Это в пользу погорельцев?
1: Да, в пользу погорельцев.
0: Да, в пользу погорельцев.
2: В пользу погорельцев. А, не простите, ваше пресвятительство, в каком это году было?
0: Это было не так давно, ваше превосходительство. Это было... позвольте. Позвольте, Анна Павловна, сколько лет вашему Ванечке?
1: 5 лет.
0: Ах, да, пардон. Стало быть, это было лет 6 тому назад.

0: Лопнев и Шаромыкина задумались. В камине в последний раз вспыхнуло тлеющее полено и навсегда подернулось серым пеплом.
1: Песня. Когда взойдет деница золотая, горит эфир, и ото сна встает, благоухая, цветущий мир, и славит все существования сладость с душой твоей. Что в пору ту, скажи, живая радость, тоска ли в ней? Когда, надев цветущих и приветных, перед тобой мелькающих в одеждах разноцветных, глядишь порой, глядишь и пьешь их томных взоров сладость с душой твоей, что в пору ту, скажи, живая радость, тоска ли в ней? Страдаю я, из-за дубравы дальней взойдет заря, мир озарит души моей печальной, не озаря. Будь новый день любимцу счастья в сладость, душе моей противен он, что прежде было в радость, то в муку ей. Что красоты, почти всегда лукавой, мне долгий взор. Обманчив он, знаком с его отравой, я с давних пор. Обманчив он, его живая сладость душе моей страшна теперь. Что прежде было в радость, то в муку ей. Она. Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, что говорит не с чувствами, с душой. Есть что-то в ней над сердцем самовластней, земной любви и прелести земной. Как сладкое душе воспоминание, как милый свет родной звезды твоей, какое-то влечет очарование к ее ногам и под защиту к ней. Когда ты с ней, мечты твоей неясной, неясную владычицей она, не мыслишь ты, и только лишь прекрасной присутствием душа твоя полна. Бредешь ли ты дорогою возвратной, с ней разлучась в пустынный угол твой, ты полон весь мечтою необъятной, ты полон весь таинственной тоской. Уверение. Нет, обманула вас молва, по-прежнему дышу я вами, и надо мной свои права вы не утратили с годами. Другим курил я фимиам, но вас носил в святыне сердца, молился новым образам, но с беспокойством староверца. Звезда. Взгляни на звезды. Много звезд в безмолвии ночном горит, блестит кругом луны на небе голубом. Взгляни на звезды. Между них милее всех одна. За что же ранее встает ярчей горит она. Нет, утешает свет ее расставшихся друзей. Их взоры в синей вышине встречаются на ней. Она на небе чуть видна, но с думою глядит, но взору шлет ответный взор и нежностью горит. С нее в лазоревую ночь не сводим мы очес, и провожаем мы ее на небо и с небес. Себе звезду избрал ли ты? В безмолвии ночном их много блещет и горит на небе голубом. Не первый, вставший, сердце вверь, и суетный в любви, не лучезарнейшую всех своею назови. Ту назови своей звездой, что с думою глядит и взору шлет ответный взор и нежностью горит. О, верь, ты нежная, дороже славы мне. Скажу ли, мне иногда докучно вдохновенье, мешает мне его волненье дышать любовью в тишине. Я сердце предаю сердечному союзу. Приди, мечты мои рассей, ласкай, ласкай меня, о друг души моей, и покори себе бунтующую музу. Мне с упоением заметным глаза поднять на вас беда. Вы их встречаете всегда с лицом сердитым, неприветным. Я полон страстную тоской, но нет, рассудка не забуду, и на нескромный пламень мой ответа требовать не буду. Не терпит Бог молодых проказ, ланит увядших впалых глаз. Надежды были бы напрасны, и к вам не ими я влеком. Любуюсь вами, как цветком, и счастлив тем, что вы прекрасны. Когда я в очи вам гляжу, предавшись нежному томленью, слегка о прошлом я тужу, но рад, что сердце нахожу еще способным к упоенью. Меж мудрецами был чудак. Я мыслю, пишет он, и так я, несомненно, существую. Нет, любишь ты, и потому ты существуешь, я пойму скорее истину такую. Огнем, похищенным с небес, Епетов сын, гласит предание, одушевил свое создание и наказал его Зевес неумолимый. Прометея к скалам Кавказа приковал и сердце в ран ему клевал. Но дерзость жертвы, разумея, кто приговор не осуждал? В огне волшебных ваших взоров я занял сердце бытие. Ваш гнев достойнее укоров, чем преступление мое. Но не сержусь я, шутка водит моим догадливым пером. Я захожу в ваш милый дом, как вольнодумец в храм заходит. душою праздный с давних пор, еще твержу любовный вздор, еще беру прельщенья меры, как по привычке прежних дней он ароматы жжет без веры богам чужим души своей. Поцелуй. Сей поцелуй, дарованный тобой, преследует мое воображение, и в шуме дня, и в тишине ночной я чувствую его напечатленье. Сойдет ли сон, и взор сомкнет ли мой, мне снишься ты, мне снится наслажденье. Обман исчез, нет счастья, и со мной одна любовь, одно изнеможенье. Разуверение. Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей. Разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь и не могу предаться вновь раз изменившим сновиденьям. Слепой тоски моей немножь, не заводи о прежнем слова, и друг заботливый, больного в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпление. Забудь бывалые мечты. В душе моей одно волнение, а не любовь пробудишь ты. Когда неопытен я был, у красоты самолюбивый, мечтатель слишком прихотливый, я за любовь любви молил. Я трепетал в тоске желания у ног волшебниц молодых, но тщетно взор во взорах их искал ответа и узнания. Огонь утих в моей крови, покинув службу Купидона, я променял сады любви на верх бесплодный Геликона. Но светлый мир уныл и пуст, когда душе ничто не мило. Руки пожатие заменило мне поцелуй прекрасных уст. Ропот. Он близок, близок день свидания. Тебя, мой друг, увижу я. Скажи восторгом ожидания, что ж не трепещет грудь моя. Не мне роптать, но дни печали, быть может, поздно миновали. С тоской на радость я гляжу, не для меня ее сияние, и я напрасно упование в больной душе моей бужу. Судьбы ласкающей улыбкой я наслаждаюсь не вполне, все мнится. Счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне. Разлука. Расстались мы на миг очарованием, на краткий миг была мне жизнь моя. Словам любви внимать не буду я, не буду я дышать любви дыханием. Я все имел, лишился вдруг всего. Лишь начал сон, исчезло сновиденье. Одно теперь унылое смущенье осталось мне от счастья моего. Фея. Порою ласковую фею я вижу в обаянье сна и всей наукою своею служить готова мне она. Душой обманутой ликуя, мои мечты ей лепечу я. Но что же, странно, и во сне непокупное счастье мне всегда дарам своим предложит условие некое она, которым злобно смышлена, их отравит или уничтожит. Знать, самым духом мы рабы земной насмешливой судьбы, знать миру явному дотоле наш бедный ум порабощен, что переносит поневоле и в мир мечты его закон.

0: Здравствуйте, мои милые друзья.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Что такое? Что такое? Что случилось, а?
2: На какие билетов не достали?
0: Ай-яй-яй-яй-яй, ну так нельзя, друзья мои. Где ваша выдержка? Ну, я понимаю, вы огорчены, расстроены, но вас сейчас слушают тысячи ребят. И что же они слышат? Хлюпанье носов. Возьмите себя в руки, это никуда не годится.
1: Да, конечно, вам легко говорить, вы большой.
0: Милые мои, взрослым случается гораздо чаще огорчаться. Но я что-то не припомню, чтобы кто-нибудь из моих знакомых расплакался бы, к примеру, от того, что перед ним в очереди, скажем, кончились бублики.
2: А какие не бублики?
1: А шайбы?
0: Тем более, для многих взрослых шайба дороже любого бублика. Однако они умеют сдерживать свои чувства. А учиться выдержке надо с детства.
1: Николай Владимирович, а нам с Саней еще не поздно, а?
0: Учиться никогда не поздно.
3: Тогда начнем прямо сейчас. Зачем откладывать?
0: Сейчас?
1: Да.
0: Ну что ж, хорошо. Давайте, пожалуй, попробуем, а? Приступаем к тренировке выдержки.
1: А тренироваться как будем? В трусах и тапочках, да?
0: Нет, друзья мои, это же не физическая, а психологическая тренировка. Предположим, что вас что-то разозлило, и вы вот-вот вспылите.
3: Это я могу, я ужасно вспыльчивый.
1: Ага, он горячий парень.
0: А между прочим, гордиться тут нечем. Гордиться можно выдержкой, а не ее отсутствием. Ну, так и быть, я открою вам секрет. В тот момент, когда вам хочется вспылить, сказать что-то резкое, вы считайте. Да, считайте. Раз, два, три, четыре. Пока не успокоитесь, ясно?
1: Ясно.
0: Итак, предположим, кто-то случайно, скажем, вы, Алик, так, наступили Сане на ногу. Давайте попробуем. Ну-ка, наступайте, так, пожалуйста.
2: Ой-ой-ой-ой! Ты что, бегемот?
0: Саня, я же говорил, считайте.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да сойдешь ты с ноги, трактор ушастый.
0: Саня, мало считаете. Попробуйте до 100.
2: Пока до 100 досчитаю, у меня нога отвалится. Вы посмотрите на него, он, наверное, в каждый карман для тяжести по кирпичу сунул.
0: Вот что, друзья мои, пожалуй, нам следует начать с более легкого упражнения.
1: Правильно.
0: Представьте себе, что вы на уроке. Вот. Угу. Ну-ка, садитесь за парту, а? Так.
1: Вот. Ой!
0: Хорошо.
1: Ой! Ты зачем под меня кнопку сунул? Раз, два, три, четыре,
0: вот,
1: пять,
0: вот,
1: шесть.
0: Алик, молодец. Видите, какая выдержка. А вас, Саня, я попрошу выйти из класса.
2: Пожалуйста. Ой. 6, 7, 8, 9. Я не могу выйти, Николай Владимирович. Алик меня варом приклеил.
1: 10, 11, 12, 13. Ябеда-корябеда.
2: 14... 15, 16, а он мне в рот промокашку заткнул.
0: Все. Тренировка закончена. Переходите к водным процедурам, тем более, что вы друг друга чернилами измазали.
1: Что вы смеетесь, Николай Владимирович? Что вы смеетесь?
0: Не могу остановиться. Вы бы на себя в зеркало посмотрели.
3: Не можете остановиться. А как же ваша выдержка? Вы не умеете владеть собой.
1: Да.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Фух. Кажется, все. Давно не тренировался, знаете ли. А тренировать свою выдержку нужно постоянно. Да. Запомните это, пожалуйста, раз и навсегда.
4: Кто мурлычет над огнем в старом чайнике моем? Это песенка моя, можно пить ее, друзья. Это песенка моя,
5: эта песенка моя, можно пить ее, друзья.

можно бублик обмакнуть. Эту песенку могу я прямо с блюдечка тянуть. Эту песенку могу я прямо с блюдечка тянуть.

0: можно пить ее, друзья.
1: Дорогие ребята, радио «Няня» всегда радушно встречает тех, кто приходит к ней в гости.
2: А на этот раз мы сами получили приглашение.
3: Очень-очень необычное приглашение. Было это так.
2: Ну, совсем как в известной сказке.
4: У меня зазвонил телефон.
2: Кто говорит?
5: Слон.
2: Что вам надо?
5: Хотим видеть вас у нас.
2: Когда приезжать?
5: Часов эдак в 5.
1: Да. И у меня зазвонил телефон. Взял я трубку и слышу.
6: Пардон, говорит попугай. Приезжай.
1: Дайте мне адрес скорее.
6: Уголок Дурова, театр зверей.
1: Когда приезжать?
6: Без четверти 5.
1: Ну что же, друзья, я думаю, это предложение нужно принять.
2: Конечно, Николай Владимирович.
1: Прекрасно, друзья мои. Едемте.

0: На сцене художественный руководитель театра, дрессировщица и писательница, заслуженная артистка республики Наталья Юрьевна Дурова.
1: Здравствуйте, дорогие мои зрители!
2: Здравствуйте!
1: Я очень рада приветствовать вас в нашем маленьком, но правда уютном театре. Как вы считаете, ребята?
0: Николай Владимирович, посмотрите.
3: Что такое, а?
0: Ой, какой ослик. Его зовут Ракета. Он нас узнал.
3: Точно, он узнал нас.
1: Поприветствуй радионяню. Как ты будешь ее приветствовать? Подожди, пожалуйста. Как Ракета будет радионяню приветствовать? Очень хорошо.
3: А мне нравится этот, как его, морж.
0: Это морской львенок, малыш. Малыш, малыш.
3: Ничего себе, малыш.
1: Дорогой, скорее, мой маленький, скорее, крошечка. Здравствуй, малыш. Очень хорошо. Скажи, дорогой, ты меня не подведешь?
3: А
1: работать
3: тебе
1: хорошо будет, да?
3: Алик, спасай микрофон. Он взялся ластами за микрофон. Ну, спасай микрофон.
1: Ну-ка, малыш, ничего, это микрофон. Ты произнесешь речь. Да, и тебя зовут. Тебя сегодня хочет записать радио «Няня». Морской лев станет для всех няней. Но чтобы ты был хорошей няней, надо спеть колыбельную песенку ребятам. Как ты споешь песню? Танцуй вальс и колыбельная песня.

0: отдельная для радионяни. Как вы считаете?
1: Да!
0: Мы можем ему преподнести за это золотую рыбку?
1: Да!
2: Друзья мои, а теперь, пожалуйста, ведите себя тихо. На сцену выходит моя старая знакомая слониха Дженни. О, как она грациозна.
0: Дайте нам русские народные инструменты. Дайте нам побольше цимбалов. Русские гусли. Дженни. Так, молодец, Дженни. Давайте измерим слону температуру. Дженни, поставь себе термометр. Так. Сколько?
3: 38,4.
0: 38,4, дорогая! Надо срочно ставить компресс. Поставь компресс, Дженни. Научи всех, как надо правильно ставить компресс.
4: О, как молодец какая.
0: Молодец, моя кровь. Скажите, пожалуйста, вы любите пап, мам, бабушек и дедушек?
1: Да!
0: А вы заботиться о них умеете? А вот наша Дженни вам сейчас покажет, как надо заботиться о дедушке. У нее есть приемный папа, старейший дрессировщик Карл Створа. Вот он перед вами. Какая беда. Подними палочку. Дедушка Карель, извините, но она это делала быстрее, чем я. Наша Дженни очень добрый слон. Символом нашего театра всегда будет большой добрый слон. Все дети земного шара должны любить нашу Дженни. Великолепного слона из театра зверей уголка дедушки Дурова.
2: Кстати, о слоне у нас есть специальная песенка. Ее поют Жанна и Оля Рождественские. А вам, Наталья Юрьевна, и всем артистам вашего театра большое спасибо.

0: здравствуй, здравствуй, мне отвечай. Почему мне нравится слон? Потому что вежливый он.
1: В зоопарке олени есть, и верблюды ходят горбатые, крокодилы здесь, и мартышки здесь, и медведица с медвежатами, словом, зверь со всех.

0: Смешные случаи на уроках.
1: Так, интересно, что нам прислали ребята.
2: Вот, почитаем. Когда ты, радионяня, читаешь смешные случаи, я смеюсь без отрыва, пишет Гена Яковлев из города Магнитогорска. Я тоже хочу написать юмор, чтобы все его услышали по радио. У нас один ученик сказал, что в тундре водятся пушные птицы. Правда смешно?
3: А вот другое письмо. Я хочу, чтобы ты, радионяня, заразилась смехом. Ведь у нас на уроке зоологии вот что было. Ученика спросили, чем отличается ящерица от змеи. И он ответил, ну, наверное, тем, что у змеи нет ни рук, ни ног.
1: Друзья мои, а я вам хочу прочитать письмо от Галины Павловой. Она живет в Москве, ей 27 лет. Вот что она пишет. Мне нравится в вашей передаче буквально все. Может быть, потому что окунаешься в безоблачное, счастливое, но, увы, прошедшее детство. Быть может, вам тоже покажется смешным и забавным случай, который вспомнился мне из школьной жизни. Во втором классе один мальчик вышел читать наизусть стихотворение, которое начиналось так. «На солнце темный лес зардел». Но, видно, слово «зардел» ему оказалось непонятным, и он прочитал так. «На солнце темный лес заржал».
2: Уже пройдет ваша передача, а я все смешное вспоминаю и смеюсь до слез, пишет нам Лена Лапшина из Владимира. На уроке географии вызвали ученика рассказать о пустыне Сахара. И он начал. В Сахаре летом преобладают воздушные массы умеренных широт. Здесь взяла свое начало Африка, которая впадает в Атлантический и Индийский океан. О. Мы с подругой так смеялись, что чуть-чуть за дверью не оказались.
3: А вот другое письмо. Я сейчас учусь в ГПТУ, пишет Таня Аскарова из Новосибирска. Но часто вспоминаю случай, который произошел у нас на уроке ботаники. На вопрос учительницы, кто помогает растениям размножаться, ученик ответил, животные. Они откусывают семена, переносят на другие растения и выплевывают.
1: А я хочу прочитать письмо от Оли Морозовой из города Анадырь. Она пишет, учительница попросила ребят составить предложение из слов, где после буквы «Ж» и «Ш» идет «Ю». И один мальчик придумал. Жюри летел на парашюте и жевал брошюру.
3: Давно записывает смешные случаи на уроках Лена Козырева из Кишинева. Вот короткие строчки из сочинений. В смешанных лесах мало зверей, потому что там обитает человек.
2: Или на поле выехал трактор. Сзади у него была пахота.
4: И еще несколько коротких строчек из школьных сочинений.
2: Боец выхватил шашку и выстрелил.
1: На стуле сидела кошка рядом со своим хвостом.
3: Солнце светило девочке прямо на подзатыльник.
2: Волосы мальчика были похожи на девочку.
3: Мазепа хищным образом похитил Марию.
1: Чацкий верил, что ему для оскорбления найдется уголок. Сел на коня и уехал.
2: Его мучил вопрос, который случился с ним вчера.
1: В саду вместе с фруктовыми деревьями росли и овощные.
4: Дорогие ребята, ждем от вас новых писем со смешными случаями на уроках.
0: Начинаем веселый урок.
1: Друзья мои, я тут читал письма наших юных слушателей и очень огорчился. Оказывается, многие ребята позабыли правила переноса слов.
2: Да что вы, это ж так просто. Слова надо переносить по слогам.
1: Верно, верно. Но при этом надо помнить еще кое-что. А вот послушайте, один мальчик пишет. Больше всего я люблю осень. Как вам это понравится, а?
3: Мне лично очень совсем не нравится.
1: Да я не об этом. Вы поглядите, как он перенес слово «осень». О на одной строчке, а на другой «сень». Вы помните, какое тут надо было применять правило?
2: Конечно, правило такое. Не знаешь, как перенести слово, пиши вместо него другое. Написал бы «больше всего я люблю зиму».
1: Нет, нет, это не выход, уважаемые мои помощники. Лучше твердо запомнить. Оставлять на строке или переносить на другую одну гласную, даже образующую слог, нельзя. Ну-ка, интересно, а вот в этом письме вы найдете ошибку? Саня, читайте, пожалуйста. Читайте.
3: Пожалуйста. Ну? Принес домой лягушонка, а мама не разрешает.
2: Ну, это ошибка, конечно, грубая. Не надо было у мамы вообще разрешения спрашивать. Принес бы и тайком в коробочку.
1: Вот как. А я считаю, что надо сначала научиться культурно переносить слова с приставками, а уж потом лягушками заниматься. А приставки, между прочим, терпеть не могут, когда при переносе от них отнимают собственные буквы или приклеивают к ним первые буквы корня. Нет, жутко подумать, что такой мальчик мог сделать с лягушонком. А вот научился бы он переносить так, разрешать, подходить, отпускать, и, уверяю вас, его мама на радостях разрешила бы даже крокодила взять.
3: Крокодила? Дрессированного?
1: Кстати, а тут какое правило переноса?
3: Ну, какое-какое? Вообще-то дрессированного крокодила можно как хочешь переносить, даже за хвост.
1: Пожалуйста, не выкручивайтесь. Вы прекрасно поняли, о чем я спрашиваю. Итак, будьте-ка любезны произнести по слогам дрессированный.
3: Дре-си-ро-ва-ный.
1: Какой ужас, какой ужас.
2: Действительно, надо было, знаете, как сказать, дрессса и ро-ва-ны.
1: Ой, ой, ой, ой, какой стыд. Теперь на вас будут пальцами показывать. Поглядите, будут говорить, вон идут те двое, что забыли простейшее правило. Двойные согласные при переносе обязательно разделяются. Поглядите, будут говорить, они не знают, что надо было сказать дрессированный.
2: Подумаешь, а что, мы одни такие, что ли?
1: Увы, не одни. Вот одна девочка пишет, моя собака Тишка сильно хромает на заднюю ногу. Как помочь четвероногому другу? Ну, уважаемые помощники, где здесь ошибка?
2: Ясно, где, в слове четвероногий.
1: Верно. А в чем именно ошибка?
2: Не четвероногий друг. А раз хромает, значит, 3,5-ногий.
3: А по-моему, у этой девочки хромает не только Тишка, но и грамматика. Надо было перенести так. Четвероногий.
1: Саня, ну вы просто профессор.
3: А, честно, браво.
1: Совершенно верно. При переносе сложных слов соединяются.

0: Подумаешь.
1: Погодите, погодите.
2: Какая насу Коперни. Тяжко тебе будет жить, а соль. Ну, теперь можно пойти на берег моря, выкурить перцном.

0: Ратуйте! Ратуй!
1: Кто там? Кого вынесло в такую непогодь у моря?
0: Кто там на береге Лангрен? Лангрен, ратуй меня!
1: Это он, Менес.
0: Лангрен, что ты стоишь? Бачишь меня смотреть? Кинь прицел, Лангрен! Лангрен, ты ждуешь меня? Я гину! Выратуй, Лангрен! Держи до Рыбакова! Поклик на помогу, заклинаю тебя! Выратуй меня, Лангрен!
1: И она так само молила тебе! Думай про это, покуль я еще живи, Менес! И не забудь!

0: Кухин Менес, нали мне еще Элю, пленем твоего батька.
1: Вот и складный был человек. А все ж таки живая душа.
2: Хай покарая Бог эту нелюсь Лангрена загубил человека.
1: Загубил.
3: Так Бог же ж ему отдячил. И за Мэри, и за сиротинку я е. А сами...
0: Не Бог, а Лангрен.
3: Ты не ж люди.
0: И он молчки стоял, покуль хвали относились старого Менерса у мора.
4: Ну все з места, як слуп стоял.
2: А потом, кажется, Бог не помни про гэта Менерс, небы сам Бог покарал смертью, а сам чистенький.
1: А так он и наши, гэты старый чорт, водит дружбу с дьяволом. Ни он никуды,
5: ага.
1: И ни до его никто.
0: Ни до его никто, и он мы никуды.
2: Ага, мы баш для его не компания. И дочка ж расте, худая ды кволы. Нема на что поглядеть.
4: Иде по вёсце, ледь добрый день вытесни с сяди.
1: А широ кажучи, Лангрен... Марак справный!
4: Ангре, Марак справный!
0: Ненавижу!
3: А я вам так скажу, я не ведаю, что за человек Лангрен, хоть он еще жичо прожил в Каперне, а девчинка у него добрая. Добрая, ласкавая и разумная.
2: Разумная! А. Как была разумная, так дети две компании увозили. А так уж и одна, и одна.
3: Не забороняешь своим детям гулять за солью.
2: А коли забороняю, так правильно раблю.
1: Правильно.
2: Наберутся две усилякой дурости.
1: Ага.
2: Будут такие на усей коперни посмешища.
1: Посмешища.
2: Рани Бог.
3: Ах, и злостный у тебя язык, тетка.
6: Будь, будь, глядите.

0: Что?
1: Косой! Легкая на успомин.
0: О! Побегла, видать, у город продавать поганые свои ляльки.
2: Осом!

0: Чому я завсюди одна? Завсюди одна. Ці вось з гэтымі цацкамі. Ой, якая прыгожая яхта. Ветра зінівы пурпур. Здаецца, агонь плымнее ў руках. Тата не будзе сердаваць на мяне, калі я трохі пагуляю з ёю, а потым занясу ў краму. На гэтай яхте плавае прыгожы капітан.
1: Ты адкуль прыехаў, капітан?
0: Я прыехаў я з Китая.
1: А што ты прывёз?
0: Што прывёз, пра тое не скажу.
1: Ах ты так, капітан! Дык тады я пакладу яхту ў кошык. Ой, пачакай, куды ж ты паплыла? Яхта з пунцовымі ветразямі. Пачакай, стой! Ой, боже, што скажа Лангрен? Як мне злавіць яхту? Не догнать. Яна поплыве у море, я уже николи не убачу яхту с пунцовыми ветрозями. Николи не убачу. Кто это? Який дивный человек. Кто он? Паляўнічы? Але ў яго няма стрэльбы. Ён злавіў яхту з пунцовымі ветразямі. Цяпер аддай мне. Ты пагуляў ужо? А як ты злавіў яе?
2: Клянуся грымамі, зопам і Андерсонам. Гэта нешта надзвычайнае. Паслухай, дараслінка, гэта твая цацка?
1: Так. Я бегла за ёю ўздоўж ручая. Я думала, што памру. Яна была тут?
2: Ля маіх ног. Караблікрушэнне, прычына таго, што я на кшталт берагавога пірата, магу ўручыць табе гэты прыз. Яхта, якую пакінуў экіпаж, была выкінута на пясок трохвяршковым валам паміж маёй левай пятой і канцом палкі. А як зовут цябе, малышка?
1: Асоль.
2: Асоль. Прыгожа. Я не жадаю ведаць, хто ты, хто твае бацькі, як ты жывеш. На што парушаць, чароўны? Я займаўся, седзячы на гэтым камені, параўнальным вывучэннем фінскіх і японскіх сюжэтаў, як раптам ручай выкінуў гэту яхту, а потым з'явілася ты. Я, любая, паэт, і хоць ніколі не складаў вершаў сам, я ўсё жыццё збіраў казкі. А што ў цябе ў кошыку?
1: Лодачкі, потым параход, ды яшчэ хаткі. Там салдаты жывуць.
2: Цудоўна. Цябе паслалі ў горад прадаць цацкі. Па дарозе ты пачала гуляць, ты пусціла яхту паплаваць, і яна збегла. Ці не так?
1: Адкуль ты ведаеш? Табе нехта сказаў, ці ты сам здагадаўся?
2: Я гэта ведаю.
1: Адкуль?
2: Таму што я самы галоўны чараўнік. А ну, а соль, слухай меня уважливо. Я бы у твоей вёсцы, откуда ты идешь, у Коперни. Я люблю казские песни. Пробыл я у вёсцы целый день, как почуть что-нибудь ранение чутное. А ли у вас не рассказывают казок? У вас не спевают песень, а когда рассказывают, або спевают, то только истории про хитрунов. Это брудные, як немытые ноги, грубые, як бурчание у животе, коротенькие припевки с жахливым мотивом. Не ведаю, кольки пройди часу, только у Коперни расцвете одна казка, якую будут помнить долго. Ты вырастешь, Асоль, одночью, раницей, у морской далечини, под солнцем блисне пунцовый ветрось. Тихо будет плысти в этот шаромный корабель, без вокличев и стрелов. На березе сберется много людей, дивующихся.
0: А я?
2: И ты будешь стоять там, корабель, подыди велично до берега под гуки цудовной музыки. Прыгожая у диванах, у золоті кветках поплывет его лодка. На что вы приехали? Кого вы шукаете? Запытают люди на березе. Тады ты убачишь смелого, прыгожего принца, и он протягнет до тебе руки.
0: До меня?
2: Далеко-далеко от гэтуль я убачил тебе у сне и приехал, каб забрать назаўжды свое царство.
0: Назаўжды.
2: Ты будешь там жить со мной в ружовой глубокой долине. Жить с тобою мы будем так дружно и весело, что николи душа твоя не зведай слез и скрухи. И он посадит себе в лодку, привезе на корабель, и ты поплывешь назаусёды в дивосную краину, где заходит солнце, где зорки сыдут с неба, как повиншовать тебе с приездом.
0: И это усё мне? А может, ён уже пришёл? Той корабель, а?
2: Не так худко. Спочатку я сказал, ты вырастешь. Потом... А, да что говорить. Это сдарится и кропка. Что бы ты тогда зробила?
0: Я? Я б его любила. Коли он не бьется.
2: Нет, я не буду биться. Не буду, клянусь тебе. Иди. Иди, дитя мое. И не забудь то, что сказал тебе я, раздумывающий над песнями. Иди. Нехай будет мир над пушистой твоей

0: Доброй раницы, Лилиан. Чи добре ви спали?
1: Доброй раницы. Дякую.
0: Я хотел бы поговорить с вами, дорогая, про нашего сына.
1: Вас что-то не покоит? А левы так заняты справами, что, видать, забыли, як выглядая ваш сын.
0: Наше становище, Лилиан, як вы цудовно ведаете, вымогая отповедного укладу життя. Светские визиты, подевание, официйная переписка. Без этого не можно. Вы не ведаете?
1: Да того ж державные справы, диктовка мемуару, бесконцы и фамильные процессы. Я про это чула не одной, чи Лилианель. Але у вас есть сын, и он потребует уваги, выхования.
0: Я про это и хотел с вами поговорить, Лилиан. Выслухайте меня. Вы рашуче не можете ни в чем отмовить Артур. И он дренно учится. Вы даруете ему это. И он целый день бодяет с посаде, вождается с приблудными собаками и детьми слух. И это вы ему дозволяете. Учора я бачу, як он у компании неких ободранцев бегал по саде и бомбардировал каменем стены замка. А до того ж, как эта история с Бетси. Ваш сын доведался об тем, что служанка Бетси не может выйти замуж за конюха Джима. И они не имеют грошей, как обзавестись господаркой. Артур разбил свою фарфоровую скорбонку и вытрас оттуль все, что складало не меньше, как 100 фунтов. Мне сдается, что наш чадок роду Греев мог бы заняться нечем больше корыстным, чем этот безглуздый заняток. И компания явно не отповедает его громадскому становищу и званию. Вы псуете Артура, Лилиан.
1: Я надеюсь, что у меня есть в этом житте.
0: Одиная? Дякую за щирость. Прошу вас, каб сегодняшнего дня усе гэтые юные прыню были выпроводжены с замка. Я особисто просочу за этим и так само за тем, как сын больше уважливо занимался науками. Я сподяюсь, вы не хотели бы, как наш сын вырос неуком?
1: Пробачьте, Лионель, але у меня, сдается, знов починается мигрень.
0: Я вельми засмучен тем, что вымушен был размовлять с вами у трохи резким тоне. Але... Лёс сына, сподяюся, нам обоим необыяковы. Прошу вас, Лилиан, выконать то, про что мы сегодня вели размову. До побачення.

0: вами, ваша милость.
1: Чи могу я бачить капитана Ансельма?
0: А на что им вам потребен, дозвольте запытаться, ваша милость?
1: Я хочу служить на его корабле, Ансельм.
0: Вы! С вашими бесчетными долоньками, с вашим твариком, с ружовыми сочками.
2: Что за Вархал? Пытаю я у вас, а?
1: Мое прозвище Грей. Я хочу служить на этом корабле.
2: А что вы умеете робить?
1: Покуль ничего, але я научусь.
2: Так, вам доведется в таком разе вязать канат. Терпеть, коли вас будут бить якорным ланцугом або мокрым парусом. Вам доведется скакать у мора с двухсаженевой вышины. Вам доведется, мой юный друг, биться с матросами из инших посудин у портовых шинках.
1: Я хочу служить на этом корабле.
2: Чудовно. Чудовно. Летика.
3: Слухаю, капитан.
2: Проводь юнгу Грея у кубрик и выдай ему робу.
3: Есть.

0: мои дорогие, мой любимый хлопчик. Сердце не вытримливает расстанья с тобой. Чому покинул ты родный дом? Ты такие юный, невопытный, а люди такие грубые, жесткие. Молю, прошу тебя, вернися домой, у наш старожитный замок, до твоих книг, картин, до своей мати, якая уже выплакала все в очи.
1: Я все ведаю, але не могу вернуться. Я хочу быть капитаном и стану. Коли б ты бачила так, як я, погляди моими вачами. Коли б ты чула, як я, приклади до вуха раковину, у ёй шум вечной хвали. Коли б ты любила, як я, у твоим письме я знайшов бы, окромя любви, чека, смешку.
2: Ну что ж, Грей, прошли 4 года, и я повинен сказать, перемога на твоем боку. Ты не только овладел матросской наукой, а не познакомился с навигацией, морским правом, лоцией, с бухгалтерией.
1: Дякую. Вы были добрым товарищем, капитан Гоп.
2: Да.
1: Пришел час, и теперь я буду плавать сам на уластном корабле. Я приглядел трехмачтовый гелиот-секрет.
2: Так, тушаня хочет стать орлом.
1: Капитаном. И сегодня я запрошаю вас усих, моих верных товарищей, на развитальную вечеру.
2: Ось это размова.

0: Команда! Тавантал на правую!
1: Тавантал на правую!
0: Набрасы и топинанты!
1: Есть набрасы и топинанты!
0: Рангол вправить!
2: О, Боже!
0: Я худший таки лаш обтягнуть!
2: Большую мою молитву!
0: На левых вантал!
1: Есть на левых вантал!
0: Большую по вантал просто!
2: Нехай не обмени милость твоя у всех, кто плавая вандрует. Кто взятый у полоны покутаю, у всех, кто терпит с негоды и несчастье. Не дай стратить им силы, о Боже. Да поможи вытрымать выпробование. И хлопчику моему даруй гордость. Застережи нас суши и моры. Пошли, Господи, ему счастливый лёс. Все воля твоя, о Боже.

0: Я не хочу засмучать тебе, але...
1: Что с тобой, Асоль?
0: Як только я пройшла до гандляра с нашими цацками, он разгорнул бухгалтерскую книгу и показал, что за нами шмат долгов. Тата, там великая личба. А потом каже: мне, милые, нема выхода теперь гандлявать вашими цацками. Теперь умойте замежный товар. Так и он сказал. И он еще шмат чего говорил. И я все перебытала и забыла. Видать, он злитывался из меня, тому, что пора ему пойти в детяший базар и ладиновую лампу. Я там была. Але даремно.
1: Ну, коли нам не шансуя, треба шукать выйсте. Я, может, знов поступлю служить на корабель. Ты сможешь ты пробыть без меня, Асоль, хоть один рейс? Тяжко покидать тебя одну.
0: Я так само могла бы служить разом с тобою. Ну, скажем, у буфете. Мне уже 17 годов.
1: Не. Ну, врешті, Асоль, еще есть час подумать.
0: Лангрен. Ну, вось. Чому ты не чуешь, что я тебя люблю?
1: Ты милая. Слухай, Асоль, что я тебе скажу. Я переглядел в шафе все наши набытки.
0: Ну?
1: С мукой не дотягнуть и до конца тыдня.
0: Ничего.
1: Нема ни кавы, ни чаю.
0: Ничего.
1: На масло и в скринце с цукром, видать, дно. А соли я повинен пойти в город.
0: Добро.
1: Ты не хвалюйся и чекай меня.
0: Добро.
1: Не хвалюйся.

Ну, ось и добро. А ты что? Ну, ходи сюда, ходи. Ходи сюда, мой пушистый, мой добрый, моя собака. Ну, иди гуляй. Иди гуляй. А я пристрашу Вальбона до спадницы. Ну что, люстерка, засумовала без меня?

Хто гэта? Старенькая спадніца. Яшчэ маміна. Як прыгожа.

Трава, кветки. Что с тобой, любый Рамонок? Ты захворел? Попи ранешний раз, и все будет добро. Родный звоночек, скинь жука, этого толстого пассажира, тебе будет легче. А вот и древо на узгорку над мором. Я иду до вас. Пустите меня до себе. Вот так. Я сяду в затишку и буду чакать свитання и еще... Ах, правду кажуть у каперні, что соль дівачка. Холодновато. Але хутка над мором узыдет солнце и станет тепло на усім.

0: Первый раз плаваю с таким капитаном. Толковый капитан. И ни на кого не подобный. Руссер, не на наш глядишь и кажа. Бери летика лодку. Пойдем у бухту ловить рыбу. Я за весла. А не думали себе. Ну на что плыть у гэткую деляшеньку, или рыбу можно ловить на месте?
1: Ты нечто кажешь, летика?
0: Не, капитан, не. Я просто думаю, что вельми холодно.
1: Кируй до берега.
0: Слухаю.
1: Вот тут под узгорком с могутными древами у этой чудовной бухте мы и спынемся. А ты ведаешь ты, як зовется тая вёска, что чернее за узгорком?
0: Сдается мне это Каперна.
1: Каперна да Каперна. Выходь и раскладывай в огнище.
0: Слухаю.

0: разгорается. А ти правду кажуть, капитан, быццам вы знатного роду.
1: Это не цікаво, Лецька. Бери воду и лови, коли хочешь.
0: А вы?
1: Я? Не ведаю. Може. Але потом.
0: Ну, добро. По морю океане ходили мы с тобой. По морю океане ходили мы с тобой. Рум-рум-пум-пум, рум-рум-пум-пум.

0: Дзяўчына? Адкуль яна тут? Якая мілая, пяшчотная. Як моцна спіць яна. Гэта далонька. Такая бездапаможная. Тихо, тихо, Летика, тихо. Погляди на яе. Что прыгожая?
1: Дивозное мастацкое полотно.
0: Тише, тише, Летика. Пойдем отсюль. Але спочатку я надену ей на палец вось гэты перстенок.
1: Тихо. Капитан, с чего вы смеетесь?
0: Погляди, солнечный зайчик скопнул на ее долоньку.
1: Ага.
0: Пойдем.
1: Пойдем, капитан.
0: Пойдем отсюда.

Який дивосний сон. Сонце уже так высоко. Але что это? Откуда взялся этот пригожий перстенок?